0: Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
1: Сейчас давайте мы будем сегодня продолжать наш разбор по Коринфянам. Братья и сестры, я хотел бы попросить вам следующее. Когда я задаю вопросы, поверьте, я не задаю случайных вопросов. Я задаю вопросы с тем, чтобы натолкнуть вас на откровение, чтобы вы стали думать о тексте. Мне доставляет удовольствие просто рассуждать о тексте. Ну, наслаждайтесь просто рассуждением о тексте. Господь говорит через этот текст. Там намеренно так написано, что нужно думать. Помните, в Ветхом Завете было насчет чистого животного? Оно что? Кушает, а потом жует. Мы слышим, мы должны пережевывать. Вдумывать. Там нет в Библии параграфов, где вот этот параграф об этом. Мы должны думать, взвешивать. И кому интересно, тот будет взвешивать. А кому не интересно, ему все ясно. Поэтому эта глава, которая кажется все ясно, смотрите на нее, как будто вы впервые видите. Просите у Господа, чтобы он вам что-то сказал. Предельно вежливо, уважительно высказывайтесь. И вы же знаете, что есть люди, которые платок одевают. Есть люди, которые не одевают. Неважно, как я объясню, все равно будут те, которые не снимут, и те, которые не оденут. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что посмотрите на текст Священного Писания, что он говорит, чтобы понять друг друга. Есть масса людей, которые одевают, есть масса людей, которые не одевают. Попробуйте понять, почему те, которые одевают, они одевают. И те, которые не одевают, почему они не одевают? Неужели они настолько бессовестны, что они просто игноруют Священное Писание? Поэтому внимательно смотрите на текст. Когда Господь что-то хочет сказать нам ясно, Он однозначно говорит. Помните, как в Ветхом Завете Он насчет скинии? Веревки, ручечки, такого цвета, такие колечки, такие вот. Все описано точно. А когда Господь что-то не договаривает, есть для этого причина. У нас есть вещи, которые ясно сказаны, повторены в других текстах Священного Писания. Есть вещи, которые сказаны двусмысленно. И мы должны одно отделять от другого. Поэтому сейчас я приглашаю вас. Давайте мы продолжим наше рассуждение на эту главу.

духовности традиции, духовные дары духа, духовность воскресения тела, и все это составляет одно послание к Коринфянам, и он начинает с Евангелия, и на Евангелии заканчивает. Духовность по Павлу начинается с Евангелия, в нем она развивает, и в нем она достигает завершения. Глава, которую мы сказали так условно, духовности традиции, это чисто условно, можно по-другому назвать. Начинается с того, что Павел говорит: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания, так как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали». С самого начала говорит: с одной стороны, я хвалю, но с другой стороны, хочу, чтобы мы при этом что-то знали. И это он задает тон своему рассуждению, вообще подхода его к традициям. Если взять в таком плане, представить эту главу, здесь о следующем говорит: должное отношение к преданиям. В самом начале вот это: «Хвалю вас, но хочу, чтобы вы знали». И потом следующие, с 4 по 19 стих, наверное, говорится здесь о покрывале для жен во время молитвы. Можно так обозначить. Вторая часть этой же главы говорится о должном отношении к вечере Господней. А теперь по тексту. Вы помните, мы прошли следующее. «Хвалю вас, братья, что вы держитесь предания». Удивительно, что Павел хвалит. Обычно он о преданиях ничего подобного не говорит. Но в данном случае я говорю: я хвалю, но с другой стороны, хочу, чтобы вы знали. И отсюда есть общая позиция отношения к преданиям или к традициям. Павел, с одной стороны, говорит: я хвалю, что вы придерживаетесь традиций или преданий, но при этом я хочу, чтобы вы знали. Из этого можно сделать вывод, общий принцип. Традиции не могут быть ради традиций. Те традиции, которые у нас есть, если мы есть какие-то символы, какие-то обряды, которые мы соблюдаем, мы должны быть готовы объяснить с кротостью и благоговением, почему мы делаем то, что мы делаем, что стоит за этим. Вот у нас есть такая традиция, внешняя форма выражена крещение водой. А зачем вы это делаете? Ну, потому что это и есть такая форма заключения договора с Господом. И мы объясняем духовную сторону вопроса. Есть люди, которые делают бездумно многие вещи. Они не думают, что это. У нас есть хлебопреломление, опять-таки, есть внешняя сторона, как мы это делаем. Но за этим стоит определенная духовная реальность. Мы должны знать, что стоит. И речь идет в данном случае о покрывале для жен, или должна быть, не должна быть покрыта голова. Но Павел говорит: я хвалю вас, с одной стороны, что вы держитесь, придерживайтесь предания, но с другой стороны, хочу, чтобы вы при этом знали, чтобы это не просто был символ, чтобы это не был просто обряд, но чтобы за этим стояло определенное знание, убеждение. Вот можно сказать основной принцип, который Павел показывает, что предание не ради предания, за преданием должны определенные ценности стоять. Он говорит: хочу, чтобы вы знали. И о чем он здесь говорит? Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Он нашел нужным, прежде чем он перейдет к этим разговору о покрывале для жен, он объясняет: хочу, чтобы вы знали, что есть духовная иерархия, есть определенная духовная реальность, которая стоит за этим. Мы до конца не понимаем, что происходит в Коринфе. Нам было бы легче, если бы мы знали, что коринфии хотели сделать, за что они стояли, что они оспаривали. Но никто из нас сегодня не знает, в чем была проблема в Коринфе в этом вопросе. Я перечитал еще сегодня целый день, разные комментарии читал, текст перечитывал, сравнивал аргументы. И комментарии разных течений, направлений говорят: проблема наша прежде всего в том, что мы до конца не понимаем, какая проблема, что происходило в Коринфе. Они хотели снять, они хотели одеть. Что они хотели сделать? Что Павел хочет им сказать? Только из того, что Павел им отвечает, мы предполагаем, что коринфяне, наверное, имели какое-то покрывало и были на той точке, чтобы снять его. Мы до конца не знаем. Павел говорит: то, что вы делаете, хорошо, но хочу, чтобы вы знали. Вот эта иерархия духовная существует. Оно важно это помнить. И дальше мы пошли следующим образом. Исходя из этого, Павел говорит: всякий муж, молящийся или пророчество с покрытой головой, постыжает свою голову. То есть Павел начинает с мужа. Но он это использует как аргумент, чтобы потом перейти к жене, потому что главный вопрос явно относится к жене, а не к мужу. Я что-то не знаю, как-то с мужчинами нас проще. Вряд ли не покрываем, мы не покрываем. А вот женщины наши, мы их жалеем. Я не знаю. Как бы то ни было, он начинает с мужа. И он говорит следующее: молящийся или пророчествующий покрытой головою постыжает свою голову.
Если эта информация нужна, я только включу. Что значит покрытой головой? Покрытой головой, вот это слово, вот это греческое слово покрытой, по-русски все ясно. Проблема, когда исследователь не читает, поэтому на разных языках оно переведено по-разному. Вот это слово.

0: Ката, который знает по-русски, это покрытая головой. Она значит вниз, на, против, по, через, вна. Или дальше, интересно, в Ветхом Завете есть обнаженная голова. Вот это слово, номер его 6544. Эта голова должна быть не покрыта или обнажить голову. Которая, знаете, распускать волосы, позволять свободно висеть, допускать до необузданности. Пренебрегать, не обращать, распускать, развращать. То есть это слово, которое в Ветхом Завете есть эквивалент, вот это здесь покрытое, это вниз, на, против переводится, через, вниз. Это по-русски перевели покрытую. Поэтому вы увидите в других переводах, особенно здесь, в английских переводах вы найдете чуть-чуть по-другому переведено, потому что это слово здесь такое несколько загадочное. В Ветхом Завете слово «обнажать голову» или «покрывать голову» имеет вот этот эквивалент, вот его номер. Вот это его номер 6544. Он, значит, переводится, он распускать волосы, позволять свободно висеть. Поэтому в определенных переводах вы найдете, что распускать, собрать, некоторые говорят, собрать волосы на голове, это покрытая голова, распустить их, она открытая. Вот тексты, которые в Ветхом Завете это слово употребляется. Смотрите. У прокаженного, на котором эта язва должна быть разодрана одежда, и голова должна быть не покрыта. А вы видите это слово, что значит? Распускать волосы, позволять свободно висеть. Или «и поставит священник жену пред лицо Господне и обнажит голову жене, и даст ей в руки приношение». Вот это слово «обнажить», что он сделает? Побреет ее, поток с нее снимет. Вот это слово 6544 опять значит «распустит волосы». Некоторые так оно или не так, язык когда еще употребляют? Некоторые ссылаются на это, говорят, это может значить так. Или, например, «голову ваших не обнажайте». Голов ваших не обнажайте, и одежды ваши не раздирайте. Там произошло печальное, много людей умерло, говорит, не печальтесь. То есть обнажение головы было связано с печалью в Ветхом Завете. И это же слово употребляется, не должен обнажать головы свои и раздирать одежды свои. Великий священник из братьев твоих, на голову которого возлит елей, помазание, который освящен, чтобы облачаться в священной одежде, не должен обнажать головы своей. И наша проблема, что мы читаем в Новом Завете, что муж не должен покрывать голову. Согласно Ветхого Завета, первосвященник, во всяком случае, он должен не обнажать, у него голова должна быть покрыта. Павел же говорит, что муж постыжает свою голову, если он ее покрывает. В этом наша проблема. И поэтому некоторые переводят его по-другому. Или это же слово, смотрите, «без откровения свыше народ не обуздан». Это то же самое слово, которое значит «необузданный, распущенный». Моисей увидел, что этот народ необузданный. Опять то же самое слово. «Ибо Аарон допустил его до необузданности». То же самое слово. Я просто как пример привел вам, откуда люди приходят к разным мнениям. И я просто хочу вам дать шире контекст. Мы живем в Америке, чтобы вы хотя бы знали, откуда оно берется. Не надо с этим соглашаться. А теперь смотрите, слово «постыжает». Слово «постыжает», смотрите, что значит. Вот греческое слово, это значит позорить, постыжать, посрамлять, бесчестить, унижать. Вот это слово «посрамлять», чтобы мы понимали, что оно значит. В греческом языке оно значило, смотрите, это же слово употребляется в этой же главе в другом контексте. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущим?» Вот это «унижаете» – это то же самое слово. Посмотрите, вот это слово «унижаете» – это то же самое слово, что «постыжать голову». Вот этот текст. «Постыжает свою голову» или «унижает свою голову», если он покрывает голову. Имейте в виду, что согласно Ветхого Завета голова должна быть покрыта. Но согласно того, что Павел здесь говорит, если он покрывает, он унижает свою голову или постыжает ее. В этом трудность понимания этого текста. Всякая жена, молящаяся или пророчица с открытой головой, постыжает свою голову, то есть постыжает или унижает свою голову. При этом имейте в виду, какая голова имеется в виду. Ее собственная, потому что всякому мужу голова Христос, всякой жене голова муж. Поэтому вопрос в том, какую голову она, свою собственную анатомическую унижает, или она унижает мужа. Так же, как муж, покрывший голову свою, унижает или постыжает Христа, как главу свою. Опять возникает вопрос, какая голова имеется в виду? Его собственная анатомическая или голова того, той власти, которая стоит над ним? Вот слово «остриженной» или «обритой». Поэтому мы всегда говорим, нет, «остриженная», они могут постричься, а вот пусть бреется. Мы думаем, что это Самое слово. Вот слово здесь используют два слова. Остриженный, стричь, брить. То же самое слово, оно значит и брить, и стричь. Смотрите, слово, вот это же слово, которое обритой переводится, оно переводится в другом тексте. Смотри, Деянием 21-24. Взяв ее, очистил с ними и возьмет на себя издержанную жертву за них, чтобы остригли себе голову. Вот это же самое слово. То есть, поэтому вот это слово «остриженные» и «обритые», то и другое в культуре, в которой Павел говорил, оно было недопустимо. Женщинам было предельно стыдно, недопустимо. И женщины повелевали, Павел понимал это, что в то время женщины вообще волос не резали и не брили. То есть, об этом идет речь. Дальше у нас возникает вопрос. Почему муж, который покрывает свою голову, постыжает ее? А жена, которая открывает голову, она постыжает свою голову. В чем здесь смысл? Нам нужно понять. В прошлый раз мы немножко поговорили, и давайте мы посмотрим на аргументы Павла. Павел что-то хочет сказать. Мы до конца не понимаем суть спора. Но он хочет что-то сказать. Смотрите, аргумент, почему Павел считает, что муж не должен покрывать голову. Итак. Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Давайте остановимся на этом 7 стихе. Мы немного поговорили в прошлый раз. Когда говорится слово, говорится вот это «муж», что это значит? Давайте посмотрим на это слово. Смотрите, «жена», греческое слово «гюне», это женщина любого возраста, девушка, замужняя или вдова, жена, помолвлена, женщина. То есть это слово не обязательно, оно употребляется, одно и то же слово может значить вообще женщина, жена, девушка, вдова. Это одно и то же слово. Поэтому в зависимости от контекста переводчик переводит так, как он считает нужным. Это очень важно, в том числе смотреть, что муж, слово муж, в русском языке что значит муж? Это есть муж и жена, отношения определяют. Но это слово греческое, которое здесь употребляется, оно значит мужчина, муж, жених. Более того, может также определять в общем группу людей, мужчин и женщин. То есть мы должны, когда мы читаем этот текст, что не просто жена, слава мужа, не обязательно контекст, что муж и жена. Оно может быть и там. Оно в том числе может себе иметь, что это слава человеческая. Можно так еще сказать. Такое впечатление, что все время оно употребляется как бы в двух смыслах. Оно и муж по отношению к жене, и мужчина или человек. И где какой нюанс появляется, иногда трудно уловить. Но давайте будем держать то и другое вместе. Он говорит, что муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья. А жена есть слава мужа. В прошлый раз я задавал вопрос, каким образом муж стал славой и образом Божьим? И ответ был очень простой. Потому что он был создан по образу и по подобию Божьему. На вопрос, а жена почему образом была создана, был ответ. Жена создана по образу и по подобию мужа. И у нас была некоторая дискуссия. И я заметил, к удивлению, что большая часть из нас с этим согласились. Мы все согласились, что это так. А потом мы стали рассуждать. Давайте я покажу эти тексты, чтобы мы закрепили этот вопрос. Смотрите. «И сказал Бог, сотворим человека». По образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они. Обратите внимание, сотворим человека в единственном числе, да? Но когда мы их сотворим, этого человека сотворим, да, владычествуют они. Под человеком имеется в виду больше, чем один. Они. И да владычествуют над рыбами морскими дальше. И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Итак, сотворил человека по образу Божьему, сотворил его. Вот это слово «его» в русском языке нас настораживает. Если «его» имеется в виду кто? Мужчина. Но выше в тексте мы видим, что человек – это не просто мужчина, это просто человек. Это может быть мужчина, может быть женщина. И вот мужчину и женщину сотворил их. Мы сейчас посмотрим, что человек, собственно, значит. Давайте еще некоторые тексты посмотрим. Вот родословие Адама. Вот это слово «Адама», слово «Адам» и «человек», и «люди» – это одно и то же слово. Смотрите, вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их. И обратите внимание на это красное. И нарек им имя. Какое? Человек. Поэтому вот это слово, вот это имя человек относится к обоим, и мужчине, и женщине. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Поэтому сотворил человека по образу и по подобию своему. То есть оно так написано, что если мы невнимательно читаем, очень легко сделать вывод, который мы делаем. И вы попробуйте, кого вы не спросите, так муж был создан по чему образу и подобию? По Божьему, а жена по образу мужа. Но если мы перечитываем внимательно текст и видим, как написано, мы видим, что и женщина, и мужчина созданы по образу и подобию Божию. Вот, кстати, это же самое слово, вы видите, вот оно переводится в других местах, вот. На людях, или речи людей, это то же самое слово, которое переводится Адам, человек, люди, людей, это одно и то же слово. Но он был мудрее всех людей, опять это то же самое слово, что в другом месте переведено Адам. Поэтому, когда употребляется слово «Адам» от контекста, а автор переводит «или Адам, или человек», в зависимости от контекста. И в этом трудность перевода. Я думаю, вы улавливаете сложность того, когда мы с еврейского, оно переходит в другой язык, и если в этом языке точного эквивалента нет, возникают трудности. Даже в русском языке мы говорим «человек» — это «и сотворил его». Так мы говорим в русском языке. «Его» мы говорим — это «мужчина». Но «человек» мы говорим в русском языке — это только мужчина или это и женщина. Мы говорим, что мы мужчина и женщина, это человек. Поэтому я когда спрашивал, начал, так что, мужчина это человек? Я говорю, да, человек. А женщина, вы стали спрашивать, а что такой вопрос задаешь? Понятно, что человек. Но сложность как раз в том, что он сотворил его и сказал, что он только мужчину сотворил. Вначале не было мужчины и женщины. Был человек. Обратите внимание на эту истину. Он был один. И Бог разделил его на два. Раздели его на два, и эти части, в них вложено влечение друг к другу, чтобы опять создать одно. Бог намеренно их разделил. В этом есть уже подобие самого Бога, что Бог один, но Он в трех лицах. Эти три личности, они как бы раздельные, но они влекомые общим желанием быть вместе. Они настолько вместе, что Священное Писание говорит, это один Бог. И уже даже в этом человек создан по образу, по подобию Божьему, когда их два. Но на самом деле двое станут одно. Они остаются двумя личностями, но Бог замыслил, что в идеальном смысле это действительно одна личность. Поэтому разделенный Адам, он в нем заложен это влечение. И вот это влечение быть вместе, быть одно, оно и есть отображение сущности Бога. Поэтому когда мы говорим, что каждый из нас создан по образу и по подобию Божьему, но более точное отображение образа Божьего не мужчина и не женщина, а мужчина и женщина вместе. И особенно, когда они связаны браком. Они единица пред Богом, и Бог третье. Таким образом, опять мы имеем это треугольник или троицу. Муж, жена, Бог. И в этом смысле они отображают образ наиболее точным образом. Это ближайшее отображение очень наиболее важных аспектов Божьего образа. Потому что Бог троичен. И Бог таким образом нас создал. Поэтому вот эту часть очень важно помнить, что Павел хочет сказать. Так, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. И мы в прошлый раз говорили следующим образом. Такое впечатление, поскольку Павел не объяснил в подробностях, что Павел хочет сказать. Человеку принадлежит две славы. И вот здесь, что жена – слава мужа, это она слава человека, мужа и человека. И здесь получается, когда двое в браке, такое впечатление, что Павел хочет сказать, что им обоим принадлежит две славы. Слава Божия, которая вечная, и она символизируется мужем, который не покрывает свою голову, чтобы подчеркнуть, что эта слава им принадлежит, и человеческая слава, которую символизирует жена, покрывая голову. То есть о такой символике говорит Павел здесь. То есть человеческая слава, она принадлежит и жене, и мужу. Но символ этой человеческой славы представляет жена. Что Павел хочет сказать? Муж символизирует славу Божию, хотя и муж, и жена созданы по образу и по подобию Божьему, но символ этой славы – муж. И речь идет о символах, не самой реальности. Потому что как и мужу принадлежит человеческая слава? так и жене она принадлежит. Как мужу принадлежит Божья слава, так и жене принадлежит Божья слава. Мы говорим здесь о милости, которая, по которой слава Божья, которая ушла от человека через грехопадение. Здесь мы говорим о верующей семье через Христа. Эта слава Божья возвращается к человеку. И как мы к этому пришли? Дайте я вам напомню. Вот здесь, кажется, есть объяснение. Здесь хороший текст, смотрите. «А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля не взирали на конец приходящего». В прошлый раз мы говорили, что слава, которая была у Моисея, он общался с Богом, и его лицо стало сиять. Но эта слава была временная. И он покрыл ее покрывалом не потому, что им было сильно страшно, а как текст говорит, чтобы люди не видели конец приходящего, вы знаете, люди, они увидели, слава закончилась, все, Бог оставил его. То есть в этом смысле есть подобие, что то, что конечно, нужно какой-то символ найти, чтобы подчеркнуть, что это конечно. Получается таким образом, что Павел хочет сказать, есть два рода символики. Муж символизирует вечную славу, которую не надо поклонять, а жена символизирует человеческую славу, которая это слава, но это слава временная. Это не единственный способ, как можно символизировать. Я говорю, человеческая слава, как трава, как туман. Очень много есть текста, который подчеркивает, что хотя есть у человека слава, его человеческая, но это человеческая временная слава, которая должна прикрываться. Нужно подчеркивать, что это временно, потому что легко человеку увлечься, что человеческая слава – это самое важное, и человек забывает Бога. Вот эта символика, наверное, это хочет Павел сказать, что у нас есть два рода славы. И символически их можно показать таким образом. Открытой головой и закрытой. В этом может быть и объяснение конфликта. Что в Ветхом Завете первосвященник должен был покрывать голову. Обратите внимание, нет прямого объяснения, но это лучшее, к чему я мог прийти, читая комментарии, рассуждая над текстом. Что хотя первосвященнику нужно было покрывать голову, и он не должен был приходить пред лицо Господне с открытой головой, потому что ему принадлежало временное служение. Ему Господь даровал служение быть священником, предстоять перед Богом. Это временно, в этом слава, но это слава временная. Когда мы говорим о Новом Завете, Павел, наверное, исходит из этой символики и говорит, что через Христа теперь мы, верующие люди, являемся царственным священством. И если брать символы, как это представить, муж представляет в данном случае, даже не будучи первосвященником, он символизирует славу, которая нам дана не как временное что-то, а как вечный, что приходит через Христа. Наверное, я нахожу, что это единственное, ну, как мне кажется, объяснение, как объяснить, что в Ветхом Завете нужно было покрывать голову, а в Новом Завете Павел говорит, если вы покрываете голову, то вы унижаете свою голову. Другими словами, что если пользоваться этой символикой, муж, который покрывает голову, этим самым он говорит, что слава, которая мне принадлежит, она конечна. Он унижает свою славу, или Христа унижает, или славу Христову, которая принадлежит. С другой стороны, если жена, если идти, имейте в виду, это мир символом, чем представлять что? В данном случае, если по этой логике идти, если жена не покрывает голову, то тем самым как бы она говорит, что слава, которая есть человеческая, она вечна. И тем самым она унижает славу, которая другая есть, которая вечна, а это конечна. То есть, если идти путем этих символов, то эти символы должны сказать нам следующее. В нашей культуре, например, если взять, например, неверующих, они люди, ну, например, люди, которые одевают кольцо обручальное, это указывает на то, что они женатые люди. В другой культуре это не работает. В другой культуре есть, например, у женщины какая-то там, я не знаю, какая-то точечка на лбу ее рисует. И это людям понятно. То есть мы говорим о мире с символом, который представляет определенные духовные истины. А сейчас давайте, я не знаю, насколько понятно, во всяком случае, мне кажется, что это хоть какой-то смысл из всего того, что Павел говорит сейчас. Вот слава Божья, слава человеческая, как они соотносятся между собой. Дальше. И вот этот урок нашего дня. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа, посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов». Вот это 10 стих, который прямо говорит, что жена должна иметь на своей голове. Все это было как бы вступление, объяснение. Он доходит до 10 стиха и говорит прямо. Вот что он считает, что жена должна иметь на своей голове. Мы поняли его объяснение, эту символику. Теперь он говорит прямо. Посему, видите, в 7 стихе, а жена есть слава мужа. Мы догадываемся, поэтому она должна покрывать голову. Мы добавляем, но прямо не написано. Мы так додумываем. Но в 10 стихе прямо написано, что жена должна иметь на своей голове. Но проблема здесь вот какая. И я хочу, чтобы мы могли понять сначала причины. Если люди что-то делают, почему это делают? Если люди в стране, в которой мы живем, почему они делают что-то по-другому? В чем причина? И причина, прежде всего, в том, как этот весь отрывок написан и как конкретно этот 10 стих написан. В этом проблема. Почему люди приходят к разным пониманиям? Хотя бы понять, почему это происходит. И такое впечатление, что когда он писал Коринфянам, Коринфяне прекрасно понимали, о чем идет речь. Нам же нужны объяснения какие-то. Но если взять за основу только то, что есть, а у нас ничего больше нет, давайте посмотрим на этот 10 стих. Посему жена должна иметь на голове своей власть над нею для ангелов. Обратите внимание, что у нас сохранено Духом Святым для нас. Вот это слово курсивом, прописные, вот это вот. Это то, что в тексте греческом или оригинальном тексте, который для нас сохранен, в рукописях. Это вот этот вот курсив, православные поступили здесь очень честно, когда переводили. Курсив они поставили, чтобы какой-то смысл был в этой фразе. Но курсив говорит о том, что этих слов нет в оригинале. Ни в одной рукописи нет этого слова. Поэтому если читать без этих слов, то получается, посему жена и должна иметь на голове власть для ангелов. Теперь давайте более подробно, чтобы вы, с одной стороны, что-то мы открыли, а с другой стороны, увидели проблему. Первое. Павел говорит, посему жена и должна иметь на голове своей знак власти или власть для ангелов. Как вам кажется, что Павел имел в виду? Знак власти или власть? Как мы должны решить это? У нас выбор такой. Мы читаем русский текст, который переведен православными переводчиками, которые честно поставили нам, мы вам перевели, но вот мы для вас оставили курсив. Чтобы вы думали, чтобы вы не сказали, что мы извратили текст, мы курсивом поставили, что это слово мы добавили. Но если его не добавить, смысла в этой фразе трудно понять, что эта фраза говорит. Теперь наш выбор. Правильно так, как оно с курсивом, или правильно так, как оно без курсива? Отсюда получается, если переводчики в английском языке, в других языках, они переводят на английский язык какой-то Библии без курсива, то не получается, жена должна иметь власть на голове. Если с курсивом, получается несколько другое. Как вам кажется, каким путем мы пойдем? Как будет правильно? Знак власти или власть? Что Павел хотел нам сказать? Что жена должна иметь на голове? Власть или знак власти? Смотрите, интересно, что это слово «власти» значит? Вот оно. И для кого власть? Смотрите, власти, знак власти, или возьмем власти. Экзосия, или сила, власть, право, свобода. Сила выбора, свобода делать, что хочется, физическая или ментальная сила, способность или сила, которой кто-либо наделен, сила власти, выбора или влияния, сила власти, которой следует подчиняться, власть принятия юридического решения. Вот это слово «знак власти», слово греческое «власть», оно имеет вот это широкое значение. Вот тексты Священного Писания, где это слово употребляется в Новом Завете. Вот посмотрите. Вот посмотрите. «Посему жена должна иметь на голове знак власти», как здесь. А потом дальше. «Он учил их, как власть имеющий». То же самое слово. Смотрите на этот номер, 1849. «Ибо я подвластный, находящийся под властью». Или «дана мне всякая власть». То же самое слово. Или еще, и узнал, что он из области или места, которое под властью чьей-то. Чтобы эта свобода ваша не послужила, вот эта свобода, то же самое слово. Или мы не имеем власти есть и пить, опять то же самое слово. Итак, вот это я просто показал, что это слово значит в Новом Завете, оно употребляется 93 раза, и каждый раз оно употребляется в значении власти, свободы, права выбора. Поэтому некоторые толкуют, они далеко уходят с этим текстом. Смотрите, братья и сестры, обратите внимание вот на какую деталь. Как бы мы вопрос не решили, если это знак власти, то при этом имеется в виду какая-то власть, которую этот знак представляет. Если это власть, то опять-таки, что это за власть? Один из моментов, который можно объяснить это, есть одно комментарий, что в древности под властью считалось, что когда женщина ходила в древние времена, оно было все покрыто от головы до пят, что это была ее честь, это было ее достоинство, публичное место она вот так выходила, и это была ее власть. Она указывала на то, что она под властью чьей-то. Так некоторые комментаторы говорят. Другие комментаторы обращают внимание вот на что. Что они говорят? Что Павел имел в своем распоряжении набор слов. Он бы мог написать, поставить здесь знак власти, есть греческое слово для этого. Если он хотел сказать, что в данном случае должен быть покрывало, он мог бы поставить слово покрывало. Есть veil, поставить как вуаль, покрывало. Он мог бы это слово поставить. Но он поставил слово власть и не добавил знак. Нам кажется, что Павел что-то не додумал. Поэтому другие комментаторы говорят, если Павел хотел сказать знак власти, он бы так и сказал, но он сказал власть. При этом имейте в виду, как бы мы ни решили, знак власти или власть, по контексту видно, что Павел имеет в виду что-то, что на голову должны были ложить. Это само собой разумеется из контекста. Но сейчас в этом конкретном тексте, что Павла больше беспокоит? Знак власти или сама власть? Поэтому другие комментаторы, противовес тому, что власть это значит вот то, что было в древности понимание, говорит, он имел в распоряжении своем слова. И когда царь сказал, большая ученость, Павел, доводит тебя до безумия. Поэтому он знал, какие слова, где употреблять. Поэтому если бы он хотел сказать знак власти, он бы так и сказал. Но он нашел нужный поставить власть. То есть, почему он это сделал? Еще один момент, что мне кажется, я не знаю, заметили мы, что мы иногда уходим в дискуссию о самом знаке. И мы реже ведем дискуссию о власти. Потому что с той и другой стороны нашли пути, каким образом саму власть обходить. То есть есть знак, нет знака. Говорят, а, он голова, я шея, куда поверну, туда и будет. Постепенно традиция может так заиметь власть, что мы перестаем говорить о той реальности, которую символ представляет. Я, например, имел классический пример, который повлиял на меня очень сильно. Я стал думать серьезно об этих вещах. У нас было подобное собрание, как вот это, в Канаде. И во время одного разбора, это было совершенно на другую тему разбор. И приехала одна женщина из Украины. В это время там были иммигранты, старшие. Они когда-то приехали в молодости. И они уже состарились в Канаде. И они уже определенным образом, эти бабушки с белыми головками, вот так как-то почему-то у них как один цвет. Как вот осенью, вот, летом одуванчики, так смотришь на поле. Вот эти такие беленькие головки. А интересно, особенно мельнинская церковь, это заметно. И в этой церкви были аккуратные эти бабушки, без платков. Женщина эта приехала в 3 раза моложе этих бабушек. И она все время каким-то образом этих бабушек находила. Говорит, а вот я думаю, вы, наверное, парикмахерской были. Такой, да не ходила я в парикмахер, там у нас есть такая бабушка Ева была. Да не ходила, деточка, я сама. Нет, вы так не можете аккуратно волосы зачесать. Наверное, вы в парикмахерскую ходили. То есть намек на то, что бабушка совершила большой грех, что в парикмахерскую пошла. Говорит, бабушка, да нет, говорит, детка, я привыкла с юности следить за своей головой. И вот эта женщина конкретно этих бабушек все время каким-то образом, я говорю, не трогайте их, так как они вас не убедят. Снять, так вы их в старости уже не убедите одеть или снять. Давайте найдем другие пути, как бы мы жили мирно. Вот эта женщина продолжала эту дискуссию. Вот на одном из разборов для меня это стало каким-то классическим примером. Я что-то говорил о церкви, эта сестра встает в собрании, встает и говорит, брат Петр, а как же тогда церковь должна выглядеть? Там мы о церкви говорили. Я говорю, что вы имеете в виду? Внешний вид, или это, и это. Да нет, я имею в виду другое. И она мне 3-4 раза объясняет, что она имеет в виду. И я так и не понял, что она имела в виду. Тогда муж, который сидит рядом, встает, говорит, Петр, да я объясню тебе, я понял, что она имеет в виду, и встает. И когда она встает, эта жена его так за голову, говорит, да садись, что ты там понял. Посадила его. Я потом в гостях у этой семьи. И я спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, ты платок носишь почему? Ведь это же знак власти мужа. А я говорю, так не понимаю. Для ангелов это вот христианский вид. Я говорю, нет. Если есть символ, он должен что-то отражать. Что ты сделал? Ты своего мужа опозорила при всех. Что значит, муж хотел встать, и ты его по такому пустяку вот так оскорбила? И для меня стало очевидно, что мы можем уйти в другую плоскость. Мы можем спорить о знаке, когда явно в этом конкретном случае, при этом я не имею в виду всех конкретно, этот конкретный случай был знак, но не было власти. А Павел говорит, хвалю вас, что вы держите, но при этом хочу, чтобы вы знали. И для меня стало понятно. Во всяком случае, оно стало очень остро, что легко перевести этот вопрос в плоскость, которая сама по себе не имеет никакого смысла. Если эта женщина так воюет, отстаивает, но при этом она имеет в виду совершенно другое. Она имеет в виду просто кусок определенного материала, за которым не стоит никакая духовная реальность. У нее совершенно свое понятие. Она прекрасно знает, что она не просто шея, а она глава в этой семье. Она лет на 10 старше своего мужа. Я не знаю, наверное, определенные несколько лет она точно что старше. И она все просчитала. Пока он подумал что-то сказать, она уже знает, как поступать. И вот есть этот знак, символ. И мне сказала как-то так нехорошо. Думаю, чем мы занимаемся? И вот здесь как раз Павел, обратите внимание, о чем здесь Павел говорит. Он прежде всего, имейте в виду, что мы будем говорить о знаке, как о покрывале, что Павел, наверное, и знак имеет в виду. Но в этом конкретном тексте, о чем Павел больше переживает? И что более важно, власть или знак? Мы решим вопрос, чья это власть? Мужья, Божья, какая? Но на данный момент, что более важно, знак или власть? Власть. В любом случае, в любом понимании, есть знак власти или нет. Власть должна быть. Если не будет знака, не проявится власть. Или по-другому можно сказать, если не будет власти, знак совершенно бессмысленный. То есть можно в любую сторону идти. Можно сказать, есть знак и нет власти. Но власть в любом случае должна быть. И если есть знак, этот знак должен представлять определенную духовную реальность. У меня такое впечатление. Учитывая то, что Павел, зная слова, а он был очень начитанный, эрудированный, он знает, какие слова, он употребляет слово «власть». Значит, прежде всего он переживает о власти, чтобы эта власть должна быть на голове жены. И тогда в следующий момент, какой знак там должен быть? Но этот конкретный текст, я лично думаю, что все же Павел знал, что он хотел сказать. Хотя по контексту мы бы хотели сказать, что прежде всего знак власти. Но если хвалю вас, но хочу, чтобы вы знали, что если есть знак, за этим знаком должна стоять власть или определенная духовная реальность. Но такое впечатление, что власть, духовная власть, которая стоит за этим, она прежде всего. И уже второй шаг. Какой символ представляет эту власть? Потому что если, например, нету власти, нет знака, беда. Есть знак и нет власти, тоже беда. Лучшее положение, что должна быть власть. И если еще есть знак, еще лучше. Издали видно, что власть есть. Проблема в чем? Что нету власти. Что бы эта власть ни значила, но вот эту духовную реальность, которой это покрывало, должно представлять. То есть если там есть эта власть, на голове, в голове, в сердце, и есть символ, который представляет, тогда все прекрасно работает. Я видел женщины, которые с покрытой головой, скромные, добрые, уважительные к своим мужьям, к церкви, к детям. И оно настолько гармонично одно с другим работает, что ты думаешь, как-то приятно общаться с такими женщинами. С другой стороны, видишь знак и нету власти, как вот это что-то возмущается. Поэтому я хотел бы обратить внимание, наверное, Павел все-таки знал, на чем нажимал, что прежде всего должна быть власть. Это да и аминь. Потому что если нет этой духовной реальности, а есть только знак и есть неуважение к семье и мужу и Божьему порядку, то это просто фарисейство.
1: Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: У нас даже здесь в Америке почти каждый год съезды проходят, братья фотографируются, иногда вот вывешивают там у нас, или где-то, когда съезд проходит, а так вот смотришь уже по годам, и смотришь вот по лицам братьев, и видишь, как лица меняется, и это жизнь. И у всех из нас вид лица меняется, правда? Но не в лучшую сторону. Стареем мы. И вот это так заметно по фотографиям, особенно, как я говорю, год за годом. Смотришь там 2000-й, 1-й, 2-й, и так видно, как человек стареет. Как меняется он, там вдруг очки появляются, седина появляется. Мы все стареем, и это уже заметно. Вот здесь, в этой церкви, мы находимся уже сколько времени, и мы в церкви уже, как вы знаете, 2 альбома фотографий уже сделали, да? И даже сравнить вот тот первый альбом семьи, вот этот второй альбом, который не так давно сделали. Видно, как меняются лица, стареем. Стареем. Ну вот о Господе нашем сказано на горе Преображения, вид лица его изменился. Знаете, ученые говорят, что человек развивается, ну, вроде бы до 25 лет. Тело его растет, вот, а потом где-то уже начинает тормозиться, и потом как бы уже на спад идет. И я, честно говоря, не считаю, что до 25 лет. Я считаю, что по библейскому основанию, скорее всего, до 33 лет. Потому что это был возраст Христа, и мы понимаем, что Христос, Он находился в теле, и в этом теле не было греха, и Он был безгрешен, и я никак не могу представить и понять, и принять, что до 25 лет у Христа шло развитие, а потом начались какие-то процессы старения. Невозможно это, потому что процессы старения, они происходят только по одной причине, что в нашей плоти есть грех. Именно присутствие греха влияет на болезни, на седые волосы, на то, что зубы начинают болеть и на все остальное. Это результат греха. О Христе мы читаем, хотя Он уставал, хотя Он утомлялся, но никогда не болел. Не написано, что Он болел. И в Нем не было этого результата греха. Поэтому даже вот в этом вопросе я считаю, что, видимо, вот этот возраст 33 лет, это действительно возраст вот самого такого совершенства человеческого организма. И Христос вот в этом возрасте был. И мы читаем, вид лица Его изменился. Когда думаем даже об этом, Христос, который не был ни в чем поражен грехом даже в теле, но вот на горе Преображения вид лица Его преобразился, изменился. Не так, как на наших фотографиях, не так, как мы смотрим несколько лет назад, какие мы были красивые, а иногда и смешные, а вот теперь мы такие все еще более красивые. А у Христа совершенно по-другому. Вид лица Его преобразился, изменился намного лучше, нежели был. Давайте прочитаем этот текст, как Марк повествует об этом. Я буду читать 9 глава Евангелия Марка и прочитаю несколько стихов, как Марк описывает это с 1 стиха и по 8. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось им облако, осеняющее их, и из облака шел глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более собою не видели, кроме одного Иисуса». Вот это повествование о преображении, как Марк описывает, это 9 глава Евангелия Марка, если бы мы рассматривали вот повествование евангелиста Марка, наверное, вот такая определенная кульминация этой главы находится в 8 главе. И вот в 8 главе мы читаем 29 стихом, когда Иисус Христос задает вопрос своим ученикам и говорит: «За кого почитают меня люди?» И ученики дают ответ. Они отвечают: «За кого почитают люди Христа?» И потом в 29 стихе он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». Вот во всей главе, во всем Евангелии Марка, вот этот момент 8 главы 29 стиха, это, я говорю, как бы вот такая очень важная точка, когда ученики исповедовали, и Петр сказал эти слова и от лица всех учеников, и он признал и назвал Иисуса Христа Христом. Он говорит: «Ты Христос». И другие евангелисты, если мы читаем вот эти слова, они там добавляют, что Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это было исповедание Петра, это было заявление его о том, кто есть Христос. И мы читаем, что исповедание Петра, оно очень важно, потому что, по сути, все Евангелия, они были написаны с одной целью. Помните, как евангелист Иоанн указывает на это, вот Евангелие Иоанна, об этом записано в конце Евангелия, сказано: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос». То есть цель всех Евангелий – описать жизнь Христа и показать, кто есть Христос, чтобы читающие уверовали. И вот в этой 8 главе показано, что ученики уверовали. И Петр заявляет эти слова. И он говорит: «Ты Христос». Но вот в этой ситуации мы можем сказать, что то, что произнес Петр, заявление о том, что Христос – это Сын Божий, что Иисус – это Мессия действительно, в событие преображения было подтверждено. И если слова Христа, если слова Петра – это были, вера его была проявлена, то в событии преображения эта вера была подтверждена вот этим видением, когда Господь позволил им на деле глазами своими увидеть, что Иисус – это действительно Христос. И когда мы вот рассуждаем и смотрим дальше эту 8 главу, после того, когда Петр произнес это исповедание, мы можем, скорее всего, сделать заключение, хотя он уверовал, хотя он сказал, но где-то его исповедование Иисуса как Мессии, оно было связано с этим земным царством. Почему? Потому что мы дальше читаем, что после слов Петра Иисус, написано, посмотрите, вот 31 стих 8 главы, «начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть, и говорил о сём открыто». То есть после того, когда ученики исповедовали, что Иисус – это Христос, Христос открывает им, открыто начинает говорить, что он действительно Мессия, но ему надлежит пострадать, быть отвержену, быть убиту. И как реагируют ученики? Они только исповедали, что Иисус – это Мессия. И когда Христос им дальше открывает, посмотрите, сказано, что Петр начал прикословить ему. И вот 32 стих: «Но Петр, отозвав его, начал прикословить его». И что Христу нужно было в этой ситуации сказать, что «отойди от меня, сатана». Ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. То есть мы видим, что исповедание учеников, оно было связано с этим земным царствием. Они исповедовали, что он Христос, но они думали, что это вот это земное царство, этот Мессия, он пришел для того, чтобы установить это земное царство. И Петр, он был готов к этой славе. Он был готов к этому царствию. Он был готов к возвеличению, к славе. Он не был готов ко кресту. Он не был готов к смерти Христа, как и все остальные ученики. Он не был готов к вот этому уничижению, через которое должен пройти Христос. Я думаю, что вот здесь, вот в этой ситуации, когда ученики услышали это, они искренне заявили, они искренне верили. И когда они услышали, что должно произойти со Христом, вы можете представить их состояние. Не назвать это каким-то разочарованием, но, наверное, была какая-то подавленность. Они-то думали, они-то исповедовали, они-то готовы были. А тут Христос говорит: убиту. И вот Христос после этого, видя, я думаю, видя сердце их, видя состояние учеников, Он начинает им говорить дальше. И посмотрите, вот окончание этой 8 главы. Он говорит, 38 стих, «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешним, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Вот это уже должно было поднять учеников. Христос обещает в Своем Слове, Он не только говорит о том, что Ему надлежит быть отвержены, убиты, распяты. Он говорит, но однажды наступит момент, когда Сын Человеческий придет во славе Отца Своего с ангелами Своими. И Он говорит, и вы должны быть готовы, вы должны не постыдиться Сына Человеческого, потому что кто постыдится Меня вот в этом времени, в этом роде, того Сын Человеческий постыдится, когда Он в славе придет. И тогда вот вы чувствуете, как мы подходим к 9 главе. Состояние учеников. Что они думали о Христе, что они переживали, что они почувствовали в этот момент. И вот дальше сказано, и сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И дальше Христос совершает это событие преображения, которое мы отмечаем сегодня. И сказано, по прошествии дней шести, Он берет Петра, Иакова и Иоанна, Он возводит их туда на гору, и там Он преображается, и Он показывает им славу Свою, и Он показывает им, кто Он есть на самом деле. Я думаю, что для учеников, конечно, было трудно принять вот эту весть о смерти Христа. Им трудно было. Они были евреи. Они были евреи. И весть о смерти Мессии, как и для любого другого еврея, для них это был камень преткновения. И вот в этой ситуации мы видим это. Но Христос, Своим ученикам, открыв эту весть, Он берет их, Он поддерживает их, Он говорит им весть о славе Своей, о том, что Он придет однажды во славе Своей. И Он берет этих троих учеников, возводит их на гору преображения и открывается им в славе Своей. И вот там гора преображения для этих троих учеников, это как бы как завеса вот эта открылась. И они увидели реально глазами своими славу Христа. И для них это действительно была великая поддержка. И они, увидев это, они приняв это, хотя, может быть, и не до конца, может быть, еще не до конца, потому что еще будет и отречение Петра, еще будет, что все ученики убегут, но все-таки для них вот эта истина, которая была открыта, она попала в сердце, она осталась там. И ученики после этого, после смерти Христа и после воскресения Христа, они знали эту истину. Это Господь, это истинный Бог. Он однажды придет в этой славе, которую Он нам открыл. Мы однажды увидим Его в этой славе. И ученики эту весть, приняв в сердце, готовы были идти на смерть. Мы читаем, что из всех учеников, все ученики, они умерли мученической смертью. Они готовы были пойти на смерть. Один Иоанн, который был сослан на остров и там умер, вот в этом изгнании, в этой ссылке, они готовы были, потому что они знали эту истину. Эта слава однажды откроется. И Христос однажды придет в этой славе, потому что они видели то, что произошло. И вот здесь, когда мы рассуждаем об этом, эти ученики, как я сказал, евреи, они знали о том, что Бог являлся в Ветхом Завете. Они знали, как Бог являлся в Ветхом Завете. Он открывался, как мы читаем, повествование Ветхого Завета в видимой форме. И обычно в Ветхом Завете сказано, что это было в образе света, в образе огня или в облаке. Вот Бог избирал такой вид явления, когда в Ветхом Завете мы читаем, Левит 9 глава, мы читаем, что огонь Господень не спал на жертвенник. Книга Исход, помните, когда путешествие народа по пустыне, столб огненный и облачный вел народ. Исход 24 глава, сказано, что вид славы Господней на горе, куда Моисей поднялся, был как огонь поедающий. 40 глава Исход, сказано, когда они построили скинию, написано, и покрыла облако скинию, и слава Господня наполнила скинию. 14 глава книги Числа, когда народ начинает роптать, помните, на Иисуса и Халева, когда они говорят: не бойтесь, мы пойдем, мы возьмем эту землю, и народ говорит: побить их камнями. И сказано: и слава Господня явилась в скинии. То есть люди Ветхого Завета, и вот и ученики, они знали, как являлся Бог в Ветхом Завете. Он являлся в виде огня, он являлся в виде света, он являлся в облаке. И вот мы читаем книгу Аввакум, 2 глава, 14 стих. Написано так: «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Аввакум пишет о событии тысячелетнего царства. И он пишет, что в тот момент слава Господня, как море, покроет всю землю. Это будет царствование Христа на земле. 1000 лет царствования. И слава Его будет покроить всю землю, как вода море покрывает эту землю. Слава – это откровение того, кто есть Бог. Это откровение того, кто есть Христос. И вот в тысячелетнем царстве это будет явно открыто. Но в настоящий момент мы видим, что слава Господня, она не открыта так явно. Она как бы является ограниченной, она является как бы покрытой, и люди не видят это явно так, как некогда увидят в тысячелетнем царстве. Вы помните Моисея, который обращался к Господу, это 33 глава книги Исход, и он просит Бога и говорит: покажи мне славу твою. И помните, что Господь сказал, он говорит: я проведу перед тобою всю славу мою, провозглашу имя Иеговы пред тобою, кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею, и сказал: лица моего ты не можешь увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И потом Господь говорит Моисею: вот там стань в скале, и когда будет проходить слава, я поставлю тебя вот в этой расселине скалы, я покрою тебя рукой моею, и когда пройдет слава моя, я сниму руку, и вот ты сзади увидишь меня, и лицо мое не будет видимо. То есть мы видим в этом откровении, человек в настоящий момент, он не может видеть славу Божию. Он не способен видеть славу. Если бы Бог показал эту славу, то человек бы не смог выдержать, и человек не остался бы в живым. И поэтому мы видим, что в Ветхом Завете всякий раз, когда слава Божия являлась, это было подтверждение: Бог здесь, Бог на этом месте, Бог действует. И Бог хотел даже в Ветхом Завете быть не только слышимым, Он хотел быть и видимым. Он проявлял свою славу, чтобы люди видели это. И когда мы приходим к Новому Завету, мы видим, что особо слава Божия была открыта в лице Господа нашего Иисуса Христа. Христос стал откровением этой славы. Иоанн пишет свое Евангелие, помните, первая глава Евангелия Иоанна, он говорит о Слове, которое было с Богом, которое было Богом и которое стало плотью. И он пишет в 14 стихе: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». То есть Иоанн говорит: мы видели Христа, и когда мы смотрели на Христа, мы видели славу Божию, славу, как единородного от Отца. И о Христе так написано, помните, Евреям 1 глава 3 стих, сказано: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Божией». Христос воплощенный, Бог, который пришел на землю, Он стал сиянием славы Божией. Он показал эту славу Божию. И поэтому Павел пишет, 1 Коринфянам 2:8, он пишет о премудрости Божией, которую мы проповедуем, и он говорит дальше в 8 стихе: «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Он Христа называет Господь славы, потому что Христос открывает славу Божию. Но вот эта слава Божия на протяжении земной жизни Христа, она была как бы покрыта. И люди, которые видели Христа, они видели Его в земном теле, им не было так открыто, и никто из них не мог вот так вот, встретившись со Христом, сразу напрямую увидеть эту славу. И ученики, и люди, которые видели Христа, они приходили к выводу, что это Бог на основании дел Христа. Христос творил чудеса, Он принимал поклонения, Он произносил слова, Он отождествлял Себя с Богом. И вот на основании слов и дел Христа ученики приходили к этому выводу: это не просто человек, это Бог. Точно так же и мы, когда читаем Евангелие, и особенно вот Евангелие Иоанна сказано, что сие же написано, все эти чудеса, описаны Христом. Когда мы читаем о жизни Христа, мы приходим к этому выводу – это есть Бог. Но вот когда мы подходим к событию преображения, мы видим, что здесь после этого исповедания Петра и после этого откровения о смерти Христа, откровения о кресте Господа, Христос показал им, кто Он есть на самом деле. Он не просто сказал, Он не просто что-то сделал, Он показал им, Он в себе показал эту славу Божию, преобразившись там, на этой горе. И мы видим, насколько это сильно изменило учеников. И мы слышали сегодня вот это из второго послания Петра, как Петр, когда он писал свое послание, он вспоминает об этом событии. Он говорит, что «мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным

в этом событии эти три ученика стали свидетелями. Мы находим с вами еще в Ветхом Завете, что, с одной стороны, да, это особые три ученика, и Петр, и Яков, и Иоанн, это как бы особо были близкие ученики, которым Христос много открывал. Но, с другой стороны, мы читаем, что вот в книге Второзакония, 19 главе, 15 стихе сказано, что по словам двух или трех свидетелей состоится всякое дело. То есть этот принцип, который в Ветхом Завете открывается, что должно быть два или три свидетеля, и когда они свидетельствуют о чем-то, тогда это можно принимать за истину. Мы читаем, даже в Новом Завете открывается, 18 глава Матфея, 16 стих, помните, когда кто-то совершит грех какой-то в церкви, и сказано, если ты скажешь ему, не послушай тебя, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. 2 Коринфянам 13:1 мы читаем, «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Христос берет трех свидетелей, и когда Он поднимается с ними на гору, Он преображается, Он показывает Божью славу, и они становятся свидетелями, чтобы потом свидетельствовать, чтобы потом записать, чтобы потом рассказать, чтобы действительно это было твердое и истинное слово о свидетельстве, о преображении Иисуса Христа. И написано, Он преобразился. Здесь интересное слово употребляется в Евангелии, слово «преобразился» – это греческое слово «метаморфо». От этого происходит вот слово «метаморфозис». То есть, когда даже в животном мире преображение животного из куколки в бабочку, то есть изменение, это слово метаморфо, оно состоит из двух слов. Это слово морфе, то есть тело, и мета, изменение, изменение тела. И когда мы думаем вот о самом преображении, что же произошло в этот момент? Природа Христа никак не поменялась. Он Бог, Его природа неизменна. Но сказано, преобразился вид лица его, тело его человеческое, которое было рождено, в котором он вырос. Вот оно преобразилось. Не внутренняя природа самого Христа как Бога, но человеческая природа, она стала источником вот этой божественной славы, и преображение Христа как раз вот в этом выразилось. И мы читаем, каждый евангелист по-своему пытается это объяснить. Одежды его стали белыми, сияющие, вот лицо стало белым, сияющим. Мы видим, это показано, что вот эта Божья слава, она как бы изменила тело Христа. И оно стало источником или проводником вот этой славы Божией. Мы можем вспомнить подобное описание, когда Иоанн пишет книгу Откровения. Вы помните, в первой главе Откровения, если мы читаем 16 стих, когда Иоанн видит Христа. Видит Христа уже в том небесном облике, там на небесах. И сказано в 16 стихе, «Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в славе своей». Мы знаем, что Христос всегда обладал этой славой. Он говорит об этом, когда молится Отцу Своему в молитве первосвященнической, что «прославь меня той славой, которую я имел у тебя прежде создания мира». То есть эта слава Божия, это всегда было достояние Христа. Но мы видим, что вот до этого момента, как я сказал, эта слава была покрыта. На горе Преображения как бы завеса открылась, была показана эта слава. И Христос сказал, что однажды настанет тот момент, когда Сын Человеческий придет во славе, когда эта уже завеса будет полностью убрана, и слава Божия будет полностью открыта. И вот здесь мы видим, что эти два мужа приходят, которые начинают беседовать, это Моисей и Илия, и они начинают говорить со Христом. И опять подумайте о том, что ученики, они исповедовали, они услышали о смерти Христа, они как-то расстроились, они не понимали. И вот теперь Христос их на гору приводит. И там слава открывается. И там эти два великих мужа беседуют со Христом. И вопрос, о чем они беседуют со Христом? Может быть, они о славе беседуют? Может быть, они о Царстве Божьем беседуют? Сказано, что они беседовали о исходе Его. Они беседовали о смерти Его. И представьте себе вот этих троих учеников, Петр, Яков и Иоанн, которые каким-то образом поняли, что это Моисей и Илия. И для евреев Моисей и Илия это были непререкаемые.

мировые авторитеты. И вот теперь они слышат, как вот эти два великих мужа Божия беседуют со Христом о смерти Его. Неужели Моисею и Илии была открыта эта истина о смерти Христа? Может быть, да. Я не знаю. Но Петр, Иаков и Иоанн слышат, они о смерти Христа говорят. Эти ученики не могли этого понять. Они не могли каким-то образом эту истину вместить в сердце свое. Петр поэтому отговаривал Христа. Но теперь они видят славу Божию и слышат эту беседу великих ветхозаветных мужей о смерти Христа. Я думаю, что вот именно это и была истина, которая утвердила учеников. И вы помните, вот в этой ситуации опять же Петр проявляет вот свою инициативу, и он обращается и говорит: «Хорошо, Господи, нам здесь быть, давай построим три кущи». Почему три кущи? Наверное, у него еще остается вот это его понимание Царствия Божьего здесь на земле. Потому что построить кущи – это, по сути, праздник кущей, который народ израильский праздновал. А праздник кущей он указывал на исход народа израильского из рабства, на то, что они вышли из Египта. И Петр говорит: «Господи, вот оно царство, вот он здесь и Моисей, и Илия. Давай праздновать, мы будем праздновать праздник кущи, потому что царствие уже пришло, царствие уже настало». И в этот момент сказано: «Облако, из облака глас Божий. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Я думаю, а что они должны были слушать? Почему Божий глаз к ним обратился и сказал: «Его слушайте»? О чем говорил им Христос? Он говорил о смерти своей. Он открывал им истину о своей смерти. Они ее как-то отгоняли, они ее не принимали, они ее не понимали, они ее по-своему как-то пытались перевести опять на это земное царствие. А Бог сказал им: «Его слушайте». И Моисей, и Илия говорят о смерти. И Сын Божий говорит о смерти. Вы Его слушайте. Я думаю, что для нас вот это истина и праздник сегодняшний. Какой вывод мы можем сделать? Мы будем сейчас молиться уже. Мы можем сделать вывод в том, что слава может открыться только после креста. И нету другого пути. И у Христа не было другого пути. Слава, которая была у Него, слава Божия, чтобы полностью быть открытой, нужен был крест Господа нашего. Нужна была Его смерть. И Он открывал это Своим ученикам. И Он утверждал их через это событие на горе Преображения. Он показывал им это. И мы должны принять эту истину. Слава может быть открыта, Божья слава для нас, только тогда, когда мы понимаем истину о смерти Христа. Только тогда, когда мы признаем истину о кресте Господа нашего, там, где наши грехи были прибиты. Вот когда мы этим путем идем, которым Христос прошел, тогда мы знаем, что, проходя через крест, мы приходим в Божью славу. В этом событии мы можем сказать, что Господь утверждает каждого из нас. И подобно как ученики, и в нашей жизни бывают минуты разочарования и скорби, и, может быть, потеря близких, родных, или какое-то расстройство, или какие-то обиды, или какие-то недовольства, или какие-то трудности. Что бы то ни было, и мы можем оказаться вот в этом состоянии духовном, как и ученики оказались, не понимая, не зная, куда двигаться, не зная, что теперь делать, не зная, давая даже возможность сатане искушать или говорить через нас. Но событие преображения показывает: Господь берет нас за руки. Он не оставляет нас в том состоянии. И даже когда мы что-то не понимаем, Он берет нас за руки, Он ведет нас на гору Преображения. Он дальше открывает нам эту истину. И даже когда на горе Преображения мы, как Петр, все равно не понимаем, Он все равно говорит своим голосом. Он все равно направляет нас ко Христу. Он все равно направляет нас ко кресту Голгофы, чтобы мы там увидели эту истину, чтобы мы там познали, что произошло. И когда там мы принимаем это, тогда открывается слава. Тогда мы видим славу Божию. И Павел пишет, помните, 2 Тимофея сказано, что верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если мы идем этим путем, то мы придем в славу. Павел пишет послание филиппийцам о том, что наше жительство на небесах. И сказано, что Господь преобразит наше тело. Оно будет подобно славному телу Его.
Мы иногда это слово воспринимаем славное, но это как хорошее. Нет. Божья слава. Божья слава сияла в Христе. Божья слава, она в нас должна отражаться. И мы не можем быть источником славы, потому что мы люди, мы творения, мы грешники. Но Господь желает, чтобы мы стали отражением Божьей славы. И Павел пишет об этом, мы слышали уже этот стих из 2 послания к Коринфянам, 3 главы, о том, что когда-то Моисей всходил на гору, и он служил Богу, и когда он спускался с горы, лицо его сияло. Но там Павел пишет, что это сияние, оно было приходящим. Что значит приходящим? 34 глава Исход говорит, что когда Моисей поднимался на гору, и когда он спустился, Аарон и все люди увидели, сияет лицо его. И Моисей говорил к народу, а потом, когда он заканчивал говорить, написано, он покрывал лицо свое, потому что слава уходила, потому что лицо переставало сиять. И Моисей покрывал лицо, чтобы народ не видел, что слава перестает сиять. И когда он шел опять туда на гору, он опять снимал, и опять лицо начинало сиять. И поэтому Павел пишет 2 Коринфянам, 3 глава, он говорит, если вот это временное, оно такое было славное, но оно было приходящее. То есть оно приходило и уходило. То теперь Бог нам дал постоянное. Он говорит, теперь мы, в 18 стихе, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Посмотрите, что нам открывается в этом стихе. Мы знаем, что такое слава Божия. Во Христе, когда мы знаем, что такое крест, когда мы знаем о смерти Христа, перед нами открывается слава Божия. И Господь не желает, чтобы это было что-то временное, как у Моисея, что нам нужно покрывать, потому что уже не сияет. Он говорит, мы должны быть с открытым лицом. Мы должны всегда взирать, мы должны всегда видеть эту славу и всегда ее отражать. И в этом отличие Ветхого Завета от Нового. В этом отличие Моисея от нас, христиан. Я думаю, что сегодняшний этот праздник преображения, он задает нам этот вопрос. А мы действительно в этом состоянии? А мы действительно преобразились? А мы знаем, что такое слава Божия? А там на горе преображения, увидев эту славу, которая была временно открыта, мы теперь можем постоянно видеть лицо Господа нашего и быть отражателями этой славы и служить Ему. Мы видим, что ученики услышали, они увидели, может быть, не до конца поняли, но мы знаем, теперь мы знаем, если сейчас в нашей жизни есть крест, тогда однажды будет слава. Христос открыл нам это. Он поднял эту занавесь перед учениками, и он не остался в этом состоянии. Нет, потом написано, все это ушло, и Христос пошел в Иерусалим, и он пошел на Голгофу. И теперь, зная это, мы должны быть отражателями этой славы, преображенными, чтобы быть свидетелями Господа нашего, который однажды придет в славе Отца, который однажды установит свое царство, в которое мы однажды будем отражать эту славу. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Помолимся Господу.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельский христиан. Слова надежды».

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: И Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих, мы читаем: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Слова эти были сказаны человеком, который имел одну цель в жизни, а именно – представить Иисуса Христа мужчинам и женщинам, которые Его не знали. Иоанн Креститель назвал себя свидетелем Иисуса Христа. Он был весьма популярным проповедником. Никто на протяжении 400 лет не возбудил так народ израильский и не имел такого громадного числа последователей, как Иоанн Креститель. Его проповеди имели сильное влияние на старейшин Израиля. Иудеи прислали к нему священников, чтобы узнать, не Мессия ли он. Он ответил им, что он не Мессия, а только глас вопиющего в пустыне, голос, возвещающий Христа. Нет ничего в мире более важного и необходимого, как познакомиться с Иисусом и Его учением путем правильным и верным, поэтому я предлагаю рассмотреть заявление Иоанна Крестителя как предтечи и свидетели об Иисусе Христе, которым он представил Христа миру. В первой главе Евангелия от Иоанна мы читаем о том, как ученики встретились с Иисусом в первый раз. Вот так Иисус был представлен им. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Итак, мы видим, что, представляя Иисуса миру, Иоанн Креститель прежде всего отметил характер Иисуса, а затем отметил цель Его пришествия в этот мир. Рассмотрим и мы по порядку эти предметы. Прежде всего, мы видим, что когда Иоанн Креститель представил Иисуса Агнцем Божьим, он показал нам подлинный характер Сына Божия. Эта истина очень важна. Многие люди, которые разочаровались христианством и ушли из церкви, сделали это лишь потому, что не были правильно осведомлены о Его характере и учении. Мы сказали, что Христос был добрым человеком, великим, примерным и прославленным учителем. Мы тоже это говорили, но не больше другие люди говорили. Если и вы, дорогой слушатель, только так осведомлены об Иисусе, то вы еще не вполне познакомились с Ним. Вопрос «Кто есть Иисус?» нельзя изучить рассмотрением лишь некоторых отрывков из Евангелия. Правда, начальное познание об Иисусе Христе мы черпаем из Евангелия, но чем больше мы углубляемся в их, тем больше мы познаем и видим Иисуса Христа в исполнении пророчество Ветхого Завета. Ветхий Завет полон обетований Избавителя, который придет и избавит людей от грехов и даст им вечную жизнь. Выражение «Агнец Божий» ведет нас обратно к Ветхому Завету, где в 53 главе пророка Исаии так образно открывается Божий план нашего спасения. Прочитаем дословно описание пророка Исаии, относящееся к Агнцу Божию Христу. Из 53 главы, 7 стих, мы так читаем. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Из 4 стиха. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Из 6 стиха. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Все это исполнилось во Христе, и Иоанн Креститель об этом повествует, когда представляет Христа как Агнца Божия, который берет на себя грех мира. Затем здесь и в выражении «Агнец Божий» есть намек на утреннюю и вечернюю жертву, которая по закону приносилась пред Господом для очищения Израиля от грехов. Агнец для такого жертвоприношения должен быть совершенным и без недостатка. Иисус Христос есть этим совершенным Агнцем Божьим, без греха и порока. Он принес свою богоугодную жертву однажды на Голгофском кресте, и теперь нет больше надобности в других жертвоприношениях. В книге «Исход» в 12 главе есть также упоминание о пасхальном Агнце. Память избавления от египетского рабства сильною рукою Божией необходимо было принести в жертву пасхального Агнца. Кровью же Агнца необходимо было помазать перекладины дверей во избавление от смерти, которое посетило все дома, не обозначенные кровью. Мясо же Агнца нужно было есть, приправленное горькими травами и испеченное на огне. Все это исполнилось во Христе, и Он Сам отметил Его исполнение установлением Вечери Господней, что подтверждает апостол Павел более подробно в своих посланиях. Краткий обзор значения фразы «Агнец Божий» учит нас, что Христос не только добрый человек, великий учитель и наставник, хотя Он таковым и был, но что Он Спаситель и Избавитель мира, и как Агнец Божий принес Себя в жертву за грех мира. Он пострадал и умер, как Агнец Божий. Теперь рассмотрим значение следующих слов в этой фразе. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Здесь сказано о Его задаче, что Он берет на себя грех мира. Всякое слово в этом предложении имеет свое значение. Своей смертью на кресте Иисус понес грех мира. Не грешников, а грех. Не преступников, а преступление. Вот это искупление. Легко уничтожить, но чтобы избавить, необходимо участие самого Бога. Легче наказать, но чтобы вылечить, нужна благодать Божия. Одним ударом Он мог бы уничтожить всех виновных, но для того, чтобы избавить, понадобилась Его пречистая кровь. Мы читаем в первом послании Петра, 1 глава: «Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». В таком спасении мы нуждаемся, так как мы не можем избавить самих себя. Иного средства нет. Угрызение совести и разочарование в делах мира сего, горечь и пустота от наслаждения земных. Кто может избавить нас от этого? Нашли ли вы, дорогой друг, исцеление вашему сердцу? Ничто не может избавить вас от греха и очистить вашу совесть, только пречистая кровь Иисуса, Агнца Божия. Следует также заметить, что Агнец Божий берет на себя грех мира. Это не значит, что все люди спасутся, так как многие сознательно отвергают Христа как своего Спасителя и Избавителя от грехов. Но если говорится, что Агнец Божий берет на себя грех мира, это означает, что Бог во Христе предоставляет возможность всем людям ко спасению. Эта возможность предоставляется и вам, дорогой слушатель, в этот час, когда вы слышите проповедь Евангелия. Христос повелел своим апостолам идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Умилостивление за грехи наши, которые Христос совершил на Голгофском кресте, сильно, чтобы изгладить грехи всего мира, но пользуются этим даром только те, которые верою принимают призыв Христа, каются и веруют в Евангелие. Многие испытали счастье спасения и примирение с Богом, когда повстречались с Агнцем Божьим, который взял на себя грехи всего мира. Посмотри на Него с верой и покаянием, и Он даст тебе уверенность, что Он взял и твои грехи, и телом Своим вознес их на древо. Аминь.

дорогие друзья, мы очень желаем получать ваши отзывы о этой радиопередаче и просим, пишите нам, пожалуйста, на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы будем рады выслать вам бесплатно духовную литературу и также вспоминать вас в наших молитвах пред Господом. Так, не забудьте, мы просим, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Семья – это наиболее значительный фактор формирования человека. Семья или подготовит человека к тому, чтобы раскрыть все заложенные в нем способности, или же изуродует его, сделав ни к чему непригодным. Семья была учреждена самим Богом, и, несомненно, Он и только Он располагает наилучшими советами и указаниями, касающимися устройства семейной жизни. Если придерживаться Божьих планов и уделить Ему первое место, можно рассчитывать на согласие и гармонию в жизни семьи. Дорогие друзья, на основании материалов программы «Вестник спасения» мы подготовили серию кассет, посвященных семейной тематике. Надеемся, что они будут благословением и помощью.

Один верующий как-то отметил: «Любой человек может построить жертвенник, но огонь на нем зажигает Господь. Любой человек может вступить в брак, но только присутствие Господа способствует рождению настоящей семьи». Если вы постоянный слушатель этой программы, вы знаете, что в ней мы касаемся семейной тематики. Но наша цель не только поговорить о семье как таковой, а рассмотреть разные стороны семейной жизни в свете Слова Божьего. Ведь Бог является архитектором семьи, и следует, что в этой области Он лучше всех знает, как управить ею. В сегодняшней программе мы хотели бы побеседовать о связи между церковью и семьей. До сих пор в наших разборах мы говорили о семье как о самостоятельной единице. Но фактически мы живем не для себя. Будучи христианами, мы не можем даже сказать, что подчинены только Христу. Мы в первую очередь подчинены Христу, но мы связаны также и другими видами взаимоотношений. Например, мы должны быть верными гражданами той страны, в которой мы живем. Бог же поместил нас туда. Мы также являемся членами Вселенской Церкви Христа, и наша принадлежность к ней выражается членством в поместной церкви, а также исполнением первосвященнических обязанностей в наших семьях. Эта цепь разнообразных обязанностей и взаимоотношений существует для достижения единственной цели, чтобы души пришли к познанию Бога в Иисусе Христе. Имея в виду эту цепь, можно вспомнить старую пословицу, гласящую: «Где тонко, там и рвется». С седой древности враг наиболее интенсивно атаковал два звена этой цепи, тесно связанных между собой – Церковь Христову и семью. В сегодняшней программе с Божьей помощью мы постараемся обсудить возможности укрепления этих двух очень важных звеньев.

Как ни странно, но в Новом Завете мы не встречаем понятия о том, что надо ходить в церковь. Апостолы не учат, что богослужение должно зависеть от определенного места или от внешних обстоятельств, определяющих, что можно назвать богослужением, а что относится к занятиям другой категории. Один якобы набожный человек выразился так: «В моем сердце растет цветок, который называется почитание. Его нужно орошать один раз в неделю». Это высказывание хорошо отражает отношения, которые часто можем наблюдать в жизни общины, богослужения или посещения церкви. Мы считаем их лишь одним из многих занятий в нашей многосторонней жизни. Мы пунктуально и преданно отдаем Богу десятую часть нашего времени, нашей хвалы и наших денег. Но Бог не довольствуется только десятиной от нас. Он предъявляет претензии на всю нашу жизнь. Через свое слово Он хочет произвести коренную перемену во всех наших планах, намерениях, решениях, в нашей экономике и поведении каждого человека в отдельности. В 19 главе Евангелия от Луки мы видим хороший пример этого. Когда Иисус Спаситель пришел в дом Закхея, в этом доме изменилась экономика, изменилось отношение к имуществу, изменилось также отношение к окружающим людям. Жизнь Закхея, которую раньше характеризовала ненасытная «давай мне», потекла в ином направлении, и для него характерным стал девиз «я отдаю себя». Апостол Павел также подчеркивает, что недостаточно отдавать только из материальных средств. В своем втором послании к Коринфянам он пишет: «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей». Они отдали себя, они посвятили себя полностью. Здесь сопоставлены понятия христианства и религия. Религия, религиозность — это, как в приведенном нами примере, с цветком, который нужно поливать только один раз в неделю, а может быть и того реже. Такая сугубо внешняя принадлежность к церковной организации почти всегда приводит к тому, что набожность и праведность человека определяются тем, как часто он бывает на собраниях, сколько времени он посвящает церковной деятельности или сколько ему доверено ответственных постов в церкви. Однако истинное христианство не имеет ничего общего с такой религиозностью. Мы можем даже больше сказать, что к христианину не применено выражение «ходить в церковь» по той простой причине, что он всегда и везде является членом истинной церкви Христовой. Подобно улитке, каждый христианин носит с собой свой духовный дом. Он сам является храмом Духа Святого. Но в то же время это не значит, что из одного верующего образуется церковь. Каждый отдельный верующий – это живая клетка в теле церкви. Верующий не в состоянии существовать, если он не связан с другими членами тела, от которых он получает питание и поддержку, с которыми разделяет все жизненные обстоятельства. В послании к римлянам в 14 главе мы читаем такие слова: «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли или умираем всегда Господни». Я уже слышу, как некоторые спрашивают: а что общего у семьи и у церкви? А вот что. Буквально все, что делает христианин, является церковной деятельностью. Следует, что нет разницы, находится ли семья в церковном здании или дома, в ней все равно совершается богослужение. Абсолютно все стороны нашей жизни должны приносить славу Богу,
И все в нашей жизни, все без исключения, имеет одинаковое духовное значение пред Богом. Послушайте, что об этом говорит Библия. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». И дальше мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». В одной из своих книг китайский христианин Вочман Ни рассказывает о поездке на поезде. Соседи по купе пригласили его принять участие в игре в карты. Вочман Ни ответил, что он не может играть в карты, потому что у него нет с собой его рук. В недоумении люди посмотрели на его руки и потребовали объяснения такому странному высказыванию. Вочман Ни сказал: «Руки, которые вы видите, принадлежат Господу Иисусу Христу, а Он не играет в карты. Следует, что эти руки тоже не могут делать ничего подобного».

Из-за того, что в свете новозаветнего учения семейная жизнь и церковная жизнь одинаково важны, не существует разграничений между этими двумя областями жизни христиан. В книге «Деяния апостолов», 2 глава, 46 стих, мы читаем, как верующие вместе преломляли хлеб по домам. Когда Павел преследовал церковь, то он входил в дома и уводил мужчин и женщин в тюрьму. В Кесарии, в доме Корнилия, были созваны друзья и родственники, чтобы послушать проповедь о спасении. Когда Петр находился в тюрьме, община молилась о нем у некой Марии. Освободившись из уз, он направился прямо к тому дому. По-видимому, он знал, что обычно в той семье собирались для молитвы. Сын Марии, Иоанн Марк, впоследствии стал секретарем апостола Петра и автором Евангелия от Марка. Можно было бы привести еще много примеров, подчеркивающих истину о неразрывности церкви и семьи. Другим примером служит второе послание Иоанна, которое адресовано одной женщине и ее домашним. В этом послании апостол обращается к ним, как будто они были общиной. В 10 стихе Иоанн говорит: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Проповедь и учение занимает в этом доме важное место. Итак, мы видим, что новозаветная община действует везде. Мы не находим разницы между церковью и домом. Очевидно, что помещение, здание, имеет второстепенное значение. С другой стороны, подчеркивается, что наиболее важно общение, духовный храм, чтобы живые камни были соединены и вместе возрастали, как одно тело в святой храм. Здесь снова мы видим важность семьи. Для того, чтобы эти живые камни могли возрастать, они в первую очередь должны проявлять признаки духовного роста в семейном кругу. И это касается не только пасторов и служителей. Возьмем, к примеру, требования, предъявляемые Библией к епископу, церковному руководителю. Первое послание Тимофею, 3 глава, стихи со 2 по 5. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией?» Из этих стихов мы видим, каким образом определяется способность человека руководить церковью, его способностью управлять своим собственным домом. Чтобы узнать, сможет ли человек быть хорошим руководителем, следует посмотреть на его жену и детей.

В Евангелии от Матфея, в 18 главе, 20 стихе, мы читаем эти знакомые слова Иисуса Христа. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Из этого следует, что супружеская пара, семья, является наименьшей единицей, которую можно назвать общиной или церковью. А благо, успех и процветание общины, состоящей из многих таких единиц, зависит от духовного здоровья семьи. Семья — это сущность Церкви Христовой, ее внутреннее содержание, и она должна быть основой для самого важного служения, порученного нам Богом. Итак, между семьей и общиной не должно быть конфликта. Фактически, самая эффективная евангелизация совершается именно через семью. Не следует перекладывать служение среди детей на других людей, которые, в свою очередь, должны передать ответственность за своих собственных детей кому-то еще, для того, чтобы успеть справиться с доверенным им поручением. Почему бы не научить самих матерей основным принципам евангелизации детей? Ведь у каждого ребенка есть друзья. Пусть наши дома будут широко открыты, чтобы в семейной обстановке приобрести своих детей и их друзей для Господа. Следует принимать практические меры для того, чтобы наши церкви и наши семьи объединили усилия для более успешного служения в приобретении душ для Христа. Наверное, всем нам известны случаи жизни церковных служителей и других духовных деятелей, несущих большую ответственность за дело Божие. Но бывает, что их дети или кто-то один из детей совершенно отказывается от веры. Это одно из печальных последствий того, что часто служение в церкви совершается за счет семейного богослужения. Нам, родителям, следует в первую очередь заботиться о нашем святом призвании в семьях. Многие духовные служители жалуются на свою огромную занятость и утверждают, что поэтому семье уделяется все меньше и меньше внимания. Но в действительности неоспоримым фактом остается то, что чем больше требований предъявляется в связи с церковными обязанностями, тем больше времени следует проводить с семьей, чтобы назидаться и укрепляться для труда. Другая проблема, которая возникает довольно часто, это ежедневные собрания в течение недели. Активный член церкви почти каждый вечер должен быть в церкви. Здесь, опять-таки, ответственным членом церкви следовало бы иметь дни или вечера, когда вся семья могла бы собираться дома, пригласить соседей и проводить евангелизацию во всех ее многообразных аспектах. Ввиду того, что в этой программе мы в основном касаемся семейной тематики, сегодня семье было уделено больше внимания, чем церкви. Но это отнюдь не значит, что мы пренебрегаем ролью церкви. Наоборот, хотим подчеркнуть, что роль церкви очень важна и не может быть чем-либо заменена. Но для ее успешного функционирования мы прежде всего должны научиться управлять своими семьями в соответствии с Божьим принципом. Дорогие друзья, а как обстоит дело в вашей домашней церкви? Является ли ваш дом частью общины, или же ваша семья — своеобразное укрытие от требований церкви? Возможно, ты так сильно стремишься к церковной деятельности, потому что не терпишь быть дома. Мы понимаем, что это больные вопросы, заставляющие многих скорбеть. Но давайте откровенно, с открытыми сердцами, придем к Богу, исповедаем свои недостатки, расскажем о неудачах и попросим у Него мудрости и силы, чтобы нам строить нашу семейную и церковную жизнь по Божьему образцу.

Петроний пробудился лишь около полудня и, как обычно, с ощущением сильной усталости. Накануне он был у Нерона на пиру, затянувшимся до глубокой ночи. Здоровье его в последнее время стало сдавать. Он сам говорил, что просыпается по утрам с какой-то одеревенелостью в теле и неспособностью сосредоточиться. Однако утренняя ванна и растирание, которое усердно проделывали хорошо вышколенные рабы, оживляли движение медлительной крови, возбуждали, бодрили, возвращали силы. И из элеатезия, последнего отделения бань, он выходил будто воскресший. Глаза сверкали остроумно.

расширил, перестроил и украсил с необычайным вкусом. Сам Нерон признавал, что они превосходят императорские бани. Хотя императорские были просторнее и отличались несравненно большей роскошью. И после этого пира, на котором он, как всем наскучило шутовство в Атине, затеял вместе с Нероном, Луканом и Сенеционом спор, есть ли у женщины душа, Петроний встал поздно и по обыкновению принял ванну. Два могучих бальнеатора уложили его на покрытый белоснежным египетским вессоном кипарисовый стол и руками, умощенными душистым маслом, принялись растирать его стройное тело. А он, закрыв глаза, ждал, когда тепло лаконика и тепло их рук сообщится ему и прогонит усталость. Но через некоторое время Петроний заговорил. Открыв глаза, спросил о погоде, потом о геммах, которые обещал прислать ему к этому дню ювелир Идомен для осмотра. Выяснилось, что погода стоит хорошая, с небольшим ветерком со стороны Альбанских гор, и что геммы не доставлены. Петроний опять закрыл глаза и приказал перенести его в Тепидарий, но тут из-за завесы выглянул номенклатор и сообщил, что молодой Марк Вениций, недавно возвратившийся из Малоазии, пришел навестить Петрония. Петроний распорядился провести гостя в Тепидарий, куда перешел сам. Вениций был сыном его старшей сестры, которая когда-то вышла замуж за Марка Вениция, консула при Тиберии. Молодой Марк служил под началом Карбулона в войне против парфян и теперь, когда война закончилась, вернулся в город. Петроний питал к нему слабость, даже привязанность. Марк был красивый юноша, атлетического сложения, к тому же он умел соблюдать в разврате некую эстетическую меру, что Петроний ценил превыше всего. «Приветствую тебя, Петроний!» — воскликнул молодой человек пружинистой походкой, входя в Тепидарий. «Пусть даруют тебе удачу все боги, особенно же Асклепий и Киприда, ведь под их двойным покровительством тебе не грозит никакое зло. Добро пожаловать в Рим!» «И пусть отдых после войны будет для тебя сладостен», — ответил Петроний, протягивая руку меж складок мягкого полотна, которым его обернули. «Что слышно в Армении? И не случилось ли тебе, будучи в Азии, заглянуть в Вифинию?» Петроний был когда-то наместником Вифинии и управлял ею деятельно и справедливо. Это могло показаться невероятным при характере этого человека, известного своей изнеженностью и страстью к роскоши. Потому он и любил вспоминать те времена, как доказательство того, чем он мог и сумел бы стать, если бы ему заблагорассудилось. «Мне довелось побывать в Гераклее», — сказал Вениций. «Послал меня туда Карбулон с приказом собрать подкрепление». «А Гераклея! Знавал я там одну девушку из Колхиды, за которую отдал бы всех здешних разведенных жен, не исключая Попеи. Но это давняя история. Лучше скажи, как дела там, у парфян?» «Право, наскучило уж слушать об всех этих вологезах, тридиатах, тигранах, об этих дикарях, которые, как говорит юный Арулен, у себя дома еще ходят на четвереньках и только перед нами притворяются людьми. Но теперь в Риме много о них говорят, верно потому, что о чем-нибудь другом говорить опасно. В той войне дела наши были плохи, и когда бы не Карбулон, мы могли потерпеть поражение». «Карбулон, клянусь Вакхом, да, он истинный бог войны, настоящий Марс, великий полководец, но вместе с тем запальчив, честен и глуп. Мне он симпатичен, хотя бы потому, что Нерон его боится». «Карбулон отнюдь не глуп. Возможно, ты прав. А впрочем, это не имеет значения. Глупость, как говорит Перрон, ничуть не хуже мудрости и ничем от нее не отличается». Вениций начал рассказывать о войне, но когда Петроний прикрыл глаза, молодой человек, глядя на его утомленное и слегка осунувшееся лицо, сменил тему разговора и стал заботливо расспрашивать о здоровье. Петроний опять открыл глаза. «Здоровье! Нет, он не чувствует себя здоровым. Конечно, он еще не дошел до того, до чего дошел молодой Сисена, который настолько отупел, что когда его по утрам приносят в баню, он спрашивает: «Это я сижу?» И все же он нездоров. Вениций поручил его покровить.

0: свидетельству Асклепия и Киприда. Но он в Асклепия не верит. Неизвестно даже, чьим сыном был Асклепий. Арсиноя или Караниды. А если нельзя с уверенностью назвать мать, что уж говорить об отце? Кто нынче может поручиться, что знает даже собственного отца? Тут Петроний рассмеялся. Потом продолжал. Правда, 2 года тому назад я послал в Эпидавр 3 дюжины живых серых дроздов и чашу золотых монет. Но знаешь почему? Я себе сказал так. Поможет или нет, неизвестно, но не повредит. Если люди еще приносят жертвы богам, все они, думаю, рассуждают так, как я. Все. За исключением, может быть, погонщиков мулов, которые предлагают свои услуги путникам у Копенских ворот. Кроме Асклепия, пришлось мне также иметь дело с его служителями, асклепиадами, когда в прошлом году у меня была болезнь мочевого пузыря. За меня тогда они совершали инкубацию. Я-то знал, что они обманщики, но тоже сказал себе, чем мне это повредит? Мир стоит на обмане, и вся жизнь — мираж. Душа тоже мираж. Надо все же иметь достаточно ума, чтобы отличать миражи приятные от неприятных. Я приказываю в моем гиппокаустерии топить кедровыми дровами, посыпанными амброй, ибо в жизни предпочитаю ароматы смраду. Что ж до Киприды, которой ты меня та же поручил? Я уже сколько пользовался ее покровительством, что в правой ноге колотье началось. Впрочем, эта богиня добрая. Полагаю, теперь и ты, раньше или позже, понесешь белых голубей на ее алтарь. «Ты угадал», — молвил Вениций. «Стрелы Парфян меня не тронули. Зато ранила меня стрела Амура. И совсем неожиданно, в нескольких стадиях от ворот города». «Клянусь белыми коленями Харид, ты расскажешь мне об этом на досуге», — сказал Петроний. «Я как раз пришел спросить у тебя совета», — возразил Марк. Но в эту минуту явились эпиляторы и занялись Петронием. А Марк, сбросив тунику, вошел в бассейн с теплой водой. Петроний предложил ему искупаться. «Ах, я и спрашивать не буду, пользуешься ли ты взаимностью», — сказал Петроний, глядя на юное, словно изваянное из мрамора тело Вениция. «Видел бы тебя Лисип! Ты был бы теперь украшением ворот Палатинского дворца в образе статуи юного Геркулеса». Молодой человек удовлетворенно улыбнулся и начал окунаться в бассейне, обильно выплескивая теплую воду на мозаику с изображением Геры, просящей сон усыпить Зевса. Петроний смотрел на него глазами художника. Но когда Марк вышел из бассейна и отдал себя в распоряжение эпиляторов, вошел лектор с висевшим у него на животе бронзовым футляром, из которого торчали свитки папируса. «Хочешь послушать?» — спросил Петроний. «Если произведение твое, то с удовольствием», — ответил Вениций. «Но если не твое, лучше побеседуем. Поэты теперь ловят слушателей на каждом углу». «Еще бы! Возле каждой базилики, возле терм, библиотеки или книжной лавки нельзя пройти, чтобы не встретить поэта, который жестикулирует, как обезьяна. Агриппа, когда приехал сюда с Востока, принял их за одержимых. Но такие нынче времена. Император пишет стихи, и все подражают ему. Нельзя писать только лучше, чем император. И по этой причине я слегка опасаюсь за Лукана. Я-то пишу прозой, правда, не щадя ни самого себя, ни других. А лектор собирался нам читать завещание бедняги Фабриция». «Почему бедняги?» «Потому что ему приказали сыграть роль Одиссея и не возвращаться к домашнему очагу до нового распоряжения. Эта Одиссея окажется для него куда менее трудной, чем некогда для самого Одиссея, ибо жена его не Пенелопа. Словом, я не должен тебе говорить, что поступили глупо, но у нас здесь ни о чем особенно не задумываются. Княжонка довольно дрянная и скучная. Ее начали читать с увеличением лишь тогда, когда автора изгнали. Теперь же вокруг только и слышно скандал, скандал. Возможно, Фабриций кое-что присочинил, но я-то знаю город, знаю наших отцов-сенаторов и наших женщин и уверяю тебя, что все его выдумки меркнут перед действительностью. Ну, понятно, каждый в этой книге чего-то ищет. Себя со страхом, других с удовольствием. В книжной лавке сотни писцов переписывают ее под диктовку, успех обеспечен. Твои делишки там не описаны? Есть и они, но тут автор оплошал. На самом деле я и хуже, и не столь примитивен, как он меня изобразил. Видишь ли, мы тут давно утратили чувство того, что пристойно и что непристойно. Мне самому уже кажется, что тут нет различия, хотя Синека, Музоний и Тразея притворяются, будто его видят. Мне на это наплевать. Клянусь Геркулесом, я говорю, что думаю. Но я все же превосхожу их кое в чем. Я знаю, что безобразно и что прекрасно. А это, например, наш меднобородый поэт, возница, певец, танцор и актер не понимает. Все же мне жаль Фабриция. Он славный товарищ. Его погубила собственная его любовь. Все это подозревали. Никто не знал точно. Но он сам не мог сдержаться и по секрету разбалтывал всем. Историю с Руфином слышал? Нет. Тогда перейдем во фригидарий. Охладимся немного, и я тебе все расскажу. Они перешли во фригидарий, посреди которого бил фонтан розоватой воды, распространяя аромат фиалок. Там, усевшись в устланных шелком нишах, они стали наслаждаться прохладой. Несколько минут оба молчали. Вениций задумчиво смотрел на бронзового фавна, который, неся на плече нимфу, пригнул ее голову и страстно прижимался губами к ее губам. «Он поступает правильно», — сказал Марк. «Это лучшее, что есть в жизни». «Пожалуй. Но ты, кроме этого, еще любишь войну, которая мне не по душе, потому что в шатрах ногти портятся, трескаются и теряют розовый цвет. В общем, у каждого свои увлечения. Меднобородый любит пение, особенно свое собственное, а старик Скавр — свою коринфскую вазу, которая ночью стоит у его ложа и которую он целует, когда ему не спится. Уже выцеловал на ее краях выемки. Скажи, а стихов ты не пишешь?» «Нет, я ни разу не сочинил полного гексаметра». «И на лютне не играешь и не поешь?» «Нет». «А колесницы правишь?» «Когда ты участвовал в арестаниях в Антиохии, ну, неудачно». «Тогда я за тебя спокоен». «А какой партии на ипподроме ты принадлежишь?» «К зеленым». «Тогда я совершенно спокоен. Тем более, что, хотя состояние у тебя изрядное, ты все же не так богат, как Палант или Синека. У нас теперь, видишь ли, похвально писать стихи, петь в сопровождении лютни, декламировать и мчать в колеснице по цирку. Но еще лучше, а главное безопаснее, не писать стихов, не играть, не петь и не состязаться в гонках. А самое выгодное — уметь восхищаться, когда все это делает меднобородый. Ты красивый юноша. Стало быть, тебе может угрожать разве лишь то, что в тебя любится Попея. Но для этого она чересчур опытна. Любовью она досыта насладилась при первых двух мужьях, а при третьем ей нужно кое-что другое. Ты знаешь, этот дурак Атон до сих пор любит ее безумно. Бродит там, по испанским скалам и вздыхает. Он настолько утратил прежние свои привычки и так перестал следить за собой, что на завивку волос ему теперь хватает 3 часов в день. Кто бы мог ожидать от нашего Атона? «Я его понимаю», — возразил Вениций. «Но я на его месте поступал бы иначе». «А именно?» «Я бы создавал преданные мне легионы из тамошних горцев, иберы — храбрые воины». «Вениций, Вениций, мне так и хочется сказать, что ты не был бы на это способен. И знаешь почему?» «Такие вещи, конечно, делают, но о них не говорят, даже в условной форме. Что до меня, я бы на его месте смеялся над Подпеей, смеялся над Меднобородом и сколачивал бы себе легионы, но не из иберев, а из ибериек. Ну, самое большее, писал бы эпиграммы, которых, впрочем, никому бы не читал, в отличие от бедняги Руфина. Ты хотел рассказать его историю? Расскажу в Унктории». Но в Унктории внимание Вениция привлекли красивые рабыни, ожидавшие там купающихся. 2 из них, негритянки, походившие на великолепные эбеновые статуи, принялись умощать тела господ тончайшим аравийскими благовонными маслами. Другие, фригиянки, искусные причесывальщицы, держали в нежных и гибких, как змея, руках шлифованные стальные зеркала и гребни. Еще две – прелестные, как богини. Девушки, гречанки с острова Коса, ждали минуты, когда надо будет живописно уложить складки ток на обоих мужчинах. «Клянусь Зевсом, тучесобирателем!» — сказал Марк Вениций. «Какой тут у тебя цветник!» «А я больше забочусь о качестве, чем о числе», — отвечал Петроний. «Вся моя фамилия в Риме составляет не более 400 человек, и я полагаю, что разве только выскочкам требуется больше прислуги?» «Пожалуй, и у Меднобородова нет таких прекрасных тел», — сказал, раздувая ноздри, Вениций. Петроний на это ответил с любезной небрежностью. «Ты мой родственник, и я не такой черствый человек, как Бас, и не такой педант, как Авл Плавтий». Вениций, однако, услыхав последнее имя, забыл на миг о девушках с Коса и, быстро взглянув на Петрония, спросил: «Почему тебе вспомнился Авл Плавтий? Знаешь, подъезжая к городу, я сильно разбил себе руку и провел в его доме больше 10 дней. Когда со мной это случилось, Плавтий как раз проезжал по дороге. Он увидел, что мне худо, и забрал меня к себе. Там его раб, лекарь Мирион, вылечил меня. Именно об этом я и хотел с тобой поговорить».
1: «Чего это вдруг? Не влюбился ли ты случайно в Помпонию? Тогда мне тебя жаль. Она не молода и добродетельна. Худшего сочетания не могу себе представить. Бррр».
0: «Не в Помпонию, увы», — ответил Вениций.
1: «Тогда в кого же?»
0: «Если бы я и сам знал, в кого. Но я даже не знаю точно ее имени. Лигия или Калина. В доме ее называют Лигией, потому что она из народа лигийцев, и у нее есть свое варварское имя — Калина. Странно, думаю, этих Плавтиев. Народу много, а тишина, как в лесах. Более 10 дней я не знал, что там живет богиня. Но раз на заре я увидел, как она умывалась у фонтана в саду. И клянусь тебе пеной, из которой родилась Афродита, что лучи зари пронизывали ее тело насквозь. Мне думалось, когда взойдет солнце, она растворится в его свете, как исчезает из глаз утренняя звезда. С той поры я ее видел еще 2 раза, и с той поры, поверь, я не знаю другого желания. Мне не в радость все утехи города. Я не хочу женщин, я не хочу золота, не хочу коринфской бронзы, ни янтаря, ни жемчуга, ни вина, ни перов. Хочу только Лигию. Говорю тебе, Петруня, чистосердечно. Я тоскую по ней, как тосковал сон, изображенный на мозаике в твоем тепидарии, по Пасифее. Тоскую днем и ночью.
1: Если она рабыня, купи ее.
0: Она не рабыня.
1: «Кто же она? Вольноотпущенница? Плавтия?»
0: «Она никогда не была невольницей и не могла быть отпущена на воле».
1: «Так кто же она?»
0: «Сам не знаю. Царская дочь или что-то в этом роде».
1: «Ты пробудил мое любопытство, Вениций».
0: «Но если тебе будет угодно меня выслушать, я его быстро удовлетворю. История не слишком длинная. Ты, возможно, был знаком с Ваннием, царем Свебов. Народ его и знал. Он долго жил в Риме и даже прославился удачливой игрой в кости и счастливой судьбой. Цезарь Друз вернул ему трон. По сути, Ванний был человеком твердым. Вначале он правил неплохо и воевал успешно. Но потом начал слишком ретиво грабить не только соседей, но и своих, свебов. Тогда Вангион и Сидон, 2 его племянника, сыновья его сестры и Вибилия, царя Гермундеров, решили вынудить его опять отправиться в Рим, искать счастье в игре.
1: «А, помню, это было при Клавдии, совсем недавно».
0: «Вот-вот, началась война. Ванний призвал на помощь язигов, а его любезной племянничке — лигийцев, которые, прослышав о богатствах Ванния и надеясь на жирную добычу, явились такими полчищами, что сам император Клавдий встревожился. Вмешиваться в войну варваров Клавдий не хотел, но все же написал Отелю и Гистру, командовавшему придунайским легионом, чтобы тот внимательно следил за ходом войны и не позволил нарушить наш покой. Гистр потребовал от лигийцев обещания не переходить границу, на что они не только согласились, но еще дали заложников, среди которых была жена и дочь их вождя. Ты же знаешь, варвары отправляются на войну с женами и детьми. Так что моя Лигия — дочь того вождя.
1: Откуда ты все это знаешь?»
0: «Мне рассказал сам Авл, Плавтий. Лигийцы тогда действительно границу почти не нарушали, но ведь варвары налетают, как буря, и как буря исчезает. Так исчезли и лигийцы с турьими рогами на головах. Свеббов и язигов, Ванния они разгромили. Но их царь погиб, и они ушли с добычей, а заложники остались во власти Гистра. Мать вскоре умерла, дочка Гистр, не зная, что с нею делать, отослал правителю всей Германии Помпонию. Закончив войну с хаттами, Помпоний возвратился в Рим, где Клавдий, как тебе известно, разрешил ему триумфальные почести. Девушка шла за колесницей победителя, но когда торжества кончились, Помпоний тоже не знал, что с ней делать, ведь заложницу нельзя было считать пленницей, и в конце концов отдал ее своей сестре, Помпонии Грицине, жене Плавтия. В этом доме, где все, начиная с господ и кончая птицей в курятнике, преисполнено добродетели, девушка выросла. Увы, столь же добродетельной, как сама Грицина, и стала такой красавицей, что даже Попея рядом с нею выглядела бы, как осенняя фига рядом с яблоком Гесперид. Ну и дальше что? Повторяю тебе, с той минуты, что я увидел ее у фонтана, увидел, как лучи солнца пронизывают насквозь ее тело, я без памяти влюбился. Выходит, она прозрачна, как медуза или как маленькая сардинка? Не шути, Петроний. А если тебя ввело в заблуждение то, что я так свободно говорю о своем увлечении, знай, что под нарядным платьем часто скрываются глубокие раны. Еще должен тебе сказать, что по пути из Азии я провел одну ночь в храме Мопса, надеясь получить оракул. И вот во сне мне явился сам Мопс и изрек, что в моей жизни произойдет большая перемена вследствие любви. Слыхал я, как Плиний говаривал, что не верит в богов, но верит в сны. И, возможно, он прав. Несмотря на все мои шутки, я и сам временами думаю, что существует лишь одно вечное, всемогущее, творящее божество — Венера-родительница. Она соединяет души, соединяет тела и предметы. Эрос вывел мир из хаоса. Хорошо ли он поступил — это другой вопрос. Но раз уж так случилось, мы должны признать его могущество, хотя можем и не благословлять его. Ах, Петроний, куда легче услышать философское рассуждение, чем добрый совет. Но скажи, чего ты, собственно, хочешь? Хочу получить Лигию. Хочу, чтобы вот эти мои руки, которые сейчас обнимают только воздух, могли обнять ее и прижать к груди. Хочу дышать ее дыханием. Будь она рабыней, я бы дал за нее Авлу сотню девушек, у которых ноги выбелены известью в знак того, что они в первый раз выставлены на продажу. Хочу иметь ее у себя в моем доме до тех пор, пока голова моя не побелеет, как вершина Сократа зимою. Она не рабыня, но все-таки принадлежит к фамилии Плавтия. А поскольку она покинутое дитя, ее можно считать воспитанницей. Если бы Плавтий захотел, он мог бы тебе ее уступить. Ты, наверное, не знаешь Помпония и Грицина. Впрочем, оба они привязались к ней, как к родной дочери. Помню я, знаю, уныло, как кипарис. Не будь она женой Авла, ее можно было бы нанимать в плакальщицы. Со дня смерти Юлии она не снимает темные столы. И вообще вид у нее такой, будто она уже при жизни бродит по лугам, где растут асфадели. Вдобавок она одномужняя жена, а стало быть, среди наших женщин, разводившихся по 4-5 раз, истинный феникс. Да, слышал ты, будто в Верхнем Египте недавно вылупился из яйца феникс, что с ним случается не чаще, чем в 500 лет. Ох, Петроний, Петроний, о фениксе мы поговорим когда-нибудь в другой раз. Что же сказать тебе, милый мой Марк? Я знаю Авла Плавтия. Он, хотя и осуждает мой образ жизни, все же питает ко мне известную слабость, а может быть, даже уважает меня больше, чем других, зная, что я никогда не был доносчиком, как, к примеру, Домиций Афр, Тигелин и вся свора дружков Агенобабра. Я не притворяюсь стоиком, а между тем порицал не раз такие поступки Нерона, на которые Сенека и Бур смотрели сквозь пальцы. Если ты считаешь, что я могу что-нибудь добиться для тебя у Авла, я к твоим услугам. Да, считаю, что можешь. Имеешь на него влияние. К тому же твой ум неисчерпаемо изобретателен.
1: Если бы ты все это хорошенько обдумал и поговорил с Плавтием, у тебя преувеличенное представление о моем влиянии и изобретательности. Но коль дело только в этом, я поговорю с Плавтием сразу, как они приедут в город. Они вернулись вот уже 2 дня. В таком случае идем в Триклиний. Там нас ждет завтрак, а потом, подкрепившись, прикажем отнести нас к Плавтию. «Я всегда тебя любил», — с живостью ответил на это Вениций. «Но теперь, пожалуй, прикажу поставить твою статую среди моих ларов, такую же прекрасную, как вот эта, и буду приносить ей жертвы». Говоря это, он повернулся к статуям, украшавшей целую стену, наполненной благоуханием залы, и указал на статую Петрония в виде Гермеса с посохом в руке. «Клянусь светом Гелиоса», — прибавил Марк. «Если божественный Александр был схож с тобою, я не дивлюсь Елене». В возгласе этом звучала не просто лесть, но искреннее восхищение. Хотя Петроний был старше и не столь атлетического сложения, он был красивее даже Вениция. Женщины в Риме восхищались его острым умом и вкусом, доставившим ему прозвище арбитра изящества, но даже его телом. Восхищение было заметно даже на лицах девушек с Коса, которые теперь укладывали складки его тоги, и одна из которых, по имени Эвника, тайно в него влюбленная, смотрела ему в глаза покорно и восторженно. Но Петроний на это не обращал внимания, и с улыбкой, обернувшись к Веницию, начал цитировать ему в ответ сентенцию Сенеки о женщинах. «Бесстыдное животное» и так далее. Затем, обняв его за плечи, повел Марка в Триклинию.

0: 22 часа по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Люби, браты та сестры, слава Иисусу Христу! Сегодня для нашего совместного размышления и назидания я хочу прочитать место Писания, записанное в послании апостола Павла к евреям, 13 глава, 7 стих. 13 глава, послание к евреям, 7 стих. Здесь записаны такие слова. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вы знаете, вот каждый раз, когда рождается человек, то у него в жизни появляются наставники. Вначале это его родители, которые учат его, воспитывают его, наставляют его. Затем, если ребенок идет в садик, то это воспитатели. Потом, когда ребенок идет в школу, то это учителя. Учителя учат грамоте, учат различным наукам. Однажды наш мэр Киева Виталий Кличко сказал, что когда он учился в школе, его научили трем вещам. Трем вещам. Как читать и как писать. Да, поэтому, конечно же, по-разному учатся студенты в школе, да. Но учителя со своей стороны делают все возможное. Это касается не только школы, но и семинарии, да. Но вы знаете, что учителя в основном это неверующие люди. А воспитатели в садике – это тоже в основном неверующие люди. Родители могут быть верующие, могут быть неверующие. А в этом отрывке из Священного Писания написано, чтобы мы поминали не просто наставников, а духовных наставников. Здесь написано «тех, которые проповедовали вам Слово Божие». И вот этими духовными наставниками могут быть наши верующие дедушки, бабушки, могут быть верующие родители, потому что перед родителями как раз стоит такая задача наставлять своих детей. Мы читаем это записано в послании апостола Павла к Ефесянам 6:4. Сказано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это могут быть братья, сестры, пастыря, могут быть проповедники, могут быть другие христиане, которые привели нас ко Христу или вложили очень значительный, можно сказать, вклад в наше духовное развитие, в наше духовное формирование. Вот они как раз и являются этими духовными наставниками. И мы прочитали с вами отрывок из Священного Писания, который говорит о том, каково должно быть наше отношение к этим духовным наставникам. И самое первое, что мы должны со своей стороны, это написано «поминать их». «Поминайте наставников ваших». Но слово «поминать» это означает не поминки, как часто вот неверующие люди устраивают поминки своим умершим, да? А «поминать» это старорусское слово, которое означает «помнить». То есть «помните наставников ваших». Не забывайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, которые оказали этот вклад в вашу жизнь, которые, возможно, привели вас ко Христу или вот различным путем помогали вам духовно возрастать на этом пути, на пути веры. Поэтому мы должны самое первое – это помнить наших наставников. Если они уже ушли в вечность, то помнить – это значит вспоминать о них в наших рассуждениях, в наших размышлениях. Это значит рассказывать о них нашим родным, близким, друзьям. Это значит делиться вот какими-то историями из их жизни. Поэтому, когда мы читаем Слово Божие, мы видим, что вот многие были последователи, которые помнили своих наставников и постоянно о них говорили. Ну, таким, например, последователем был Иисус Навин, который постоянно помнил своего наставника Моисея, и он постоянно говорил о нем народу. И он не только говорил, но он в точности выполнял все его повеления, все его поручения. Мы читаем это записано в книге Иисуса Навина, вот в 11 главе, в 15 стихе. Здесь сказано: «Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал, не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею». То есть мы видим, что Иисус Навин оказался вот этим верным последователем Моисея, учеником Моисея. И он постоянно помнил о Моисее, постоянно говорил людям, другим людям о Моисее и выполнял его повеления, его поучения. Если же эти наставники еще живы, то вспоминать или помнить о них, это значит периодически вот, иметь с ними встречи, каким-то образом, возможно, контактировать с ними, там, можно позвонить, можно посетить. Это значит уделять им внимание, это значит оказывать помощь, если они нуждаются в помощи. То есть, другими словами, не забывать их. Вы знаете, как часто бывает в мире, что когда человек нужен, то его помнят, его почитают, его уважают, да? Его посещают, его поздравляют с разными праздниками. Но как только он уже не нужен, его забывают. Он уходит в забвение. Он уже никому не нужен. Знаете, как вот как использованный материал. Это очень печально. И поэтому Господь на страницах Священного Писания предупреждает нас и призывает нас, чтобы среди нас такого не было, но чтобы мы дорожили вот теми людьми, которые оказали влияние на наше духовное развитие, на нашу духовную жизнь, чтобы мы помнили их, не забывали их. И второе, что мы здесь прочитали, что мы должны не только помнить наших наставников, но подражать вере их, подражать им. Слово «подражать» означает брать пример, учиться от них. Это означает, чтобы вот как ученик он должен подражать своему учителю, подобно тому, как дети подражают своим родителям, чтобы мы не просто помнили о них, но чтобы мы подражали им. Здесь так и написано, что «и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 4:16 призывает верующих, чтобы верующие подражали ему. Да? Вроде бы оно звучит не совсем скромное такое вот желание, да? Но вместе с тем он был абсолютно прав. Почему? Потому что он во всем подражал Иисусу Христу. Я думаю, что апостол Павел мог сказать такие слова. Здесь написано: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». И Филиппийцам 3:17 также написано: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Я думаю, что в жизни, вот в вашей жизни, вот были или есть до сих пор люди, которые оставили неизгладимый след в вашем духовном развитии, возможно, помогли вам прийти ко Христу. У вас должны быть вот такие вот наставники, да. И, конечно, к сожалению, мы сейчас живем в то время, когда меньше и меньше становится духовных наставников, на которых можно взирать, с которых можно брать пример. К сожалению. Поэтому, если они есть, то это благословение Божье, ими надо дорожить, надо их помнить, надо им подражать. В моей жизни вот такими вот наставниками, которые оставили пример, были братья и сестры, я хотел бы привести всего лишь двоих. Это один из них, это отец Алексея Гавриловича Брынзы, это вот основатель нашей семинарии, это Брынза Гаврила Сергеевич. И вот этот человек, он покаялся от немецких менонитов. Еще в старые времена, он родился еще, так сказать, до революции, еще в царское время. И вот когда он стал верующим, он начал объединять вокруг себя других верующих, и он открыл свой дом для того, чтобы там собирались верующие. Поэтому его жилой дом был дом молитвы. Во времена вот сталинских репрессий его за это арестовали и приговорили к смертной казни. И вот он рассказывал, каких вот поместили, закрыли в таком сарае, и каждую ночь приходили солдаты, светили фонариком, и вот на кого посветили, того выводили и расстреливали. И никто не знал, кто будет следующий. И он пробыл в этом сарае 3 месяца. Представляете, каждую ночь ты не знаешь, это твоя очередь или не твоя очередь. Но вот однажды посветили на него, вывели его из этого сарая и повели на расстрел. И офицер, который вот шел вместе с группой солдат, задал ему вопрос. А за что вот тебя приговорили к смертной казни? Он говорит, дело в том, что я верующий. Он говорит, да, и моя мама верующая. Подождите здесь. Он остановил конвой, пошел в какую-то там контору, потом оттуда выходит с какими-то бумагами и говорит, все, у меня получилось изменить твой, так сказать, приговор. Вместо смертной казни 10 лет тюрьмы. То есть мы видим, что Бог защитил его в этот момент, уже в последний момент, когда его вели на расстрел. И потом он, значит, отправили его в Комсомольск-на-Амуре, и там он, когда он приехал в тюрьму, когда тюремное начальство узнало, что он баптист, а это значит, что он не пьет, не ворует, да, ему можно доверять, и его сразу поставили начальником над продуктовым складом. И представьте себе, в стране война, Вторая мировая война, разруха, голод, да, а он в этой тюрьме жил как Иосиф. Когда он вернулся домой, после войны вот была амнистия, его, так сказать, освободили раньше. И когда он вернулся домой, он поправился на 20 килограмм в тюрьме. И когда он приехал домой, он приехал в здравии. Господь сохранил его в тюрьме, потому что он был верен ему. И до 90 лет он работал грузчиком. До 90 лет. Читал Библию без очков, да, то есть такое было у него здоровье, железное здоровье. И умер в 95 лет уже пресыщенной жизнью, ему уже надоело жить, уже все его друзья, уже никого в одноклассниках нет, да, все его друзья уже. Я помню одну старую пару, тоже муж и жена, им по 100 лет, и они шутили, шутники были, да, столетние. Говорят, что все наши друзья на небе думают, что мы не спасены. Потому что уже пора уже, а их нет. Значит, наверное, они не спасены. Поэтому Господь сохранил его, Он защитил его. Он жил в самое неблагоприятное время. Он находился в самых неблагоприятных обстоятельствах. Его жизнь была сотни раз на один волосок от смерти. Но Господь защитил его, потому что он был верен ему. И этот человек лично для меня является примером вот такой бескомпромиссности и верности Господу до самой смерти. Ну и, конечно же, вот Брынза Алексей Гаврилович, его сын, наш первый ректор, он был не только моим тестем, но и наставником, другом. И он был образцом святости. Многие вот сотрудники и, возможно, и студенты и помнят его, знают его. И я помню, однажды он говорил, что когда я буду в вечности, то самое первое, я поблагодарю Бога за работников КГБ.

живем в верности Господу до смерти. И вот таким людям, таким наставникам мы должны подражать. Мы должны помнить о них, да, или же помнить их и подражать им, потому что к этому призывает нас Господь. Но вы знаете, когда мы читаем Слово Божие, то мы находим, что самым великим, самым прекрасным, самым значащим нашим наставником являются не наставники земные, а наставник небесный, Господь Иисус Христос. Почему? Потому что людям свойственно ошибаться, людям свойственно заблуждаться, люди могут падать, а Бог не заблуждается, Бог не изнемогает, разум Его неисследим, потому что Он есть путь, истина и жизнь. И вот сам Иисус Христос говорит, это записано в Евангелии от Матфея, 23 глава, 10 стих. Здесь написано: «Не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Это Евангелие от Матфея, 23:10. «Не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Вы знаете, в это время вот были книжники и фарисеи, которые любили сами себя называть наставниками. Вы знаете, одно дело, когда люди называют наставником, да, а другое дело, когда человек сам себя называет наставником. И это, конечно же, очень было печальное духовное состояние этих людей, и поэтому Иисус Христос оставил эту заповедь своим ученикам, чтобы они себя не называли наставниками, потому что у них один наставник – Христос. И вот до сих пор Господь Иисус Христос является нашим самым верным и самым главным наставником, и Он наставляет нас сегодня через Духа Святого, который Он послал в этот мир. Мы читаем, это записано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13-14. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Поэтому мы видим, что Господь Иисус Христос наставляет нас через Духа Святого, который сегодня присутствует на земле и совершает эту наставническую миссию. И вот, дорогие, так как вот написано, мы прочитали в начале, мы должны относиться к нашим земным наставникам, помнить их, подражать им. И вот точно так же, и я бы сказал бы еще более, мы должны относиться к нашему небесному наставнику. И самое первое, необходимо помнить о нем, не забывать его. Мы должны помнить о том, кто он есть. Когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что Он есть Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Когда мы читаем Слово Божие, мы видим, что Он есть Царь царей и Господь господствующих, что Ему дана всякая власть на небе и на земле, что перед именем Его преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, через которое надлежало бы нам спастись. Мы должны помнить о том, кто Он есть. Мы должны помнить о том, что Он сделал для нас, что Он оставил славу небес, свой небесный трон. Он оставил все свои почести, Он оставил все свои звания. Он сошел в этот греховный мир. Он стал человеком. Он взял на себя грехи наши, беззакония наши, всю нечистоту нашу. Он взял на себя нашу вину, наш приговор, нашу статью. И вместо нас пошел на мучения, на страдания, на распятие, на крест, на Голгофу. Умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Мы должны помнить о том, что Он сделал для нас. И сам Христос даже учредил вечерю Господню, да, и когда вот Он взял хлеб и вино, и Он сказал: «Сие творите в мое что? Воспоминание». Чтобы мы помнили Его голгофский подвиг, чтобы мы помнили, какой драгоценной ценой мы искуплены. Да, мы получаем спасение даром, для нас оно даром, но для Него оно обошлось очень дорого.

0: чтобы мы помнили о том, кто Он есть и о том, что Он сделал для нас. И чтобы мы помнили о том, что Он продолжает делать для нас. Потому что Его работа с нами не закончилась. Один брат такой большой, знаете, вот 2×2, молодой христианин, и вот у него футболка, а на футболке написано: «Будь осторожен, Бог еще не закончил свою работу надо мной». То есть я еще в процессе реконструкции, да? Поэтому за себя не отвечаю. Да. Поэтому Господь еще продолжает работать над нами. Он продолжает заботиться о нас. И Он продолжает совершать свой труд в нашей жизни. Мы читаем, вот это, например, записано в послании к Римлянам, 8 глава, 34 стих, написано: «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». То есть Он является нашим ходатаем, Он является нашим защитником, Он является нашим адвокатом. И в Евангелии от Иоанна 14:12 Христос говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Поэтому есть то, что Христос уже совершил, есть то, что Христос продолжает совершать и еще совершит, но Он заботится о нас, Он переживает о нас, Он печется от нас, потому что Он является нашим самым верным, самым главным небесным наставником. И поэтому мы должны помнить о Нем. И второе, как мы прочитали в начале, мы должны не только помнить наших наставников, но и подражать им. Подражать им. И точно так же мы должны подражать Господу Иисусу Христу, как никому другому. Потому что Он действительно является самым ярким и самым, можно сказать, непорочным и самым важным примером для подражания. И подражать – это значит преображаться в Его образ. Подражать – это значит учиться от Него. Христос говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Подражать – это значит иметь те же чувствования, которые у Него. Мы читаем, записано в Евангелии от Матфея, вернее, Филиппийцам 2:5: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И в Ефесянам 5:1-2 мы читаем: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Вот как дети подражают своим родителям, вот как дети учатся от своих родителей, хотят быть похожими на своих родителей, когда они маленькие. Да? Когда они становятся подростками, там несколько меняются ценности. Но когда маленькие, для них родители – это их идеал. И вот точно так же, как малые дети, мы должны подражать Богу. Помните, Христос однажды поставил ребенка и сказал, что если не умолитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Господь призывает нас, чтобы мы были похожими на Него, чтобы мы подражали Ему, чтобы мы учились от Него, чтобы мы преображались в Его образ. Итак, когда мы прочитали в начале с вами место Писания, вот здесь было написано, что «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Это относится как к нашим земным наставникам, и особенно к нашему небесному наставнику. Мы должны помнить, и мы должны подражать. И, конечно же, вся слава нашему Господу, как написано в книге Откровения: «Благословение Ему и честь, и слава, и держава во веки веков. Аминь». Слава Богу! Помолимся Господу. Наш дорогой Господь, мы благодарны Тебе за любовь и милость Твою. Мы благодарны Тебе за эту возможность быть вместе. Мы благодарны Тебе, Господи, за тех наставников, которых Ты ставил и продолжаешь ставить на нашем жизненном пути. Но мы прежде всего благодарны Тебе, что Ты являешься нашим самым верным наставником. И помоги нам, Господи, постоянно помнить и постоянно подражать Тебе, преображаться в образ Твой, жить жизнью угодной, посвященной Тебе, чтобы Ты мог смотреть на нас с довольством. Мы понимаем, что без Тебя мы не можем ничего, поэтому нуждаемся и в Твоей мудрости, и в Твоей силе свыше, и в Твоем водительстве. Я прошу Тебя за моих братьев и сестер, чтобы Ты помогал каждому в отдельности, во всех нуждах, во всех переживаниях, у кого какие есть. Чтобы Ты помог, Господи, и в процессе обучения, чтобы Ты помог и в сдаче тех экзаменов, тех тестов, которые им придется еще сдавать. Но самое главное, чтобы мы были в состоянии сдать на отлично те тесты и те экзамены, которые мы встречаем в своей повседневной жизни. Для того, чтобы прославить Тебя, для того, чтобы угодить Тебе, для того, чтобы возвеличивать Твое имя, потому что Ты единый, достоин чести, хвалы и благодарности. Господь наш и Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Богу, приветствуйте друг друга.
1: Говорит радио «На пути».
2: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
3: «Момент творения». Шалашники Новой Гвинеи. Шалашники, живущие в Новой Гвинее и Австралии, едва ли не самые поразительные птицы в мире. Эти птицы, а их несколько видов, получили свое название благодаря шалашам, которые строят самцы в надежде добиться расположения самок. Эти шалаши создаются из палочек, которые располагаются по окружности от центрального шеста, наподобие спицзонтика. Обычно они строятся в зеленом мхе прямо на земле. Большинство этих шалашей высотой около 75 сантиметров и диаметром 180 сантиметров, и выстроены они так основательно, что даже не пропускают воду. Когда постройка готова, шалашник принимается украшать ее интерьер и парадный вход яркими разноцветными предметами. В ход идут фрукты, листья, цветы, крылья бабочек и даже мертвые жуки. Чем больше всякой мишуры, тем лучше. Причем украшения одного цвета всегда располагаются рядом. Каждый день шалашник совершает перестановку, рассчитывая на то, что та или иная леди оценит его изысканный вкус. Любопытно, что вопреки распространенным убеждениям, у живых существ имеется некое общее представление о прекрасном. Пестрое убранство жилища шалашника нравится не только другим шалашникам, но и людям. Бог любит красоту, и Он щедро поделился этой любовью со своими созданиями. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Книга Притч, 29 глава, стих 2. «Когда умножаются праведники, люди радуются, а когда нечестивые правят, люди стонут».

Бога своей жизнью. Хотят обязать нормальных людей следовать их сатанинским идеалам. Депутат Бундестага Германии. Таких примеров, знаете, много в политике сегодня. А теперь хочется сказать о других фактах. Факты таковы, что гомосексуализм был и в древности. Был. Человек развращен. Да, со времен еще потопа, когда Бог за разврат и насилие уничтожил человечество потопом. С тех самых времен. Лукаво. Сердце человеческое и крайне испорчено. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих. Много видов есть сексуальной мерзости. Гомосексуализм, зоофилия, педофилия разного рода и так далее. Но что касается именно гомосексуализма, то первой страной, которая признала браки садомитов, стала Голландия или Нидерланды в 2001 году. То есть сравнительно недавно. Когда? В самом начале 21 века. Сегодня таких стран очень много. За Голландией последовало множество других стран, прежде всего развитых. Что сегодня происходит в развитом мире? Одна из основных проблем. Проблема нелегальной миграции. Везде, посмотрите, в Европе нелегалы. В США нелегалы. И никто не может их остановить. Например, чтобы попасть в Евросоюз, достаточно сжечь свой паспорт, добраться до границы одной из стран Шенгена. Кто-то идет пешком, кто-то приплывает на лодке, море. Просто добраться до страны Шенгена. Таких стран много. Из прибрежных стран одни и те же кадры в Европе. Например, Италия, Испания. Нелегалы на лодке переплыли. И массово подавляющее большинство мужики высаживаются на европейский континент. Уже кто-то называет это не иначе, как нашествие. Больше 90% нелегалов мусульмане. Это в Европе. В США ситуация немного другая. К чему приводит нелегальная миграция из мусульманских стран? Ну, можно писать статистику ножевых нападений. В той же Германии, как за 10 лет здесь статистика по ножевым нападениям выросла в разы. Или то, что произошло в Великобритании, где были убиты 3 ребенка. Правда, легальным на этот тот раз мигрантам. Но люди бунтовались из-за этого. Каждый день какое-то насилие, каждый день какие-то преступления. Великобритания. Статистика в Германии. Можно много изучать статистику. И что интересно, что тенденция, где садомизм официально признан, там полное политическое безумие и нежелание остановить непрошенных гостей, нелегальных мигрантов. Бог поругаем не бывает. Вот он и поразил нечестивых правителей безумием. Одни детям менять пол разрешают, другие хотят родителей, которые против этого, уголовной ответственности привлекать. Безумие полнейшее, хаос в головах этих политиков. В Венгрии, например, такой проблемы нет. Там садомизм официально не признан, что это редкость в Евросоюзе. Однако и даже там далеко не все идеально. Последние дни этого мира. Полнейший хаос политики, где более-менее адекватных личностей все меньше и меньше. В основном либо людоеды, которые не жалеют людей, отправляют в топку войны, либо безумцы, которые делают совершенно безумные вещи. Выбирайте, что называется, кто больше нравится. Только царство Христа остановит безумие, войны, тотальную деградацию. И можем сказать ей, гряди, Господи Иисусе. Откровение 22 глава, 20 стих. Книга пророка Исаии, 11 глава, стих 4. Новости из Испании. Там скончалась старейшая, подчеркиваю официально, старейшая житель земли Мария Браньес. Ей было 117 лет. Родственники сказали, что женщина умерла во сне, мирно и без боли. В прошлом году скончалась Лусиль Рандон из Франции в 118 лет.
теперь ныне здравствующей супердолгожительницей, остается Япония.

Понка, Томика и Токо, которые 116 лет. Вот мы уже сейчас затронули тему потопа, а нечестие людей. Что было до потопа и продолжилось, в принципе, после. Что мы видим? Что Бог из-за этого, Бытие 6.3, установил предел жизни людей 120 лет. Как вы видите, только единицам дается перешагнуть столетний юбилей, а уж к 120-му приблизиться – это просто фантастика. Бог сказал, и стало так. Это относится не только к созданию физической вселенной, Землей, но и ко всему, что Он обещал или сказал. Как бы люди не пытались получить эликсир бессмертия, ни у кого этого не получилось и получиться не может, иначе Бог бы обманул. Но Он не человек. Поэтому доверять Всевышнему, Его Слову, можно на все 100%. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Преданный христианин» — так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии — Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Прирост или рост является законом всей сотворенной земли. Для всех растений и животных, для всех живых творений, естественно, прорастать, расти и развиваться. То же самое Бог предусмотрел и для новой жизни во Христе, который Он дает человеку в момент спасения. Эта новая жизнь также должна расти и развиваться в соответствии с Божьей волей и Его целями. И этот рост будет обязательно происходить, за исключением тех случаев, когда на пути такого роста возникают какие-то противоестественные препятствия. И такие препятствия существуют, отчего далеко не все христиане успешно возрастают в своей новой христианской жизни. Некоторые из христиан пренебрегают средствами, предусмотренными Богом для духовного роста, и потворствуют желаниям своей плоти. Другие поддаются соблазнам мира и попадаются в его западни. Третьи становятся жертвами происков сатаны и терпят поражение в вопросе духовного роста. Во втором послании Петра 3:18 нам дается заповедь: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Петр в этом послании предостерегает верующих против зла, находящегося в этом мире, и напоминает им, что единственный способ избежать ловушек, расставленных этим миром, это возрастать во Христе и в познании Божьих путей и целей. Однако, в начале христианской жизни верующий должен искать поддержки и помощи в этом росте у Иисуса и полагаться на Святого Духа, как на своего руководителя в этой новой жизни. В первом послании Петра 2:2 говорится: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Каждому верующему Бог дает своего Святого Духа, роль которого состоит в том, чтобы наставлять нас на всякую истину и раскрывать верующему всю полноту Христа. Как мы сказали выше, не все христиане пользуются возможностями, представленными Богом для их духовного роста. Не все христиане покоряются действующему в них Святому Духу. Об этом нам напоминает Писание к Евреям 5:12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Апостол Павел в своем послании к Коринфянам заявляет: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». 1 Коринфянам 3:1. В Божье намерение никогда не входило, чтобы христиане оставались в младенческом состоянии, младенцами во Христе. Он хотел, чтобы они возрастали в христианской жизни, становясь подобными образу Сына Своего, Римлянам 8:29. Вся христианская жизнь должна представлять из себя непрерывный рост, возрастание в истине и благодати, чтобы верующий все больше и больше становился похожим на Христа, спасшего его. Что значит возрастать в благодати? Во-первых, есть благодать Божья, которую мы были спасены, Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Спасение — это дар Божий каждому, кто уверует. Этот дар невозможно заработать никакими человеческими усилиями, Это дар ничем не заслуженная благосклонность Божья, пославшего своего Сына Иисуса Христа умереть за наши грехи и принести нам вечную жизнь. Но спасительная благодать — это только начало. Божья благодать сопутствует верующему на протяжении всей его жизни, действуя в нем и совершая в нем цели, поставленные Богом. В послании к Титу 2:11-12 говорится: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Верующий должен возрастать в смирении, как мы читаем об этом в послании Иакова 4:6. «До ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание к Евреям 12:28 призывает верующих: «Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Благодать на служение. У верующего есть также потребность в общении с Богом и Христом каждый день, потребность получать благословение для удовлетворения наших нужд. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4:16. Верующий встречается с Богом у престола благодати во время молитвы, и там он продолжает возрастать в Господе. Он также может найти у Бога благодать для поддержания его в трудные минуты испытаний, как это случилось с апостолом Павлом, когда в ответ на его молитву Бог сказал ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:9. Верующий во время испытаний обнаруживает, что Божья благодать поддерживает и укрепляет его и дает ему возможность прославить Бога в этих испытаниях. Когда Петр писал о возрастании в благодати, 1 Петра 3:18, он также упомянул возрастание в познании Христа. А Павел сказал об этом следующее: «Дабы мы истинною любовью возвращали в того, который есть глава Христос». Ефесянам 4:14-15. Иными словами, мы, верующие, можем возрастать в христианской зрелости и познании Господа и можем становиться сами лично похожими на Него только благодаря благодати Божьей. Мы познаем ту великую любовь, которая заставила Его спуститься в наш мир и спасти нас от власти греха и зла. Мы познаем Его сострадание к потерянным душам, и мы познаем Его любящую заботу о Его собственном народе, когда этот народ ищет общение с Ним день за днем и твердо верит Ему и в Него при любых жизненных обстоятельствах. Писание говорит нам, чтобы мы возрастали в Христе в каждом аспекте нашей повседневной жизни. До сих пор мы сосредотачивали наше внимание на духовном росте индивидуального верующего. Но верующий возрастает в Господе также все вместе, как тело Христово. Существует такая вот совокупность, которую мы называем «общество святых», которое исключительно важно в деле христианского роста. Вот почему нам нужны церкви и собрания верующих, которые совместно поклоняются и служат великому Богу. Апостол Павел говорил об этом в послании к Ефесянам 4:13. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». И такое общество верующих, такие отношения между ними зиждятся на прочном основании, на котором может возрастать церковь, как пишет об этом апостол Павел в послании к Ефесянам 2:20-22. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Каждый верующий является храмом Святого Духа и возрастает в храм или жилище Бога вместе со всем телом Господа Иисуса Христа. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 16 по 24. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
2: Сначала Иисус пробудил в самарянке жажду воды живой и желание обрести Божий дар. А теперь Он учит ее, что пока она живет во грехе, она не сможет принять этого дара. Примечательно, что Иисус не сказал ей грубо: «Ты блудница», но ласково попросил ее позвать мужа. Эти слова затронули ее самое слабое место, ведь она, как все женщины, мечтала о нежном и заботливом муже. Но вот теперь из-за своих грехов она осталась одинокой и униженной. Она не хотела, чтобы Иисус узнал всю правду, ей было стыдно. Она лишь пыталась защитить себя краткой фразой: «У меня нет мужа». Иисус согласился, что это правда, и дал ей понять, что все тайны сердца открыты перед Ним. Брошенная и одинокая самарянка искала любви в отношениях с мужчинами, но только сильнее впадала в грех. Прелюбодеяние приносит великое горе, оставляет неизгладимый след на совести человека. Особенно сильно прелюбодеяние поражает женщину. Она глубоко в своем подсознании на всю жизнь связана со своим первым мужем. После разлуки она еще долго томится по нему и мечтает счастливо жить в согласии с ним. Тогда она поняла, что Иисус не простой человек, а пророк. Глубоко в сердце она знала, что никто, кроме Бога, ей не поможет. Но она понятия не имела, где ей найти его, чтобы приблизиться к нему. В ее жизни давно не было молитв, она не совершала обрядов, она много лет уже не посещала религиозных собраний на горе за городом. Тем не менее, самарянка желала спастись и примириться с Богом. И вот теперь, когда Иисус пробудил в ней жажду очищения, Он нежно продолжал наставлять ее истине, что в первую очередь важно не то, где ты поклоняешься, но кому. Затем Он объявил этой богоискательнице, что Всевышний — наш Отец. Таким образом, Отец дарит ей спасение через познание сущности Бога. Он трижды упомянул имя Отец, в котором отражено Божие естество. Ни гениальность, ни благочестие не способны дать человеку познание Бога. Это возможно лишь верой в Иисуса Христа. Иисус дал самарянке понять, что, говоря «Отец», Он подразумевает именно Господа Ветхого Завета, а не какое-то иное божество. Самаряне поклонялись множеству идолам. Иудеи же знали, кто Господь, потому что Он открывался им много раз за всю их долгую историю и обещал им послать Спасителя из рода царя Давида. Наступал решающий этап в Божьем плане спасения. Ветхозаветная вера вскоре должна разойтись по всему миру. Начиналось время, когда поклонение Богу выйдет за стены одного храма, потому что сами верующие станут скинией. в которой поселится Божий Дух. Их жизнь исполнится поклонением и прославлением Бога. Они примут Христа и получат Его искупление как полагающееся им законное право. Они вкусили жизнь, исполненную праведности, истины и чистоты, по действию Его великой силы. Отец Небесный обновил их. Поклонение изливается из их сердец. Они искренне восхваляют Бога. Бог прославляется, когда Его дети обращаются к Нему со словами «Отче наш, сущий на небесах». Бог есть Дух, а не какой-то безмолвный истукан или фантастический призрак. Он наш Отец. Мы познали природу Духа Божьего, любовь и долготерпение. Он знает, что мы немощны и не способны прийти к Нему. Поэтому Он Сам пришел к нам, очистил нас Своим жертвоприношением и приготовил нас, чтобы мы приняли Его Святого Духа. Бог всем сердцем желает иметь много детей. Он знает, что только Его дети могут поклоняться Ему в духе и истине. Итак, будем просить нашего Отца наполнить нас Своим Духом, благодатью и истиной, чтобы вся наша жизнь была ответом на Его любовь. Никто не может научиться сам по себе славить Бога. Иисус дал нам дар Духа. В Нем мы становимся верными поклонниками, радостными служителями и смелыми свидетелями. В Нем наша жизнь будет полна славы Божией и силы, исходящей от креста. Иисус очистил храм, чтобы установить непорочное поклонение Богу. Отец явился в Иисусе грешной женщине, потому что она исповедала свои грехи и возжаждала воды живой. Молитва. Отче наш Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты желаешь, чтобы мы поклонялись Тебе всем сердцем, освящали свою жизнь и восхваляли Твою благодать. Очисти нас, да будем мы угодными Тебе поклонниками. Сделай нас служителями, следующими за Сыном Твоим, который все время прославлял Тебя. Исполни нас духом молитвы, да будем мы верными исполнителями Твоего Слова. Вопрос 33. Что мешает нам поклоняться в Духе и истине, и что помогает нам в этом?
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 25 и 26. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою».
2: Женщина почувствовала истину и силу в исполненных любви словах Иисуса, и ей очень захотелось, чтобы все обетования Иисуса исполнились. Она вдруг вспомнила пророчество о скором пришествии Христа и возложила всю надежду на Его имя. Она верила, что Он один может научить ее, как правильно поклоняться святому Богу. Удивительно, что далеко не во всех предыдущих встречах Иисус открывался людям так, как этой кающейся грешнице. Он прямо сказал ей, что Он и есть ожидаемый посланник Божий, исполненный Святого Духа. «Я Сам есть Божий дар человечеству, воплощенное Божье Слово и спасение, которое Он приготовил для всех людей. Я есть Христос». Самарянка не знала, что слово «Христос» означает «царь царствующих», «пророк всех пророков» и «первосвященник». Возможно, она слышала, что в пришествии Христа мертвые воскреснут, и на земле утвердится мир Божий. Скорее всего, она также знала о том, какие надежды возлагают иудеи на это имя в сфере политики. Женщина желала лишь одного — чтобы Спаситель искупил ее грехи. она верила в то, что Христос сможет полностью спасти ее. Тогда Иисус сказал ей: «Это Я, который говорю с тобою». В словах «это Я» слышится радость исполнения всех обетований Отца и многочисленных пророчеств. Никто из людей не может с такой властью и дерзновением открыто объявить себя Мессией. Правда, когда придет Антихрист, он будет выдавать себя за Мессию. Но лишь в истинном Христе мы видим воплощение любви. Он не презрел даже этой жалкой грешницы из чужого народа и помиловал ее. Иисус есть любовь, от Него исходит милость, а не осуждение. Б. Иисус открывает ученикам истину, что нивы поспели к жатве. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 27 по 38 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 27 по 30. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако ж никто не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который мне сказал все, что я сделала, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему.
2: В самый разгар беседы Иисуса с самарянкой приходят его ученики с продуктами, которые они купили в городе. Увидев Иисуса наедине с женщиной, да к тому же падшей самарянкой, они весьма удивились. Но ни один из них не осмелился заговорить с ним. Видимо, они ощутили присутствие Святого Духа и заметили, что Христос сотворил женщиной чудо, ведь у нее даже лицо изменилось от того, что она смотрела на Иисуса и слушала Его слова. Самарянка переисполнилась радости познания Спасителя. Тотчас, оставив свой пустой сосуд, она побежала в город, не дав Иисусу глотка воды, которого он у нее просил. Наоборот, это он напоил ее своей живой водой и утолил ее жажду прощения. Она стала как бы источником воды живой для многих своих соотечественников. И вот она прибежала в свой город и рассказала людям о Христе. Прежде из нее исходили нечистые слова, теперь же она сделалась источником чистой воды, свидетельствовавшей о Христе. Ничего не скрывая, она рассказала жителям города о том, как Иисус обличил ее в грехах. Ее искреннее свидетельство заинтересовало людей. Она была так взволнована и счастлива, что они поверили, что с ней случилось нечто необычное. Они видели проявление Божьей силы в этой женщине и захотели разобраться во всем этом сами. Они тотчас поспешили к колодцу, у которого сидел Иисус с учениками. Здесь мы видим, что совершает Иисус в жизни тех, кто следует за Ним. Если человек познает, что есть дар Божий, он рассказывает всем друзьям и соседям о Христе и о том, что Он спасает. Тогда в них тоже пробуждается жажда живой воды, и если они уверуют в Спасителя Иисуса, Святой Дух утоляет и их душевную жажду. А как насчет тебя? Стал ли ты вестником о вечной жизни для множества людей? Если нет, то исповедай свои грехи перед Иисусом и передай свою жизнь Ему, чтобы Он очистил и осветил тебя, и чтобы ты стал благословением для многих людей». Как эта изменница в супружеской верности стала благовестницей в своем городе. Молитва. Господи Иисусе, благодарю, что Ты искал и нашел меня. Я ничуть не лучше грешной самарянки. Молю Тебя, прости мои грехи, дай мне Божий дар, который утолит мою жажду истины и чистоты. Открой мне глаза, чтобы я видел Небесного Отца. Исполни мое сердце Твоим Святым Духом, чтобы я стал пригодным Тебе, и вся моя жизнь превратилась в поклонение Тебе и Твоей благодати. Спаси многих окружающих меня людей и привлеки их к себе, ибо приходящих к тебе ты не отвергнешь». Вопрос 34. Как мы превращаемся в источник воды живой?
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 31 по 38. «Между тем ученики просили его, говоря: „Равви, ешь“. Но он сказал им: „У меня есть пища, которой вы не знаете“. Посему ученики говорили между собою: „Разве кто принес ему есть?“ Иисус говорит им: „Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их».
2: После того, как Иисус пробудил душу грешницы и наставил ее на путь в жизнь вечную, Он обратился к Своим ученикам, чтобы также послужить и им. Ибо они все еще мыслили о земном, думая о еде, вместо того, чтобы радоваться тому, что Божий Дух совершил в сердце женщины. Безусловно, для того, чтобы жить, человеку нужно есть и пить. Но существует еда важнее хлеба и сила, утоляющая голод и жажду более, чем вода. Ученики Иисуса еще не знали о духовной пище и потому не поняли слов Господа. Они не были лучше самарянки, хотя они боялись Бога и шли за Иисусом. Иисус истолковал им смысл небесной и духовной пищи, которой питался Сам. Эта духовная пища насыщает душу больше всех земных яств. Иисус насыщал свою душу в первую очередь не кушанием, а даянием, когда Он благословлял людей и творил волю Своего Отца. Иисус назвал Себя посланником Божьим. Бесспорно, Он всегда был и оставался Божьим Сыном, но Он каждый миг слушался Своего Отца и творил Его волю с радостью, ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем. Послушание Христа не указывает на то, что Он меньше Своего Отца, но свидетельствует о Его великой любви. Сын Божий назвал спасение мира делом Отца, хотя Он Сам совершил его на земле. Он всю славу отдавал Своему Отцу, как и Отец передал все в руки Сына. Поэтому и Отец возвеличил Сына, посадил Его одесную Себя и дал Ему всю власть на небе и на земле. Там, у колодца, Божья воля заключилась в спасении несчастной самарянки. Не только иудеи, но все люди на земле призваны к искуплению через Христа. Все люди совратились и томятся душой без Бога. При встрече с этой женщиной Иисус увидел, насколько она в глубине души изголодалась по прощению. Готовность получить Божие прощение была в ней более очевидна, чем в евреях. В воображении Иисуса вдруг возник образ человечества как широкой, готовой к жатве нивы, на которой колышутся спелые колосья. Однако его ученики не видели этой побелевшей нивы народов. Иисус посетил Самарию зимой, когда еще несколько месяцев оставалось до сбора урожая. Он как бы говорил ученикам: «Вы смотрите на поверхностное и видимое, обратите свой взор в глубину сердец, на их сокровенные вопросы, жажду жизни, поиски Бога. Ныне день жатвы. Многие уже готовы принять Сына Божьего своим Спасителем. Нужно только мудро и с любовью возвестить им Евангелие спасения». Может быть, кто-то возразит: а я вижу совсем обратное. Все окружающие меня люди упрямятся и не желают ничего слышать о Христе, словно они ослепли. Именно так мыслили и Христовы ученики, потому что смотрели лишь поверхностно. Иисус же всматривался в глубину сердец. Он не осудил грешную женщину, хотя она вначале чуждалась его. И когда она не поняла слов Иисуса, он не отставил ее, но истолковал ей духовный смысл всего, что говорил, напротив, направив ее Святым Духом. Так что она вспомнила о поклонении и об ожидаемом Мессии и в конечном счете стала благовестницей. Вот это перемена! Действие Святого Духа проявилось в ее жизни сильнее, чем в жизни иудейского начальника Никодима. Всякий служащий Господу человек должен ощутить любовь Иисуса, чтобы увидеть, как люди повсюду изголодались по правде Божией. Возможно, они поступают жестоко, отвергают благовестие, но Бог любит их, и Христос призывает их. Мало-помалу их разум просвещается. Сколько ты еще будешь молчать в этом мире, полном ищущих Бога сердец? Когда человек обращается ко Христу, он вступает в вечную жизнь. Этому радуются многие верующие, и даже ангелы на небесах ликуют, когда кается один грешник. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И всякий, кто исполняет эту простую волю Божию и смиренно благовествует людям, обретает радость и насыщается пищей, которой насытился в тот день Иисус. «Моя пища есть творить волю прославившего Меня и совершить дело Его». В конце истории о самарянке Иисус учил своих учеников: «Я послал вас жать». Прежде них над этой нивой трудился Иоанн Креститель. Он вспахал засохшую почву проповедью о покаянии. Сам Иисус был пшеничным зерном, которое Бог поместил в уже подготовленные души. И даже сегодня мы все еще пожинаем плоды Его смерти на кресте. Ныне Иисус призывает тебя на свою жатву, но ты должен помнить, что эта жатва не твоя. Жатва — это Божье дело, а плоды Святого Духа созревают лишь силой Христа. Мы — ничего не стоящие рабы. Тем не менее, Христос призывает нас участвовать в божественном служении, порой в сеянии, в возделывании, а иногда и в жатве. Но хорошо всегда помнить, что мы не первые труженики Божии на этой ниве, и до нас на ней уже потрудились многие другие верующие и пролили тут немало слез. Их молитвы приходят на память перед Богом. Ты не превосходишь этих служителей Божьих ни своими дарами, ни делами. И каждый миг ты живешь лишь по Его благодати и из Его прощения». Научись слушаться Духа Господнего в служении. Служи Ему на жатве с хвалой и словословием. Возвеличивай Твоего Небесного Отца вместе с другими жнецами. Да придет Царствие Твое, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Возьмем за наш сегодняшний главный текст сообщение из Третьей книги Царств, глава 8, стихи 12 и 13. «Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». И второе место во второй книге Паралипоменон, глава 6, стихи 1 и 2. «Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле». А я построил дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания. В этих двух местах Писания устами Соломона мы читаем об одном и том же сообщении Святого Духа. Когда Соломон совершал освящение построенного им для Господа храма, Соломон говорит, что Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. А если Господь об этом сказал, то об этом должно быть где-то в Библии написано. Поэтому я стал искать, задал это выражение в симфонии, но нигде ничего подобного не обнаружил. Но как меня, так и всех вас это выражение должно очень заинтересовать, а именно по той причине, что Бог есть свет и что Он живет в неприступном свете. Сообщение о том, что Бог есть свет, красной нитью проходит через весь Новый Завет. И на эту тему я написал даже проповедь под названием «Отец Светов», которая имеется на нашем сайте. Чтобы нам найти правильный ответ на сообщение Соломона, привожу часть этой проповеди, чтобы вам об этом напомнить и сравнить с нашим сегодняшним главным текстом. «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле». Привожу выдержку из проповеди «Бог Светов». Для начала обращаю ваше внимание на послание Иакова, глава 1, стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». А в первом послании Иоанна, глава 1, стих 5, мы читаем, что Бог есть свет. Так там написано. Это значит, что сущность Бога есть свет. В этом выражении Слово Божие сообщает нам также свою абсолютную чистоту, ясность, святость и так далее. Оно сообщает нам о том, что в нем содержится свет и что оно является светом. Выражение «свет» мы можем для себя рассматривать в двух направлениях. С одной стороны, как физический свет, при этом для современных физиков сам феномен света и до сих пор является великой тайной. Это очень интересно. Видимый свет сотворен Богом, однако параллели видимого света мы находим и в невидимом духовном свете. Эти обе стороны света нам представлены в Слове Божьем. При этом Слово представляет или отображает нам сущность невидимого света. Слово Божье сообщает нам различные свойства света. С одной стороны, свойство света заключается в том, что оно открывает, то есть раскрывает. Когда мы что-то плохо видим, то нам нужно больше света. Поэтому великий, но безбожный немецкий поэт Гёте, пребывавший при своей жизни во тьме сатаны, перед смертью просил «больше света». Но для него это было поздновато. Свет вытесняет тьму. Где присутствует свет, там тьма мгновенно отступает, так как оба явления тесно связаны между собой. Бог является совершенным светом, и, как Библия говорит, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 5. А апостол Иаков уточняет, у которого нет изменения и ни тени перемены или подверженного старению. Следовательно, в Боге нет и намека на тьму, так как Он является совершенным светом. О свете и тьме Библия сообщает нам и другие вещи. С одной стороны, что вор не действует днем. Воры приходят ночью, когда темно. В свете эти вещи, эти действия вора открываются. Вспомним по этому поводу притчу Царствия Небесного в Евангелии от Матфея, глава 22, стих 12, где читаем: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Человеческая жизнь протекает во времени и в изменении. Когда оглянемся на свое прошлое, то замечаем, что имеем опыт, претерпели изменения. Эти вещи часто неправильно оценивают и думают, что и Слово Божье изменяется. Однако меняется не Слово Божье,

ее культурном значении. Все это бессмыслица. Слово Божье не вписано в какую-то культуру, а написано в первую очередь для следования людей за Иисусом. Совершенно несущественно, живут люди в 19 или в 21 столетии. Для Бога это является все равно лишь секундой. О свойстве этого света в отношении Иисуса читаем следующее. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». Первое послание Тимофею, глава 6, стих 16. Мы можем сказать, что Божий свет настолько светел и настолько проницает, что для человека в плоти он является неприступным. Уже Моисею, который хотел видеть Божью славу, было сказано в книге «Исход», глава 33, стих 20, «Человек не может увидеть меня и остаться в живых». Это значит, что до поры до времени Бог оставался скрытым, можно сказать, оставался во тьме, обитал во мгле. Но сегодня, очищенные кровью Иисуса, мы можем с открытым лицом приступить к Нему. Но прежде чем войти в общение Иисуса, должна быть удалена наша плоть путем совлечения или переодевания, потому что во свете Иисуса ею нельзя пользоваться. Апостол Павел был поставлен в совершенно маленький луч этого неприступного света Иисуса, как читаем в Деяниях апостолов, глава 9, стих 3. И для него это имело большие последствия. Этот свет является для нас в плоти неприступным, но Слово Божье хочет нам показать славу и совершенство Божьего света. В нашем тексте мы имеем выражение, что Бог является Отцом светов. Отец является прежде всего производителем или родителем. Мы можем сказать, то, что Бог творит или порождает, является светом. Бог не творит тьму, а творит свет. Некоторые в заблуждении утверждают, ведь Бог создал же в конце концов и сатану. Это неправда. Через самовозвышение помазанный Херувим стал таким, какой он есть, но не через творческий акт Бога. Все, что Бог творит, есть свет. Согласно книге Иова, глава 38, стих 7, Бог сотворил мир ангелов. А у пророка Иезекииля в главе 28 читаем о том, как этот помазанный Херувим выглядел и какими полномочиями он был наделен, как он ходил среди огнистых камней, которые отображали свет, в котором он был сотворен Богом. После мира ангелов Бог сотворил в совершенстве небо и землю. Он не сотворил землю в том состоянии, в каком мы ее имеем в Бытие, глава 1, стих 2. У пророка Исаии в главе 34, стих 11 и в главе 45, стих 18 Библия сообщает, что Бог не сотворил землю пустынной. В Библии читаем, что была тьма над бездною, но тьма пришла туда вследствие падения мира ангелов. В книге Бытия, глава 15, стих 17, читаем далее о свете и тьме следующее. «Когда зашло солнце и наступила плотная тьма». Совершенно ясно, где свет отступает, там наступает тьма. И если в книге Бытия, глава 1, стих 2, читаем, что земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, то она не была сотворена Богом такою, а такою стала.

что Бог снова вмешался в истечение этого времени, мы видим в стихе 3, где говорится: «Да будет свет, и стал свет». С одной стороны, мы познаем здесь о видимом материальном свете, а с другой стороны и о духовном свете, ибо речь здесь идет о восстановлении земли, опустошенной отпавшими и Богом низверженными ангелами. Бог повелевает свету, и Он светит во тьму. Его слова мы можем так выразить: «Да будет свет на земле». Бог не творит этот свет. Ему нет необходимости творить свет, потому что Он является светом. Речь идет только о явлении света на земле. Одновременно при появлении света происходит разделение света с тьмою, что всегда тесно связано. Где присутствует свет, там происходит разделение. Где проповедуется Евангелие, Слово Божье, там происходит разделение в сердцах людей. Ложь становится явной. Это такой процесс, который сразу исполняется. Исполнителем является Отец Светов. Что Он творит, является светом, так как Он Сам есть свет. И в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 5, читаем дальше о свете: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Здесь мы видим, как Иисус, Слово Божье, жизнь, свет приходит на падшую в грехах землю, в эту тьму, которая в конечном счете восклицает: «Не хотим, чтоб Он царствовал над нами». Евангелие от Луки, глава 19, стих 14. «Потому что они не желали этот свет». Ниже мы к этому еще вернемся. Однако проникновение этого света в наши сердца вызвало в нас свет. Интересно, что по этому поводу говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Следовательно, благовествование, то есть Евангелие, о славе Христа является сиянием света, является светом, который светит в сердца людей. Ясно, что враг этого не хочет и блокирует проникновение этого света в сердца людей. И для этого он ослепляет. А что является следствием ослепления? Тьма. Ослеплять кого-нибудь означает сделать его слепым, чтобы он не мог больше воспринимать и видеть свет. Для этого враг имеет много различных методов, как ослеплять людей. Но цель всегда одна и та же – чтобы люди не видели и не воспринимали сияние света Евангелия. И далее читаем во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Это сделал Бог, который, как мы читаем в нашем главном тексте, благоволит обитать во мгле. В этом месте Писания мы пришли с вами к очень важному сообщению, которое нам частично поможет получить ответ на вопрос, который мы имеем в отношении нашего главного текста. Как Бог это сделал? В одной проповеди я уже говорил об этом. Бог, повелевший из тьмы, где Он благоволил обитать до определенного времени, воссиять свету. В этом свете мы видим Сына Божьего, нашего Господа Иисуса.
как и откуда Бог привел своего Сына из тьмы во тьму на эту землю. Бог является Отцом, является Производителем, поэтому через свое нетленное семя Он зачал в Марии, Матери Иисуса, своего Сына в плоти. Евангелие от Луки, глава 1, стих 35. А поскольку Мария в плоти являлась такой же грешницей, такой же тьмой, как и все остальные люди, то мы можем сказать: Бог, повелевший из тьмы, из Марии, воссиять свету, воссиять своему Сыну. Напоминаю вам о местах Библии, в которых сказано, что все люди согрешили, и Мария тоже. Послание Римлянам, глава 3, стихи 21 по 23. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». А также послание Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Значит, в лице своего Сына Бог в плоти пришел из тьмы, из Марии, пришел во тьму мира сего, поэтому мир сей, эта тьма, не объяла его. Евангелие от Иоанна 1, стих 5. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». То есть все люди, сердца тех людей, которые в вере приходят к Иисусу, Он освещает через Евангелие своим божественным светом и через Святого Духа в Духе открывается им. Для них Иисус уже не обитает больше во тьме. Заметим себе это, потому что это очень важно для дальнейшего решения нашего вопроса. Пойдем, однако, дальше. Значит, Бог светит своим светом через своего Сына в наши сердца. И как этот свет действует в нас? Отображением этого света в наших сердцах является сияние света познания. Свет Божий вызывает в нас познание Божьего Слова. Таким образом, в нас проникает Его свет. «Да будет свет!» Итак, Слово Божие говорит, что из состояния тьмы, в котором мы были, без Христа не имели надежды, Бог вывел нас, согласно первого послания Петра, глава 2, стих 9, из тьмы в чудный свой свет. В этом следует понимать как место, так и состояние света. Деяния апостолов, глава 26, стих 23. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. В этом месте мы можем сказать, что до смерти Господа Иисуса на Голгофском кресте Он благоволил обитать во тьме, потому что все люди, как евреи, так и язычники, не были готовы принять Иисуса в свои сердца. А Бог-сердцеведец видел это. Иисус пришел из тьмы, из Марии, и продолжал в плоти жить во тьме среди погибших людей. Ради спасения Божьего творения Сын Божий благоволил по Божьей воле, по заданию Бога, обитать во тьме среди погибших грешников. Почему? Потому что вплоть до совершения искупления на Голгофе Он не мог открыться людям, не мог явиться к ним в Божьем свете. Потому что тьма, весь окружающий погибший мир, не объяла его, хотя и свет во тьме светит. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 5.
Здесь я должен вам заметить, что в Слове Божьем встречаются такие места, как в нашем главном тексте, в отношении которых мы не находим в Библии непосредственный ответ в словах. Ответ на такие сообщения «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле», мы должны искать посредством тщательного и глубокого исследования Писания. Когда мы читаем об этом сообщении Соломона при освящении храма и сравниваем это сообщение с тем, что мы теперь знаем по этому вопросу из сообщения Нового Завета, то у многих детей Божиих спонтанно возникает такое мнение. Ведь это же противоречие! Особенно громогласно об этом заявляют либералисты. Как может Бог светов, благоволящий обитать во мгле, одновременно жить в неприступном свете? Мы с вами знаем, что до Харива Господь ввел Израиль день и ночь. Но из-за непослушания Израиля Господь отказывается дальше вести свой народ и говорит Моисею в книге «Исход» в главе 33 стихи с 1 по 18. «Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее, и пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хетеев, ферезеев, евеев и иевусеев». «И введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. «Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Стих 7. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его Скинией собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в Скинию собрания, находившуюся вне стана». Так естественным путем выявлялись верные последователи Господа из среды израильского народа. Стих 8 и далее. «И когда Моисей выходил к Скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в Скинию. Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в Скинию. И Господь говорил с Моисеем, и видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в Скинию. И вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от Скинии. Моисей сказал Господу, «Вот, ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». Господь сказал, «Сам я пойду и введу тебя в покой,
Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» И сказал Господь Моисею: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». Это очень содержательный текст, поэтому я привел его в этом объеме. Но самое главное, на что я обращаю ваше внимание, мы видим в том, что Господь говорит с Моисеем лицом к лицу в шатре, который он поставил вне стана, именно для того, чтобы иметь общение с Господом. Стих 7. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его Скинией собрания». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Словами «Мир вам» мы начинаем нашу сегодняшнюю программу «Благая весть» Портландского христианского радио, которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Для тех же, кто захочет послушать повторе одну из наших радиопередач, пожалуйста, выходите на радиоархив нашего церковного сайта fsbc.us.

Приветствую вас, братья и сестры, мир вам. Это воскресное утро, мы с вами имеем особое служение, будем размышлять о страданиях Иисуса Христа, нашего Спасителя, который действительно через свою жертву примирил нас с Богом. Это то, что никогда не должно перестать быть волнующим для нас. Это особое состояние, в которое привел нас Господь и нас недостойных. Поэтому сегодня это особое время, когда мы можем поклониться нашему Богу, когда мы можем поблагодарить Бога нашего. И совершая вечерю, мы должны совершать ее правильно, как Писание учит, чтобы мы могли проверять себя. Проверять себя, проверять свое сердце. Поэтому пусть Бог благословит сегодня каждого из нас, благословит все собрание, благословит и проповедь, чтобы мы услышали. И за все да будет Богу славу. Мы помолимся, попросим Его.

Мир вам, дорогое собрание! Сегодня мы вспоминаем страдания нашего Господа, проверяем свою веру, какое наше отношение к тому, что совершил наш Господь. И не только мы проверяем, многие люди, бывает, проверяют себя. Они задумываются, когда им тяжело, когда трудно. И я хотел бы вспомнить, как проверяли себя ученики, особенно в тот день или перед страданием нашего Господа. Господь беседовал с учениками, и они выразили свою уверенность в том, что они имеют полную веру. Я прочитаю это место Писания, Евангелие от Иоанна, 16 глава. Мы будем читать с 30 стиха по 32. «Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Поэтому веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». Вот такое место Писания для начала нашего рассуждения о вере, о нашем отношении к нашему Господу. В один момент показалось ученикам, что они теперь веруем, что Он от Бога исшел, что Он есть Бог. Но Иисус выразил сомнение, говорит: «Теперь веруете? Вот пришел час, когда вы все рассеетесь, и меня оставите одного». Меня оставите. Что мы можем для себя взять из этого? Ученики, конечно, они не знали своего состояния. Они думали, что они имеют веру, что они не оставят. Они верили в то, что они будут всегда с Господом. Но Господь, зная наперед все, что произойдет с Ним, что с учениками, и сказал им это слово: «Вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного». Если мы задумаемся над словами нашего Господа: «Вы рассеетесь», это Он сказал ученикам. А если Господь к нам обратит это слово: «Вы оставите Меня», при каких-то обстоятельствах трудных вы Меня можете оставить, и вы оставите Меня. Что мы можем на это ответить? Ученики, конечно, ничего не сказали, здесь не написано дальше на это. Но если мы вспомним, как Петр ответил, это уже мы найдем в Евангелии от Матфея. В Евангелии от Матфея Господь в 26 главе сказал, или Петр сначала сказал Господу в ответ. Мы находим 26 глава, 33 и 34 стихи. Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся от тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». «Если все соблазнятся от тебе, я никогда не соблазнюсь». Такая уверенность была у Петра. Может быть, такая же уверенность и у нас с вами. Вот сегодня то время, когда мы проверяем свою веру. То время, когда мы подтверждаем, что мы с нашим Господом, что мы Его не оставляем, что мы ходим в истине, что мы исполняем Писание, исполняем Его заповеди, что мы Его любим. Вот то, что сегодня мы совершаем, мы задумываемся, мы судим сами себя. Мы не можем судить кого-то, мы не можем рассуждать о чем-то. Мы сегодня сосредоточены на нашем взаимоотношении с нашим Господом. Вот мы, и перед нами Господь. И Он сегодня обращает свое слово к нам. И Он сказал ученикам: «Все вы рассеетесь, каждый в свою сторону». В свою сторону. У каждого человека есть своя сторона. А сегодня в нашем мире очень много сторон. Наши мысли могут уходить куда-то в сторону, о чем-то мы размышлять можем. Сегодня столько информации, сегодня столько возможностей, такая загруженность, такие переживания, такие события, которые происходят, которые нас отвлекают от наших взаимоотношений с нашим Господом. И, может быть, внутри мы себя чувствуем, как Петр: «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». А Господь, зная его состояние, зная его неутвержденную веру, говорит: «Прежде нежели пропоет петух, ты уже успеешь три раза от меня отречься».
Мы знаем историю, как это произошло. Как Господь говорит, когда Господа повели, когда его взяли в преторию, и Петр отрекался, он говорил: «Я не знаю этого человека, я не знаю». Он делал вид, что он ни при чем, что он не являлся учеником, хотя ему говорили, служанка говорит: «И ты был с ним, и речь твоя тебя выдает». Но он отрекался. Бывают обстоятельства, когда наша вера сокрушается. Бывают обстоятельства, когда мы неправильно действуем по отношению к нашему Господу. Может быть, в чем-то небольшом, мелочном, но мы отступаем от нашей веры. И Господь не хочет, чтобы мы его оставляли. Конечно, то критическое время, когда Господь перед страданиями очень желал, чтобы ученики присутствовали рядом с Ним, очень желал, чтобы они вот с Ним вместе разделили, пободрствовали, особенно в эту последнюю ночь перед Его тяжкими страданиями. И об этом записано. И к этому же Петру, который был уверен о себе, что он не оставит, Господь подходил, когда он совершал молитву там, в Гефсимании. Мы читаем в этой же главе 26, 40 и 41 стихи. «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“». Приходит к ученикам, к этим трем ученикам, которых он отдельно взял, чтобы, отойдя в сторону, помолиться, и чтобы они тоже молились. Он думал, что они в молитве поддержат нашего Господа. Он молился, знаете, это была особая молитва. Он настолько переживал, что пот его, Писание говорит, был как капли крови. Вот так вот он сильно переживал. И он очень хотел бы, чтобы кто-то был рядом, чтобы ученики его не оставляли. Он взял Петра, Иоанна, Иакова и думал, что они тоже будут молиться. Но они заснули. Им было тяжело выдержать этот один час. И Господь как бы упрекает Петра. И именно к Петру он подошел, потому что Петр сказал: «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Может быть, у нас есть такая уверенность, но Господь предупреждает, чтобы мы, как здесь сказано, бодрствуйте и молитесь. Я представляю, если бы Петр, когда услышал это слово, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть немощна, если бы он начал молиться, может быть, он бы избежал и от того, что он отрекся, он бы не стал отрекаться, он не пободрствовал, он не молился. Похоже, иногда случается и с нами. Иногда мы в очень большом расслаблении, нас отвлекают какие-то обстоятельства, этот мир, какие-то события, что-то еще нас отвлекает, и мы не бодрствуем, и тогда приходит вот это искушение, когда мы можем отречься каким-то поступкам, каким-то действиям. Может быть, что-то не так мы скажем, не так отнесемся, или наоборот, что-то не сделаем. Вот ученики, они не сделали, они не бодрствовали с Господом, и, конечно же, за это они поплатились. И как мы уже прочитали в Евангелии от Иоанна, что «все вы рассеетесь каждый в свою сторону, вы оставите меня одного». Господь не очень, Он не хотел, чтобы ученики оставили. И я задумывался над этим, может быть, и вы задумывались. А что бы случилось, если бы ученики не разбежались, а остались? И вот вы взяли их вместе со Христом и повели. Я почему-то имею такую уверенность, что Господь бы их сохранил, может быть, им бы труднее пришлось, но Господь бы их сохранил, их бы не стали распинать. Может быть, они перенесли какие-то побои, но они бы не оставили Господа. А я думаю о себе. А вы можете подумать каждый о себе. А если бы вы оказались в такой момент вот с Господом, когда надо бодрствовать, когда пришли его взять, когда нужно за веру пострадать, что бы мы сделали? Вы знаете, сегодня, сейчас, когда все благополучно, я тоже уверен, и вы уверены, что мы бы остались верными Господу. Но если мы не молимся, если мы не приобщаемся к нашему Господу, не имеем с Ним одной части, мы не бодрствуем, то, конечно же, тогда мы можем и ослабеть. Тогда мы можем так же, как и ученики, каждый в свою сторону. Как бы хотелось, чтобы сегодня мы были на стороне нашего Господа. Не на своей стороне, не на том, что нам удобно, что выгодно, а то, что хочет Господь. Сегодня мы вспоминаем страдания нашего Спасителя.
И мы еще прочитаем несколько мест, несколько стихов, какие эти были страдания. Мы находим место Писания Матфея, 27 глава. Это уже после того, когда Иисуса судил Пилат, когда уже он был перед Синедрионом, а теперь он уже пристал на поругание перед воинами римскими. Прочитаем эти строки, как это было тяжело, как это было трудно. И в то же самое время, мне кажется, хорошо бы помнить, что ученики его оставили. Они переживали. Петр отрекся. Господь все это знал. И ему было очень тяжело. Никого рядом с ним нету. Но мы прочитали, что «Отец со мною». Господь сказал в Евангелии от Иоанна в 16 главе, мы прочитали. «Но я не один, потому что Отец мой со мною». И вот я верю, что в эти вот переживания, тогда, когда было поругание, Отец Небесный был с Господом. Как хорошо, если и нам, когда очень тяжело, очень трудно, может быть, и мы несем какое-то поругание или какие-то внутренние переживания, как хорошо нам чувствовать, что Бог Отец Небесный с нами. Тогда нам легче переносить эти трудности, эти страдания, искушения. Все, что бы ни происходило в нашей жизни, нам легче переносить, когда мы ощущаем присутствие Бога Отца в своем сердце, как подобный Иисус Христос. Когда мы ощущаем Его заповеди, когда мы живем по этим заповедям, наше сердце уверено, мы верим, что Господь нас не оставляет, Он с нами, что бы с нами ни случилось. И мы сейчас будем читать поругание над нашим Господом. Мы с 27 стиха прочитаем по 35. «Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк, и, раздевши Его, надели на Него багряницу, и, сплетшие венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость, и, становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на Него, и, взявши трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его в одежды Его и повели Его на распятие. Выходя, они встретили одного кириянина по имени Симона, и этого заставили нести крест его. И пришедшие на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Вот до этого стиха мы прочитали место Писания, отрывок. Я хотел бы немножечко как бы углубиться в то, что происходило. Надели на него багряницу. Багряница – это царская одежда. Это красного цвета, такая специальная одежда для богатых людей. И это багряный такой красноватый такой цвет. Это очень дорогая одежда, потому что краска для этого очень дорогая. И вот почему-то где-то не нашли, надели на него эту багряницу, потому что они слыхали, что он царь иудейский. Они так и говорили. Они одели в багряницу, дали ему трость, на голову одели венец из терна. Я думаю, что у нас тут нету, а вот было как-то венец. Это такие острые длинные шипы. И вот брали эту трость, которая у него была в правой руке, и этой тростью били по голове, по венцу. И эти шипы вонзались в чело, в голову Спасителя. Какая ужасная боль. Я не представляю, как после этого можно еще жить, думать, рассуждать и двигаться. Но у Спасителя хватало на это сил. Его били сильно. Его били плетями специальными. Его тело было избито, изранено. Он не имел силы уже нести крест. Поэтому здесь мы прочитали, что Симон Кирьянин, который шел с поля, они возложили на него крест Господа, потому что Господь уже не был в состоянии нести этот крест. Какое унижение было для нашего Господа? Плевали на Него. Вот эти плевки, поругания, издевательства, это все, конечно, совершали воины. Конечно, они были римляне, они не были иудеями, они были язычниками. Но предатели были иудеи. Те люди, к которым он пришел, которым он желал спасения, он желал им мира, но они этого не захотели. И они отдали вот на это поругание своего Спасителя, Царя,
как и воины говорили, это была действительно правда. Он является и являлся царем иудейским. Но он понес вот такое поругание. Для чего? Для того, чтобы спасти, для того, чтобы мы с вами имели вот это приобщение. Если бы не смерть Иисуса Христа, то язычники никаким бы образом не имели наследия в жизни вечной. Никакого спасения бы это люди не имели. Пришли на место, мы прочитали, на место лобное, которое называлось Голгофа, и там, прежде чем забить гвозди в руки, прежде чем положить его на крест, дали ему специальный состав, написано, 34 стих, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и отъедов не хотел пить. Исследователи говорят, что этот состав как бы помогал терпеть боль, он как бы делал боль не такой невыносимой. Но Иисус не принял этого облегчения. Он решил до конца вот испытать и перенести на себе все эти страдания. Он нисколько не пытался уйти в сторону куда-то. Он готов был для того, чтобы вот пережить эти страдания, для того, чтобы множество людей, весь мир был бы спасен. Если бы не страдания нашего Господа, то трудно сказать, что было бы на сегодняшний день с этим миром. Наверное, он бы перестал существовать. Это только заступничество нашего Спасителя. Благодаря Его крови мир сегодня еще существует, но он существует до определенного времени. Мы знаем события, которые должны быть, которые происходят, и к чему мир готовится, мы это тоже хорошо знаем. И это христиане всегда знали. И все, что происходит в мире, мы сегодня связываем с тем, что сделал наш Господь, что Он сделает, когда Он придет второй раз, когда Он явится за Церковью, когда Он придет судить этот мир, а это время, конечно, оно сбудется, оно придет это время. Вот такие страдания Господь понес за нас, чтобы нам с вами иметь сегодня жизнь вечную. Мы сегодня говорим о том, что ученики оставили нашего Господа. Пророческое слово за 500 лет до страданий Господа, мы читаем книгу пророка Захарии, 13 глава, 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». У меня здесь отмечено, это было пророчество за 520 лет до рождения Иисуса Христа, а до Его страданий еще больше, на 33 года. И, конечно, люди, которые читали это пророчество, они не имели понятия, какого пастыря, какое поражение, как оно будет происходить. Но оно это произошло, пророческое слово. Я хотел бы прочитать еще два стиха ниже. Что Господь говорит о тех людях, или о народе, или о земле, о народах, о царствах, что будет происходить дальше? Я думаю, что Господь не оставляет вот без внимания то, что совершили люди, совершило человечество. И оно обязательно понесет наказание. И, наверное, эти стихи 8 и 9 говорят об этом. «И будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». Почему-то после 7 стиха, где говорится о поражении пастора, говорится о том, что ожидает людей. На всей земле, не просто где-то в определенной части, на всей. Две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу, это народ Мой, они скажут, Господь, Господь Бог Мой. Вот так вот Господь пророчески сказал. Я вижу, что это слово еще не сбылось, и вижу, что оно должно сбыться. Когда оно сбудется, Господь знает. Но мы, христиане, читаем это пророческое слово и знаем, что непременно это сбудется. И мы ожидаем, что когда-то придет Господь и нас возьмет, и нас не коснется это. Нас не коснется, но а других людей коснется. И это мир к этому готовится. И, скорее всего, уже готов. И нам нужно быть ожидающими. Нам нужно быть верными. Нам не нужно уходить от Господа в свою сторону. Надо принимать сторону Господа. Сегодня у нас есть возможность вспомнить страдания нашего Господа.
рассуждая о нашей вере, о нашем хождении, о нашем личном отношении, действительно ли мы такие твердые, и мы можем бодрствовать и противостоять всем козням лукавого и оказаться с нашим Господом, чтобы Он не говорил, как об учениках, что вы все рассеетесь, теперь веруете. Да, конечно, мы веруем, но какая наша вера? Господь знает, и нам нужно приготовляться. И я думаю, что сегодня есть хорошая возможность такая каждому еще раз и еще раз проверить, насколько у нас правильное хождение перед нашим Господом. В наше утешение еще хочу прочитать одно место Писания. Это первое послание апостола Петра, первая глава, перед нашей молитвой, чтобы нам было за что благодарить нашего Спасителя. Первое послание апостола Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, по Его великой милости возродил Он нас воскресением из мертвых к упованию живому. Мы уверовавшие, мы воскресшие, мы теперь не мертвые по отношению к нашему Богу. Мы возродились по великой Его милости. И именно, наверное, вот это не хватало ученикам. У них не было возрождения. Они не чувствовали живого упования. И они, конечно же, рассеялись каждый в свою сторону. Слабая вера, она приводит к тому, что и теряется упование. Слабая вера бывает от того, что не знаем мы того, что написано, не знаем учения нашего Господа. Слабая вера, когда мы не участвуем, пропускаем или нерадиво относимся к тому, чтобы вспоминать Его страдания. Иногда я думаю о том, что, Господи, когда Ты страдал, а была ли у Тебя вера? А действительно, а нужна ли была вера Иисусу Христу? Наверное, как Он говорит в Евангелии от Иоанна, «Отец во мне, я в Отце, я и Отец одно». Там не может быть даже и близко к тому, что там нужна была бы вера, потому что Отец пребывал в Иисусе Христе. И Господь сказал ученикам, мы об этом упоминали, «Вы рассеетесь, вы оставите меня одного, но Отец мой со мною». И я так считаю, что если мы задумаемся, а Отец в нашем сердце, если Господь в нас, вот подобно как в Иисусе Христе, конечно же, это утверждает нас. У нас нету такой возможности отпадать, если Отец постоянно пребывает в нашем сердце. Для чего мы и совершаем этот завет, я бы сказал, завет не то, что заповедь, это больше заповеди. То, что мы совершаем хлебопреломление, это вхождение или участие в Новом Завете. Новый Завет – это присутствие Божие в нашем сердце. Бог никогда не нарушает этот завет. Мы можем нарушить, но Бог никогда не нарушает. Если мы в чем-то нарушили завет, у нас есть время помолиться, исправиться, у нас есть время, чтобы Господь нас освободил от всего, что мешает, что ненужное. Мы говорим о том, что Господь сказал «Я и Отец одно», и что Отец со мною, я не один. Но мы читаем в Евангелии от Матфея, мы читали уже с 27 главы, но я хочу коснуться 46 стиха. 27 глава, 46 стих от Матфея. Когда Иисус уже на кресте находился, и когда Он понял, что уже время Его отшествия наступило с этой земли, Он произнес громко вот эти слова, мы их сейчас прочитаем, 46 стих. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом, «Или, лама савахвани», то есть Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Если мы подумаем о нашем Господе, ученики оставили. И вот в этот последний момент Он возопил и говорит, «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Если бы Отец не оставил Сына, Он бы и не умер.
Но ему нужно было испить эту чашу до конца. И последнее, что тяжело оказалось для Господа, это его смерть, когда Отец Небесный его оставил. Дорогие друзья, как нам не благодарить нашего Господа? Его все оставили. И хорошо, что мы сегодня не оставляем. Хорошо, что мы сегодня с Ним. И Его Слово, и Его заповедь мы исполняем. Мы участвуем в этом Новом Завете, в этой чаше, которая нам сегодня предоставлена. Мы подтверждаем, мы говорим: Господи, мы Тебя не оставляем. Мы с Тобой. Мы не будем уходить каждый в свою сторону. Да поможет нам Господь совершить эту вечерю и участвовать в этом. Да благословит Господь дальнейших служений. Ему слава. Аминь.

Напоминаем, что с вами в эфире Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня мы вспоминаем Голгофу. Мы вспоминаем страдания и смерть Христа. Мы проверяем наше отношение к тем далеким событиям в историческом смысле, но близким и дорогим нашему сердцу. Мы также проверяем свое духовное состояние. Для чего? Чтобы нам участвовать в хлебопреломлении достойно. Thank you.

Сегодня уникальное сочетание, которое мы имеем в этом богослужении, сочетание страданий нашего Господа Иисуса Христа и Его победоносное воскресение. Это уникальное то, что мы можем сегодня не просто вспоминать, но прочувствовать в сердечной благодарности того, что совершил Господь для нашего спасения. Я понимаю, что всегда, когда мы совершаем вечерю Господню, когда мы принимаем участие в этом служении, мы переживаем особые чувства. Я верю, что каждый христианин может сегодня в глубоком смирении склониться перед Голгофской жертвой и сказать: «Господь, благодарю Тебя, потому что я спасен. Ты для меня пришел на эту землю, чтобы умереть и воскреснуть для того, чтобы подарить мне прощение грехов. И открываешь небо для того, чтобы взять нас к себе». Друзья дорогие, мне очень хочется, чтобы сегодня наше сердце наполнилось молитвенной благодарностью и хвалой нашему Небесному Отцу за то, что Он отдал самое драгоценное Своего Сына на смерть, а чтобы искупить нас. Мне очень хочется, чтобы сегодня каждое сердце могло по-особому подойти к этой заповеди и быть участником в этой трапезе. Пусть Господь нас благословит. Я хочу пригласить всех нас вместе пережить это событие. Отрывок этого события записан в Евангелии от Матфея, 27 глава, с 15 стиха. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: „Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?“ Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: „Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него“. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: „Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?“ Они сказали: „Вараву“. Пилат говорит им: „Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?“ Говорят ему все: „Да будет распят“. Правитель сказал: „Какое же зло сделал он?“ Но они еще сильнее кричали: „Да будет распят“. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: „Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы“. И, отвечая, весь народ сказал: „Кровь его на нас и на детях наших“. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и

Вели его на распятие. Друзья дорогие, это событие, которое пережил наш Господь перед тем, как был распят на Голгофском кресте. Я понимаю, что, вспоминая эти события из года в год, каждый месяц мы что-то отмечаем для себя, что-то берем. Но, друзья дорогие, сегодня очень многие люди говорят о том, что это особое событие становится обыденным, как-то удаляется от сознания и сердец людей. Мне очень хочется, чтобы мы сегодня действительно могли, вникая в этот текст Священного Писания, представить себе, что мы присутствуем в этот момент, когда ведут Христа на распятие. Для многих людей это было абсолютное равнодушие, потому что они это видели очень часто. Но были те люди, которые, сокрушаясь сердцем, плакали о том, что совершается над Иисусом Христом несправедливый суд. Для Пилата это был обычный рабочий день. Необычное было только в том, что перед ним стоял, как он свидетельствует, праведник. Он видел, что его осудили из-за зависти. Его обвиняют ложно, и смятение наполняло его сердце. Я не могу до конца представить состояние его внутреннего мира. Он колеблется где-то, жена приходит или присылает к нему людей и говорит, чтобы ничего не сделал этому человеку, много пережило во сне. Колеблется сердце Пилата, но стоит толпа людей. Люди, которые готовы предать на смерть лишь только потому, что этот человек совершал определенные действия, совершал чудеса, исцелял тех, кто нуждался в исцелении, воскрешал мертвых, кормил голодных людей. И для них это было недосягаемое в их жизни. Они понимали, что этот человек набирает авторитет, а их религиозность становится где-то позади. Где-то они теряют свой авторитет и влияние на людей. Пилат задает вопрос, казалось бы, обычный вопрос, который мог прозвучать в этот момент. «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Не так бы хотелось, чтобы, затаив дыхание, толпа могла умолкнуть. Эти преступные возгласы прекратились. Хотя бы на какое-то мгновение люди могли осознать, что происходит в действительности. Почему звучит этот вопрос? И что необходимо было ответить их сердцу. Друзья дорогие, я слышал очень много свидетельств людей, которые говорили, если бы мы находились в это время там, у подножья Голгофы, там, где выносился ему приговор, мы бы предприняли все, чтобы остановить это безумие. Наверное, в какой-то период нашей жизни мы тоже так понимали и говорили, если бы наша жизнь была в то время, если мы были там, наше бы отношение было противоположно отношению людям. И действительно, это побуждение сердца, сердец людей, которые познали Господа. Но я хочу сказать, есть одна деталь в нашей жизни. Голгофа всегда остается Голгофой на протяжении всех веков. Человечество, которое рождается на эту землю, оно продолжает быть среди этой толпы людей, наблюдая за тем, что происходит на Голгофе. И нам надо согласиться, что мы присоединяемся к этой толпе людей, потому что мы приходим в этот мир через жизнь, которую Бог дарит нам, через наше рождение. И как для тех людей, так и сегодня для нас остается этот момент принятия решения. Друзья дорогие, этот вопрос звучит через все века, что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? И зачастую мы должны, точнее, мы всегда должны ответить на этот вопрос. Нет такого человека на земле, чтобы он мог избежать ответа на этот вопрос. Человек должен однажды свое решение, сказать свое решение, ответив на этот вопрос. Я понимаю, что сегодня, как верующие люди, я верю, что мы святые люди, потому что мы искуплены Его драгоценной кровью,
И мы не можем по-другому ответить, как сказать: «Господь, мы хотим, чтобы Тебя не распинали, мы хотим, чтобы Ты остался жив, чтобы не было этого страшного преступления на земле». Друзья дорогие, мы откликаемся на призыв Господа, и этим своим откликом мы говорим о том, что мы на стороне Иисуса. Но как часто бывает в нашей жизни, когда возбуждают эти люди эту толпу и говорят, чтобы просили Вараву, а Христа предали смерти, как часто бывает, что обстоятельства вокруг нас побуждают делать что-то другое. И как ни парадоксально звучит, бывает в жизни христианина, когда он в обстоятельствах жизни говорит: «Да будет предан смерти Христос». Я вспоминаю события ветхозаветнего времени, ветхозаветняя Пасха. Люди готовятся к тому, чтобы совершить Пасху, и Господь дает повеление, ангел дает повеление от Господа, чтобы люди, заколов агнца, взяли крови этого агнца и могли помазать косяки дверей и перекладину дверей своего дома. Друзья дорогие, это повеление приходит в момент, когда провозглашено о том, что в эту ночь пройдет ангел-губитель и первенец, так говорит Священное Писание, от человека до скота в египетском народе будет поражен. Это страшное известие приходит, известие о смерти, если не будет крови на косяках дверей. Я представляю эту картину. Израильский народ, евреи, которые понимают, что это очень серьезное провозглашение, они стараются очень тщательно исполнить это повеление от Господа. И люди мажут косяки дверей своего дома. Через небольшое время будет идти ангел-губитель, и я понимаю, что многие, затаив дыхание, ожидали, что произойдет. «Господь, мы верим Твоему Слову». И были египтяне, соседи, которые жили рядышком. Я понимаю, что эти египтяне, они в какой-то мере дружили с евреями. Где-то было очень близкие отношения, где-то ребятишки вместе играли. Я понимаю, что дети евреев говорили, что-то произойдет ужасное в этой ночи. Я не думаю, что кто-то не просил из египтян: «Дайте нам этой крови помазать косяки дверей и нашего дома». Друзья дорогие, но это невозможно было сделать. Для израильского народа это было обетование, данное Господом. Для египтян это приговор, который пришел за то, что они совершали в своей жизни по отношению к Божьему народу. Мои дорогие братья и сестры, мы стоим сегодня перед Голгофой. Порой для некоторых людей это действительно перекресток судьбы или вопрос жизни и смерти. Иногда хочется, понимая, что ожидает впереди, иногда хочется уйти от ответственности и помазать косяки своих дверей, своего сердца кровью, пролитой на Голгофском кресте. Но это нельзя сделать, потому что состояние души совсем другое. Попирается кровь завета, попирается Сын Божий, который умирал на Голгофском кресте через жизнь нашу на этой земле, неправильную жизнь. Перед нами события, участие в вечере Господней, в этой трапезе, где есть призыв апостола Павла испытать себя, проверить себя. И Павел говорит о достойном участии. Павел знал, что кровь ветхозаветней Пасхи помогла только тем, чье сердце принадлежало Богу. Нельзя проскочить мимо по-соседски, за компанию, которая, может быть, очень нравится мне, но я не хочу быть похожим на этих людей.
Друзья дорогие, сегодня мы будем соприкасаться с этой святыней. Сегодня наше решение, что мы сделаем с Иисусом, который называется Христом, имя которого мы сегодня провозглашаем как воскресшего нашего Спасителя. Что ты сделаешь, как ты поступишь? Мы действительно сегодня имеем это полное право на участие в вечере Господней. По крайней мере, так читается в тексте Священного Писания, так будут читать служители. Друзья дорогие, но наша совесть или наше испытание, или момент этого испытания, он индивидуальный. Это наше личное отношение с Богом. Вы представляете, насколько Бог в величайшей своей любви приближается к нам. Он позволяет нам испытать себя, пройти через суд своей совести, пройти через суд своего сердца, испытать. И дальше Павел говорит, и таким образом быть участниками в этой святыне. Друзья дорогие, если мы оценим жертву нашего Господа Иисуса Христа, если мы искренне проанализируем нашу жизнь на этой земле, если мы будем иметь эти близкие отношения с Господом, по крайней мере сейчас мы действительно будем совершать эту заповедь не в осуждении себе. Представьте себе, если вы... Господь не дал такой возможности испытать себя, проверить и что-то изменить. Наверное, для многих людей, которые называют себя верующими, это была бы смерть. Ни один судья, ни один закон, ни одно государство не позволяет преступнику или обвиняемому вынести себе приговор. Давайте на мгновение представим себе эту картину. Заводят обвиняемого, снимают ему наручники, судья поднимается, снимает свою одежду, дает возможность этому обвиняемому одеть эту одежду на себя, дает все права, чтобы он прошел на его место и вынес себе приговор. Я понимаю, что ни один бы преступник не был бы осужден. Было бы тысячи оправданий, почему он совершил это преступление. Он бы нашел вину других людей, которые сделали все обстоятельства так, что он был вынужден совершить то или другое преступление. Друзья дорогие, поэтому судья никогда не отдает этого права. Ни один закон не позволяет это сделать обвиняемому или преступнику. Но Бог позволяет сегодня нам, людям, которые, живя на этой земле, осознают, что многие моменты нашей жизни – это то, что необходимо изменить, если очень честно подойти к совершению вечери и участию в вечере Господней и заглянуть в глубинку нашего сердца, как много вещей необходимо изменить, оставить, приблизиться к Богу и отделиться от той толпы, которая сегодня кричит «Да будет распят!» Им не нужен живой Христос. Религия нужна, сегодня это привычно, сегодня это модно, сегодня это вовлекающее. Но живой Христос не нужен, потому что, приближаясь ко Христу, приближаясь к Его святости, входя во свет Божьей святости, открываются и обнаруживаются дела каждого человека на этой земле. Друзья дорогие, мне очень хочется, чтобы сегодня мы склонились на колени перед нашим Небесным Отцом, и могли сказать Ему самые сердечные слова благодарности за все, что Он сделал для нас, провозгласив нас оправданными только лишь по той причине, что кровь Его Сына была пролита на Голгофском кресте. Мне очень хочется сегодня попросить, чтобы каждое сердце, даже те, кто не будет участвовать в вечере Господней, не являясь членами церкви, вы могли в смирении поднять свой взор к небесам. Вы живы, потому что Господь любит вас. Вы живы и не исчезли с этой земли, потому что Его благодать и милость продолжают распространяться на этой земле. Мы живы, потому что Он воскрес. Мы живы, потому что Он победил смерть и ад, и сегодня предлагает спасение. Да благословит нас сегодня Господь. Да поможет нам, чтобы мы могли действительно... от всего сердца, от всей души поблагодарить Его за все, что Он сделал для нас. Он этого достоин.

0: так много.
1: Имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Прямой путь. Путь – слово то же самое, что слово «дорога». По-другому прямая дорога. Сколько дорог есть вокруг нас? Посмотрите, одна прямая дорога, другая извилистая, третья. Вообще практически невозможно ехать, например, дорога в горах. Горный серпантин. Слышали когда-то об этом? Или, может быть, ездили? Очень тяжело по нему ехать. Особенно в высокогорных регионах. Есть разные пути, есть много разных дорог. Но в Библии указан тот путь или та дорога, которая среди всех дорог является дорогой от Господа. Дорогой для Господа, дорогой для людей. Мы говорим об этой дороге, об этом пути сегодня. Для кого изначально в Библии предназначалась прямая дорога? Давайте прочитаем об этом в книге пророка Исаии, 40 главе, с 3 по 5 стих. Исаия, 40 глава, с 3 по 5 стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи пути Богу нашему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и увидит всякая плоть спасения Божия. Ибо уста Господня сказали это». Мы видим пророка Исаия о прямом пути, об этой дороге. «Глас вопиющего в пустыне» – известная формулировка, которая воплотилась с приходом на землю Иисуса Христа. Кто приготавливал путь для Иисуса? Кто выполнял служение, при этом говоря, «Сам я недостоин даже развязать у него обувь». Конечно же, это Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, который своим служением приготовил путь для того, чтобы начал служение Иисус Христос. Как он сам сказал об этом, радостная весть от Матфея, 3 глава, стих 11. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести его обувь. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн Креститель – самый великий человек, о котором сказал Иисус. Что он делал? «Я крещу вас в воде в покаяние». Крещение Иоаннова. «Но идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». То есть Иоанн Креститель четко показал, что его служение не является всеобъемлющим, оно является подготовителем к приходу нечто большего, к началу служения Иисуса Христа. Пророчество Исаии, 40 глава, о чем прочитали? «Глас вопиющего в пустыне». приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи его пути. Прямой путь. Сначала он предназначался для Господа Иисуса Христа. Своим служением Иоанн Креститель подготовил этот прямой путь для того, чтобы Мессия начал свое служение. Это прежде всего прямой путь. Он от Господа и для Господа. Это самое первое. Но Иисус Христос, в котором воплотилось это пророчество Исаия, он сам стал тем самым путем. Тем самым прямым путем, который предназначался для него. Он сам же с приходом своим и им стал. Что он сам говорил, Иисус Христос? Радостная весть от Иоанна, 14 глава, стих 6. Иисус сказал ему: «Я путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иисус называет себя путем. Иисус – это путь на небо. Это тот самый путь, прямой путь на небо. Кроме Него других путей нет. Представляете? Нет других путей, кроме прямого на небо. Прямой путь через Иисуса Христа. Больше недоступно ничего. Хотя люди что только не предпринимают. В основном хотят спастись через дела. Делай добрые дела. И думай, что через это наследует жизнь вечную. Но добрые дела – это отношение наше к другим. Это показатель нашей доброты. Это показатель спасенных людей. И просто добрых людей. Но просто добрым быть недостаточно. Ведь кто не идет по прямому пути Иисуса, тот не получает спасения. Почему? Потому что извилистый путь к Богу невозможен. Путь этот не извилистый. Он прямой через Иисуса. Он один единственный. Поэтому Иисус и говорит о себе: «Я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Этот путь, который предназначался для Господа, воплотился с приходом Христа. Иисус стал сам прямым путем. Ведь через Иисуса мы получаем спасение. Иисус Христос – главная основа этого прямого пути. Итак, он для Господа. И также он от Господа для людей, для того, чтобы всякий приходящий к нему не погиб, но имел жизнь вечную. Кто верует в Иисуса, тот не погибнет, тот будет иметь жизнь вечную благодаря прямому пути, который через веру он приобрел. Как ходить по прямому пути? И зачем? Как нам ходить по нему? По этому прямому пути. Письмо Евреям, 12 глава, стих 12 и 13. Евреям, 12 глава, стих 12 и 13. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Ходите прямо ногами вашими, чтобы хромающая не стала еще больше хромать, а лучше исправилась. Как мы ходим пред Господом? Если мы идем по пути веры, по этому прямому пути, проложенному для нас Иисусом. Как мы ходим по этому пути? Какова наша жизнь? Что мешает нам ходить слабые колени, которые трясутся. Может быть, хромота? Все это, конечно, духовный план. Может быть, что-то еще? Как написано, ходите прямо вашими ногами. Это так должно быть. Но если мы посмотрим каждый на свою жизнь, каждый может сказать, ходит ли он прямо или он ходит не очень прямо. Но если вы пошли по пути Иисуса и получили спасение по благодати, выполните то, что требует от нас Бог. Ходите прямо вашими ногами, вашими духовными ногами. Христианская жизнь должна быть прямой, на твердых ногах веры. Только так и никак иначе. Потому что путь для нас прямой — это сам Иисус Христос. По-другому мы никак не можем делать. Зачем нам идти по прямому пути на прямых ногах? Для чего? Были примеры на страницах Библии. Для чего нам ходить? Евреям 6 глава, 11-12 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Прямой путь, исполнившийся пророчество Исаии в Иисусе Христе. Прямой путь, проложенный для нас. От нас требуется идти на прямых ногах. Для чего? А для этого. Чтобы мы не обленились, но подражали тем героям веры, которые верою и долготерпением наследовали обетование, то есть наследовали то, что им обещал Бог. Бог, что обещал, то и исполнит. У него не остается бессильным никакое слово. Именно для этого. Какое для нас главное обетование? Это слова Иисуса Христа. Живущий и верующий в меня не умрет никогда. Радостная весть от Иоанна, 11 глава, стих 26. Вечная жизнь. Верующий в Иисуса не умрет никогда. Это самое главное обетование для нас. То обетование, что спасенный человек будет с Господом всю вечность, а там уже не видела того глаз и не слышала уха, что приготовил Бог любящим его. Не видела, не слышала, хотя совсем малую часть Бог открыл на своем слове в книге Откровения. Каково жить на новой земле, под новым небом? Об этом вы можете послушать передачи из нашего цикла «Открывай Писание». А сегодня мы говорили о прямом пути. Прямой путь, который был обозначен в пророчествах Исаии, который воплотился в Иисусе Христе. Иисус, который сам стал тем самым путем. Путем прямым, единственным, верным, идя по которому мы наследуем вечную жизнь от Господа, идя по которому. И от нас требуется идти на прямых ногах. Зачем? Чтобы Господу служить и Его прославлять. Потому что кто хромает в вере, ему служить тяжело, он должен сначала на себя обратить внимание. А кто идет на прямых ногах, тот и может служить Господу полноценно. Благослови вас всех, дорогие друзья, чтобы вы шли по пути Иисуса на этом прямом, единственном и верном пути к Господу. На прямых ногах для Божьей славы. А на сегодня у нас все. Мы благодарим вас за внимание. Слава Господу Всемогущему! хвала и благодарение за все. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

0: Уважаемые друзья, предлагаем вашему вниманию несколько бесед в изложении христианского поэта и писателя Николая Александровича Водневского.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас всех любовью и в любви Господа Иисуса Христа. Сегодня мы имеем беседу о счастливом рабстве. Счастливое рабство? Не звучат ли эти слова парадоксом? Разве может быть рабство счастливым? Слово «раб» в наше время неприятно звучит. Режет ухо, особенно в Америке, где все граждане равны, все свободны. И эта свобода закреплена законами. Однако свобода граждан – это очень относительное понятие. Мы свободны делать выбор. И часто люди попадают в рабство греха и плохих привычек. Не может человек жить сам по себе. Он должен кому-то принадлежать. Совершенно свободных людей на земле нет. Вот почему слово «господин» или «Господь» по отношению к Богу – это самое дорогое, драгоценное слово. А слово «раб» – красивейшее – раб Божий, слуга Божий. Апостол Павел любил это имя больше других имен. Во всех посланиях он подчеркивал: «Павел, раб Господа» или «господина», можно сказать, «Иисуса Христа». Мы, верующие, называя Христа Господом, признаем себя Его рабами, хотя мы иногда бываем непослушными рабами, но это уже другое дело. На самом деле, разве можно найти лучшего господина, чем тот, каким является наш Господь Бог? Он – Отец наших душ. Он наш Создатель, Он наш Попечитель, Он наш Защитник. Имя Господь ежедневно произносят миллионы людей, вздыхая и радуясь. И хотя мы живем не в век рабов и господ, но если мы доверили себя Богу, имя Господь нас не соблазняет. Верующие люди любят это имя, и Бог называет преданных Ему христиан рабами или Его слугами. «Посмотри, кто есть такой, как мой раб Иов», — говорил Господь сатане. «Мой раб Иов, мои рабы», — говорит Господь и сегодня, «о тех, кто Ему предан, кто Ему служит». Я люблю называть себя слугой и рабом Божьим, потому что это имя для меня очень приятно, и лучшего я не хочу, потому что рабство Богу отличается от рабства мира сего. Рабство Богу – это добровольное рабство, рабство по любви, это счастливое рабство. Христос пленил меня своей любовью, и это сделало меня добровольным Его рабом, Его слугой. Что заставляет меня поклоняться Христу? Что заставляет меня падать пред Ним, как прах? В первую очередь, сознание моего ничтожества и Его любви ко мне. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяла посреди внутренностей моей, так говорил раб Божий и царь Израиля в своем пророческом псалме, 21-м псалме. Загляните, прочитайте эти слова, 15-й стих 21-го псалма. Так сказать может только тот, кто познал неизреченную Божью любовь, кто познал Его благодать, благодать спасающую, благодать охраняющую наше спасение. Кстати, здесь очень будет полезно прочесть удивительный текст из книги «Исход», 21 главе. Дорогие слушатели, кто имеет Библию, советую открыть 21 главу книги «Исход», Прочтем стихи со 2 по 6. Так звучала заповедь Божия. Послушайте. «Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Но если раб скажет: „Люблю господина моего, не пойду на волю“, то пусть господин его приведет его перед богов, то есть перед судьей, и поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Вот так, друзья мои, Дух Святой изобразил нам картину добровольного рабства. Рабство – это одна из черных страниц истории человечества. Крепостное право в России было тоже ничем иным, как рабством. Крепостник-помещик мог обменять человека на собаку. Такое бывало. В газетной хронике царской России до 1861 года можно было встретить такие объявления: «Меняю 3 крепостных на племенного быка». Друзья мои, не лучше было положение в Америке в период рабовладельчества? Не лучше. У Израиля положение было иначе. Господь через Моисея дал народу закон, чтобы не было крайностей, не было жестокостей. Если ты купишь себе раба, потому что в те времена это было нормальное положение, состоятельные люди покупали раба, заплатил за него деньги, то пусть он тебе отработает только 6 лет, а на 7-й отпусти его на свободу. Этот закон был строгим. Этот закон был строгим. Но если тот раб скажет: «Я люблю господина моего, не пойду на волю после 6 лет служения ему». А разве может быть такое положение? Разве можно найти такого раба, который бы добровольно отказался от свободы? Так может поступить только тот раб, у которого господин не жестокий тиран, не эксплуататор, не угнетатель, а любящий, справедливый, милосердный, сострадательный человек. Такой господин одевает своего раба как сына своего, разговаривает с ним с любовью, не бьет его, сочувствует в его проблемах. Раб работает, и господин работает. Он не делает внешней разницы между своим сыном и своим рабом. Поэтому, когда кончается срок такого рабства, видя доброту господина, раб может сказать, и бывало так, может сказать: «Куда я пойду? Ну, где я найду лучшее место? Ты был не только моим господином, но и другом. Ты был мне как родной отец. Не хочу я свободы. Буду тебе добровольным рабом». Это напоминает нам картину Нового Завета. Когда на вопрос Христа, верующие, я думаю, вы помните, Христос спросил учеников: «Не желаете ли и вы уйти от меня?» Когда люди отходили после его речи, которая им не была ни по сердцу. «Не желаете ли вы уйти от меня?» Петр ответил: «Куда нам идти? В тебе глаголы жизни». И вот когда человек желает быть добровольным рабом, рабом своего господина, тогда должен совершиться обряд прокалывания уха раба. В этом образе Дух Святой нарисовал нам картину добровольной отдачи Господу, закрепления этого акта крещением, водным крещением. Крещение – это обещание Господу оставаться ему всю жизнь верным, служить ему доброй совести. Все христиане, любящие Христа, поступили именно так. Друзья мои, Бог купил нас дорогой ценой, ценой крови Сына Своего Единородного. Он выкупил нас из-под власти сатаны. Когда человек услышит, как страдал Христос на кресте за своего раба, когда уверует в Него и когда поймет силу Божьей любви, тогда человек отдает себя добровольно, добровольно, с благодарностью. Вот это отдает себя Богу. Это и есть счастливое рабство. Друзья мои дорогие, скоро будет 50 лет, в августе месяце, 50 лет, когда я узнал, что Бог любит меня не так, как любят люди. Бог любит меня не словами, или не только словами, но и делом. Делом. Каким делом? Прочитайте 3 главу Иоанна, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы я, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И каждый, кто будет веровать, будет иметь жизнь вечную». Когда я узнал это, то 14 августа, это было 1948 года, я решил отдать себя Христу, решил быть Его рабом. Тогда я сказал своей душе, я это помню сегодня, слова: «Господи, вот мое ухо. Проколи его косяку дома Твоего, чтобы все видели, что я раб Твой, а Ты мой Господин. Проколи, Господи. Проколи не только одно ухо, оба уха. Ибо я хочу быть рабом Иисуса, который заплатил за меня такую дорогую цену, кровь свою, жизнь свою до последней капли. Слава Богу! Слава Богу! Я никогда не был разочарован, никогда не пожалел о своем решении. О, братья, как бедны, как жалки, как духовно убоги те христиане, которые никак не могут понять, что быть слугой Христа гораздо выше, благороднее, чем быть слугой земного царя. Давайте вместе скажем Господу в молитве: «Господи, помоги нам, христианам, быть в первую очередь Твоими слугами и в этом найти смысл и цель жизни. Аминь».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий сердцам вашим. Откроем Псалом 8, почитаем стихи с 4 по 6. «Когда я взираю на небеса твои, — псалмопевец говорит, — дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». Друзья мои, прочитав вот эти вдохновенные строки псалмопевца Давида, взятые, которые я, так сказать, взял в основание моей беседы, у меня невольно вырывается глубокий вздох и восклицание. Что же произошло с человеком, которому Творец дал вот такие привилегии? Дал славу перед животным миром, дал честь. Почему он так низко пал и почти уподобился животным? Я вспоминаю стихотворение, которое перевела когда-то с английского языка сестра Евгения Львовна Абрамова. В этом стихотворении обезьяны жалуются, что их причисляют к человеческому роду. Обезьяне обидно. Обезьяны ведь не убивают друг друга, не бросают своих новорожденных детей, не имеют тюрьмов, не имеют концлагерей. А человек, сколько зла он натворил на земле за всю историю свою и продолжает творить сегодня. Давно где-то в Эдеме стена дала течь, и великое зло, а с ним и горе, разлились по всей земле, затопили ее лучшие места, грозя погубить весь мир пагубным наводнением. Среди некоторых христиан существует понятие такое, и оно культивируется в нашем братстве, что проповедники Евангелия не должны касаться социальных и моральных проблем человечества, а вот должны проповедовать только Христа, ни больше, ни меньше. А Иоанн Креститель в этом отношении имел другое понятие, когда говорил лицом к лицу с правителем Иудеи, с Иродом, он ему сказал: «Не должно тебе жить женой брата твоего». Кто теперь может вести такой разговор с членами правительства вот в таком роде? Те, кто пробовали это делать, попали под осуждение и дорого заплатили за это. А ведь если обезьяна отрекается от человека, умная фантазия,

О животных этого сказать нельзя. Вы видели когда-нибудь, чтобы лев разрывал льва на куски, издевался над ним с садистским упоением? Животные как-то разрешают свои споры, не убивая насмерть друг друга. Они могут поспорить, порычать, задеть один другого лапой, даже укусить могут, но не убивать друг друга. Массовое уничтожение особей своего рода, это изобретение только человека. На самом деле, обезьяне должно быть обидно, когда ей говорят, что человек произошел от обезьяны. Первые две мировые войны стоили человечеству 70 миллионов жизней. 70 миллионов человек было убито своими же собратьями. Но беда в том, что от этого люди ничему не научились, и убийства не прекращаются и сегодня. То в одном, то в другом конце земли эти убийства происходят сегодня. И в этот час ведутся приготовления к войне более широкого масштаба, к войне, в которой не будет побежденных, не будет победителей, а будут уцелевшие и уничтоженные. Много лет ведутся переговоры об ограничении вооружений, а между тем запасов атомного оружия уже достаточно, чтобы буквально стереть с лица земли всякую жизнь. Даже если стороны, которые ведут переговоры и согласятся сократить вооружение на 50%, опасность уничтожения жизни на земле не уменьшается. И потому хочется плакать о судьбе нашей планеты. Да, человек из прошлых уроков ничему не научился. Когда-то я читал об опыте одного зоолога. Ученый-зоолог изучал жизнь и привычки червей. Он поместил червяка в коробку с двумя отверстиями, и причем возле одного из этих отверстий натянул проволоку со слабым током под маленьким напряжением. Червяк направился к этому выходу, но получил удар током и вернулся обратно. Он еще раз и два попытался пользоваться этим выходом, но с таким же результатом. Пришлось искать другой выход. Зоолог несколько раз помещал червяка в ту же коробку. И каждый раз он пользовался только тем отверстием, которое не было под током. 2-3 ударов было достаточно, чтобы сделать червяка мудрым, так сказать, в этом отношении. О человеке, к сожалению, этого сказать нельзя. Интересно заметить еще то, что ни животных, ни птиц нельзя заставить есть или пить то, что заведомо вредно, им вредно. Никакими силами, например, никаким обманом вы не можете приучить или заставить обезьяну курить. А человек же хорошо знает хорошо. Сегодня особенно много об этом говорят, что курение порождает рак легких, ведет к преждевременной смерти. Он знает, что употребление алкоголя вредно, приносит много болезней, много страданий. И тому, кто пьет, и тому, кто с ним живет, с таким алкоголиком. Какие же силы побуждают его отдавать себя во власть зеленого змея? Борьба с алкоголизмом человеческими силами почти бесплодна. Друзья, нам, христианам, известно, что Бог немного умолил человека пред ангелами. Мы так читали, начинали беседу. Бог немного умолил человека пред ангелами. Бог дал человеку несравненно больше на земле и в вечности, но человека подвела же его собственная воля. Он потерял эти привилегии через непослушание, и с той поры начался его отход к звероподобности. Цивилизация здесь ни при чем. Не только среди простых людей, но среди правителей мира.

мы встречаем все больше и больше цивилизованных каннибалов. Роковая ошибка человека привела к его падению, к войнам, братоубийству, к отступлению от Бога. И перемена социальной системы не меняет положение. Вся причина в агрессивности характера человека. А агрессивность – это плод его греховности. Мы грешники по природе своей земной. Для того, чтобы сломить силы зла, нужна перемена характера. А может ли человек сделать это своей силою? Нет. Пробовали, не получается. Это еще никому не удавалось. Для этого нужна сила свыше. И эту силу имеет Бог. Человек может принять ее только от Бога через уверование в Иисуса Христа как Спасителя грешников. Дети Адама уже имели агрессивный характер. Уже дети Адама имели. Сын Адама, Каин, убил своего брата Авеля из зависти. Зло открыто выступило против правды. С той поры, утративший живой контакт с Богом, человек не может жить в мире со своим братом, воюет с ним, бунтует, мечется в поисках мира и счастья и не находит его. Посмотрите, какая взаимовыручка существует среди животных, даже среди птиц. Однажды я наблюдал, как хлопотали воробьи над неокрепшим воробушком, выпавшим из гнезда. Не только родители, но вся воробьиная стая старалась спасти юного собрата от беды, потому что они следили за каждым движением, отвлекали в сторону кота, который... И не рисковали своей жизнью до тех пор, пока этот птенец не набрался сил и сам взлетел на ветку. Но сколько раз приходилось читать в газетах о том, как грабители в больших городах Америки, и в других странах такое бывает, среди бела дня сбивают с ног женщину, ограбляют ее, и никто, как говорится, не пошевелит пальцем. Ну, в лучшем случае могут вызвать полицию. И полицейский патруль приезжает, как говорится, в пустой след по малину. Грабитель и насильник уже скрылся. И это повторяется ежедневно. Повторяю, не только в Америке, но и в других странах. У животных этого не бывает. Бог поставил человека на высший пьедестал. Бог дал нам ум и силу, дал право господствовать над животным миром, но не издеваться над своим собратом. Бог дал человеку мудрость, чтобы покорять силы природы. Человек развил эти способности, человек достиг Луны, теперь целится на Марс, но в духовном отношении он все больше и больше дегенерирует и продолжает уходить от своего Творца, отходить от принципов морали. В жестокий и страшный мир, в темную ночь греха и зла пришел Иисус, Сын Божий, чтобы своей искупительной жертвой примирить человека с Богом и положить начало новому человеку. Этот новый человек, примирившись с Богом через покаяние, через рождение свыше, получает право быть дитятей Божьим. Для него мир с Богом, мир с людьми дороже всего на свете. Люди, сердец которых коснулась благодать Божия, и в которых его любовь вошла Духом Святым, являются истинными миротворцами. Свет любви Христовой освещает их жизненный путь. Бог дает им силу побеждать власть греха, побеждать зло любовью, прежде всего, в своем сердце. Брат мой, сестра моя, да поможет Господь всем нам иметь постоянно мир с Богом, и тогда мы можем иметь мир друг с другом. И если среди слушателей есть такая душа, есть такие люди, которые еще не примирились с Богом, Евангелие повелевает нам: примиритесь с Богом.
примиритесь через покаяние, придите к Нему. Он даст вам новое сердце, новые желания, новые чувства, новые мысли и поведет вас своим путем. Да поможет Господь вам в этом и мне. Друзья радиослушатели, да поможет Господь каждому из нас, и мне в том числе, всегда бодрствовать и в смирении ходить пред Ним, чтобы дух тьмы не имел над нами власти, но чтобы Дух Святой был всегда с нами и у нас до встречи с Ним, с Искупителем нашим Господом Иисусом Христом, встречи с Ним лицом к лицу. И это время приближается. Господь близко. Господь близко. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Рождественская звезда. Каждый год накануне Рождества мы слышим, как кто-то пытается объяснить природу рождественской звезды, следуя за которой волхвы пришли к младенцу Иисусу. Обычно говорят, что это была комета или же слияние двух или более комет или звезд. Вопрос в том, есть ли в этих и подобных теориях хоть крупица правды. Для того, чтобы оценить эти теории, вам понадобится Библия и карта Святой Земли. В первом стихе 2 главы Евангелия от Матфея сказано, что волхвы пришли с востока. Далее, в стихах 2 и 9 говорится, что звезду, сообщившую им о рождении царя иудейского, волхвы увидели на востоке. Они не следовали за звездой в Иерусалим, как часто изображают на рождественских картинках. Из 9 стиха 2 главы Евангелия от Матфея мы знаем, что звезда, которую волхвы увидели на востоке, шла перед ними и привела их к младенцу Иисусу. К тому времени Мария, Иосиф и младенец уже, возможно, вернулись в Назарет или все еще были в Вифлееме. В любом случае, звезда двигалась с востока либо на север, либо на юг. Такое движение совершенно не характерно для звезд, и уж тем более необычен тот факт, что звезда привела волхвов к определенному месту. Такого не могла бы сделать никакая комета и никакое другое естественное небесное тело. Волхвы с востока хорошо знали расположение звезд на ночном небе и легко смогли распознать нечто невиданное ими прежде. Рождественская звезда была сотворена Богом именно для того, чтобы возвестить миру о рождении Спасителя. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Капля росы». Каждый день в это же самое время мы предлагаем вам открыть ваше Евангелие и вместе с нами обратиться к его живому слову. Сегодня откройте послание апостола Иакова. Прочтем в первой главе стих 27. Послание апостола Иакова, первая глава, стих 27. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов, их скорбях, и хранить себя неоскверненным от мира». Слово Божие учит, что недостаточно только воздерживаться от зла. Каждый верующий, каждый христианин имеет и свои обязанности. Одно из них – быть внимательным к Слову Божию, к наставлению апостолам и принимать участие в нуждах святых. Бог, даровавший спасение через Иисуса Христа каждому верующему в Него, желает также, чтобы верующие возрастали духовно и стремились к святости и проявляли свое благочестие в делах, в практической жизни. В прочитанном нами тексте отмечена одна из обязанностей христиан – презирать сирот, вдов в их скорбях. В наше время, конечно, существует много благотворительных и общественных организаций, занятых этой проблемой, но и теперь, не меньше, как раньше, для христиан есть большое поле деятельности. Как и раньше, теперь много одиноких, больных, обездоленных, забытых людей. Мы не можем во всем положиться на правительство, чтобы только оно было занято социальными благотворительными проблемами. Тот, кто отворачивает лицо свое от нужды брата, вряд ли имеет любовь к брату, а кто не имеет любви к брату, как может иметь любовь к Богу? В наше время можно встретить много людей, заботливо относящихся к животным. Это похвально. Но разве человек не больше животного? Как же можно пренебрегать нуждами людей, которые зачастую бедствуют и страдают? Апостол Иоанн в первом послании, 2 глава, стихи 9 по 11, говорит так. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот пребывает во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Фальшивое благочестие бывает там, где религия имеет только свою форму и исполнение ритуалов. К сожалению, в наш век есть немало таких религиозников. Мы, кто причастен к Слову Божию, кто слушает и знает истину, должны быть очень осторожны, принимать Слово Божие в сердце и не забывать воплощать его в личную жизнь. Дорогой друг, если Слово Божие, Евангелие, принесло вам в свое время утешение, не забудьте о тех, кто еще не имеет этого утешения. Если Бог благословил вас хорошим здоровьем, не забудьте о больных. Если Бог дал вам семью, не забудьте о тех, кто одинок. Если Бог дал вам материальный достаток, не забудьте о тех, кто сегодня материально бедствует. И, конечно, мало того, чтобы только помнить о нуждах людей, мало того, чтобы только вспоминать о них в молитвах, но христианин должен от слова переходить к делу. Практическое, а не теоретическое христианство имеет силу и влияние на людей. Для чего верующий должен помнить и участвовать в нуждах других? Для его же собственной пользы. Бог желает научить нас быть соработниками в Его великой миссии, быть светом, быть солью, быть проводником Божьей любви. Да поможет Господь милосердный и вам, дорогой друг, в этом. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания.

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Ищенко. Дмитрий, здравствуй.
3: Добрый день.
2: Дмитрий, не в первый раз на нашем радио. Ты уже был у нас, и ты подробно рассказывал именно свой путь, свою биографию, свое свидетельство, или, скажем так, если под формат нашей программы, свой выбор, как ты сделал. Сегодня я бы тебя попросила коротко напомнить о себе и рассказать то, о чем мы с тобой недавно, вот на майские праздники, слышали на конференции, о людях, которые в проблеме, о служении таким людям, да?
3: Ну, коротко о себе. Родился в благополучной семье, интеллигентной. Даже мама была преподавателем музыки. Отец тоже такой по культуре был. Тоже он был специальностью. У него была режиссер массовых постановок, работал в филармониях там и так далее. Но вот как-то не заладилось у них. Я с детства был сам себе предоставлен. И вот так вот улица пошел. Разные были там детские комплексы. Хотелось быть поавторитетнее и так далее. Ну и все это окончилось тем, что вот с раннего возраста очень такую жизнь начал вести. Сложного подростка, как сейчас говорят, потом пошли преступления, ну и так далее. Там с 14 лет стали меня лечить в психбольницах принудительно, милиция, с 15 лет сидел в тюрьме.
2: Знаешь, мы часто просим именно в программе «Выбор», когда мы полноценное свидетельство, биографию спрашиваем у людей, мы часто просим рассказать о детстве, потому что именно там ноги растут оттуда, да? Mm-hmm. Так часто бывает. Вот как ты говоришь, сам по себе каждый из родителей был интеллигентным, а у них не заладилось, и хотя ты дальше не продолжал, очень отчетливо слышно, они стали заниматься своими проблемами. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Все, вот в этом месте ты выпал из гнезда уже.
3: Ну, да, да. Ну, если именно это, вот этот вот момент, да, интересен, то да, конечно, когда ребенок предоставлен сам себе, родителям-то и так сложно уследить за внутренним миром ребенка, что он там, как он растет, как он развивается, да. Я потом это уже, когда стал верующим человеком, я стал это анализировать, да, все рассматривать и увидел, что как, в общем-то, эти грехи мной овладевали, да. Я стал очень гордым человеком, у меня так получилось, что в первом классе у меня было осложнение гриппа и развилось косоглазие. И я комплексовал, естественно, перед другими детьми, ну и пытался это как-то компенсировать.
2: Вот, и ты сказал гордым. Это да, не гордым, да. Это закомплексованным. А гордостью ты, да, это компенсировал.
3: Да, да, да, естественно, я хотел, ну то есть этот дефект перекрыть чем-то другим и быть в какой-то области, так сказать, более крутым, как сейчас говорят. Вот, и вот таким вот образом мир все дальше меня зажевывал, так сказать, и я же не понимал, что в моей жизни происходит. Это было модно, это было авторитетно, я за этим гнался просто и все. И вообще я потом понимаю, что когда я уже уверовал, да, я уверовал в тюрьме, я разговаривал со многими людьми, я увидел, что мир очень легко зажевывает. Родители даже не могут проследить этой ситуации, да, мальчика могут там по дороге в школу 10 рублей отобрать, и все, его обидели, он идет в спортзал, начинает бить груши. Я знаю реальные судьбы такие, да, записывается в секцию, и вот именно вот это событие служит толчком к тому, что его дальнейшая жизнь разворачивается совсем в другую сторону. Потом он встает авторитетным, а все это от вот этого вот комплекса, да, он ищет этого, ищет, пытается как-то все А он возник практически на ровном месте. Родители никак не могут этой ситуации как-то проконтролировать.
2: А этому мальчику говорят, что он гордый, а этому мальчику говорят, что он непокорный, а этот мальчик все делает хуже и хуже, и говорят, что он совсем с цепи сорвался, а на самом деле внутри куча страхов, куча
3: конечно,
2: комплексов.
3: Конечно. Вы знаете, это было мое первое откровение. Я когда в тюрьме вот первый раз мне дали Евангелие, я стал читать, я-то понимал, что я не такой. То есть я изображаю из себя какого-то там такого терминатора, да, на самом деле я понимал, что я внутри боящийся, закомплексованный человек, и на самом деле я просто еще больше боюсь показать свою слабость, потому что я понимаю, что меня съедят, да. И вы знаете, и я-то всю жизнь думал, что это я такой. И я лез как бы на рожон, пытался изображать себя каким-то там таким бойцом, да, а внутри понимал, что я не такой, от этого мучился.
2: Ну, есть такая вот душевная шизофрения, да, такое раздвоение. Да,
3: я от этого мучился, да, там и так далее. Но потом, когда я стал читать Библию, да, Господь мне показал, это было мое первое откровение, что все люди, которые находятся вокруг меня в колонии, они находятся в таком же положении, что они все боятся, они все, у них всех трясутся поджилки, но они еще больше боятся показать свою слабость, поэтому они лезут вперед и как бы пытаются имидж такой, работают на имидж такой и так далее. Гордость их ведет, страх оказаться вот так, в таком бессильном каком-то состоянии. Поэтому вот все это обман. Все это обман, который происходит внутри человека. Вот это, набита голова человека, набито сердце. И он вот так вот двигается, он даже не понимает, зачем он там делает то или иное.
2: И вот исходя из формата нашей программы, мы вещаемся в реп-центры, в тюрьмы, и вот люди, которые слушают нашу программу, ну или вот как вы приезжаете живьем, да, евангелизировать в тюрьмы, они же тоже сидят плечо к плечу, и внутри, может быть, многие плачут, а нельзя же показать,
3: ну, конечно,
2: что тебе вот это все нравится, что тебе вот это близко. И опять вот это, как я ее называю, душевная шизофрения, то есть это не как заболевание, я просто подчеркиваю этим раздвоенность. Надо быть суровым, надо быть крутым, надо критике подвергать то, что звучит, а внутри соглашаться.
3: Ну да, да, это такая как бы такая известная проблема. Человек же, он создан по образу и подобию Божьему, и он как бы он стремится в сердце к миру, к радости, к счастью. Любой человек по природе своей ищет счастье, да. Я не встречал ни одного человека, который вот сел бы и принял решение: буду искать счастье. Да?
2: Или нет буду таких, искать несчастье.
3: Или буду искать несчастье. Нет таких людей. Человек даже не задумывается над этим. Это установка, это программа. Он автоматически ищет счастье. А счастье – это внутреннее состояние сердца. Человек просто этого не понимает. Да? Он пытается искать его извне, как бы вот, как-то вот похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Он пытается в этом реализоваться и найти счастье. Да? И на самом деле все люди хотят мира, все люди хотят спокойствия. Все люди хотят как бы чувствовать себя защищенными.
2: Устройство.
3: Да? Устройство
2: внутреннего,
3: да.
2: и наружного.
3: Внутреннего и наружного устройства, да. Потому что человек был сотворен так. Он был сотворен для того, чтобы жить в мире с Богом. У Бога были определенные идеи, когда он творил человека. Да? Бог руководствовался определенными идеями.
2: Гармония.
3: При сотворении.
2: Начиная
3: гармония.
2: С вот этих мелких существ и заканчивая всем мирозданием. Была запланирована гармония.
3: Совершенно верно. Человек из этой гармонии выпал. Соответственно, он, знаете, ну вот я приведу такой пример. Знаете, вот есть там, допустим, стиральная машина. Человек, который, ну, разрабатывает ее, производит, да, компания, да, она руководствуется определенной идеей, закладывает туда, да. У этой машины есть определенное устройство, определенная инструкция, да, и эта машина, она должна стирать белье, ну и так далее, да, я не буду подробно на этом останавливаться, идея, я думаю, понятна. А вот, допустим, я беру соседнюю идею. Идею посудомоечной машины и применяю ее к стиральной. Насыпаю в нее посуды, заливаю моющих средств, начинаю там все это болтать, да, естественно, машина...
2: Сбой.
3: Сбой. Машина выходит из строя. Вот просто этот простой такой пример, да, но если перевести это на библейский язык, да, то вот правильные идеи, правильная инструкция к использованию стиральной машины и все вот эти вот все разумные вещи, да, они будут на библейском языке называться истина. А неправильные идеи, идеи, которые разрушают машину, будут называться грех. То же самое с человеческой жизнью. То есть Бог сотворил человека определенным образом, руководствуясь определенными идеями.
2: Правым.
3: Правым, да. То есть, ну, человек, так же, как любой механизм сотворенный, да, но это самый сложный механизм во Вселенной, живой, как бы, да, сотворенный по образу и подобию Божьему, венец творения, да, он сотворен тоже с определенными мыслями Господа, с определенными идеями, и человек может быть счастлив только в соответствии с инструкцией, для которой он был сотворен. Я упрощаю, да, но человек может быть только в соответствии со своей природой, он может, так сказать, осуществить вот это вот все, правильно функционировать, так сказать, да? Поэтому счастье он может найти только в мире с Богом, в мире с другими людьми, как Христос сказал: «Придите и возьмите иго мое на себя, ибо я кроток и смирен сердцем, иго мое благо». Да, то есть человек только так, живя, может быть счастливым. Человек этого, к сожалению, не понимает.
2: И... Дмитрий, а если человек не знает, какова его инструкция, он никогда ее не читал, мама не говорила, папа не говорил, он не знает, как он был сотворен, для чего, и он мечется. Он мечется в третьем классе, и в восьмом мечется, и дальше он мечется. И вот то, что ты, с чего ты начал свой рассказ, я был одним внутри, одевал пиджаки на себя на два размера больше. Ну, и да. Все это было и смешно, а для других это вообще было чудно, а для третьих это вообще было криминально. Ты в пару словах сказал, что тюрьмы начались рано, и даже психушка.
3: Ну да, я лежал 3 раза в психушке. 1 раз меня так, можно сказать, по жесткому сценарию даже лечили. Это было принудительно. Мне поставили статью там психиатрическую.
2: Ну, подожди, в 14 лет что тебе такое поставили диагноз медицинский? От чего лечили-то хоть?
3: Значит, меня определили в спецшколу в 14 лет. Это были такие специальные учреждения, да, для таких трудных подростков. Меня определили в спецшколу, но для того, чтобы попасть в спецшколу, нужно было пройти вот это вот обследование в психиатрической больнице. И меня повезли в детскую больницу, и мест не было. Ну, и мы посчитали, что я уже достаточно вырос для того, чтобы поместить во взрослую. И поместили во взрослую. Это было такое не жесткое отделение. Там были, ну, вот люди, которые призывники там от армии, там вот такое вот все. Вот, первый раз я лежал. И они мне там, я не знаю точно, даже не помню, какой мне там диагноз поставили, но в спецшколу они мне, значит, сказали, что, ну, нельзя мне в спецшколу с нормальными детьми там находиться. После этого меня еще раз, я же продолжал жить такой же жизнью, да, ну, какие-то там то в столовой буфет какой-то обворуем, то еще чего-то, то в школе куда-то залезем, то, значит, я там у учительницы по физике кошелек украл, там в 8 классе меня поймали. Все это, ну, это же был Советский Союз, все это было начало 80-х, все это как-то жестко, нормальный советский ребенок таким быть не мог. Вот, и меня положили уже прямо из училища, меня после школы отдали в училище, там из училища прям приехала скорая, меня из училища забрала, пришел участковый, завел меня в кабинет к директору, я не понимал зачем, потом приехала скорая, забрали меня из училища и положили уже в такое жесткое отделение, где реально лежали люди, которые, ну, взрослые уже, там, преступники.
2: Почему они решили, что тебя не наказывать люди надо, а лечить?
3: Я не знаю. Это от меня до сих пор сокрыто. Мне назначили жесткие такие уже курсы, там мне курсовая сера, аминозин курсовой, там, ну, всевозможные препараты, то есть я просто потом научился их прятать во рту. А если бы я их продолжал пить, я встречал после этого людей, которые проходили полностью такие курсы, и потом они становились, ну, им ставили какую-то статью, мне тоже поставили 9Б, вот, им ставили вот такие какие-то статьи, и они потом просто их залечивали, они выходили, это были нормальные люди, но их вот все это лечение, оно, насколько я понимаю, я не суперпрофессионал, да, оно направлено просто на притормаживание психики, чтобы человек не был в таком активном...
2: И чтобы он не мешал социуму.
3: Да, да, не мешал социуму, не был в таком активном состоянии, и они потом тихо ходили по коридору взад-вперед, а потом они как бы выходили из этой больницы, отходили, начинали опять же как-то себя активно вести, их сразу опять закладывали, и вот так вот их продолжала жизнь, они так на всю жизнь как бы вылетали из нормальной жизни и начинали лежать вот в таких больницах, их считали больными людьми, у нас сейчас такие на реабилитацию попадают иногда.
2: Слушай, ну тоже удобно, я имею в виду для социума, тоже удобно.
3: Ну, для социума нормально.
2: Педаль найдена.
3: Да, для социума нормально. Но я потом научился, значит, прятать эти таблетки как-то во рту. Первый раз, пару раз я их выпил. Ну, уколы мне кололи, серый аминозин кололи. Но сера, она как бы не... Она просто как наказание применялась, там поднимается температура, ногу таскаешь, болит там все это, вот, мне ее кололи курсовую. А вот эти таблетки там всевозможные, я не помню даже, что мне давали в этих таблетках, там аминозин точно давали, еще что-то, я их научился прятать, показывать санитару пустой рот, а потом их выплевывать. И как-то вот после этого меня, вот я там полтора месяца пролежал, курс лечения такой, меня пролечили, я сам не понимаю от чего, но статью мне поставили 9Б, по-моему, это последствия черепно-мозговой травмы, расстройство центральной нервной системы, ну что-то вот такое. И меня в 15 лет потом уже посадили первый раз.
2: Дмитрий, сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программа Наталья и наш гость Дмитрий. Дмитрий, и ты говоришь, вот в психбольнице просто из людей делали тихих.
1: Ну да, насколько я понимаю, вот это все это лечение было направлено просто на затормаживание.
0: Так, но мы же психики знаем с тобой сейчас, взрослые люди, что очень часто родители предпочитают так воспитывать детей, сделать из него тихого, то есть запретить то и то. Но что это за личность, которой просто запретили?
1: Ну, да, это не личность. Вот мне интересен момент, когда я уже сейчас вот изучаю Библию, да, я понимаю, что Бог дал возможность Адаму сделать выбор. То есть вот это дерево росло свободно, да, дерево познания добра и зла, Бог предупредил его о том, что каким последствиям приведет его, значит, если он возьмет с этого дерева. Но Адам имел к нему доступ. Я вспоминаю отца в притче Иисуса Христа, да, который блудному сыну, который просто пришел к нему и сказал: «Хочу гулять». Он ему дал часть имения, сказал: «Ну, на, иди погуляй». Да. То есть это именно свободная личность. То есть человек сотворен по образу и подобию Божьему. Если забрать у него эту свободу личности, это будет несколько другое
0: вот
1: творение.
0: Вот эти пациенты
1: собака,
0: будут
1: кошка,
0: в психбольнице,
1: да,
0: которые тихо ходят по коридору.
1: Тихо ходят по коридору, у них протекают какие-то там вялые психические процессы. Вот такая, собственно говоря, жизнь, которую, ну, конечно, она устраивает там, допустим, кого-то. Если человек буйный, то его надо пристроить как-то, чтобы он не мешал нам жить, да? Но я думаю, для самого человека это все, его жизнь накрывается.
0: Слушай, ну это с детства, это из детского сада так. Это с самого маленького человечка так общество предлагает такую схему очень часто. Так удобно. Да. Скажи мне, что думает об этом Библия? Ты уже начал. Ты очень интересный пример сейчас привел. Отец говорит сыну: «Я хочу погулять». Он говорит: «На, часть имения, иду я отсюда». Ну, мы знаем. Сейчас скажи, что получилось с этим человеком, который ушел с частью имения?
1: Ну, он ушел с частью имения, он потратил благополучно эту часть, потому что он хотел погулять. Естественно, он ее потратил ни на что, в общем-то, во вред себе, да, и потом оказался у свиного корыта и вернулся к отцу, когда он опомнился, вспомнил, и отец все это время его ждал. Вот правильная позиция. Отец его все это время ждал.
0: И вот та гармония, о которой мы начали наш разговор, которую предусмотрел Бог, как реки, вытекают, текут и опять вливаются в большие водоемы. Никуда не денешься от Божьего мироздания. Но между тем, мы сейчас с тобой сидим такие умные и об этом рассуждаем, но между тем люди, которые наши программы в тюрьмах слушают, и люди, которые ничего не знают о Боге, они мучаются. До времени, пока они узнают, что есть великий Бог, который может освободить, который может направить.
1: Да, конечно, человека не может. Ну вот в моем случае, допустим, да, меня лечили в этих психбольницах 3 раза. В тюрьмах я 12 лет просидел, да, то есть всевозможные программы ко мне с детства применялись, работали институты, да, в которых учились эти люди, которые потом нас воспитывали, но ничего этого не помогало. И вы знаете, я потом так разговаривал с этими людьми, и как-то, когда уже стал верующим, да, общался с разными офицерами, и я им говорил, что работает здесь такая схема, когда человек, так скажем, вышел за какие-то грани в своей совести, он внутри себя стал преступником, да, он принял какие-то решения с детства.
0: Он против Бога пошел.
1: Да, он сначала украл 10 копеек, потом он украл 10 рублей, потом так далее. Сначала он боялся, потом ему было стыдно, потом ему это стало естественным образом его жизни, естественным образом его мысли. Его стал держать только страх. Если нет страха, он обязательно совершит то, что ему будет выгодно с его точки зрения, да. И поэтому этого человека невозможно какими-то человеческими методами вернуть за тот первый барьер совести, который был проломан, как бы вот обратно сделать его моральным.
0: То есть невозможно, почему? Если взять хороший учебник и применить все педагогические приемы.
1: Будет просто больше мучений с этим человеком, да, на него будет потрачено больше сил. Совесть восстановить не может ничего. Сожженную совесть восстановить не может ничего, кроме Бога. Когда человек встречается с Господом, он получает от Бога предложение. начать жизнь с чистого листа. То есть Бог говорит, я списываю тебе все старые твои грехи,
0: И дает еще и на это способность, да, получается.
1: Да, да, дает способность. Тут, ну, понятно, что человек не может освободиться от греха сам. Все это настолько в нем устоялось, да, что апостол Павел, когда посмотрел внутрь себя, он сказал: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», да. То есть человек, естественно, не сможет сам измениться. Он даже не сможет сам понять ничего, что в нем надо менять. Он просто как во тьме, как котёнок.
0: Первое.
1: Слепой.
0: Он не сможет даже понять.
1: Не сможет даже понять, естественно, он не сможет посмотреть на свою жизнь со стороны, ему не с чем себя сравнить. Ему не с чем себя сравнить, да? И когда он встречается с Господом, рано или поздно, я в этом глубоко убежден, каждый человек встречается с Господом. Наступает в жизни человека момент истины. И вот этот момент, он есть самый важный, собственно говоря, в жизни человека. Апостол Павел говорит, что Бог расселил людей, определив им место и время для жизни, для того, чтобы искали Бога. Не найдут ли, не ощутят ли, хотя он недалеко от каждого из нас. То есть это и есть цель человеческой жизни – найти Бога, как ее определяет апостол Павел вот в Деянии апостолов, да. И вот этот момент, когда человек встречается с Богом, он и есть самый главный и важный момент в жизни человека. Если человек в этот момент, Бог дает человеку всю информацию, и Бог дает человеку шанс начать жизнь с чистого листа. Потому что если мы жалеем человека, да, который очутился в каких-то таких жизненных обстоятельствах, ну, скажем, не по своей вине, да, он был больше жертвой. Ну, этот ребенок, он не понимает, он стремится к крутизне какой-то, да, но он не понимает, что за этим стоит, у него нет всей информации, он не понимает, чем окончится этот первый укол, который он делает, он не понимает ничего. И Бог понимает, что он стал таким не по своей вине. Он родился в определенное время, в определенном месте, вырос при определенных обстоятельствах, и у него не было выбора. Но в тот момент, когда он встречается с Богом, у него появляется выбор.
0: Хорошо, если мы подтянем к теперешнему моменту, вот наш формат, наша программа, то, что мы сейчас говорим с тобой, и то, кто нас теперь слушает, это тоже шанс.
1: Да.
0: Вот сейчас безусловно, услышать.
1: Безусловно.
0: То есть можно сейчас, можно через 2 недели, можно через 5 лет после очередного срока.
1: Безусловно.
0: Можно никогда.
1: Безусловно. Ну, как бы услышать Бога человек в любом случае услышит.
0: Нет-нет, вот ты сказал, что Бог дает момент начать вот сейчас с чистого листа.
1: Да.
0: И вот это тоже момент.
1: Это сейчас. Тоже момент. Всегда. Пока человек жив, и к нему первый раз прозвучал голос Божий, все. Его отсчет его момента начался. Человек понимает, что с ним говорит Господь, и Господь делает ему предложение следующее. Дерзну от имени Господа сказать. Я понимаю, что ты так, твоя жизнь сложилась так, так и так, потому что ты родился там-то и вырос там-то. Я понимаю, что ты не делал сознательных выборов и был больше жертвой, да? Хотя снаружи казался преступником. Но Господь говорит, я даю тебе сейчас шанс начать с чистого листа. Все заднее забываем. Начинай заново. Все.
0: В Библии так по старомодному, по старинке называют ныне.
1: Ныне.
0: Есть,
1: да,
0: день только ныне.
1: Ныне, сейчас. Сейчас. Ныне – это сейчас, да. Сейчас, ныне, когда услышите глас его, написано, не ожесточите сердец ваших. То есть вот ныне Бог дает человеку этот шанс. И что происходит дальше? У человека есть момент выбора. Вот человек сотворен по образу и подобию Божьему. Вот Бог дает этому сыну своему, который ушел из дома, да, еще один шанс. И вот у человека есть, как ваша передача называется, выбор, да, есть этот выбор. Если он выбирает Бога, он начинает жизнь с чистого листа. Если он не выбирает Бога, он ставит на свою старую жизнь печать сознательного выбора.
0: Дмитрий, но любой человек, практически 80% людей, 90%, они скажут, ну я еще попробую. Вот я еще вот так попробую, я еще на работу пойду, я еще поработаю, я еще постараюсь сам. В человеке это заложено, я сам еще попробую.
1: Ну, можно без конца стараться самому, можно самому бросить курить, можно самому там еще чего-то бросить, да, но невозможно самому остаться жить и не умирать. Понимаете, Христос сказал: «Я есть сущий», сущий – это вот имя Бога, да, Иегова, самосуществующий, имеющий жизнь в самом себе. Мы же не имеем ни жизни в самом себе, мы не контролируем свою жизнь, мы не контролируем свою вообще шаг следующий.
0: То есть тем самым ты сейчас сказал, что даже если человек бросит курить и пить, он новой тварью, новой личностью не станет.
1: Да, конечно. А как же он может, его жизнь может измениться серьезно, да, только тогда, когда он изменится внутри. А для того, чтобы измениться внутри, ему нужно принять предложение это от Бога. Если он его не примет, это просто невозможно.
0: Дмитрий, спасибо. Еще одна музыкальная пауза для всех нас, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программа Наталья Чернякова и наш гость Ищенко Дмитрий. Дим, и вот люди, которые нас слушают, сейчас слушают нас. В тюрьме, в репцентре, в интернете, может быть, слушают нашу программу. Они говорят, это кого-то Бог может изменить, но меня... Я уже столько всего сотворил, я столько всего сделал, я даже не буду пытаться такой грязной придвинуться к Богу.
1: Ну, на самом деле, все люди грязные на земле. И человек, который живет без Бога по своей природе, он не может, ни один человек, придвинуться к Богу, независимо от того, где он работает. Так. Он профессором где-то работает или он преступник и сидит в тюрьме.
0: Вот я тем самым косвенно задала тебе такой вопрос. Что мы можем сами? У меня не получится, люди часто говорят, не получится у меня, я не смогу это сделать.
1: Ну, вы знаете, я понимаю, что человек вообще ничего не может сделать сам. Да? Когда этот вопрос задал апостол Петр Иисусу Христу, да, Христос ему сказал, что человеком невозможно это возможно только Богу. И на самом деле Бог ждет от нас не каких-то дел там и изменения своей жизни своими силами. Бог ждет от нас выбор. Бог ждет от нас, чтобы мы сказали ему: «Господи, я понимаю, что жил неправильно до этого момента. Я понимаю, что моя жизнь из-за этого шла не так, как должна была идти, да? Но с этого дня я принимаю решение. Я понимаю, что я не смогу сам ее изменить, но я принимаю решение передать руль, так сказать, моей жизни тебе».
0: То есть шажок один.
1: То есть шажок, да, шажок, шажок. Тут важно, вы понимаете, вот не все понимают одну очень-очень серьезную идею. Люди считают, что Адам – это был такой как бы ребенок, залезший в чужой сад. Да? Он там стащил какое-то яблоко, и от этого…
0: Такой инфантильный, недоразвитый.
1: Да, да, да, и от этого начались какие-то проблемы там у человечества. То есть это же перешло на уровень какой-то сказки, понимаете? Но там написано, что там было дерево познания добра и зла. То есть человек, став на этот путь, заявил, что он сам будет решать, что есть добро, что зло, что хорошо, что плохо. И поэтому можно нас поздравить, мы теперь все боги. Мы решаем, что хорошо, что плохо. Один говорит, воровать нельзя, а другой говорит, в принципе нельзя, но у богатых можно.
0: И от количества зависит, немножко
1: да,
0: можно.
1: Да, немножко можно, у государства можно и так далее. У каждого из нас, когда мы живем без Бога, вот это колесико совести находится в нашей собственной руке.
0: И своя правда.
1: И своя правда. Мы это колесико подкручиваем так, как нам угодно. Сегодня нам это нельзя, завтра нам это очень выгодно. Мы колесико подкрутили, и это стало можно. То есть каждый из нас сам себе Бог. И обратите внимание, что человек ел с этого дерева, это некий образ, да, ел с этого дерева познание добра и зла. И вот она, наша жизнь, вот такая. Но Христос говорит, кто будет есть меня, не умрет вовек.
0: Что это за такие странные слова?
1: Это такие странные слова, да, иудеи даже подумали, что это как-то связано с каннибализмом. Они, как бы, хотя с детства знали эти священные

0: Писания, но получается, Христос впрямую практически назвал себя деревом жизни. То есть он предложил самого себя как некую систему ценностей, в которой он... Вот есть система ценностей, дерево познания добра и зла. Человек ест с него и живет сам, сам себе Бог. Но Христос предложил другую систему ценностей. А эта система ценностей предусматривает, что человек послушен Богу в вопросах морали. Если Бог сказал «не воруй», значит «не воруй». Никогда и ни при каких обстоятельствах. То есть я не размышляю над тем, что есть добро, что зло. Я ищу воли Божьей в ответе на эти вопросы. Вот то, что Бог называет добром, для меня добро. То, что Бог называет злом, для меня зло. Это система ценностей другая, которая называется «дерево жизни». Жизнь в послушании Богу. И для Бога, когда человек встречается с Господом, да, для Бога важно, чтобы человек перешел из системы в систему.
1: И получается, что тогда Бог как бы изнутри уже диктует через совесть. Это мы его впустили, и тогда не мы будем определять, сколько можно, у кого можно.
0: Да, да, мы согласились, что мы будем жить в другой системе ценностей, той, которую предлагает Бог. То есть мы будем питаться Иисусом Христом отныне, с этого дня. Вот когда я принимаю такое решение, это сложное решение в жизни человека, потому что он привык жить по-другому. Но когда я принимаю такое решение, полностью отдать свою жизнь под контроль Богу, я говорю, и это все происходит внутри меня. Это самое важное. Все самое важное в нашей жизни происходит в нашем сердце. И я говорю об этом решении Богу, вот как помните, Христос говорил, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я говорю об этом Богу решение внутри себя, где бы я ни был, как Иона, я в чреве кита сижу, или я сижу в каком-нибудь изоляторе, где-нибудь в каком-нибудь трюме, я не знаю, в какой-нибудь крытой там, в любом месте, в психбольнице, да, в любом месте, где я нахожусь. Я говорю об этом решении Богу, и Бог, видящий тайное, начинает воздавать мне явно. Он выводит меня из этой тюрьмы, он меняет мою жизнь. Все в моей жизни начинает развиваться изнутри.
1: То есть, опять-таки, от нас не больше одного шага.
0: Не больше.
1: От нас шаг. Дальше делает Бог.
0: Да, конечно. Причем этот шаг мы совершаем внутри. Этот шаг заключается в том, что мы просто говорим Господу.
1: Ну, то есть во всем, в мысли, да, в поступке.
0: Да, да, мы говорим Господу, все, Господи, теперь я живу с тобой. И я начинаю прикладывать какие-то усилия.
1: Дмитрий, и вот тут самое сложное начинается. Просто поверь, говорят в реп-центре. Вот просто сделай шаг по вере. Но то, что люди руками не трогали, они не могут на это пойти. Они спрашивают у руководителя реп-центра в первый день прибытия, а ломку можно как-то избежать? А можно укол какой-нибудь? Ему говорят, вот просто шаг сделай, поверь. Но это же самое сложное. Легче яму выкопать.
0: Ну, конечно. Конечно, легче выкопать яму, но вряд ли эта яма поможет как-то человеку, ну, поможет как-то решить его жизненные проблемы, да? На самом деле вера, доверие Богу, когда ты доверяешь Богу и делаешь шаг ему навстречу, знаете, я когда-то над этим размышлял, удивительный у меня был случай в жизни, я над этим размышлял, ехал в электричке, и тут зашли ребята с гитарами, ну, как в электричках поют, и пели песню, по-моему, Цоя. Значит, там были слова такие, я слова даже всей песни не слышал, но кусочек удивительно просто совпал. Мне нужно только несколько слов и место для шага вперед. То есть я говорю эти несколько слов Богу, я говорю, Господи, помоги мне, я предаюсь в Твои руки и делаю один шаг. Место для шага вперед. Не надо видеть на километр, да, вперед. Я делаю этот шаг, и Господь открывает место для следующего, я делаю следующий, и таким образом человек идет. И постепенно смотришь, и совсем другой человек.
1: Дим, ну я так правильно понимаю, что вот к концу уже программы «Время близится», мы сейчас с тобой сидим, и мы сочувствуем людям, которые вот только переступили порог реп-центра, мы сочувствуем, мы понимаем, что шаг веры – это очень сложное,
0: конечно,
1: дело.
0: Конечно, мы понимаем, что шаг веры – это очень сложное дело, но мы также понимаем, что это единственно правильный путь. Если человек этот шаг не сделает, он останется в том же положении, в котором он был, и в этом положении его просто зажует мир, он умрет. Потом он умрет просто, и ничего не сможет его спасти. Поэтому, когда Бог дает шанс, за него надо держаться. Когда Бог дает шанс, это реальный шанс. Я не видел, я много уже, я давно верующий, я 20 лет уже верующий. Первое время я был в тюрьме долго верующим, потом я уже 15 лет на свободе, занимаюсь служением, и я не видел человека, который внутри принял бы это решение, сказал об этом решении Богу, сделал шаг ему навстречу, и потом сказал бы: «Я жалею».
1: И чтобы Бог подвел.
0: И чтобы Бог подвел, я не видел такого человека. Господь ни одного человека не подвел. И поэтому я желаю всем, кто услышит эту передачу, задуматься над тем, вы наверняка услышите в своей жизни голос Божий, наверняка от Господа будет вам это предложение начать новую жизнь, и от того, как вы на него ответите, будет зависеть дальнейшая жизнь.
1: Ну, давай еще скажем, что это духовный мир, это неизведанный мир. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это безумный мир. То, что мы сейчас с тобой предлагаем людям, которые вот так вот по бантик в проблемах. Но...
0: Это, естественно, трудно сделать этот шаг, и кажется, мне тоже так казалось, да, как я там буду жить, я же не знаю этой жизни, да, я привык к такой какой-то бандитской жизни, а тут я буду там в хоре стоять со школьницами, петь какие-то псалмы.
1: И несмотря на то, что ищет полиция, люди считают, что то легкая жизнь, неважно, что он в розыске, а вот это вот сложное.
0: Да, да, но знаете, как был такой Авраам, он пошел в ту страну, не зная, в какую идет, потому что Бог ему сказал: иди туда, да, и вот, в принципе, это путь каждого верующего человека. Авраам написано: отец всех верующих, да, и вот когда ты стоишь перед этим выбором, и ты не знаешь этой новой жизни, но Бог тебе говорит, что она хороша, иди туда, там течет молоко и мед, я там все решу, все твои проблемы, там будет все хорошо, и человек все-таки делает этот шаг, он действительно находит молоко и мед.
1: Дмитрий, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Я, ведущая программы, Наталья Черникова, и наш гость Ищенко Дмитрий. Дмитрий, спасибо большое и до свидания. Я думаю, до встречи. До свидания. Мы встретимся здесь еще в студии.
0: Буду рад. Если позовете, буду рад.
1: Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами в нашей программе «Маяк надежды». Как всегда, это время проведем с вами мы, ведущие Вячеслав и Ольга Шевелевы.
1: Недавно в моей жизни было переживание, которое запомню, наверное, на всю жизнь. Нужно было принимать решение, определявшее мое дальнейшее служение Богу. Мы с мужем молились, доверяя Господу этот вопрос, и просили Его направить нас. Вскоре мы получили ответ через сложившиеся обстоятельства. Но в моем сердце возник протест. Я говорила Иисусу: «Господь, но почему именно такой ответ? Это не то, о чем я думала. Мой вариант кажется мне лучше по тем и другим причинам». Некоторое время в моем сердце происходила борьба. Разум убеждал меня подчиниться, а чувства кричали «нет». Через время я смирилась. Господь дал покой в мое сердце, и я сказала: «Да будет воля Твоя, Боже». Сейчас, когда прошло время, я вижу, что Господь был прав. Действительно, Его вариант был намного лучше, чем мой. Из этого случая я извлекла важный урок. Воля Господа для меня всегда самая лучшая, добрая и совершенная.

0: А кому из вас, друзья, в жизни не приходилось испытывать подобные переживания? Воля человека и воля Бога. Иногда нам легко соглашаться с решением Господа, но иногда нам так хочется настоять на своем и сказать: «Боже, пусть будет по-моему. Это лучше для меня, чем то, что предлагаешь ты». Но давайте запомним, слушатель, что два слова из лексикона христианина никогда не должны употребляться вместе. «Нет, Господи». Если мы говорим Богу «нет», значит, Он не Господин нашей жизни. Что-то другое мы поставили на первое место. Наш ответ, как христиан, всегда должен звучать: «Да, Господь».
1: Но это еще не все. Также важно, каким тоном произнесет человек эти слова. Можно сказать их тоном беспомощной покорности, когда я оказался во власти силы, бороться против которой нет смысла. В таком случае эти слова звучат как погребальный звон всем надеждам.
0: Можно произнести «Да будет воля твоя» тоном человека, покоренного силой. Тогда они будут признанием полного поражения.
1: Можно произнести их тоном человека, потерпевшего неудачу и осознавшего невозможность осуществить свою волю. Тогда эти слова будут звучать мрачным разочарованием от того, что человек не в силах что-то изменить.
0: Но можно произнести эти слова с выражением полного доверия. Именно так произнес их Иисус. Мы все знаем о Его борении в Гефсиманском саду. Во всей истории нет такой сцены. Спасение мира решалось в те минуты. Напряжение было так велико, что кровавый пот выступал на челе Божьего Сына. «Отче, если есть на то Твоя воля, то забери эту чашу от меня. Но пусть все будет не по моей воле, а по Твоей».
1: Когда я читаю эти евангельские строки, Иисус становится мне очень близок. Я вижу, что Он переживал то, что переживаю я. Иногда в нашей жизни покорность воле Господа приносит нам страдания. Так было и с Иисусом. Покорность воли Небесного Отца привела Его на страдания, на смерть. Но эта покорность также привела к победе. Благодаря тому, что Иисус подчинил Себя, мы имеем спасение, прощение грехов, жизнь с Богом на земле и вечную жизнь после смерти.

Однажды в трудные минуты своей жизни Анастасия Матвеевна Рылеева, мать декабриста Кондратия Рылеева, сказала Господу: «Пусть будет воля моя». Своеволие привело к трагедии. А впрочем, давайте послушаем ее рассказ. Читает Ангелина Филиппова.

И я была матерью 4 детей. И все они умирали в младенчестве. Как я просила и молила Бога о сохранении им жизни. И когда я увидела крест на свежей могиле последнего из них, я не могла встать с колен. Я упала головой на маленький холмик, обхватила его руками и молила, не требовала живого ребенка, здорового и живого. И я вымолила его у Бога. Родился мой Конечка. Священник сказал нам: «Поступите по старинному простонародному обычаю. Не гонитесь за знатными кумовьями, не ищите покровительства сильных мира сего. Дайте Всевышнему выбрать духовных родителей вашему дитяти. Когда понесут его крестить, возьмите восприемники первых встречных мужчину и женщину и нареките ему имя по крестному, которого вам пошлет Бог». В отчаянии, которое сменилось надеждой, мы с мужем так и поступили. Когда ребенка вынесли на дорогу, первым, кого мы встретили, был отставной солдат с деревянной ногой и старушка нищая. Мы с мужем одарили их, как могли, усадили их за крестильный стол, и они стали нашими кумовьями. Служивого звали Кондратием. Так мы и назвали нашего сына. Конечка остался жив. 3 года я была счастливой матерью. Он радовал меня, рос хорошо, и домашний наш доктор радовался вместе с нами. И вот снова горе пришло в наш дом. Конечка тяжело заболел. Он метался в жару, никого не узнавал и задыхался. Наш врач сразу созвал консилиум. Приехал известный доктор из Петербурга, осмотрел Конечку и молча вышел из комнаты. Разговаривал только с нашим врачом, а уходя сказал моему мужу: «Бывают чудеса. Если вы набожны, молитесь». Со мной не говорил ни один врач. Да разве нужны мне были их слова? Я же мать. Я и так понимала, что мое дитя обречено. Мой Конечка, мое счастье, единственный, кому нужна была моя жизнь. Наступила ночь. Как считал доктор, последняя ночь моего сына. Я отпустила нашу матушку отдохнуть, а сама осталась одна в его постели. Ребенок весь осунулся, личико посинело, из горла слышался свист, сменяющийся хрипением. У меня умирал сын, единственный сын, моя надежда и моя радость. Где? Где искать защиты от злой судьбы? В чем или в ком искать спасение моему ребенку? Неужели тогда на могиле моего ребенка я вымолила у Бога чудесный дар, чтобы через 3 года снова утратить его? Я упала на колени перед иконами, висевшими в углу. Как я молилась! Никогда в жизни потом я и не испытывала такого состояния. Вся душа моя была в мольбе. Я не знаю, что случилось со мной в тот час. С поднятыми вверх руками я взывала к Богу.

Всемогущий Боже, Ты сам молился в саду Гефсиманском. Если можно, да минует меня чаша сия. Пойми меня в скорби моей, спаси жизнь моего сына. Ты учил нас молиться, да будет воля Твоя. Господи, но я говорю один единственный раз, да будет воля моя. Верни мне сына, утверди мою волю.

0: Не знаю, сколько времени я простояла на коленях. Я была в каком-то неестественном забытьи, в каком-то необыкновенном сне. Заснуть, когда умирает мой сын? Нет, только не это. Я поднялась с колен, последний раз взглянула на образы в углу и прошептала им всем: «Заступитесь». Потом, обессиленная, измученная, пошла к кровати моего несчастного ребенка. Не знаю, что было дальше. Кажется, я сидела, склонившись над умирающим, и целовала его худенькие, судорожно сжатые ручки. Как вдруг оттуда, где я только что стояла на коленях, донесся голос:
1: «Опомнись, женщина, ты сама не знаешь, о чем просишь Господа».
0: Я обернулась и увидела ангела. Как странно, я не удивилась и не испугалась, а только в мольбе сложила руки. Он снова сказал:
1: «Опомнись, не моли о выздоровлении сына. Бог всеведущий, Он знает, зачем должна угаснуть эта жизнь. Бог милосерд и хочет избавить тебя от ужасных страданий».
0: Я готова на все. Я все страдания приму с благодарностью, лишь бы жил мой ребенок.
1: Но страдания ждут не только тебя. Будет страдать и твой сын. Хочешь, я покажу тебе, что его ожидает? Неужели ты тогда будешь упорствовать?
0: Да, хочу. Покажи все-все. Но тогда я буду молить Бога о жизни моего сына. Да будет воля моя.
1: Следуй за мной, женщина.
0: И ангел словно поплыл передо мной, паря в воздухе. Я шла за ним, сама не знаю куда. Мы проходили длинный ряд комнат, отделенных друг от друга не дверями, а толстыми темными завесами. Перед каждой завесой ангел останавливался и спрашивал меня:
1: «Ты упорствуешь? Ты хочешь видеть все, что будет дальше?»
0: «Да, я хочу видеть все. Я ко всему готова». И тогда ангел отодвигал завесу, и мы входили в следующую комнату. Голос ангела становился все строже, и лицо его из скорбного становилось грозным. Но я шла все дальше без колебаний. Я шла за жизнью моего сына.

0: первой комнате я увидела моего конечку в кроватке. Но он уже не умирал. Он тихо спал, румяный и здоровый. Я протянула к нему руки, хотела поцеловать его, но ангел властно простер свою руку и позвал меня с собой. Во второй комнате я увидела моего мальчика отроком. Он сидел за столом, он учился, он читал и, увлеченный книгой, даже не поднял на меня глаза. В третьей комнате, которую мы прошли очень быстро, я увидела его юношей в военном мундире. Он шел по городу, незнакомым мне. Он прошел мимо и даже не остановился. Он не увидел своей матери. В четвертой комнате я увидела его совсем взрослым, в гражданском платье. Он был чем-то занят. Мне показалось, что он на службе. Когда мы вошли в пятую комнату, в ней было много народу. Совсем незнакомые мне люди о чем-то говорили, спорили и сильно шумели. Но вот поднялся мой сын, и как только он заговорил, все умолкли и слушали его с большим вниманием и даже с восторгом. Я слышала его голос. Он говорил громко и отчетливо, но я не усвоила, не поняла ни одного слова. А ангел уже подвел меня к следующей завесе. Когда он обратил ко мне свое лицо, я ужаснулась его грозной силе. Он сказал:
1: «Сейчас ты увидишь ужасное, и это ужасное ждет твоего сына. Одумайся, пока не поздно. И если ты войдешь за эту завесу, все предначертанное совершится. Но если ты смиришься, я сейчас повею крылом, и свеча в моих руках угаснет, а с ней угаснет и жизнь твоего сына. Он будет избавлен от мук и покинет землю, не узнав зла. Хочешь ли ты видеть то, что скрыто за этой завесой?»
0: «Бог милосерд, — сказал ты. Он пощадит нас. Хочу. Веди меня. Пусть будет воля моя». Ангел раздвинул завесу, и за ней я увидела виселицу. Ужас охватил меня. Я воскликнула и проснулась. Или, вернее, очнулась. Я сидела все так, склонившись над кроваткой сына. Конечка, моя радость, сладко спал, повернувшись ко мне лицом, и тихо, спокойно дышала. Я боялась пошевелиться, разбудить его. Счастье было так велико, что заслонило собой все страшные мгновения ночного видения. Я только плакала и благодарила Бога.

0: Потом стало постепенно сбываться то, что показал мне в ту ночь грозный ангел. Никогда никому я не рассказывала об этом сне. Коня служил в армии и с войсками, изгонявшими Наполеона, проходил через европейские государства. В Дрездене он задержался у нашего родственника, Михаила Рылеева, бывшего тогда комендантом города. Сын отличался остроумием, и очень скоро на него посыпались жалобы от проживающих там русских. Он слагал эпиграммы и сатиры на окружающее общество. Дядя вызвал, кричал на него и велел в 24 часа покинуть город. «Иначе, — кричал он, — я тебя отдам под суд и расстреляю». Конечка, смелый на язык, сказал: «Не пугайте, любезный дядюшка, кому быть повешену, того не расстреляют».
1: «Что это, сын? Чувствовал ты это или знал? Может, тогда, когда ты метался в жару на пороге смерти, задыхаясь, ты видел те же страшные видения, что и твоя мать? Кто ответит мне на это?»
0: «А события продолжают и продолжают сбываться. Ты приводишь в дом твоих друзей, и я узнаю их по моему сну. Еще больнее сжимается мое сердце, ведь ты уже в предпоследней комнате твоей жизни». Как-то я спросила его: «Скажи, сынок, что вы задумали? О чем вы говорите? Мне страшно за тебя, сынок. Сердце мое чует беду». Он же мне сказал: «Не бойтесь, маменька, ангел мой. Мы стоим за правое дело, и мы готовы на все. Отступить мы не можем. Разве не осудила бы меня ваша чистая совесть, если бы я предал товарищей и наше дело? Так нужно отечеству. Не вы ли с младенчества меня учили: всегда стой за правду, за справедливость, будь верным сыном твоей родины? Не отговаривайте меня, маменька, а благословите на все, что бы ни случилось со мной». Я поняла, что это конец. Я знала это. Я прижала его к своему сердцу и благословила. Моя воля привела к этому.

Слушатели, эта история не вымышленная. Она составлена по тексту подлинной записи Анастасии Матвеевны Рылеевой, матери декабриста Кондратия Рылеева. Иисус Христос учил нас молиться «Да будет воля Твоя». Это дает нам возможность исключить исполнение нашей воли. Наша воля весьма ограничена, полна ошибок и может принести нам несчастье. Когда же исполняется Божья воля, она является волей совершенной мудрости и любви. Только Бог знает, что послужит нам к добру, тогда как от нас это сокрыто. Поэтому в своей молитве важно говорить «Да будет воля Твоя», сердцем соглашаясь с этими словами. Полностью отдать себя воле Божьей есть наилучший выбор, и тогда Бог в великой любви к нам приведет нас к вечной цели.

0: Друзья, наше время в эфире подошло к концу. Прощаясь с вами, мы оставляем наш адрес, куда вы можете направлять ваши отзывы и пожелания. Радиопрограмма «Маяк надежды». Почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Над программой работали Вячеслав и Ольга Шевелевы. В программе принимали участие Ангелина Филиппова и Анатолий Лобанов. Запись сделана в харьковской студии Трансмирового радио.
0: До следующих встреч в эфире, друзья, в это же время и на этой же волне. И на прощание слово из Библии, послание к римлянам, 12 глава, 2 стих.
1: Не стремитесь жить по меркам и представлениям этого мира, но постоянно изменяйтесь, обновляя ваш разум и понятие, чтобы вы сами могли испытать и познать волю Божью, добрую, угодную и совершенную.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.
1: Добрый день! С вами передача «Будем знакомы» и ее ведущая Татьяна. Мы продолжаем знакомить вас с интересными людьми. Сегодня мой собеседник Андрей Григорьевич Мельников, бакалавр христианского обучения, пастор церкви евангельских христиан-баптистов «Воскресение Христово» в городе Новосибирске и директор издательства «Посох». Андрей Григорьевич является автором таких христианских книг, как «Незнакомый язык. Вчера и сегодня. Религия Антихриста» и «Так ли добра белая магия». Поэтому проблеме колдовства, магии и целительства посвящена большая часть нашей беседы. Но для начала немного подробностей об издательстве «Посох», где и трудится Андрей Григорьевич Мельников. Скажите, пожалуйста, как давно существует ваше издательство?
2: Наше издательство существует с 1994 года.
1: Это чувствуется, что прошло уже 8 лет?
2: Ну да, мы накопили какой-то опыт. Если сравнить те книги, которые мы вначале выпускали, сейчас, то нам кажется, они стали лучше.
1: Уже видите результаты, да,
2: какое-то,
1: есть улучшение.
2: Да, какое-то качество появилось. Уже наработки, определенный круг сотрудников, редакторов, переводчиков, с которыми мы уже работаем, и они накопили достаточно опыта. Мы как издательство и в то же время как книготорговая организация.
1: Магазин, да?
2: Да, вроде как сразу. Магазин. И у нас можно купить не только те книги, которые мы выпустили, но, в принципе, все, что издается другими христианскими издательствами, можно у нас приобрести.
1: А вот кто сотрудничает с издательством «Посох». Из питерских друзей «Библия для всех» и издательство «Мирт». В Киеве издательство «Руфь», а в Москве «Триада».
2: Издательство, как правило, работает на самый широкий такой круг читателей. К нам приходят дети, покупают книги, и только уверовавшие христиане, уже довольно опытные.
1: Литературы много, но всегда ли Андрей Григорьевич знакомится хотя бы частично с ее содержанием? Или книги выставляются на продажу без предварительного просмотра?
2: У нас есть определенные рамки, в которых мы сами для себя поставили, своего рода цензура. Книги, можно сказать, традиционного христианства. И мы сотрудничаем с теми издательствами, которые нам близки по духу. И поэтому у нас нет таких книг, допустим, «Смесь христианства и оккультизма», например, которые какие-то методы целительства и прочие такие экстазные вещи пропагандируют, и где, например, пропагандируется Евангелие процветания, то у нас таких книг нет.
1: Мой собеседник – автор нескольких христианских книг. Придерживается ли он одной темы или пишет по вдохновению? Спросим у него.
2: Книги на одну тему.

0: Все, что есть, даже красная магия, магия, которая вредит человеку, там посылает какие-то, с помощью которых посылаются человеку неудачи, болезни, там, вот это как черная магия, где есть непосредственное обращение к сатане, а там, где обращение к Богу и с целью добра, эти вещи происходят, то это считается белой магией. Но с библейской точки зрения, то есть природа одна и та же. Ну, такую серьезную книгу, которую мы выпустили, называется «Религия Антихриста». Мы ее написали с авторством, я написал с моим другом Вячеславом Алексеевым. Мы там рассматривали такое явление, как и явление НЛО, вот феномена «Жизнь после смерти». Вторая часть касалась «Оккультизм проникает в христианскую церковь». А третий этап – это уже, собственно говоря, формирование такого движения, как New Age, то есть новый век. Они верят, что есть некие скрытые силы души, некие космические силы, связь с которыми может нам помочь. И ожидается даже приход посланника. В основе как бы лежит восточное и оккультное представление.
1: Почему у вас возникла идея писать на такую тему?
0: Иногда ощущаю, что в некоторых вещах ты просто, может быть, больше понимаешь, больше чувствуешь, и когда ты делишься этими соображениями с другими людьми, то видишь пользу от этого, то тогда возникает и желание написать то, что излагал в беседах, написать, изложить или в брошюре, или в книге, чтобы другие могли с этим познакомиться.
1: Скажите, часто вам встречаются люди, которые находятся в оккультной зависимости?
0: Довольно часто. Это очень распространенное явление, и знаете, и в той или иной степени, можно сказать, чуть ли не у каждого у нас какие-то следы все же остаются, какой-то след от нашего вот прошлого оккультного контакта. И у одних просто это более ярко выражено, у других менее ярко выражено.
2: Парапсихолог, магистр предлагает свои услуги навсегда избавить от сглаза, порчи, восстановить гармонию в любви, бизнесе и семье. Такого рода объявления можно прочитать в газете, услышать по радио или даже увидеть целителя на экране телевизора. Конечно, за такие услуги нужно и платить немало. Множество чудес предлагается людям, но самое главное, как мы к этому относимся. Доверяют ли люди магам, целителям и колдунам? С этим вопросом я обратилась к прохожим на улице.
1: Скажите, как вы относитесь к целителям, которые используют магические знания?
3: Нормально. Возможно, это и какое-то самовнушение, но результат есть.
4: Если ей это дано от природы, она будет обладать. Если не дано ей от природы, от Бога, да хоть учись, не учись.
5: Ну, я вообще не пользуюсь их услугами. Нет, я считаю, что лучше доверять докторам. Нет, ерунда, по-моему, полная.
6: Нормально. При случае попробовал бы. Ну, гипноз это помогает.
7: Я почему-то в это верю, то что я верю, что вот они могут помогать. К целителям обращалась и вот к знахарям.
8: Отрицательно.
9: Ой, никак, не верю.
10: Ну, просто не верю.
11: По-моему, за дурманивание голов.
1: Скажите, а как вы относитесь к людям, магам, целителям? Доверяете ли вы им?
12: Ну, знаете, не доверяю.
13: Отрицательно.
14: Ну как, у меня семья там лечилась, в одной целительнице.
15: Замечает результат, но я как-то не склонен верить.
2: В средние века проблему колдовства решали примерно так. Подозреваемых в этом нечистом деле бросали в воду со связанными руками и ногами. Если же они всплывали, то это был верный знак того, что это действительно колдун. И тогда служителя тьмы ожидало жаркое пламя костра. Ну а если человек тонул, то он считался чистым от обвинения. В наше время все обстоит гораздо проще. Занятие нетрадиционной медициной, целительством, ворожбой не то что порицается, а даже вознаграждается средствами желающих исцелиться. Престижное и денежное занятие. Куда уж там бабушкам с заговорами тягаться с магистрами колдовских искусств. Но несмотря на свою якобы образованность, и у магов нередко бывают проколы. Все об этом знают и все же идут, попадаясь на уловки сатаны. Во время нашей беседы с Андреем Григорьевичем Мельниковым раздался телефонный звонок. Сняв трубку телефона, я услышала следующее.
16: Знаете что, я вот, допустим, в эти вот в магические действия верю. Почему? Потому что, как, ну, это было давно мое детство, хилое, нездоровое. Мама обратилась к очень хорошей старушке, и она меня подняла на ноги. Вот поэтому я и верю до сих пор. И когда мне было еще очень и очень больно, я тоже обратилась к старушке, и она мне излечила все эти испуги, все эти наговоры, на сглазах. газы.

0: тому подобное. Я верю в магию.
1: Что на это скажет мой собеседник, директор издательства «Посох», пастор церкви евангельских христиан-баптистов «Воскресение Христово» в городе Новосибирске и бакалавр христианского обучения Андрей Григорьевич Мельников? Давайте послушаем его мнение.
2: Как вот сказал когда-то Достоевский, если Бога нет, то все позволено. И раз это помогает, то почему бы не попробовать? И человеку не важно, как к этому относится Бог, что это является ли оскорблением Бога, разрушает ли наши отношения с Богом. Как бы человек на эту сторону своей духовной жизни не обращает внимания. Ему разрешить проблему со здоровьем, добре, вот сейчас и здесь, и все. Я, как верующий человек, не хочу отрицать, что это действительно, что это все ерунда и не действует. Конечно же, магия, старушки, хорошие, плохие, они все это действительно действуют. И мы действительно сталкиваемся с реально действующей духовной силой. Но здесь просто надо разобраться, каков источник этой силы. И в Библии есть очень четкое запрещение, что Библия запрещает обращаться к знахарям, ворожеям, гадателям. Должны надеяться только на Бога и на какие-то естественные способы лечения. И если когда вступает какая-то вот сверхъестественная исцеление, сила, то, да, сила, то мы должны разобраться, откуда она идет. Если человек не связан с церковью, если он не верит в Бога, то эта сила идет какого-то противоположного источника, который Библия называет дьявол, ангелы. И они действительно помогают, помогают и разрешают какие-то проблемы там с чирией, бородавкой, с глазом.
1: Нередко можно услышать такие слова: «Моя бабушка лечит с помощью молитвы». Такой человек убежден в том, что все происходящее с ним – не что иное, как действие самого Бога. Так ли это на самом деле и можно ли лечить с помощью молитвы?
2: Вот здесь как бы такой термин – «лечат молитвой». Лечат, да, молитвой. И мы должны разобраться, что такое молитва. Молитва – это наш разговор с Богом. И Бог — это не какая-то безликая сила, с которой мы можем как бы подключаться как к какому-то источнику энергии. Это Личность. И наши отношения с Ним описываются такими категориями, как смирение, послушание, доверие, надежда на Бога. И молитва наша выражает наше отношение к Богу. И когда молитва превращается в какое-то средство, как магию, как заклинание. То есть я произнес определенные слова, и как бы я пытаюсь воздействовать на Бога вот этим набором определенных слов. Как будто Бог, как с помощью этой формулы я подключаюсь к божественной энергии. Но такого не может быть. Бог — это Личность. И мы не можем Бога заставить что-то делать, вынудить что-то делать. И когда механически используются молитвы как средство, то мы надеемся не на Бога, а как бы на саму молитву. И это является одной из форм идолопоклонства. Я должен надеяться на Бога. И когда на что-то я надеюсь, кроме Бога, то я идолопоклонник. И пусть даже это будет молитва. Как бы надежду возлагая на правильно слов, которые я произношу, то я превращаюсь также в колдуна и мага. И когда мы начинаем командовать Богом, то здесь опять же вступают как бы в помощь те же самые бесовские силы. И поэтому белая или черная магия — это суть один и тот же источник. И сами колдуны не говорят о том, что это лишь наши как бы рабочие цвета. Но мне приходилось встречаться с людьми, которые действительно получили исцеление от Бога. Но это происходило по тем правилам, которые описаны в Библии. Вот в послании Иакова там описывается такое правило: если болен ли кто-то из вас, призовите пресвитеров в церкви, и они помолятся во имя Господне, помазавшие елеем.
3: То есть вот сейчас сразу приходит на ум мой хороший друг Владимир Плат. Он, будучи вот таким молодым человеком, недавно женившись, но у него вот такая проблема с ногами, боли. По работе ему приходилось много ходить, и поэтому стала его под вопросом его профессиональная пригодность, и он позвал пресвитеров, которые вместе помолились над ним. Вот как написано в Иакова: помазавший елеем, ноги его были исцелены. И таких, конечно, случаев, как правило, мы особо их не афишируем, поскольку это, можно сказать, достояние лично человека, и они не даны как знамение, поэтому и написано, что призовите пресвитеров, не делайте это публично, и такие, как правило, служение происходит где-то на дому, без какой-либо рекламы.
2: Тогда происходит исцеление именно по Божьей воле, когда приходят представители церкви, действительно официально уполномоченные люди, то есть пресвитеры церкви. При этом происходит исповедание грехов, и человек получает исцеление. Потому что иногда бывает причиной болезни бывают наши грехи. И Бог, чтобы обратить внимание на болезнь нашей души, посылает нам физические болезни. И когда эта проблема разрешена путем исповедания, Бог дает исцеление физическое. Но когда происходит какое-то механическое какое-то исцеление без исповедания, то я такие исцеления подвергаю сомнениями. Когда не происходит вот этого исповедания, потому что Бог прежде всего заинтересован в здоровье нашей бессмертной души. И исцеление мы получаем в результате непосредственного личного вмешательства Бога. Бог каждый раз участвует в конкретном исцелении. И когда речь идет о какой-то энергии, которой могут люди распоряжаться, то, на мой взгляд, это проявление, опять же, оккультных сил в этих явлениях. И если есть нужда в исцелении, может быть, также есть просто молитва, которая нам, опять же, помогает нам как-то установить связь с Богом. Но когда мы верим в саму молитву, то это уже вид суеверия. И поэтому мы можем воспользоваться другими молитвами, как бы как опытом другого человека. Но опять же, мы не должны низводить молитву как какое-то магическое действие. И поэтому есть такие молитвы, которые написаны именно или когда-то молились люди именно по конкретной нужде. Если у нас такая нужда, то мы можем воспользоваться этой молитвой.
1: Но опять же таки, уповая на Бога, да?
2: Уповая, конечно, на Бога, да.
1: Думаю, неплохо было бы узнать у Андрея Григорьевича, насколько безопасна связь с оккультными силами. Хотя для начала предлагаю послушать наших граждан, что они думают по этому поводу.
4: Могут быть какие-то последствия у людей, которые вот пользовались услугами этих магов?
5: Может помочь.
6: Понимаете, если не верю, значит считаю, что не может быть последствий. Также, понимаете, уповая на волю Божью, это, как говорится, верю, не верю.
7: Возможно, какие-то непредусмотренные ими моменты.
8: Ну, я не знаю, может быть и такое. Говорят, что вот если там что-то чем-то не удружил, может быть, и они прокляли, ну, это могут что-нибудь наложить.
9: Какие-то последствия есть.
4: У человека могут быть какие-то последствия от того, что он пользовался силами магов-целителей?
10: Да, вот это может быть. Ну, отрицательная энергия, мне кажется, от них идет.
4: А как вы думаете, что это за силы такие, какими они пользуются?
9: Воздействие на психику человека. Не знаю, у кого-то биологическое поле больше, чем у другого человека.
11: Не знаю, знахарские старинные рецепты какие-нибудь.
12: Да, мы вызывали разных людей. Ой, не людей, там, пикодан. Но ничего не было после этого.
4: А ты не боишься?
12: Конечно, боюсь.
1: А теперь, как я и обещала, свое мнение на этот счет представит нам Андрей Григорьевич Мельников.
2: Но знаете, за все приходится расплачиваться. Вы знаете, как когда-то вот ты к мафии обратился за услугами, они тебе помогут, но потом ты всю жизнь будешь под их колпаком, ты находиться будешь под их влиянием. И дальше приходится расплачиваться, знаете, другими болезнями. То есть болезнь просто переходит из одной формы в другой. Расплачиваться судьбой, очень злой судьбой, несчастьями, здоровьем потомков. То есть расплата приходит потом. То есть ты воспользовался их услугами, а потом тебя контролируют. И знаете, и поскольку эта личность злая, то она свое злое дело окончательно сотворит и над твоей душой, и над твоим телом. Вы знаете, я сам, можно сказать, жертва такого оккультных манипуляций. В свое время, когда я был в детстве, очень мне близкий, родной человек, как бы помогал мне, лечил с помощью определенных слов и молитв, ячменя там и других болезней. Знаете, это было в детстве, то есть по доброте душевной, как добрый самый, то есть хотел мне помочь этот человек. Но прошло время, когда я вот стал уже подрастал, и где-то вот годам так 16-17 я стал чувствовать, что я теряю контроль над своей личностью, какие-то желания, которые враждебны мне, допустим, броситься под поезд. Я боялся рядом стоять с идущим поездом, отходил на метров 15. То есть мне оказали услугу. Но этот мир, который мне оказал услугу через вот моего родного человека, стал влиять и насиловать меня в области воли. Потом мне стало ощущать насилие в области мышления, навязчивые мысли. Я стал терять контроль. И только обращение ко Христу дало мне подлинную свободу.
3: Последствия оккультной замесленности могут проявляться вот в следующих вещах. Например, затруднение при чтении Писания. То есть вот читаешь, но не понимаешь. Какое-то непонимание, оно сверхъестественного характера. Вроде я и выспался, достаточно здоров, но не могу сосредоточиться. Или какое-то у меня отвращение к Писанию, прям какая-то внутри сила меня заставляет бросить чтение Писания или отвращает от чтения Писания. Следующий признак – потеря контроля над собственной личностью, навязчивые мысли, особенно мысли о самоубийстве, насилие над чувствами, когда вот такая апатия, депрессия, ничем не обоснованная, когда нет каких-либо объективных причин для этого. Следующий признак вот такой зависимости – это какие-то вот физические явления, которые тебя сопровождают. Вдруг какая-то внезапная дрожь, допустим, вот ты руки куда-то возлагаешь, там происходит электризация в этот момент, какое-то сотрясение тела во время молитвы, опрокидывание тела. Это также признаки вот какой-то оккультной зависимости. То есть всякого рода насилие, как над душой человека, так и над телом человека. Когда есть какие-то закономерности среди родственников, есть несчастья, которые приобретают характер закономерности. Например, мужчины умирают все в средних летах, причем от разных вещей. Ну вот можно проследить как закономерность. Неудачно выходят замуж женщины из этого рода. Когда вот, допустим, женщина, ее сестра, другая сестра, двоюродная сестра, и все по одной схеме происходит, то также уже надо бить тревогу и искать какой-то оккультный след в этом семействе.
1: Чтобы вас покинули всякие сомнения о том, что связь с нечистыми силами безобидна, послушайте живой пример. О себе рассказывает Кейль Валентина Федоровна.
13: Вот когда я была маленькая, то я помню, что моя бабушка занималась лечением. Лечила людей, которые жаловались на боли в пояснице. Папин отец занимался. У них было большое стадо лошадей, и дедушка заговаривал, чтобы волки не разодрали, и чтобы никто не угнал или не украл ли там. А потом, когда я подросла уже, лет 20 мне было, я почему-то заинтересовалась гаданием. Я начала гадать. Для интереса, для какого-то просто. Печатались в газете какое-то общение с домовым, потом еще что-то такое. И я тоже это делала. Вызывала домового, разговаривать с ним там что-то. Я вообще это делала совершенно безответственно. Я считала, что это просто миф, что такие духи не существуют. Делала для интереса. Действительно ли это так или не так? Угу. Хотя я их совершенно не признавала, что они есть, и я их никогда не видела, не ощущала и не замечала. В чем это проклятие, что оно действительно существует, и как оно в нашем роде проявилось? Все братья мои, они алкоголики. А когда уже я к Богу пришла, только я тогда поняла. Около года у меня было такое и возрастание чувствовалось духовное, и интерес, и радость в сердце была. А потом уже дальше больше, и желание отпадало идти в церковь, и мысли приходили такие, ну, как бы хульные на Бога. Вот я почувствовала, что по ночам ко мне, это было не каждую ночь, но по ночам кто-то приходил, сначала садился на ноги, а потом все выше и выше, и сюда на грудь. И я начинала молиться, просила у Бога защиты, и это уходило от меня. А потом, когда я вставала на молитву, я чувствовала страх, кто-то нагоняет на меня. У меня кожа как гусиная делалась, кожа, волосы на голове. Я ощущала, что кто-то за моей спиной стоит. Я задавала себе очень часто этот вопрос. Говорила: «Господи, почему это так? Откуда это все?» Я не могла этого понять. Я рассказала тогда пастырю о себе. Я сказала, что у меня проблема вот такая. Я все объяснила ему. Он сказал, что вам нужно будет помолиться. И слава Богу, что я вот уже сколько лет, уже 12 лет следования за Богом, Господь меня освободил полностью от этого.
1: В настоящее время Кейль Валентина Федоровна является членом Церкви Евангельских Христиан-Баптистов.
2: Поэтому есть последствия, и они сказываются, может быть, через несколько лет. Но знаете, это вот постепенно происходит. Начинается с простого суеверия, там вера в то, что вот там дорога, кошка дорогу перебежала, потом вызывали духов, там, знаете, тарелочкой там гадали. И вот такие, казалось бы, мелочи, но мы погружаемся в эту область, и нас начинают контролировать, разрушать наши какие-то естественные защитные свойства нашей души. И в конце концов мы начинаем уже верить всякой лжи. потому что мы постепенно вовлекаемся в эту систему, которую контролирует дьявол, сатана, а его задача – обмануть нас, погубить, разрушить, обокрасть и лишить нашей вечной жизни.
3: Если человек вот обнаруживает, что у него есть эти последствия оккультной зависимости, понял, что когда-то или он, или его родители в эту зависимость его вовлекли, то всегда есть выход. И выход один – покайтесь и веруйте в Евангелие. И, может быть, стоит покаяться конкретно в этом грехе, даже если совершили наши предки, также следует в этом покаяться, поскольку мы часть этой семьи, мы часть вот этого рода, следует исповедать эти грехи, отречься от этих связей, которые были установлены вот в результате оккультного контакта. И, конечно, мы можем отрекаться только тогда, когда мы раскаялись пред Богом. Вот в послании Иакова написано: «Покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Вот именно такова последовательность. Сначала надо уладить отношения с Богом. Проблема вот этого разрыва нашего с Богом разрешается покаянием. И только тогда, когда мы покаялись, во имя прощения Христова мы имеем теперь право или возможность отречься. Когда же мы же отрекаемся, не встав под защиту Христова, то тоже ничего хорошего из этого не получится. Самое главное — встать под защиту Христова путем раскаяния. И уже следующий шаг — это вот разрыв, как бы официальный разрыв с прошлой зависимостью, с прошлым миром, который нас когда-то связывал и в который мы вступили добровольно в отношения.
1: Ну а как должны реагировать на усердную работу целителей, магов, колдунов, верующие люди?
2: Наши молитвы, наши просьбы к Богу, они имеют свое значение. И поэтому, когда человек другой в беде, то, что мы видим, что его затягивает эта оккультная сеть, то мы обязаны молиться за этого человека, как христиане. Это наша неотъемлемая обязанность ходатайствовать пред Богом об освобождении, чтобы Бог раскрыл глаза людям и чтобы Бог поставил какие-то препятствия для этих сил. В Библии описано, что в последнее время будут люди внимать духом обольстительным и учением бесовским. Это как раз вот знамение последнего времени, что все больше и больше появляется мистических учений, которые уводят от Бога, и там, где есть противление Христу, то там проявляется дух Антихриста. Нам важно разбираться в этих духовных явлениях. Мы приходим на базар и должны остерегаться подделок. И вот также в духовной области мы также должны остерегаться подделок. То есть очень многие вещи, которые выдаются за божественные, но при более близком детальном рассмотрении мы можем увидеть там как бы страшный лик сатаны. Я бы просто хотел призвать к бдительности, потому что речь идет о нашем самом дорогом духовном здоровье человека.
1: После разговора на такую серьезную тему давайте немного отвлечемся. Мне хочется открыть вам один секрет. Дело в том, что способности Андрея Григорьевича Мельникова не прошли мимо 7 известных нот. Директор издательства «Посох», а также пастор Церкви евангельских христиан-баптистов «Воскресение Христово» в городе Новосибирске и бакалавр христианского обучения еще и неплохо поет, а также играет на гитаре. В качестве подтверждения моим словам послушайте песню в исполнении Андрея.

Эта песня прозвучала в исполнении Андрея Григорьевича Мельникова, директора издательства «Посох», а также пастора церкви евангельских христиан-баптистов «Воскресение Христово» в городе Новосибирске и бакалавра христианского обучения. Он же и был гостем передачи «Будем знакомы». На сегодня все. С вами была Татьяна. До встречи.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
2: «Не молю, чтобы ты взял их из мира». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 15. О, это радостное и благословенное событие, которое произойдет в назначенное Богом время со всеми верующими – возвращение домой к Иисусу. Через несколько лет воины Господни, которые совершают сейчас добрый подвиг веры, покончат с бранью и войдут в радость их Господа. Но хотя Христос молится, чтобы люди Его были в конце концов там, где и Он не просит, чтобы они сразу же были взяты из этого мира на небо. Он хочет, чтобы они оставались здесь. Но однако, как часто возносит усталый странник молитву: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился». Но Христос молится не так. Он оставляет нас в руках Отца Своего до тех пор, пока, как сноп пшеницы в полной зрелости, не будет каждый из нас убран в житницу Господа нашего. Иисус не просит о нашем немедленном удалении из мира через смерть, ибо оставаться во плоти нам необходимо для других, если не плодотворно для нас. Он просит сохранить нас от зла, но Он никогда не просит, чтобы мы были допущены к наследию в славе, пока не достигнем полного возраста. Христиане часто хотят умереть, когда переживают какую-нибудь скорбь. Спросите их, почему, и они ответят: «Потому что мы хотим быть с Господом». Но, боюсь, это не столько потому, что они страстно желают быть с Господом, сколько потому, что хотят избавиться от своих скорбей. Иначе они испытывали бы такое же желание умереть и в другое время, когда они не под гнетом испытания. Они хотят домой не столько ради соединения со Спасителем, сколько ради того, чтобы обрести покой. Желание разрешиться теперь совершенно правильное, если мы можем желать этого в том же духе, что и Павел, потому что быть со Христом несравненно лучше, но желание избежать скорби эгоистично. Пусть лучше заботой и желанием вашим будет прославление Бога вашей собственной жизнью именно здесь и так долго, как будет Ему угодно, даже если будет это среди трудов, борьбы и страданий. И предоставьте Ему сказать, когда довольно.

Приглашение в Израиль. Татьяна остановилась возле ворот с надписью «Израильское посольство». Сердце радостно забилось. Неужели скоро она попадет в страну, где родился и жил Христос, увидит города, в которых он был, а также встретится со своей дорогой подругой Женей? Раньше Таня с Женей жили в одном городе и дружили друг с другом около 30 лет. У обеих не сложилась семейная жизнь, и они проводили вместе много времени. Посещали театр, ходили в гости и помогали друг другу во всем, как родные сестры. Когда Женя со своей матерью переехали в Израиль, или, как говорила Женина мать, вернулись на родину своих предков, подруги тяжело переживали разлуку. Первое время после отъезда Женя звонила почти каждый день, подробно рассказывая о всех событиях, а также писала Тане письма, которые жаловалась, что не может привыкнуть к новой жизни, а выхода нет, оставить маму нельзя, да и вернуться уже некуда. Вскоре в жизни Тани произошло важное событие. Посещая христианские собрания, она покаялась и обратилась к Богу, после чего жизнь ее совершенно изменилась. Об этом она взволнованно рассказывала в письмах своей израильской подруге, а в ответ получала насмешливые критические поучения и строгие призывы опомниться и образумиться. Старательно молясь перед написанием очередного письма, Таня объясняла Жене серьезность произошедшей с ней перемены. Просила подругу начать читать Библию, приводила места из Священного Писания, призывающие к покаянию. Но Женя вдруг совсем перестала писать и звонить. Таня сильно беспокоилась, не зная, что и думать. Просила у Господа прощения за свои, возможно, неправильные действия или слова. Она несколько раз пыталась дозвониться в Израиль, но всякий раз в трубке слышались только длинные тревожные гудки. Прошло почти 3 месяца. И однажды, около часа ночи, Танин телефон зазвонил короткими, резкими гудками. «Междугородка», — сквозь сон подумала Татьяна, соскочила с постели и, подняв трубку, услышала низкий, чуть хрипловатый, такой дорогой для нее голос Жени. «Здравствуй, Божья дочь!» «Женя! Женечка! Что случилось? Почему ты не пишешь, не звонишь? Почему твой телефон молчит?» В трубке воцарилось молчание. «Женя, ты где?» С тревогой повысила голос Татьяна. «Да здесь я, здесь!» Вздохнула Женя и вдруг горько всхлипнула, с трудом произнося каждое слово. «Таня, мамы нет! Мамочка умерла! Рак! И ничего не могла сделать хваленная израильская медицина!» «Женя, родная моя, я осталась совсем одна. Тут все чужое, непонятное. Мне очень тяжело. Таня, я хочу, чтобы ты приехала ко мне хотя бы на время. Я все оформлю для поездки, все оплачу. Только ты не отказывайся, прошу тебя. Правда, мне пришлось снять квартиру похуже, без телефона. Мамы на пенсии уже нет. На работу устроиться я так и не могу. Живу на небольшое пособие. Но тебя прокормлю, ты приедешь ко мне. Женечка, дорогая моя, ты приедешь ко мне. Женя, я очень люблю тебя и хочу помочь тебе. Но есть тот, которого я люблю больше всех. Я буду просить его, чтобы он разрешил мне приехать к тебе». Вскоре после телефонного разговора Таня получила от Жени заказное письмо. Большой конверт, в котором оказались все необходимые документы для поездки в Израиль. А через несколько дней поступил денежный перевод для дорожных расходов. Оставалось только получить визу. Простая формальность, как объясняла ей знакомая, служащая в агентстве по туризму. «Считай, Татьяна, что ты уже в Израиле», — добавила она, просмотрев Танины документы для выезда. Сердце Тани радостно забилось. В глубине души она давно уже мечтала об этой поездке, о встрече с Женей. Кроме того, она знала, что за несколько месяцев работы в Израиле можно заработать неплохую сумму денег. Это решило бы ее материальные трудности и освободило бы на некоторое время от малооплачиваемой работы здесь. Высвободилось бы время для служения Господу. Таня мечтательно прикрыла глаза. Еще до получения выездных документов она усиленно молилась, стараясь уразуметь волю Божью. Несмотря на сильное желание поехать в Израиль, Таня твердо решила не приступать Божьего указания. Поэтому, когда пришли нужные документы и деньги, она облегченно вздохнула, восприняв это как Божий ответ.
то есть его согласие на поездку. Таня жила в небольшом городке, и для получения визы ей нужно было съездить в расположенный недалеко город, где размещалось израильское посольство. И вот сейчас, оставив вещи в гостинице, с небольшой сумочкой, в которой аккуратно были сложены все выездные документы, она стояла перед зданием посольства. Милиционер у входа вежливо поинтересовался причиной ее визита и, выслушав ответ, показал рукой в конец коридора. «Пройдите сначала к юристу для консультации». «Зачем к юристу?» – растерянно спросила Таня. «Все мои документы в порядке». «Пройдите к юристу», – повторил милиционер, слегка повысив голос. Таня кивнула и послушно зашагала в конец коридора. Над кабинетом юриста посольства светилось табло с надписью «Извините, вам нужно подождать вызова». На установленном рядом с кабинетом стенде была помещена информация о времени отправления в Израиль самолетов, теплоходов и автобусов. Таня присела на кресло и, прикрыв глаза, представила себя сидящей в салоне комфортабельного лайнера. Из кабинета юриста вышел улыбающийся мужчина. И в эту минуту световое табло замигало, и на нем появилась новая надпись «Пожалуйста, входите». Таня нерешительно приоткрыла дверь и увидела сидящую за столом женщину в очках, которая, увидев входящую Таню, приветливо поздоровалась с ней и, предложив присесть, спросила: «Вы на ПМЖ?» «Что?» – не поняла Таня. «ПМЖ – это постоянное место жительства». «Нет-нет», – улыбнулась Таня, «я только в гости еду к подруге». «Хорошо, давайте ваши документы». Просмотрев все, что прислала Таня Женя, юрист нахмурилась. «Это все? А где копия свидетельства о рождении вашей подруги? Где сведения о ее доходах?» Таня взволнованно ответила: «Перед приездом сюда мои документы проверяли в агентстве по туризму и сказали, что у меня все в порядке». Женщина в очках вздохнула и положила перед Таней какую-то папку с документами и, открыв ее, протянула ей лист бумаги с отпечатанным текстом. «Что это?» – в недоумении посмотрела на нее Таня. «Новые правила въезда по гостевой», – ответила юрист. Таня с тревогой спросила: «А когда они были приняты, эти новые правила?» Собеседница с удивлением посмотрела на ее встревоженное лицо и спокойно ответила: «Всего неделю назад, поэтому ваша подруга не знала об этом». Таня опустила голову. Ей хотелось расплакаться, как маленькой девочке, которой мама не купила мороженое. Но юрист вдруг сказала громким голосом: «А почему вы так расстроились? Разве я сказала, что вы не сможете поехать?» Таня подняла голову и с надеждой взглянула на нее. Женщина продолжала: «Ваша подруга может передать эти сведения по факсу». И она с улыбкой вручила Тане листочек бумаги с номером факса, объяснив, куда нужно пройти. Таня с радостью привстала, собираясь идти в указанном направлении. Но вдруг замерла, улыбка исчезла с ее лица. «Сведения о зарплате», – пробежали мысли. «Но ведь Женя нигде не работает. Как быть?» Вслух она произнесла: «Извините, ничего не получится». «Почему?» – удивилась юрист. «Потому что подруга моя не работает и, следовательно, не может передать сведения о зарплате». Женщина облегченно засмеялась. «Нет проблем. Вы что, не знаете, как это делается? Объясните ей ситуацию, и пусть она передаст вам по факсу, что она работает и что ее ежемесячный заработок составляет столько-то. Уверяю вас, проверять мы не будем. Это всего лишь формальность». Таня, наконец, все поняла. Господь не хочет, чтобы она ехала в Израиль. Он даже сделал так, что ввели новое правило въезда. Таня вдруг почувствовала сильную усталость. Неужели она так и не увидится с Женечкой, которая с таким нетерпением ждет ее? В оба уха Тани кто-то вкрадчиво повторил: «Это всего лишь формальность». Действительно, почему она решила, что Бог против поездки? Юрист доброжелательно посмотрела на нее и мягко сказала: «Все ваши документы в порядке. Вашей подруге нужно передать нам только несколько слов по факсу, и вы можете выезжать в Израиль». «Я буду ему Богом», – вдруг возникли в памяти Тани слова из прочитанной утром в гостинице 21 главы книги Откровения. Она старалась вспомнить весь тот стих, но не могла. Ей вдруг захотелось немедленно узнать, кому Бог обещает быть Богом. Юрист посмотрела на напряженное лицо Тани и добавила: «Не переживайте, все будет хорошо». «Извините», – произнесла Таня.
а затем, торопливо раскрыв сумочку, достала небольшого формата Библию и, раскрыв на нужной странице, прочитала вслух: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом». Юрист с удивлением смотрела на нее. Таня встала и со спокойной улыбкой и твердо повторила: «Побеждающий наследует все. Вы слышите, это говорит Бог Израилев». Таня положила на стол листочек с номером факса. «Благодарю вас, но поездка не состоится. И я очень рада, что не уехала в Израиль без моего Господа». Женщина поправила свои очки. Она с изумлением слушала Таню, которая, сияя от радости, добавила: «Вы так старались помочь мне. Пусть вас благословит Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я желаю вам полюбить Иисуса Христа. А за меня вы не переживайте. Я верю, что обязательно буду в Иерусалиме, в новом небесном Иерусалиме». «По плоти ты был еврей, по духу – спаситель мира. Но мир презирает крест, со смехом проходит мимо. Народ твой отверг тебя, не приняли и распяли. Того, кто есть Бог, кто свят, они тогда не узнали. Но ты не отверг его, вина Израиля покрыта. Ты свой соберешь народ под нежные Божьи крылья. Грядет для Израиля миг, Иисус есть Господь, Он с ними. Поймет потрясенный мир, евреи Христом хранимы».

Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».

В пунктуре две девушки-гречанки, две фригиянки и две негритянки принялись убирать сосуды с душистыми маслами. Но вдруг из-за занавеса, отделявшего фригидарий, показались головы бальнеаторов и послышались тихое «тсссс». По этому знаку одна из гречанок, фригиянки и эфиопки встрепенулись и вмиг исчезли за занавесом. Начиналась в термах пора вольности и разгула, чему надзиратель не препятствовал, так как сам нередко принимал участие в подобных развлечениях. Догадался о них и Петроний, но как человек снисходительный и не любивший наказывать, смотрел на это сквозь пальцы. Осталась в пунктории одна эвника. С минуту она прислушивалась к удалявшимся в направлении лаконика голосам и смеху, потом взяла выложенный янтарем и слоновой костью табурет, на котором только что сидел Петроний, и осторожно поставила его возле статуи своего господина. Пункторий был весь залит солнечными лучами и сиял цветными бликами, игравшими на радужном мраморе, которым были отделаны стены. Эвника встала ногами на табурет и, оказавшись вровень со статуей, вдруг обвила ее шею руками. Затем, откинув назад свои золотистые волосы и прижимаясь розовым телом к белому мрамору, страстно припала губами к холодным устам Петрония. После угощения, которое называлось завтраком, из-за которое оба друга уселись сейчас, когда обычные смертные уже давно съели свою полуденную трапезу, Петроний предложил немного вздремнуть. Идти с визитом было, по его словам, еще слишком рано. Есть, правда, люди, которые начинают посещать знакомых с восходом солнца, полагая, что таков старинный римский обычай. Но он, Петроний, считает его варварским. Самое подходящее время для визитов – после полудня. Однако не раньше, чем солнце перейдет на сторону храма Юпитера Капитолийского и не начнет глядеть на форум искоса. Осенью в эту пору бывает еще жарко, и люди после трапезы любят поспать. И как приятно слушать шум фонтана в атрии и после обязательной тысячи шагов задремать в алом свете, льющемся сквозь неплотно натянутый пурпуровый навес. Веницы не возражал, и они стали прохаживаться, беседуя о том, что слышно на Палатине и в городе, и слегка философствуя о жизни. Затем Петроний отправился в кубикул, но спал недолго. Через полчаса он вышел и, приказав подать ему вербену, стал ее нюхать и натирать ее руки и виски. «Ты не поверишь», — сказал он, — «как это освежает и бодрит! Теперь я готов!» Носилки уже давно ждали, оба друга уселись и велели нести их на улицу Патрициев, к дому Авла. Дом Петрония находился на южном склоне Палатина, невдалеке от Карин, поэтому кратчайший путь лежал ниже форума. Петроний, однако, желал заглянуть к ювелиру Идомену и распорядился нести их по улице Аполлона и Форуму в направлении Злодейской улицы, на углу которой было множество различных таверн. Гиганты-негры подняли носилки и тронулись в путь, а впереди бежали рабы Педисеквы. Спустя некоторое время Петроний молча поднес к носу свои пахнущие вербеной руки. Казалось, он о чем-то размышляет. «Мне пришло в голову, — сказал он, — что если твоя лесная богиня не невольница, она могла бы оставить дом Плавтиев и переселиться к тебе. Ты бы окружил ее любовью, осыпал роскошными дарами, как я, мою обожаемую Хрисотемиду, которая, между нами говоря, надоела мне примерно так же, как я ей». Марк отрицательно покачал головой. «Нет, — спросил Петроний. — На самый худой конец дело это будет предоставлено императору, и можешь быть уверен, что наш Меднобородый, хотя бы благодаря моему влиянию, станет на твою сторону». «Ты не знаешь Лигии, — возразил Вениций. — А позволь тебя спросить, ты-то ее знаешь, иначе как с виду? Говорил ты с ней? Признался в любви?» «Я видел ее сперва у фонтана, потом встречала еще два раза. Помню, когда я жил у Авла, меня поместили в соседней вилле, предназначенной для гостей, и с поврежденной своей рукой я не мог садиться за общий стол.
Лишь накануне дня, назначенного мною для отъезда, я встретил Лигию за ужином и не мог даже слова ей сказать. Я должен был слушать Авла, рассказывая о его победах в Британии, а потом об упадке мелких хозяйств в Италии, чему пытался воспрепятствовать еще Лициний Стоун. Вообще, я сомневаюсь, способен ли Авл говорить о чем-либо другом. И нам наверняка не удастся этого избежать, разве что ты захочешь послушать об изнеженности нынешних нравов. Они держат у себя на птичнике фазанов, но не едят их из убеждения, что каждый съеденный фазан приближает конец римского могущества. Во второй раз я встретил ее возле садовой цистерны с только что вырванным камышом в руке. Она опускала его кисть в воду и кропила росшие вокруг ирисы. «Погляди на мои колени. Клянусь щитом Геркулеса, они не дрожали, когда на нашу манипулу шли с воем полчища парфян. Но и той цистерны они задрожали. И я, смущенный как мальчик, который еще носит булу на шее, одними лишь глазами молил о жалости и долго не мог слова вымолвить». Петруний взглянул на него с легкой завистью. «Счастливец!» — сказал Петруний. «Пусть весь мир и жизнь погрязнут в зле. Одно благо пребудет вечно — молодость». Немного помолчав, он спросил. «И ты с ней не заговорил?» «Заговорил. Придя в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что вблизи города расшиб себе руку и страдал от сильной боли, но в эту минуту, когда мне приходится покинуть их дом, я понял, что страдание в нем отрадней, чем наслаждение в другом месте, и болезнь здесь приятней, чем в другом месте здоровье». Она слушала мои речи тоже в смущении и, потупив голову, чертила что-то камышом на шафран на желтом песке. Потом подняла глаза, а потом снова взглянула на начерченные ею знаки и еще раз на меня, будто желая что-то спросить. И вдруг убежала, как гамадриада от глупого фауна. У нее, наверное, красивые глаза. Глаза, как море, и я утонул в них, как в море. Поверь, море архипелага не такое синее. Через минуту прибежал сынок Плавти и стал что-то спрашивать, но я не понимал, что ему надо. «О, Афина!» — воскликнул Петруний. «Сними у этого юноши повязку с глаз, которой его наградил Эрос. Не то он расшибет себе голову о колонны храма Венеры». И снова, обратясь к Веницию, продолжал. «О ты, весенний бутон на дереве жизни! Ты, первый зеленый побег винограда! Да ты должен был приказать нести себя не к Плавтиям, а в дом Гелотия, где помещается школа для незнающих жизни мальчишек». «Чего ты надо мной смеешься?» «А что она чертила на песке? Не имя ли Амура? Не сердце ли, пронзенное стрелой, или что другое, из чего ты мог понять, что сатиры уже нашептывали этой нимфе на ухо некие тайны жизни? Как можно было не посмотреть на эти знаки?» «Я надел тогу раньше, чем ты думаешь», — сказал Вениций. «Пока не прибежал маленький Авл, я внимательно рассматривал эти знаки. Я ведь знаю, что и в Греции, и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которые отказываются произнести их уста. Но угадай, что она начертила?» «Если что другое, я, пожалуй, не угадаю». «Рыбу». «Как ты сказал?» «Говорю, рыбу». «Должно ли было это означать, что в ее жилах течет такая же холодная кровь?» «Не знаю. Но ты, назвавший меня весенним бутоном на дереве жизни, ты, надеюсь, лучше сможешь понять этот знак». «Дорогой мой, об этих вещах спрашивай Плиния. Уж он-то в рыбах разбирается». «Будь еще жив старик Апиций, он, возможно, тоже смог бы тебе что-нибудь рассказать. За свою жизнь он съел больше рыб, чем их может поместиться в Неаполитанском заливе». Но на этом беседа прервалась. Их теперь несли по людным улицам, и шум толпы мешал разговаривать. Греческий язык был слышен вокруг столь же часто, как и латинский. Вениций, давно не бывавший в городе, смотрел с некоторым любопытством на это скопление людей и на римский форум, господствующий над миром и вместе с тем невообразимо затопленный его волнами. И действительно,
Местное население тонуло в толпе, состоявшей из представителей всех рас и народов. Здесь можно было увидеть эфиопов, и рослых, светловолосых людей с далекого севера, бриттов, галов и германцев, косоглазых серов, людей с берегов Евфрата и людей с берегов Инда, чьи бороды выкрашены в кирпичный цвет, сирийцев с берегов Аронта с черными томными глазами, иудеев со впалой грудью, египтян с неизменно равнодушной усмешкой на лице, нумидийцев и африканцев, греков из Эллады, которые наравне с римлянами господствовали в городе, но господствовали благодаря знаниям, искусству, разуму и плутовству, греков с островов и из Малой Азии, из Египта, из Италии, из Нарбонской Галлии. В толпе рабов с продырявленными ушами немало было и свободных, праздно шатающихся горожан, которых император развлекал, кормил и даже одевал. Петрония толпа хорошо знала. До слуха Вениция то и дело доносилось. «Это он!» Петрония любили за щедрость, но популярность его особенно возросла с той поры, как узнали, что он высказался перед императором против смертного приговора всей фамилии, то есть всем, без различия пола и возраста, рабам префекта Пидания Секунда, за то, что один из них в порыве отчаяния убил этого изверга. Петроний, правда, уверял, что его это дело мало волнует, и что говорил он с императором только как частное лицо, как арбитр изящества, чье эстетическое чувство оскорбляло столь варварская бойня, приличествующая разве каким-нибудь скифам, но не римлянам. И все же народ, возмутившийся из-за этой резни, относился с тех пор к Петронию с любовью. Но ему это было безразлично. Он помнил, что тот же народ любил и британника, которого Нерон отравил, и Агриппину, которую Нерон приказал убить, и Октавию, которую задушили на Пандатерии, предварительно вскрыв ей вены в жарко натопленной бане, и Рубелия Плавта, которого изгнали, и Тразею, которому каждое утро могло принести смертный приговор. Любовь народа можно было скорее считать зловещим признаком, а скептик Петроний был суеверен. Толпу он презирал вдвойне, как аристократ и как эстет. Люди, от которых воняло жареными бобами, заложенными за пазуху, всегда охрипшие и потные от игры в мору на уличных перекрестках, недостойны были в его глазах называться людьми. Итак, не отвечая ни на рукоплескания, ни на воздушные поцелуи, посылаемые со всех сторон, он рассказывал Марку о деле Пидания, насмехаясь над изменчивостью уличного сброда, который на следующий день после бурного возмущения аплодировал Нерону, ехавшему в храм Юпитера Статора. Перед книжной лавкой Авирна Петроний велел остановиться. Выйдя из носилок, он купил красивую рукопись и вручил ее Веницию. «Это тебе подарок», — сказал он. «Благодарю», — ответил Вениций и, взглянув на название, спросил. «Сатирикон? Что-то новое. Чье произведение?» «Мое. Но я не желаю подвергнуться ни участи Руфина, чью историю я собирался тебе рассказать, ни участи Виентона. Поэтому никто об этом не знает, и ты никому не проговорись». «Ты сказал, что не пишешь стихов», — заметил Вениций, заглядывая в середину рукописи. «А тут, как я вижу, проза густо ими усеяна». «Когда будешь читать, обрати внимание на пир Тримальхиона. Что ж до стихов, они мне противились с того времени, как Нерон стал писать эпическую поэму. Ты знаешь, Вителий, чтобы облегчить себе желудок, пользуется палочками из слоновой кости, засовывая их себе в глотку. Другие применяют перья фламинго, смоченные в оливковом масле или в отваре чабреца. Я же читаю стихи Нерона, и действие их мгновенное. Потом я могу хвалить их, коль не с чистой совестью, то с чистым желудком». Сказав это, он опять остановил носилки у лавки

0: Ты заметил, что привратник здесь без цепи?»
1: «Странный дом», — вполголоса ответил Петруний.
0: «Наверное, тебе известно, что Помпонио Грицину подозревали в приверженности восточному суеверию, состоящему в почитании какого-то Хрестоса. Удружила ей, говорят, Криспинилла, которая не может простить Помпонии, что ей хватило одного мужа на всю жизнь. Унивира. Да в Риме легче найти миску рыжиков из Норика. И ее судили домашним судом. Ты прав, дом странный. Немного погодя расскажу тебе, что я тут слышал и видел». Тем временем они пришли в Атрий. Распоряжавшийся здесь раб, называемый Атриенсис, послал номенклатора, чтобы тот известил о приходе гостей, а другие рабы подали им кресла и скамеечки для ног. Петруний, который прежде думал, что в этом строгом доме царит вечное уныние и потому никогда здесь не бывал, осматривался с известным удивлением и даже недоумением. Атрий производил впечатление скорее радостное. Через большое отверстие в потолке лился сноп яркого света, рассыпаясь в фонтане тысячами искр. Квадратный бассейн с фонтаном в центре, называвшийся Имплувий, был предназначен для дождевой воды, падавшей в ненастье через отверстие в крыше, и обсажен анемонами и лилиями. В этом доме, видимо, особенно любили лилии. Их было множество, и белых, и красных. Обильно росли также сапфировые ирисы, чьи нежные лепестки серебрились от водяной пыли. Среди скрывавшего горшки с лилиями влажного мха и пышных листьев виднелись бронзовые статуэтки детей и водяных птиц. На одном углу бассейна, отлитая также из бронзы, лань склоняла позеленевшую от влаги голову к воде, как бы желая напиться. Пол в Атрии был мозаичный. Стены, частью облицованные красным мрамором, частью расписанные изображениями деревьев, рыб, птиц и грифов, радовали глаз гармоничной игрой красок. Косяки дверей в боковые комнаты были украшены черепахой и даже слоновой костью. В простенках стояли статуи предков Авла. Везде ощущалось мирное довольство, чуждающееся роскоши, исполненное благородства и уверенности в себе. Петроний, чье жилище было украшено гораздо более пышно и изысканно, не мог, однако, найти здесь ни одного предмета, который оскорблял бы его вкус. Этой мыслью он тут же поделился с Веницием. Но вот раб Виларий отодвинул завесу, отделявшую Атрий от Таблиния, и в глубине дома показался спешивший к гостям Авл. Это был человек, достигший вечерней поры жизни, но еще крепкий, с убеленной серебром головою и энергичным, может быть, несколько коротковатым лицом, в котором зато было что-то напоминавшее орла. Сейчас оно выражало удивление, даже беспокойство, вызванное неожиданным приходом Неронова друга, сотрапезника и наперсника. Петроний был человек достаточно светский и наблюдательный, чтобы сразу это заметить, и после первых приветствий он со всем присущим ему красноречием и непринужденностью объяснил, что явился поблагодарить за заботу, которую окружили в этом доме сына его сестры, и что благодарность — единственный повод его прихода, на который он отважился, помня о давнем знакомстве с Авлом. Авл со своей стороны уверил, что рад видеть такого гостя, и что до благодарности, то, мол, сам он преисполнен этого чувства, хотя о причине Петруний, наверное, и не догадывается. Петруний впрямь не догадывался. Напрасно он, подняв свои орехового цвета глаза к потолку, пытался припомнить хоть самую малую услугу, когда-либо им оказанную Авлу или кому другому. Ни одной не мог вспомнить, разве что ту, которую собирался оказать Веницию. О, разумеется, нечто подобное могло случиться помимо его воли, но только помимо воли. «Я сердечно и высоко ценю Веспасиана», — молвил Авл. «А ты спас ему жизнь, когда однажды на свое несчастье он заснул, слушая стихи императора».
1: «Напротив, то было его счастье», — возразил Петруний, — «ибо он их не слышал. Но не стану спорить, что оно могло закончиться несчастьем. Меднобородый так и рвался послать к нему Центуриона с дружеским советом вскрыть себе вены».

0: А ты, Петроний, тогда его высмеял.
1: Да, верно. А точнее, наоборот, ему польстил.
0: Я сказал, что если же Орфей умел песнью усыплять диких зверей, триумф Нерона не меньше, раз он сумел усыпить Веспасиана. А Генобабра можно порицать, но при условии, чтобы в малом порицании заключалась большая лесть.
2: Наша всемилостивейшая Августа, Попея, превосходно это понимает.
0: «К сожалению, такие ныне времена», — сказал Авл.
2: Но тут Петруний, испугавшись, как бы старый полководец не пустился рассказывать о прошлых войнах, переменил тему. «Вот, говорят, в окрестностях Перенесты крестьяне нашли мертвого волчонка о двух головах, а во время недавней грозы был разрушен громом угол храма Луны. Дело неслыханное в такую позднюю осеннюю пору. Некий Котта, сообщив ему об этом, прибавил, что жрецы храма предсказывают по сей причине падение города или, по крайней мере, разрушение какого-либо большого здания, что можно предотвратить лишь чрезвычайными жертвоприношениями». Выслушав эту новость, Аул сказал, что, по его мнению, такими приметами пренебрегать нельзя. Боги, возможно, разгневаны неслыханными злодеяниями, и в этом нет ничего удивительного. Стало быть, умилостивляющие жертвы вполне уместны.
0: «Твой-то дом, Плавтий, не слишком велик», — отвечал на это Петруний, «хотя живет в нем великий человек. Мой же дом, конечно, слишком велик для такого плохого хозяина, как я, но он тоже мал. Если же дело идет о разрушении какого-то очень большого здания, вроде проходного дома, то стоит ли нам приносить жертвы, чтобы предотвратить его падение?»
2: Плавтий на этот вопрос не ответил, и его осторожность слегка задела Петрония. Хотя ему не свойственно было различать между злом и добром, он доносчиком никогда не был, и с ним можно было разговаривать вполне свободно. Снова, переменив тему, он стал хвалить жилище Плавтия и заметный во всем убранстве хороший вкус.
0: «Дом этот старый», — сказал Плавтий. «Я ничего в нем не менял с той поры, как унаследовал его».
2: После того, как отодвинули завесу, отделявшую атрий от таблиния, дом был виден во всю длину, через таблиний, через расположенный за ним перистиль и следовавшую далее залу, или экус. Взору открывался вид сада, как светлая картина в темной раме. Оттуда в атрий доносился веселый детский смех.
0: «Ах, доблестный вождь!» — сказал Петруний. «Разреши нам послушать вблизи этот искренний смех, который ныне так редок».
2: «С удовольствием!» — ответил, вставая Плавтий.
0: «Там играют в мяч сын мой, Авл и Лигия.
2: Что ж до смеха, Петруний, мне кажется, у тебя вся жизнь проходит в нем».
0: «Жизнь достойна смеха, вот я и смеюсь», — отвечал Петруний. «Но у вас тут смех звучит по-другому».
2: «Кроме того», — прибавил Вениций, — «Петруний не то, что смеется целые дни, скорее он смеется целые ночи». Так, беседуя, они прошли по дому в сад, где Лигия и маленький Авл играли мячами, а предназначенные для этой игры рабы-сферисты подбирали мячи и подавали играющим. Петруний окинул Лигию быстрым внимательным взглядом. Маленький Авл, увидев Вениция, подбежал к ним поздороваться, а тот склонил голову, проходя мимо прелестной девушки, которая стояла с мечом в руке, разрумянившаяся, слегка запыхавшаяся, с рассыпавшимися по плечам волосами. Но так как в садовом треклине, затененном плющом, виноградом и каприфолией, сидела Помпония Грицина, гости направились поздороваться с нею. Хотя Петруний прежде не бывал у Плавтия, жену его он знал. Встречал ее у Настасии, дочери Рубилия Плавта, и в доме Синеки, и Полиона. И все же ее грустное, но спокойное лицо, исполненное благородство осанка, движение, речь вызывали в нем чувство невольного удивления. Весь облик Помпония настолько противоречил его понятиям о женщинах, что этот человек, славившийся в Риме своей испорченностью и самоуверенностью, питал к Помпонии известное уважение и даже иногда в ее присутствии терял привычную невозмутимость. Вот и теперь, принося ей благодарность за заботу о Венеции, он как бы нехотя то и дело вставлял обращение «домина», которое не приходило ему на ум, когда он говорил, например, с Кальвией Криспинилой, со Скрибонией, с Валерией, с Алиной и другими знатными женщинами. После приветствий и изъявления благодарности Петруни перешел к упрекам. Он укорял Помпонию, что она так редко показывается на людях. Ее не встретишь ни в цирке, ни в амфитеатре. На что она, положив руку на руку мужа, спокойно ему отвечала. «Мы стареем, и оба все больше ценим домашнюю тишину». Петруни хотел что-то возразить, но Плавтий дополнил слова жены. «И чувствуем себя все более чужими среди людей, которые даже наших римских богов называют греческими именами. Боги с некоторых пор стали чисто риторическими фигурами», — небрежно возразил Петруний. «А поскольку риторики нас обучали греки, мне самому, например, легче произнести Гера, чем Юнона». При этих словах он взглянул на Помпонию, как бы давая понять, что в ее присутствии никакое другое божество не могло прийти на память, а затем принялся оспаривать то, что она говорила о старости. «О, конечно, люди быстро стареют, но это относится к тем, кто ведет совершенно иной образ жизни. Кроме того, есть лица, о которых Сатурн словно бы забывает». Это было сказано даже с долей искренности. Помпония Грицина, хотя и достигла после полуденной поры жизни, сохранила необычайно свежий цвет лица, черты которого были мелки и изящны. И, несмотря на темную одежду, степенную осанку и грустный вид, производила временами впечатление совсем молодой женщины –

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я рада еще одной встрече с вами в этой радиопрограмме. И сегодня мы с вами будем говорить о работе Духа Святого.

0: Только Библия может лучше всего раскрыть и показать нам, кто же такой Святой Дух. В Ветхом Завете не очень много говорится о Святом Духе, зато в Новом Завете о нем упоминается множество раз. Святой Дух – это не Иисус Христос. Иисус говорил своим ученикам, что после Его смерти и воскресения Он вернется на небеса. Но все Его последователи не будут оставлены одни. Иисус сказал, что придет Святой Дух, который будет помогать им. Иисус никогда не говорил, что Он Сам является Святым Духом. Святой Дух – это не Бог, Отец. Иисус никогда не описывал Своего Отца Небесного как Святого Духа. Во всем Новом Завете нигде не сказано, что Святой Дух – это то же самое, что и Бог Отец. Однако Библия ясно указывает, что Святой Дух очень тесно связан с Богом Отцом и Иисусом Христом. Святой Дух – это Личность. Евангелие от Иоанна дает нам подробную информацию о том, что Иисус говорил Своим ученикам относительно Святого Духа. Иисус показывает Святого Духа как реальную Личность. Он объясняет то, что будет делать Святой Дух в этом мире после того, как Иисус возвратится на небеса. Святой Дух – это Бог. Одной из характеристик Бога в самом начале сотворения мира является Его вездесущность. Он присутствует везде. Да, задолго до того, как человек станет христианином, Святой Дух проявляет глубокий интерес к его жизни. Бог любит грешников задолго до того, как они откликнутся на Его любовь. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 6 по 11 стих, говорит, что Святой Дух трудится во всем мире, обличая людей в их грехах и указывая для них наилучший путь жизни. Святой Дух обращается ко всем людям через их совесть. И для того, чтобы больше нам понять о работе Духа Святого, давайте, ребята, прослушаем одну жизненную историю, которая называется «Святой Дух обличает». Антон потянулся, пытаясь окончательно проснуться. Он чувствовал, что ночь еще не прошла. Но почему ему не спится?
1: «Антон! Антон!» – встревоженно шептала его жена. «Кажется, кто-то забрался к нам на кухню».
2: «Ты уверена?»
0: – сонно и с сомнением переспросил он.
1: «Да, сходи и посмотри. Я слышала, как кто-то выдвинул ящик».
0: Антон с опаской открыл дверь на кухню. «Кажется, все на месте. Никого нет». Но Нина что-то сказала о выдвижном ящике. Антон быстро открыл ящик, в котором хранились деньги. «Что?» Ему не верилось, но ящик был пуст.
2: «Что ж, Нина?» — сказал Антон, стоя в дверном проеме. — Ты была права. Кто-то действительно был у нас на кухне и взял из ящика деньги.
1: — Ой, Антон!
2: — Да, ящик пуст. Наверное, кто-то нуждался в этих деньгах больше, чем мы.

0: Антон не смог сразу заснуть. Он вспоминал обо всех трудностях, которые ему с женой и всей семьей пришлось пережить во время войны. Теперь им было гораздо легче. Действительно, сейчас они не так сильно нуждались, как раньше. Но кому понадобились их деньги? Антон был бы рад дать взаймы тому, кто их украл. По соседству таких проблем никогда не возникало, поэтому Антон с женой редко запирали дверь дома. Но кто же мог знать о том, где у них хранятся деньги? Покупатель куриных яиц? Или же тот, кто обращался за помощью в их мастерскую?
1: Ну, ничего, уже ничего не поделаешь. Надеюсь, что деньгам найдется хорошее применение.
0: Успокаивал он сам себя. И хотя Антон рассказал о потере своим сыновьям, о ней вскоре забыли.

Шли год за годом. Супруги состарились. Здоровье Нины ухудшалось. И на 90-м году своей жизни она была забрана в обители Создателя. Антон очень скучал по своей жене. Но он знал, что она отправилась в лучшее место, и для нее эта разлука стала приобретением. Дедушка Антон был достаточно активным в свои годы и радовался тому, что может все еще приходить в мастерскую и чинить различные вещи для местных фермеров. Его сын вместе с женой переехали в большой старый фермерский дом, чтобы заботиться об отце и приглядывать за домом. Со временем старик начал проводить все больше и больше времени на диване. Когда он мог быть в мастерской, то часто просто сидел и наблюдал за работой других. После празднования с семьей и друзьями своего 90-летия он уже не мог много трудиться.

0: Однажды кто-то постучал в дверь его дома. Катя, внучка дедушки Антона, открыла дверь.
1: «Антон дома?»
0: – спросил незнакомец. «Он в мастерской», – ответила девочка.
1: «Серьезно? Он в мастерской? Ты хочешь сказать, что он до сих пор жив?»
0: Человек удивился и облегченно вздохнул.
1: «Хорошо, я сам найду его»,
0: – добавил он и решительно направился в мастерскую. Его ответ крайне удивил Катерину. Она знала многих людей по соседству, но этот был явно незнакомцем. Кто же это и почему он так обрадовался, когда узнал, что дедушка до сих пор жив и здоров? Катерине хотелось удовлетворить свое любопытство. Вечером она подошла к дедушке и спросила.
2: «Дедушка, приходил ли к тебе в мастерскую незнакомец?» – спросила она.
1: «О, да!»
0: – воскликнул старик и, покачав головой, вынул стул из-под стола и сел на него.
1: «Он принес мне эти деньги», –
0: продолжал старик, доставая их из кошелька.
1: «Кто мог подумать, что я доживу до этого дня? Я никогда не мог бы подумать, что это был он».
0: Внезапно старик понял, что все нуждаются в объяснении. Обращаясь к сыну, он сказал:
1: «Роман, я когда-то говорил тебе, что некто украл у нас деньги из ящика в воскресный вечер, много-много лет назад. Этот человек сказал, что это был он. Насколько я помню, в ту ночь меня разбудила жена. Но пока я вышел на кухню, вор уже скрылся. Он сказал, что тогда был еще юношей и проезжал мимо нашего дома поздно ночью. Он живет южнее нас. Короче говоря, совесть настолько его замучила, что он решил прийти и возвратить украденное».
0: Старик пригладил свои волосы.
1: «Я никогда не мог подумать, что это сделает он. Но я рад за него, что он все-таки решился».

На следующий день дедушка Антон уже не работал в мастерской. 3 дня спустя ему стало очень плохо, и его отвезли в больницу с воспалением легких. Через несколько дней в окружении своей семьи он отошел в вечность. На похоронах дети и внуки говорили о старике, о его последних днях на земле. «То, что поразило меня больше всего в эти последние дни, — делилась Катя с окружающими, — так это тот человек, который решил извиниться перед дедушкой». Она рассказала о неожиданном посетителе и реакции дедушки, закончив свой рассказ словами: «Только подумать! Он пришел в последний день, когда дедушка еще ясно мыслил. Конечно, тот человек мог отдать эти деньги и позже, но он бы не получил полного удовлетворения. Он не был бы уверен в прощении со стороны дедушки. Что бы случилось, если бы он только немного промедлил? Я уверена, что он рад, что не тянул с этим дольше. И вы знаете, когда этот человек увидел дедушку, он даже и не думал, что дедушка умрет так скоро. Это хороший урок для нас», — серьезно сказала девочка. Ее удивленные слушатели кивнули головами в знак согласия и решили быть послушными Духу Святому.

0: чего не любит Дух Святой. Запомни, лжи не любит он. Блажен, в чьем сердце ее нет. Она, как в погребе заслон, не пропускает Божий свет. Не любит дух и воровства. Вот если даже малый вор себе присвоит раз и два, как вор поднимет к Богу взор. Не нужно забывать о том, он к самохвалам не придет, и жить не будет в сердце том, где гордость словно гриб растет. Ты хочешь более всего, чтобы всегда он был с тобой, так не люби и ты того, чего не любит Дух Святой.
1: Вот таким замечательным стихом о Духе Святом мы хотели бы закончить нашу сегодняшнюю радиопрограмму. И еще я хотела бы вам пожелать, ребята, прислушайтесь к голосу Духа Святого, к голосу вашей совести. И теперь мне осталось только попрощаться с вами и сказать вам до свидания, до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко –

0: Братья и сестры, пожалуйста, открывайте ваши Библии. Первую книгу Царств, 2 глава с 29 стиха мы будем читать, 29 и 30 стих. Пока открываете вы ваши Библии, я хотел бы сказать, что у нас сегодня молитва о мире в Украине. Знаете, как Писание говорит? Писание говорит, что когда у нас будут хорошие мысли, чистые мысли, тогда мир Божий будет в наших сердцах. Если только мир в сердце, мир будет в сердце мужа, в сердце жены, мир будет в семье. Если в каждой семье будет мир, тогда будет мир и в Украине. Так что прежде чем молиться о том, чтобы в Украине был мир, и мы помолимся обязательно об этом, в наших сердцах должен быть мир. Что сложнее, оставаться в мире или все-таки иметь раздражение, ярость, крик в доме, на работе? На ваш взгляд, что сложнее? В мире жить или раздражаться? Что тяжелее? В мире. Это правда. Раздражение, крик, ярость – это очень близко к нашему сердцу. Только что-то не по-нашему, сразу человек начинает кричать. Когда надо молчать все-таки. А вот когда мир в нашем сердце, тогда происходит следующее. От избытка сердца говорят уста. И знай, что проблема не в том, кто около тебя, а проблема в сердце. В том, чем наполнено сердце. Если миром, ты будешь источать мир на работе, дома, в церкви. Мир будешь источать. Возле тебя будет хорошо. Мы часто жалуемся на того или другого, что с ним невозможно. Проблема состоит в нашем сердце. Если мир, то мир будешь источать. И мы сейчас помолимся, чтобы Господь благословил наши сердца, чтобы там был мир. Помолимся о том, чтобы в стране был мир, чтобы наши власти были благословенны и чтобы наша страна была благословенна. Вы за? И я за. Молимся. Встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что мы дети Твои. Мы благодарим Тебя, что Твой чудесный мир принес нам Иисус Христос. И Ты говоришь, что мир Твой, когда Ты даешь, что он находится в сердце нашем, и мы можем быть мирными. Благослови наши сердца. Благослови нашу страну, Господь. Благослови каждую семью в Украине. Дай, чтобы был мир в семьях. Благослови нашего президента, премьера и депутатов. И дай, чтобы мир, благодать и благословение были в нашей стране. Господи, соделай нас людьми мирными, чтобы Твоя благодать и Твое благословение было с нами. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Итак, у нас сегодня интересная беседа будет, и тема очень интересная будет. И мы будем говорить с вами о людях, которые жили 3000 лет до нас. Но духовные законы, которые они оставили, они действуют в наших сердцах и в наше время. Я думаю, что это будет очень интересно. Дай Господь только нам, чтобы уши наши были открыты. Итак, вы открыли первую книгу Царств, 2 глава, 29 стих. Здесь говорится, пришел человек Божий к священнику по имени Илию и сказал ему, «И для чего ты предпочитаешь мне сыновей твоих?» У него были сыновья Офни и Финеас. «Уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израилева. Посему, так говорит Господь, Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так. Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Тема «Я прославлю прославляющих меня, говорит Господь, а бесславящие меня будут посрамлены». В великой молитве «Отче наш» каждый христианин, который знает эту молитву, вы можете открыть Евангелие от Матфея 6 главу, вы найдете там эту молитву. И там в 13 стихе мы говорим такие слова. «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Каждый христианин, который молится Богу, говорит о том, что у Бога есть царство, вечное царство, духовное царство, есть царь, есть законы этого духовного царства и есть границы этого царства. Есть сила у Бога и есть слава у Бога. При том, что очень интересно, что Бог сказал такие слова. Давайте посмотрим книгу пророка Исаия, 42 глава, 8 стих. Говорит Господь: «Я Господь, это имя мое. Я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Отец Небесный так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сына отдал, но, говорит, славы моей не отдам никому. Подумай над этими словами. Бог говорит, что Сына для твоего спасения я отдал. И ты, веруя в Его жертву, веруя в Мою любовь, ты можешь получить спасение, если покаешься в своих грехах и начнешь жить так, как учит Писание. Придет благодать, благословение в твою жизнь, ты вступишь в это духовное небесное царство, поймешь законы этого духовного царства, и когда будешь жить по этим духовным законам и не выходить из границ этого духовного царства, ты будешь благословен. Но Бог говорит: «Славы моей не отдам никому абсолютно». Заметьте и то, что Библия говорит, что у сатаны есть тоже царство. И царство этого мира принадлежат ему, и слава их принадлежит сатане. Посмотрите Евангелие от Луки, 4 главу, 6-8 стих, и вы убедитесь в этом. Иисус проходит искушение у пустыни, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их над царствами всей вселенной. Ибо она принадлежит мне, и я кому хочу, тому даю ее. Итак, если поклонишься мне, то все будет твое. Если пал, поклонишься мне». Интересно, если бы современному человеку дьявол явился и сказал: «Если ты, пал, простершись, поклонишься мне, все царства мира и славу их отдам тебе». Скажите, много людей бы нашлось таких, которые не пали бы? Все пали. А как вы думаете, много людей бы нашлось таких в нашей церкви, которые бы не пали? Говорят, много найдется таких, которые не пали. Это хорошо. Это хорошо, когда мы не падаем перед дьяволом, чтобы получить что-нибудь от него. Посмотрите 8 стих. «Иисус сказал ему, дьяволу, в ответ: „Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи“. Есть духовный закон. Давайте сделаем два вывода из прочитанного текста. Первое. Если бы Иисус поклонился дьяволу, то дьявол обещает, что все отдам, и царство, и славу, и все тебе будет принадлежать. Итак, дьявол будет тебе предлагать материальное за тем, чтобы взять твою душу и чтобы погубить эту душу. И второй очень интересный вывод. Кому ты безоговорочно, пав, поклоняешься, тому ты обязательно служишь. Ты не можешь поклоняться одному, а служить другому. Ты обязательно, кому ты поклоняешься, кому ты служишь, того ты будешь прославлять обязательно. Обратно тоже верно. Кого ты прославляешь, тому ты служишь и тому ты поклоняешься. Подумай, подумай над этим. Это законы духовные. Если сейчас, скажем, вы откроете послание к римлянам, 1 глава, и просмотрите с 21 по 25 стих, пожалуйста, откройте, а я только прокомментирую. Там говорится относительно язычников. Да, это верно, что кому мы поклоняемся, кому мы служим и кого мы прославляем, тот и есть наш Бог. Это относительно нашего Отца Небесного, верно. Это относительно людей, которые поклоняются идолам. В послании к римлянам говорится, что язычники не прославили Бога, не стали славить Его, не стали благодарить Его, и тогда омрачилось несмысленное сердце их. И они стали поклоняться твари вместо Бога, вместо Творца. Вначале они начали поклоняться человекам, то есть находится какой-то идол, идеал, и человек начинает поклоняться этому человеку. Сколько людей поклоняется звездам каким-то, спортсменам каким-то, и это внутри у человека. Он поклоняется этому человеку. Дальше падение. Начали поклоняться птицам. Птица делается Богом и начинает поклоняться птице. Я знаю одну семью, которая истратила 16 тысяч гривенников для того, чтобы лечить попугая. Чего, меньше хотите истратить или больше?
1: Дальше смотрите, птицам, потом начали четвероногим поклоняться, собакам, кошкам начали поклоняться. Некоторые мужчины скорее собаке скажут «люблю», чем своей жене. А потом присмыкающимся, это обязательно вниз, в яму. Человеку поклоняешься, затем будешь птицам, затем будешь поклоняться четвероногим, а потом кончится, лягушке будешь поклоняться. Это законы. А духовные законы, они устроены так, что ты не вырвешься с них. Если попадешь на этот круг, не вырвешься, пока не покаешься. И сегодня мы не будем с вами говорить о славе человеческой, на которой очень падка наша ветхая натура. Вы посмотрите книгу Бытия, 10 главу, 4 стих, и там люди, которые строили Вавилонскую башню, они интересно говорят. «Построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя». Человек, который ищет человеческой славы, земной славы, он делает себе имя. И дальше говорится так. «Прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Они хотели себе имя сделать. Очень падка человеческая наша натура на славу земную, на проходящую. Мы сегодня будем говорить о таком законе, как прославляющие Бога будут прославлены, Бог прославит их. А тех, которые бесславят Бога, Бог говорит, я предам их позору. Это духовный закон, это суть нашей беседы сегодня с вами. Итак, Бог говорит, я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Возвращаемся к священнику Илию. Первое царство, 30 стих 2 главы. «Посему так говорит Господь, Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек». Священник, который жил 3000 лет до нас в Израиле, он был из рода Ааронова, его отец был священник, отец Илия, его дед был священник, его прадед был священник, весь род был священнический. И Илий был тоже священник. И однажды в городе Силоме, там, где был дом Божий, где Илий служил, пришел муж Божий и сказал эти слова, которые мы прочитали. У священника было два сына тогда, Офни и Финеас. Эти люди, сыновья его, были далеки от Бога. Но сам священник Илий имел водительство от Бога. Благословенный человек, откровение имел от Бога. Я хотел бы, чтобы особенно мужчины слушали это. Однажды в Силом, в Дом Божий, пришла женщина, еврейка, бесплодная женщина, которая молила долгие годы Бога, чтобы он дал ей сына. И Илий принял ее за пьяную женщину. И посмотрите 14 стих 1 главы. И он говорит ей, «Доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна, имя этой женщины, и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом, не считая рабы твоей негодной женщиной». Ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. Она просила, чтобы Бог дал ей сына. И она говорила в молитве своей, если только ты дашь мне сына, я отдам на служение этого сына для тебя, Господи, чтобы он во все дни служил тебе. И у нее такая печаль была, горечь души. Она много лет ходила в Силом и молилась, и молилась, и молилась. И вот Илий обратил на нее внимание, священник. И посмотрите, 17 стих. «И отвечал Илий и сказал, иди с миром, и Бог Израиля исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Священник от лица Господня, имея откровение от Бога, Анне говорит, иди, у тебя будет сын, у тебя будет то, что ты просила у Бога. И действительно, вскоре Анна забеременела и родила сына, и посвятила его для служения Богу. Второе откровение, которое получил Илий. Анна пришла с мужем сюда же в Дом Божий для ежегодной жертвы. И посмотрите 20 стих 2 главы. Илий подходит к этой паре и говорит, благословил Илий Елкану, это муж Анны, и жену его, и сказал, да даст тебе Господь детей от жены сей, вместо которого ты отдал Господу. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. Илий получает второе откровение. Этот муж был руководим Богом. Его сердце трепетало за ковчег Господень, когда израильтяне взяли ковчег Господень, ковчег Завета, и пошли воевать с филистимлянами. Он 40 лет был судьей и священником Израиля. То есть он, этот человек, имел водительство от Бога, откровение, очень любил святыню Израиля, благоговел перед этой святыней, и дух славы почивал на нем. Давайте первую мысль запомним. Илий был под благодатью, под благословением, дух славы был на нем, Бог прославлял его, весь Израиль знал, что священник Илий имеет водительство и откровение от Бога, и он любит и заботится о ковчеге, который был в Израиле великой святыней. Посмотрим на славу в жизни другого человека, в жизни Давида, царя Давида. Первая у нас мысль была «слава в жизни Или». Вторая мысль – «слава в жизни царя Давида». Давид, в переводе «возлюбленный», младший сын Иессея, рожденный в Вифлееме где-то 1085 год до нашей эры. Он был царем Израиля с 1055 года по 1015 год до нашей эры. Помазанный пророком Самуилом, о котором мы уже говорили с вами, задолго до воцарения в царе Израиля. Отличался в молодости красотой, храбростью, водительством от Духа Святого, прекрасно играл на музыкальных инструментах и составлял много песен, которые прославляли Бога. Посмотрите, как этого молодого человека характеризовали другие люди. Первая книга Царств, 16 глава, 18 стих. Откройте, пожалуйста. Его характеризует Давида, Саулу, слуга. И вот он что говорит. «Вот я видел у Иессея Вифлеема, сына, умеющего играть человека храброго, воинственного, разумного в речах и видного собой, и Господь был с ним». Я хотел бы спросить сегодня, о многих ли молодых людях можно сказать «разумный в речах и Господь с ним». Молодые люди, девушки, парни, ищите славы Божьей, если хотите благословения и благодати в своей жизни. Ищите славы Божьей. Этот молодой человек, о нем говорили другие люди, о Давиде. Посмотрите, как говорили. «Разумен в речах, и с ним Господь». Могут ли твои сверстники сказать, что эта девушка разумная в речах, и Господь с ней? Или этот парень разумен в речах? Он прославлял Давид, Бога, чистым сердцем. Благословение и благодать были на нем. И однажды Давид пришел в стан Израиля, там намечалось сражение с филистимлянами. И Голиаф, единоборец филистимский, поносил 40 дней Израиля. И вот Давид подошел к Саулу, царю, и сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином Голиафом, необрезанным, будет то же, что и с ними, потому что так поносит воинство Божье». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». Откройте первую книгу Царств, 17 глава, с 34 по 37 стих, можете посмотреть. Льва и медведя убивал, когда пас овец, когда лев нападал на овец. Бог был с ним, благодать была на нем. И когда он пришел к Саулу, он рассказывает, что Бог через меня такие чудеса творит, что с этим необрезанным филистимлянином, который поносит Израиль, будет точно то же. И действительно, Давид выступил, победил Голиафа и с пращи камнем поразил этого великана. И когда он поразил этого великана, пришел момент, когда Бог начал прославлять Давида. Откройте первую Царств, 18 глава, 6 стих. Смотрите, и когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу с пением и плясками, и с торжеством, и с тимпанами, и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Интересно, Дух Божий, Дух славы пребывал на этом муже. с детства разумен в речах. Бог начинает через него чудеса, знамения творить. Он герой Израиля, любимец Израиля. Женщины говорят о Сауле. Победил тысячи. А о Давиде говорят, победил сколько? Десятки тысяч. Такая слава, такая благодать, любимец Израиля. Мы сегодня говорим с вами на тему «Бог прославляет прославляющих Его, и посрамляющие Бога будут в позоре». Третий муж, Иисус Навин, это верный слуга Божий, вождь израильского народа. Под руководством этого мужа, наконец, Израиль вошел в землю, обещанную Богом, через Иордан. Это речка такая. Они прошли как по суше. Иордан был разделен, потому что сила Божья действовала. Откройте книгу Иисуса Навина, и вы можете найти там книги Иисуса Навина. Пожалуйста, откройте, чуть позже будем читать 10 главу. А здесь говорится: «В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его». Это когда они перешли Иордан. Бог прославил своего верного слугу. А потом была битва с 5 царями языческими. И интересно, посмотрите с 12 стиха по 14, я выборочно прочитаю. «Иисус в тот день начал молиться и сказал пред израильтянами: „Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Аялонской“. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». У меня вопрос к вам. Если по вашей молитве солнце остановилось, хорошо было или нет? Такая сильная молитва, что в 14 стихе сказано: «И не было такого дня, ни прежде, ни потом, который Господь так слышал бы глас человеческий». Человек молился, и природа отреагировала на его молитву. Молился один человек, но святой молился. И от юности своей до старости Дух Божий был на этом человеке. Мы с вами отметили: Илий, священник, на нем Дух Божий. Давид, на нем Дух Божий. Иисус Навин, на нем Дух Божий. И, наконец, мы приходим ко второй мысли. «Бесславящие меня будут посрамлены», то есть опозоренные. Первая мысль заключалась в следующем: что Бог прославляет прославляющих Его. Это верно в твоей жизни. Если ты свято и чисто ходишь перед Богом, Бог начнет благословлять тебя. Если мы с тобой святы, обязательно Дух славы будет пребывать в жизни твоей, и обязательно благодать. Бог будет давать успех тебе, откровение тебе. Бог будет руководить тобою. Бог, живой, реальный Бог, будет слышать молитвы твои и будет отвечать на моления твои. И Он отметит тебя своими благословениями. Он знает, как это делать. Знаете, некоторые люди бегают, чтобы получить благословение, а другие люди, за ними ходит благословение Божье. Подумай о себе, идет ли за тобой благословение Божье? Или проблемы и проблемы, неустройство в семье, неустройство в сердце, везде, куда ни пойду, проблемы и проблемы, ни мира в душе, ни мира в семье, нет ничего. Если нет ничего, может, сегодня есть смысл подумать и покаяться. Без покаяния, без возвращения к Богу никогда человек не может получить благословение. Итак, вторая мысль. «Бесславящие меня будут посрамлены», то есть опозорены. Бог, тот, который одним говорит «прославлю», другим говорит «я позабочусь о том, чтобы ты был в позоре». Бог говорит: «Я сделаю так, что ты будешь опозоренной». Возвращаемся к нашему тексту. Илий, который трепетал за ковчег Божий, который имел водительство от Бога, он в конце концов был посрамлен, опозоренный. За что? За то, что Офни и Финеас бесславили Бога, будучи священниками, а отец их не обуздывал их. Они, люди, были негодные, не знали Господа, и грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом. Они блудили при скинии с женщинами. Такие священники были. Блудили среди народа Божьего. Они отвращали от жертв народ Божий. И все это прекрасно, отлично знал их отец. Все это знал отец. Посмотрите, пожалуйста, первую книгу Царств, 3 глава, 11 стих. «И сказал Господь Самуилу, пророку: „Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах“». Бог говорит, я такое устрою, что кто об этом услышит, в обоих ушах зазвенит. В тот день я исполнил над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их.
0: 14 стих.
1: И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илия не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек.
0: Илий слышал, отлично слышал худые речи о детях своих.
1: Все знал, но абсолютно, абсолютно не реагировал.
0: Он мог отстранить их от служения. Он мог позвать своих двух мальчиков и сказать, слушайте, вы не будете служить, когда вы живете такой греховной жизнью. И он бы спас этих молодых людей. Но он взял и смолчал. Он говорил им, говорил, но его сердце было слишком мягкотелым.
1: Три вины дома Илия. Первая вина. Вы попираете жертвы мои хлебные и приношения мои.
0: Вторая.
1: Для чего ты, Илий, предпочитаешь сыновей своих мне?
0: Я хотел бы спросить у родителей. Послушайте,
1: как вы реагируете, когда вам говорят, что ваша девочка в воскресной школе ведет себя плохо? Что ваш сын грубит старшим? Что он в общеобразовательной школе ведет себя плохо? Что он начинает курить? Что он ругается? Что он делает грехи какие-то?
0: Как вы реагируете?
1: Если вы говорите тем, которые вам говорят, что ваши дети плохо ведут себя, и вы говорите, ты за своими следи и смотри за своими, нечего за моими смотреть.
0: У вас будут проблемы.
1: У вас будут очень серьезные проблемы. Немного годов пройдет, и начнутся серьезные проблемы. Я хотел бы спросить матерей, которые очень любят сыновей своих, и которые готовы закрывать глаза на грехи своих детей.
0: Если вы это делаете, то Бог сегодня говорит, для чего вы предпочитаете детей своих мне?
1: Что вы делаете? Вы же губите своих детей. Если бы Илий не был столь мягкотелым человеком, но твердо сказал, так не будет в моем доме, так не учил Арон, прадед мой, который служил Богу, так не учили священники, которые были прежде меня, они хранили свой дом, и я тоже буду хранить свой дом. Решайте, молодые люди, или вы священники, или я отстраняю вас от священства.
0: Раз вы грешите.
1: Но мягкотелый Илий только и говорил, нехорошо, нехорошо вы делаете.
0: И третья вина Илия.
1: Сказано, что он уточнял себя начатками всех приношений от народа моего.
0: Сердце этого человека было все-таки привязано к материальному очень сильно.
1: От народа моего, говорит, уточнял себя. Три проблемы дома Илия.
0: Посмотрите на суд Божий.
1: В один день умерли Илий, два его сына Офни и Финеест и невестка.
0: Вот как это случилось.
1: Откройте, пожалуйста, первую книгу царств, 4 глава, с 10 по 22 стих. Я прокомментирую только некоторые моменты. Вы можете читать, а я прокомментирую. Была очень серьезная битва у евреев с филистимлянами. Они, евреи, взяли ковчег завета с собой и думали, что ковчег завета поможет им в битве, когда жили во грехах. Результат этой битвы – 30 тысяч пеших лежат на полях сражения еврейских. Вестник объявляет Илию о поражении. Посмотрите 16 стих. «Я пришел из стана сегодня же, бежал с места сражения, и сказал Илий, что произошло, сын мой? И отвечал вестник, и сказал, побежал Израиль перед филистимлянами, и оба сына твоих, Офни и Финеес, умерли, и ковчег Божий взят. Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот и сломал себе хребет и умер. Ему было 98 лет. Первая мысль относительно Илия. Благословеннейший человек, водительство Духа Святого. Сердце его горит по ковчегу Божьему. Он хранит святыню, но не хранит свой дом. Мужчины, я хотел бы сегодня, чтобы Дух Святой коснулся каждого из нас. Я хотел бы сегодня, чтобы Господь сильно коснулся моего сердца и твоего сердца. Мужчины, все проблемы домой.

хороший. Я хотел бы спросить сегодня у моего сердца, у твоего сердца, не отошла ли слава Божья от тебя, от твоего дома, от церкви? И не пишет ли перст Божий на твоей двери? И вот, отошла слава. Подумай, это очень серьезно. Пришло бесславие и позор в дом Илия. Понимаешь? Глава семьи был не на своем месте. Да, он имел откровение. Да, Дух Божий действовал. И Дух славы Божий был на нем. Но, видя, как грешат его два молодых человека, он закрывал на это глаза. И пришел момент. Четыре похорона в один день. Страшно упасть в руки Бога живого. Бог терпит до определенного времени. Не скоро совершается суд над злыми делами. И потому сердце человеческое не боится делать зло. Не боится делать зло. Ничего. Помолюсь, Бог простит. И Бог прощает. Помолюсь, и Бог простит. И Бог прощает. И когда в сотый раз человек говорит, помолюсь, и Бог простит, человек знает и вероломно поступает с Богом. Бог говорит, достаточно. А теперь мой суд. А теперь посмотрим на бесславие Давида. Дух славы, Дух Божий был на нем. Это был герой Израиля. Но он связался с Версавией. Он прелюбодействовал с этой женщиной. Он убил ее мужа Урия Хитиянина. Он лукавил. Он убил мужа Урию мечом Аммонитян. Он был умен. Умен был. И все делал чужими руками. Но Бог знал это. И начались суды в доме. Умирает младенец, сын Версавии. Фамар, дочь его, обесчещена. Убит Амнон. Восставший сын Авессалом ищет души его и хочет взять царство. И начинаются страшные моменты. Начинается посрамление. Этот герой, кому пели женщины всего царства. Этот воин, кому говорили, что он победил десятки тысяч. Этот человек, на которого вся молодежь Израиля равнялась. Вторая книга Царств, 16 глава, с 5 по 13 стих, смотрите. А я буду комментировать только. 7 стих. Когда он уходил от своего сына, тот искал души его. Отец бежит от сына своего. С ним воины его, и они уходят, потому что боятся Авессалома. И смотри, 7 стих. Так говорил Симей злословия его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. Предал Господь царство твое в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Этот человек, кому пели все женщины Израиля, герой, любимец, который составил много псалмов, которые вошли в Библию, этот человек переживает страшный позор. Позже этот человек напишет о себе, Псалом 68, 20 стих, его слова. «Ты, Боже, знаешь поношение мое, и стыд мой, и посрамление мое». Теперь этот человек в величайшем позоре. И верно говорит Библия. Послушайте, это стоит того, чтобы услышать. «Все, оставляющие тебя, Бога, будут посрамлены». Я еще хочу сказать. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 13 стих, часть стиха. «Все оставляющие тебя посрамятся». Абсолютно все. Обратите ваше внимание на слово «все». То есть не будет такого человека, который бы оставил Бога, обесславил его, и Бог его продолжал благословлять. «Все отлично, я, сынок, закрываю на твои шалости глаза». Нет, такого не будет. Третий момент. Иисус Навин. Иисус Навин не испытал в своей жизни посрамления от Бога. До старости своей он был верным Богу. Это можно избежать. Это не обязательно, чтобы в твоей жизни или в моей жизни была слава, а потом позор. Иисус Навин показывает, что можно до старости, до седины оставаться верным Богу. В 110 лет он говорит Израилю интересные слова. «А я и дом мой будем служить Богу». Как бы я хотел перед своей смертью сказать эти слова. «Я и дом мой служили Богу». Как бы я хотел этого. Я хотел бы больше всего этого в жизни. Чтобы до конца, до момента моей смерти оставаться верным Богу. Я думаю, что и ты этого хочешь. И теперь некоторые мысли. Заметьте, главы семейств Илий и Давид принесли в свои дома страшные проблемы. Главы семей, мужчины, я еще раз обращаю ваше

внимание. Мое сердце говорит, что Бог говорит к некоторым людям. И вы должны понять это. Потому что если Бог сегодня говорит строго, смотри, чтобы завтра не начались суды Его, если не покаешься. Вторая мысль. Иисус Навин был верен Богу, и дом его был в благословении. Значит, можно ходить пред Богом так, чтобы Бог благословлял тебя, твоих детей, твоих внуков, и потомство твое было в благословении. Если Дух Святой касается твоего сердца, и ты понимаешь, что Бог говорит твоему сердцу, тебе надо покаяться. Бог прославляет прославляющих Его, а бесславящие Его будут преданы позору. Это духовный закон. Итак, притчи, 11 глава, 2 стих. «Придет гордость, придет и посрамление». И 13 глава, 18 стих. «Не считай посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будут в чести». Бог сегодня говорит к нашим сердцам. Ты можешь проверить свою жизнь. Ты можешь сегодня подумать над всем тем, что Господь говорит, но это верно. Мы сегодня говорим не о славе человеческой, которая проходит как цвет на траве, не о славе людской, а не о тщеславии. Мы говорим сегодня о славе Божьей. Посмотрите, как Иисус Христос, беседуя с фарисеями, отметил эту истину. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Он фарисеям говорит следующие слова. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Славы, которая от единого Бога, вы не ищете?» Он говорит фарисеям. И посмотри еще интересная мысль. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 5 стих. Иисус Христос молится и говорит: «И ныне прослав меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде создания мира». Христос в вечности воссядет на престоле славы. И те люди, которые живут чисто, свято, прославляют Его не только устами, но жизнью, что самое главное, они действительно жизнью прославляют, они будут с Ним на престоле славы. Вы же помните, что у Бога есть венцы, есть венец жизни, а есть венец славы. Это для тех, которые имеют страх Божий как сокровище свое. Проблема дома Илия. Он имел откровение. Сердце его трепетало на ковчеге, но он не имел страха Божьего. Проблема Давида, что да, Дух Божий был на нем, и дела великие совершались через него. Но однажды он оставил страх Божий. И когда оставил страх Божий, страшные проблемы пришли в его дом. Ужас, леденящий душу ужас пришел в его дом. Почему? Потому что он не стал делать страх Божий своим сокровищем. Если только твоим сокровищем будут не деньги, будет не слава человеческая, а твоим сокровищем будет страх Божий, Бог обязательно благословит тебя и меня. Страх Божий – это величайшее сокровище, которое мы должны иметь с тобою. Страх Божий хранил бы Илия, и он бы сказал своим мальчикам: «Нет, так не будет». Страх Божий хранил бы Давида, когда он посмотрел на чужую жену. И он бы сказал: «Нет, Господи, я останусь верным Тебе, и как бы ни искушал меня дьявол, я этого не сделаю». Страх Божий. Сколько мужчин, сколько женщин, сколько молодых людей, парней и девушек забыли страх Божий. Сегодня Господь говорит, и вы должны знать, и сердце ваше говорит вам, что живой Бог очень серьезно говорит к некоторым сидящим в зале. Очень серьезно. Сегодня Бог приглашает тебя к себе, если ты переживаешь позор и отверженность. Иногда мы в мире живем, грешим, и к нам приходят жуткие вещи. Иногда человек знает Бога и тоже грешит, и в его жизнь приходят жуткие вещи. Мы прочитаем несколько мест Священного Писания и будем молиться. Пожалуйста, книга пророка Исаии, 54 глава, с 4 по 6 стих. «Не бойся, ибо не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей в земли назовется он. Ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой».
Если ты чувствуешь, что есть у тебя проблемы, и Дух Святой сегодня обличил тебя, тебе надо покаяться. Тебе надо прийти к Богу и сказать: «Это я. Это я тот человек, о котором Дух Господень сегодня говорил». И последнее место из Священного Писания. Псалом 90, 14 стих. Смотрите, как хорошо сказано. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Вы заметили? «Избавлю его, и что сделаю? Прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю спасение мое». За что? За то, что он что сделал? Возлюбил меня. Когда мы любим Бога, все приходит в порядок в нашей жизни. Если Дух Господень сегодня говорил твоему сердцу, и ты понимаешь, что у тебя неправильное отношение к твоим детям, которые грешат, иди и кайся. Если Бог обличал тебя в грехах, и ты понимаешь, что тебе надо покаяться, иди и кайся. Если ты понимаешь, что ты находишься в позоре, в посрамлении, иди вернись к Богу, и Бог примет твое покаяние. Бог возвратил Давиду благословение, когда он покаялся и сказал: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Бог говорит: только признай вину твою. Что хочет Бог? Бог хочет, чтобы мы признали вину свою, чтобы мы сказали: «Господь, я виноват», и изменили свою жизнь.

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Давний член церкви в Пенсильвании обвиняется в краже около 225 тысяч долларов из молитвенного дома в течение нескольких лет. Уильям Рид, 73-летний мужчина, проработавший в лютеранской церкви Святого Иоанна в Карнеги в течение 14 лет, недавно был арестован и обвинен полицией округа Аллегейни. Когда в 2022 году церковь внедрила новую систему бухгалтерского учета, выявившую еще больше расхождений, Рид отказался предоставить какую-либо финансовую документацию по запросу. Тогда у руководства церкви возникли большие подозрения насчет его деятельности. Руководители церкви позже сказали, что очень прискорбно для церкви, что кто-то, кого так уважали и которому доверяли, нарушил это доверие ко всей церкви. Христианин – это последователь Христа. У христиан есть особая ответственность за проводимую нами жизнь. Ведь она у всех на виду. И никогда ненавистники христиан не оставят без внимания то или иное негативное действие в церкви. Церковь всегда находится под особым наблюдением. Потому что в этом мире происходит что угодно. И это уже никого не удивляет. А вот если такое происходит в церкви, это сразу такая шумиха поднимается, что люди, которые якобы живут по Библии, допустим, совершают какие-то преступления, как в данном случае, кража – это что такое? Преступление. Живите, служите. Именно так, чтобы имя Христа прославлялось, а не наоборот. Живите, прославляя Господа, ведь только благодаря Его драгоценной крови мы получили вечное спасение. 1 Петра, 1 глава, мы прочитаем 17 стиха. «Если вы называетесь отцом, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых, и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Перейдем к другому событию. Имя Молох или Молох часто встречается на страницах Ветхого Завета. Например, книга Левит 18:21 или 20 глава с 2 по 5. Этот божок известен тем, что ему приносили детей в жертву. Сегодня, где бы мы ни жили, мы не увидим статуи Молоха. Но дело здесь не в статуе, дело в духе. Ведь Молох или Молох – это всего лишь внешняя оболочка, за которой кроются бесы. Сегодня люди готовы поклоняться всему, начиная от камней, заканчивая деньгами. И всякое такое поклонение является отвержением Творца. Где отвержение Господа, там сатана. Кто Господу не поклоняется, поклоняется сатане. Деяние 7:43. Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение которого сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Отвержение Творца – это любое поклонение кому-то или чему-то, кроме Него. Это аксиома. аксиома. Еще другая есть аксиома. Что только Бог может защитить человека, чтобы тот дьяволу не служил, не поклонялся, не следовал за ним вечную погибель. Матфея 8 глава, 12 стих, 13 глава, 42 стих. Вечная погибель для тех людей, которые в этом мире служат кому-то, хоть Молоху, хоть дереву, хоть солнцу. Это все не служение Богу, а значит служение дьяволу. К сожалению, таких людей ждет вечная погибель. Поэтому, дорогие друзья, служите Всевышнему, поклоняйтесь только Ему и только за Ним идите в вечное счастье, о котором нам столько сказано в Писании, которое ожидает всех святых. Вы хоть раз в машине стояли в пробке? Вы хоть раз ехали по ночному городу? Да, города бывают разные, да? Бывают дороги разные, трассы разнообразные. А какой смысл вообще всего этого? А смысл такой, что люди едут туда, куда им надо. Едут к поставленной цели. Какая самая банальная цель? Например, едут после работы домой, да? Люди едут, спешат, насколько это возможно. Я вот, например, увидел кадры ночной жизни в Лос-Анджелесе. Огромный город, огромное количество машин. Люди едут, едут, едут. В это видео тоже можете, как и другие, найти в нашем телеграм-канале события через призму писания. Люди едут, и знаете, что интересно? Что они едут, например, домой и готовы к чему, когда приедут? Поесть. Их не заботит суета, что они ехали, устали, они поедят. А что насчет изучения Библии? Люди склонны оправдывать нежелание чтения, изучения той самой суетой, делами, усталостью. Таким образом, духовный хлеб не потребляется, дух не насыщается, он голодает. Не дайте своему духу голодать. Суета – это не помеха, усталость и дела тоже. Но всегда находите время для Слова Божьего. Кушайте, ешьте хлеб духовный, который есть Слово Божье, и будьте благословенны. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Как овцы. Книга пророка Исаии, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Когда я жил с дедушкой на севере Ганы, одной из моих обязанностей был присмотр за овцами. Каждое утро я выводил их на пастбище, а вечером пригонял домой. Тогда-то я и узнал, какими упрямыми и непонятливыми бывают эти животные. Завидев ферму, неважно, свою или чужую, они сразу направлялись туда, что доставляло мне немало хлопот с фермерами. Порой, истомившись от жары, я садился отдохнуть в тени под деревом. Тогда овцы забредали в кусты. Приходилось гоняться за ними, расцарапывая тощие ножонки о колючки. А иногда нас посещали воры. И тогда стоило какой-нибудь овце отойти от стада и поминай, как звали. Поэтому я хорошо понимаю слова Исаии. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Мы делаем много такого, что оскорбляет Господа. Обижаем других, пренебрегаем временем общения с Ним, потому что слишком заняты или нам неинтересно. В общем, ведем себя как овцы на поле. К счастью, у нас есть добрый пастырь, положивший за нас душу свою. Он понес наши печали и наши грехи. А теперь Он зовет нас на спокойное пажити, чтобы следовать за Ним верно и преданно. Помолимся. Пастырь души моей, порой я отхожу от тебя, но благодарю, что ты не отказываешься от меня и всегда возвращаешь к себе. Аминь. Если хотите, чтобы Бог вел вас, будьте готовы идти.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Макс Волков, и я бы хотел с вами поделиться сегодня темой «Существует ли Бог?». Есть такой аргумент, который называется «аргумент по дизайну». Почему его так называют? Потому что, изучая Вселенную и все живые существа, просто невозможно не прийти к такому заключению, что все настолько продумано, настолько гармонично взаимодействует, что здесь можно говорить только о дизайнере или о Творце, Создателе. Для кого-то, кто является сегодня верующим человеком, это будет просто для укрепления веры. А если, дорогой друг, ты сегодня являешься неверующим человеком, пусть это заставит тебя задуматься. Итак, следуя творение, приходишь к одному заключению. Все продумано и не могло появиться случайно. Можно это сравнить даже с простыми наручными часами. Представьте, например, если вы вышли куда-то в поле и нашли там часы, наручные часы. Я думаю, на инстинктивном уровне вы бы пришли к одному умозаключению, что это было кем-то разработано, продумано. Это не продукт каких-то случайного взаимодействия деталей, которые как-то вместе соединились и вот образовались часы. То есть, смотря на этот механизм, смотря на настолько, как это все продумано, то приводишь только к одному заключению, что есть какой-то разум, есть то, что продумало этот механизм. Поэтому, знаете, вот кто говорит, например, о теории Большого Взрыва, и которую уже практически многие даже ученые ставят под большое сомнение, и кто говорит о таких каких-то вещах, как случайное появление нашей Вселенной, то это звучит настолько сказочно, что сегодня, когда говорят о Христе,

самолет производства Боинга. То есть это нереально. Даже логически подумать, мы знаем, что это просто нереально. Поэтому подобным же образом, рассматривая Вселенную и живых существ, приходишь к очевидному заключению, что существует дизайнер всего этого. Потому что кто-то должен был умышленно, преднамеренно это создать. Почти все ученые сегодня согласятся, что Вселенная и жизнь свидетельствуют больше о дизайнере или творце, нежели о случайном появлении. И те, которые отвергают эту позицию, для них в Библии также написано несколько строк, очень интересные. Это в послании к римлянам в 1 главе 18 по 22 стихи. Написано: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответные. Но как они, познав Бога, то есть, видите, через рассматривание творений все это видимо. То есть не нужно иметь степень доктора по науке, чтобы просто прийти к логическому умозаключению, что должно было быть бы это все продумано и создано кем-то. Это не могло появиться в результате чего-то случайного. И далее здесь пишет в 21 стихе, продолжая: «Но как они, познав Бога, даже через рассматривание творений, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Поэтому здесь часто мы находим, мы живем вообще в таком мире, где тяжело прийти к какому-то определенному заключению. Сегодня выход в интернет обеспечил нам такую гамму, такой спектр, то есть обширность тем и различных взглядов и мнений и всех различных точек зрения, что мы, когда слушаем, вы знаете, у человека часто такое подавленное состояние, потому что он уже не знает, во что верить. Например, там говорят о сахаре, что это плохо, другие говорят, что это хорошо, третьи говорят иное что-то. И человек, он просто приходит в такое замешательство. Но истина всегда существует одна, и она одна. Если мы говорим о воде, что она состоит из водорода и кислорода, даже если кто-то скажет, что это только кислород, другие скажут, что это только водород, истина остается одна. Она состоит из водорода и кислорода. И данный аргумент встречается, то есть аргумент по дизайну, встречается в дебатах по таким дисциплинам, в особенности, как биология и физика. Дизайн биологии. Давайте поговорим немножко о биологии. Даже взглянуть на строение клетки. У меня здесь есть такая небольшая иллюстрация клетки. Вот, если мы взглянем внимательно даже на строение клетки, смотрите, насколько там все продумано. То есть можно сказать, что это какой-то завод. Это завод, да, то есть не просто какой-то организованный даже завод, который распределяет вещества по своим местам, а так это происходит. То есть в клетке все функционирует и распределяются вещества по своим местам. Там даже жгутик такой есть. Помните, мы изучали на уроках биологии, есть такой жгутик, который напоминает механизм моторной лодки. Об этом говорят ученые. Наш организм состоит, представьте себе, просто вдумайтесь в эту цифру, из триллионов.

клеток. Не одного триллиона, а триллионов клеток. Каждая клетка содержит ДНК, который содержит в себе всю необходимую информацию, чтобы диктовать функции человеческому организму. То есть это все зависит от ДНК. Объем информации в ДНК ошеломляет. Он примерно составляет 12 энциклопедий, комплектов энциклопедии Британика, которая в свою очередь состоит из 384 томов. То есть представьте, ДНК человека содержит такой просто неимоверный, огромный объем информации. И вся эта комплексная информация в ДНК функционирует удивительным образом, как компьютерные системные коды или как язык, которым мы выражаем мысль и передаем информацию. Это важно для понимания, потому что все известные коды и языки систематически развиваются и имеют разумное происхождение, а не случайное. То есть даже взглянуть на ДНК, понятно, что это было кем-то заложено, оно само собой не могло произойти. Это было бы просто чудо. Знаете, возможно, ты сегодня не веришь в чудеса, но на самом деле, если сказать, что это произошло все случайно, это тогда уже чудо. И это нереально, это действительно не поддается даже вере, понимаете? Поэтому здесь не случайное происхождение ДНК, а скорее разумное. Поэтому вся информация, заложенная в ДНК, должна была быть продумана и создана Богом. Теперь поговорим, оставим немного биологию, теперь поговорим о дизайне физики. Есть такой жаргон, который мы употребляем. Мы говорим «точная настройка». Да, то есть этот жаргон используется для того, чтобы лучше понять, что здесь имеется в виду. То есть когда мы говорим о дизайне физики. Возьмем, к примеру, радио. Мы настраиваем его звук, настраиваем и настолько, чтобы он был чистым, чтобы мы слышали диктора четко. И смотря на этот мир, ты понимаешь, что все настолько отточено, настолько настроено на жизнь, что малейшее изменение каких-либо физических законов может привести к неимоверной катастрофе. Представьте, вы наткнулись в дремучем лесу на какую-то хижину. То есть вас отослали туда друзья, говорят, может быть, там что-то найдешь, хижину. И вдруг вы заходите в эту хижину, и там стоят ваши любимые книги на полках. Приготовлено ваше любимое блюдо, которое стоит на столе, вас ждет. Может быть, проигрывается ваша любимая музыка или еще что-то. И настолько все настроено именно под ваши желания, что у вас, наверное, не будет ни малейших сомнений, что именно друзья подготовили это для вас. Что само оно как-то вот именно вот случайно появилось и случайно угадали ваши все предпочтения, ну, это уже будет из области фантастики, правда? И поэтому навряд ли вы подумаете, что кто-то случайно догадался об этом. Вы задумаетесь, кто же это мог для меня приготовить, да, в таком случае, кто это все для меня устроил, не правда ли? И также, когда мы рассматриваем даже вокруг себя этот окружающий нас мир, стоит задуматься, почему все настолько гармонично, кто для меня все это приготовил, откуда я, в чем смысл моей жизни, что будет после смерти. Это очень важные вопросы, над которыми человечество бьется уже многие и многие века. Также наша Земля, она уникально создана так, что все взаимодействует и поддерживает жизнь на Земле. Как будто Земля, так сказать, готовилась к появлению человека. Планета, ее Луна, звезды, галактика располагают десятками параметрами, требующими точного расположения для того, чтобы существовала жизнь на Земле. Например, если Землю чуть-чуть наклонить в ту или другую сторону, температура поверхности настолько поменяется, что невозможно будет поддерживать жизнь на Земле. Иов в 33 главе из Библии в 4 стихе писал:
Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Наше дыхание зависит от того, кто нам его дал. Подобным же образом и такие постоянные физические законы, как притяжение, гравитация, имеют необычайную точность, что мы, если она была бы намного больше, чуть-чуть, не будем даже говорить намного, чуть-чуть больше, и притягивала нас к земле, мы бы не в состоянии были ходить, мы были бы как магнит, прилепнутый к земле. А если бы чуть-чуть она была послабее, мы бы, может, улетели, да, в атмосфере бы где-то летали. Поэтому даже если говорить, если бы произошло такое, малейшее изменение, жизнь не смогла бы существовать. И мы это с вами понимаем. Часто люди говорят о том, что покажи нам Бога. Знаете, есть тот, в которого мы верим, но мы знаем только о его существовании, потому что мы видим это даже, как я процитировал одно местописание из Библии, через рассматривание творений. То есть, если вы не видите в этом Бога, значит, вы безответны, там написано, то есть вы без извинения, без какого-то оправдания. То есть вам нет оправдания. А то же самое, как гравитация. Мы не можем ее пощупать, мы не можем ее увидеть, мы не можем наблюдать гравитацию, но мы знаем, что она здесь. Потому что мы никуда не улетаем. Мы ходим по земле. И также мы говорим и о существовании Бога. Поэтому даже рассматривая все, как взаимодействует галактика, звезды, планеты, Луна, это настолько взаимодействует ради того, даже ради того, чтобы поддержать жизнь на Земле, то удивляешься, насколько велик и насколько могуществен Господь, смотря на эту, казалось бы, бесконечную Вселенную. Но она была создана. Она имеет границы. Она имеет какой-то предел. Бог не существует внутри этой Вселенной. Он вне ее, потому что вся Вселенная подчиняется каким-либо физическим законам, а Бог есть Дух. Он не подчиняется, Он вне времени, Он вечен. Нам этого не понять, потому что сам Бог создал время. А значит, тот, кто создал время, должен был жить вне времени. И поэтому в Псалме 18, во втором стихе, написаны такие слова. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Твердь на старом русском языке означает небо. Можем сказать небеса, можем сказать вселенная. О делах рук Его вещает, то есть показывает, говорит твердь, вселенная. Дорогой друг, если ты уже познал Бога, пусть это укрепит тебя в вере и порадует тебя о могуществе Бога. Если ты до этого не верил в Бога, приди к Нему такой, какой ты есть. Прими Его, потому что Он есть твой Творец и Создатель. И приди к Нему именно в таком состоянии и помолись, попроси прощения о том, чтобы Он принял тебя и помиловал тебя, и чтобы в будущем ты мог ходить и жить во свете и в чистоте. Возможно, ты сегодня устал от той жизни, которую ты сегодня ведешь. И если ты готов это сделать искренно и серьезно, то, что мы называем покаянием, Он простит грехи твои и очистит тебя, и дарует тебе надежду вечного спасения. Поэтому я бы хотел еще сказать, что здесь, в городе Джиллингем, в Англии, в графстве Кент, у нас проходят домашние собрания в 7 часов вечера каждую среду. Добро пожаловать, мы будем рады видеть, чтобы больше узнавать и познавать Бога через Писание и согласно с Библией приводить свою жизнь в порядок. Христианин – это не тот, кто называется христианином, а христианин – это тот, который живет согласно тому,
чему учил Иисус Христос. Всего вам доброго. До свидания. Пусть Господь вас обильно благословит.

В грехи и пороки земля облеклась, и с Богом утрачена прежняя связь, и храм запечатан, и смолкли уста, а вместо садов пепелищ пустота.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
2: Случилось же и в другую субботу. Он вошел в синагогу и учил. И был там человек, правая рука которого была иссохшей. А книжники и фарисеи наблюдали за ним, не исцелить ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. И он, зная их размышления, сказал человеку, имевшему иссохшую руку: «Поднимись и стань посредине». И поднявшись, он стал. Иисус же сказал им: «Спрошу вас, что позволяется делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» И, посмотрев на них всех, он сказал тому человеку: «Протяни твою руку». Он так и сделал, и стала его рука здорова, как и другая. Они же исполнились ярости и обсуждали между собой, чтобы им предпринять против Иисуса.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Только праведностью своей жизни человек может доказать, что он действительно верит в Бога. Праведный верою жив будет. Тема сегодняшней проповеди Ярла Николаевича Пести.
1: На страницах Библии величайшими по своему значению являются слова, которые повторяются 4 раза. «Праведный верою жив будет». Впервые мы их читаем в Ветхом Завете, в книге пророка Аввакума. Чтобы установить факт спасения в Иисусе Христе через веру, апостол Павел ссылается на эти слова, написанные этим ветхозаветным пророком. «Праведный верой жив будет». Путем спасения во все века, начиная с Едемского сада, было то же, что и сейчас. Никто никогда не спасался своими добрыми делами, своими стараниями, как в прошлом, в настоящем, так и в будущем. Спасение человеческой души остается без перемен, не иначе, как верой в обещанного Спасителя мира Иисуса Христа, ибо Он – начальник и совершитель нашей веры и нашего спасения. Он вчера, сегодня и вовеки тот же, как говорит Слово Божие. Когда Аввакум услышал сказанные ему слова Господом «А праведный своей верой жив будет», вряд ли он мог знать их полное значение. Наверное, понял их как слова утешения, которые Бог ему сказал во время тяжелых испытаний. В каких обстоятельствах и условиях его жизни пришло это слово пророку Аввакуму? Это было тяжкое время для народа Божьего, и пророк жалуется Богу. «Для чего даешь мне видеть злодействие, — говорит он, — и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор». Так мрачно описывает в своей молитве Аввакум положение своего народа. И так оно было в действительности. Аввакум жаловался, что Бог ничего не делает, что он безразличен, видя насилие, злодейство и грабительство. И дальше мы читаем, как Бог ответил пророку. «Я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, весь он идет для грабежа». Иными словами, Бог говорит, что им только кажется, что он ничего не делает. Но это вовсе не так. «Я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». И тогда Бог сказал пророку, что он делает. Он поднял самых злейших и необузданных из народов халдеев как орудие для исполнения его судов. Тогда Аввакум, возражая, говорит, что это хуже, чем было. И вот тут Аввакум принимает важнейшее решение. Слушайте, «на стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он, то есть Бог во мне». Не понимая всего этого, пророк прибегает к единственному оставшемуся выходу, а именно свои сомнения, боязни, недоумения он слагает у ног Божьих. Тайны Божьего провидения, в которые пророк никак не мог проникнуть, он приносит в молитве и ожидает дальнейшее слово от Бога. В этом была проявлена его мудрость. И когда он так поступил, то Бог ему ответил. Какой это хороший пример для каждого из нас. Как часто в наши дни мы слышим, что люди говорят, а что делает Бог? Почему Он не остановит зло? Почему? Почему? И почему? А Бог сегодня дает нам тот же ответ. «Я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Не спорь, мой друг, с Богом. Остановись и слушай, что Он скажет тебе. Так именно поступил Аввакум. Он закрыл свои уста, но открыл свои уши, чтобы узнать, что скажет ему Бог. «Пойду на стражу мою и узнаю, что скажет он во мне». Но он не только пошел на башню, но он ожидал, пока не получил ответа от Бога. Когда он решил ожидать, то Бог ответил ему. И вот дальше мы читаем. «И отвечал мне Господь и сказал». Как ответил ему Бог? Здесь мы впервые встречаемся со словами нашего текста. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет». В этом стихе представлены как бы два портрета – человека надменного и человека праведного. Обычно мы делим людей на различные национальности, расы, социальные, интеллектуальные и экономические группы. Но у Бога только две категории людей – грешные и праведные. Третьей группы нет. В основе жизненной философии первой группы лежит надменность, гордость, самолюбие и высокомерие. В основе же второй – вера в Бога, вера в Иисуса Христа. Гордость – основной грех падшей человеческой натуры. Грехопадение человека началось тем, что он поддался искушению дьявола, что он может сам стать Богом, вкусив от запретного плода. И вот с того времени гордость проявляется везде, где ее только не найдешь. Пойдите к сильным и высоким мира сего, и там вы найдете ее. Пойдите к нищим и самым несчастным, и там она есть. Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А теперь как насчет веры? Что значит верить? Верить значит всем существом своим положиться не на себя, ни на кого-либо другого, как на милость Божию, на совершенное Христом дело искупления. Такой человек просто и безоговорочно надеется на его слово. Ему достаточно, что сказал Бог. Только вера может сделать человека праведным перед Богом и в результате счастливым человеком. Эти слова «праведный верою жив будет» цитируется 3 раза в Новом Завете. В послании к римлянам апостол Павел говорит, как человек может через веру получить спасение. В послании к галатам он говорит о том, что верой человек освобожден от рабства греха, повторяя слова «праведный верою жив будет». И в послании к евреям он указывает, что вера является основным принципом жизни христианина. Вера дает ему победу во всех обстоятельствах жизни. «Ибо праведный верою жив будет». Дорогой друг, тут не играют роль твои чувства или эмоции, но простой акт твоей веры. Праведный своею верою жив будет. Это и есть Евангелие. Оно очень просто. Все, что ожидает от тебя Бог, это твою веру в Его Сына Иисуса Христа. Больше Бог ничего не требует от тебя. Он сделает все остальное. Он оправдает, Он даст жизнь и силу служить и следовать за Ним. Только верь, и Он сам преобразит тебя. Если ты еще этого никогда не сделал, мой дорогой друг, то сделай это сейчас там, не отходя от своего радиоприемника. Веруй, прими Его, Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. Да поможет тебе Господь в этом.

Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: «Момент творения». «Гнездо из пены». Головастики – излюбленное лакомство многих животных, но это не единственная проблема лягушек. Некоторые из них обитают в местности, где водоемы большую часть времени остаются высохшими, поэтому там вообще невозможно откладывать яйца. Творец даровал африканской хватающей лягушке уникальную способность, позволяющую разрешать эту проблему. Во время брачного периода группа самок взбирается на ближайшую ветку, свисающую над прудом, и выделяет на нее слизь. После этого 40 лягушек начинают неистово скакать, взбивая клейкое вещество в пену, которое прилипает к ветке. Когда пена гнездо готово, лягушки откладывают туда яйца и снова возвращаются в пруд. Такое гнездо не только скрывает подрастающее поколение, но, затвердевая снаружи, сохраняет внутри необходимую влагу. Головастики появляются на свет быстро, и уже через 3 дня молодые особи прокладывают себе путь через стенки гнезда и прыгают в пруд. Разумность такой стратегии размножения говорит о том, что творец заботится о нуждах живых существ. Чтобы объяснить это удивительное явление эволюции, необходима слепая вера. И кроме того, какая лягушка додумалась бы до такого своим собственным умом? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

0: Мир вам! Вы смотрите ежемесячное обращение руководства Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Программу «Так говорит Библия». 2018 год был назван годом Церкви в нашем братстве. И в связи с этим у нас есть уникальная возможность поговорить на очень важные темы. В последнее время ведется достаточно много споров о том, что такое Церковь и какой ей нужно быть. С одной стороны, есть люди, которые говорят о том, что церковь должна быть менее организованной, менее деноминационной. Эти люди говорят о том, что церковь должна быть более свободной и открытой к людям. С другой стороны, есть люди, которые говорят о необходимости более институционализированной церкви, структурированной церкви и даже властной церкви. Метафора церкви как тело Христово помогает преодолеть обе эти крайности. Я сегодня хотел бы обратиться к тексту из 1 Коринфянам 12 главе, где апостол Павел говорит о церкви как о теле Христовой. Во-первых, Павел говорит о единстве. В 12 стихе мы читаем: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и тело Христово». Итак, апостол Павел берет образ физического тела и на его примере говорит об единстве теле Христовом. Нельзя физическому теле существовать порознь. Нога не может быть сама собой, рука не может жить сама по себе, она не может жить отдельно, голову нельзя отложить в сторону. Точно так же и тело Христово. Тело – единый организм, и он по-другому не может существовать. Тело не может быть разъединенным. Поэтому и Павел говорит: «Тело одно, но имеет много действующих органов». Мы могли бы сказать, что сущность тела в единстве. Если нас отделить от тела, мы не сможем существовать. Мы не можем существовать отдельно. Или мы действуем как единый организм, или мы живем порознь. А теперь обратите внимание на 13 стих. Здесь апостол Павел еще глубже говорит об единстве тела Христова. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Мы одно, и спасение является точкой отсчета нашего единства. Одним духом мы стали одним телом». Мы стали частью одного тела, потому что приходим одним путем к одному Спасителю через одного и того же Духа и обретаем одно спасение. Именно с этого и начинается наше единство. Бог является источником нашего единства. Братья и сестры, мы не можем жить в отделении друг от друга. Мы как церковь, как единое тело, должны жить в гуще церковных событий. Именно там больше всего проявляется единство тела Христова. Нам не нужно изолировать себя. Лучше вести активную церковную жизнь вместе со всем тем, что делает целое тело Христова. Во-вторых, вторая характеристика здорового тела – это разнообразие. Прочтем 14 стих из 1 Коринфянам 12 главы. Тело же не из одного члена, но из многих. Наша основа – это единство, а жизнь тела в разнообразии. Наша деятельность проявляется в том, что каждый из нас получил свой особый, специфический дар от Бога. В послании к Римлянам 12 главе в 6 стихе апостол Павел пишет: «Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования». Мы разнообразны. Рука имеет свое предназначение, нога имеет свое предназначение, глаз имеет свое предназначение. Для полноценного функционирования тела необходимо учесть разнообразие каждого члена церкви. Для того, чтобы я мог правильно работать, мне нужны вы. Для того, чтобы вы могли правильно работать, вам нужен я. Мы необходимы друг другу. Разнообразие означает, что каждый наделен специфическим даром от Бога. И третья характеристика, о которой говорит апостол Павел, это гармония. Или, если хотите, взаимность. Апостол Павел в 15 стихе 12 главы 1 Коринфянам говорит, что если в теле нету гармонии, то это пародия, а не тело.
1: Предположим, нога скажет: «Я не принадлежу телу, потому что я не рука». То неужели она поэтому не принадлежит к телу? Конечно же, она принадлежит. Или, к примеру, ухо скажет, что ему не нужна рука. Или голова скажет, что она не нуждается в других органах. Тело, кроме разнообразий, нуждается в гармонии. Именно гармония придает единству телу, для того, чтобы тело могло функционировать нормально. Я думаю, что многие наши проблемы в церквях связано с тем, что мы не до конца понимаем, как должно функционировать тело Христово. В Писании мы имеем очень ясные истины относительно того, как должна жить церковь. Она должна жить в единстве, принимая разнообразие каждого члена и одновременно с этим жить в гармонии друг с другом. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы эти вечные истины Священного Писания стали практикой каждой поместной церкви.

Сущность Евангелия. Сущность Евангелия – это любовь Бога, желающая дать каждому человеку новую жизнь, жизнь истинную, жизнь вечную. Это и есть Евангелие. Христос выражает это такими словами. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна, 3 глава, стих 16. Такова любовь Бога к человеку, и в этом сущность Евангелия. Эта любовь непостижима. Но любовь и не надо понимать, ее надо принять. Практические результаты этого принятия являются лучшим доказательством истинности Евангелия. Это не субъективное переживание нескольких лиц, это опыт неисчислимого количества людей из разных племен и народов, опыт объективный, исторический, опыт вселенский.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог света благоволит обитать во мгле». Сегодня вторая, заключительная часть. Стихи 9 и 11 из книги «Исход», глава 33. «Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, как видимая примета присутствия Господа. И Господь говорил с Моисеем, и говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Такое тесное общение имел Моисей с Господом. Совершенно очевидно, что оптически Моисей не видел Господа, но акустически Моисей слышал Господа совершенно ясно. Но такие встречи и разговор Моисея с

читаю этот стих, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Но главное, каким образом? И дальше Господь говорит Моисею, чтобы он сделал скинию, сделал ковчег и крышку к нему, и поставил этот ковчег в скинию. А в ковчег следовало положить откровение. Об этом читаем в книге Исход, глава 25, стихи от 16 по 22. «И положив в ковчег откровение, которое я дам тебе, сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя, и сделай из золота 2 херувимов, чеканной работой сделай их на обоих концах крышки, сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее, и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов, и положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе». А теперь главное, стих 22. «Там, за завесой во тьме, святая святых, я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Впоследствии Израиль воевал с филистимлянами и часто проигрывал им в этих сражениях по причине непослушания своему Господу. Однажды израильтяне решили принести в стан своего войска ковчег завета, надеясь, что он принесет им победу. Об этом читаем в первой книге Царств, глава 4, стих 4. «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. Но филистимляне разгромили израильтян», о чем читаем в стихе 9. «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый бежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 000 пеших». А теперь все выше рассмотренное обобщим в том, что перечислим ключевые места нашей темы и посмотрим на все это с точки зрения Бога. Для этого обратим наш взор на главную цель Бога с людьми, с Его творением. Во-первых, начнем с Нового Завета, где Святой Дух открывает нам цель Бога в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, свое творение, евреев и язычников, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В этом мы видим главную цель Бога. Но Бог не мог это сразу сделать, потому что все люди находились во тьме, во власти сатаны, который всеми средствами и усилиями их ослеплял, чтобы держать их вдали от Бога. На основании падения Адама и Евы в грех все люди попали в плен сатаны и погрузились в глубокую тьму, потому что они выполнили его волю, волю сатаны, и съели запретный плод. Сатана временно оказался победителем над Божьим творением. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 49, стихи 24 и 25. «Может ли быть отнято у сильного, это сатана, добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь.

0: И плененные сильным, то есть Господом, будут отняты, и добыча тирана будет избавлена. Потому что я буду состязаться, говорит Господь, с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Этот процесс спасения, процесс освобождения людей из плена сатаны длился очень долго. И, как мы с вами из Евангелия знаем, решающее сражение Господа Иисуса с сатаной с целью освобождения людей из плена сатаны произошло на Голгофском кресте. Там, на этом кресте, Господь Иисус ценой своей крови, ценой своей жизни заплатил за грехи всего погибшего мира. Там Он совершил искупление для всех людей мира сего, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Но мы снова забежали с вами немного вперед, поэтому вернемся назад. Тому факту или событию, чтобы освободить свое падшее в грех творение из плена сатаны, предшествовало много времени и усилий Бога. Главное направление по осуществлению спасения людей мы видим в избрании Богом Авраама, Исаака и Иакова с его 12 сыновьями. Через них Бог образовал свой народ Израиль, как образец, которому следовало подражать. Через Израиль Бог намеревался затем и язычникам открыться. Но основную работу Бог ведет с Израилем, чтобы через пророков ему показать, что Он является Богом Израилевым, является Создателем Израиля. Поэтому Бог многократно и разнообразно, символично открывается в Ветхом Завете своему народу Израилю. По этому случаю еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что в Божьем плане спасения людей Израиль стоит на первом месте. Вы спрашиваете, как это следует понимать? Историю спасения людей Бог начал с Израилем на основании субботы, когда язычники еще не знали Бога Израилева. Об этом мы читаем в книге «Исход». Бог повелевает своему народу Израилю в книге «Исход», глава 20, стихи с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему». «Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил». Посему благословил Господь день субботний, день седьмой, и освятил его. А также в книге «Исход», глава 35, стих 2. «Шесть дней делай дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти». А завершение Божьей субботы покоя с Израилем Святой Дух показывает нам в послании евреям, которое направлено в первую очередь евреям. Послание евреям, глава 3, стихи с 8 по 11. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. И дальше Святой Дух увещевает Божий народ Израиль в послании евреям, глава 4, стих 1 и с 8 по 11. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, в субботу покоя Господа Иисуса, не оказался кто из вас опоздавшим». И стихи с 8 по 11. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». И закончит Бог план спасения людей, а именно спасение своего народа Израиля после восхищения церкви по окончанию тысячелетнего мирного царства, когда Он на короткое время снова отпустит сатану с его демонами из темницы, чтобы испытать свой народ Израиль на верность. А тысячелетнее мирное царство называется, как мы выше заметили, еще субботой покоя. А поскольку в отношении спасения людей в Божьем плане Израиль стоит на первом месте, то Бог в Ветхом Завете занимался и в основном символично открывался своему народу Израилю. Выше мы с вами по этому поводу прочитали в книге «Исход», глава 25, стих 8. «И устроят они, то есть израильтяне, мне святилище, и буду обитать посреди их». А в книге «Исход» 25, стих 22 дальше читаем о самом главном. «Там, за завесой во тьме святая святых, где Бог благоволит обитать во мгле, я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». А теперь, можно сказать, сделаем главный вывод в том, чтобы ответить на вопрос, который возник на основании нашего главного текста. Поскольку все люди в Ветхом Завете находились во власти сатаны, находились во тьме, то и Бог благоволил ради своего творения до поры до времени обитать во мгле, чтобы не дать сатане возможность полностью истребить Божие творение с лица земли. Таким образом, Бог желал или благоволил жить среди своего народа во мгле, во святом святых, в скинии собрания и управлять своим народом Израилем. Пойдем и дальше по следам Израиля. Но пришел, наконец, тот момент, когда Бог, согласно своего обетования, решил ввести свой народ Израиль в тысячелетнее мирное царство в обетованной земле. Этот момент Святой Дух называет «полнотой времени», как читаем в послании Галатам, глава 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Это был кульминационный момент в Божьем плане спасения людей. Это был переход от времени закона ко времени благодати. Но главная цель пришествия Господа Иисуса в плоти на землю заключается в том, что Он пришел прежде всего к своему народу Израилю, чтобы ввести Израиль в это обетованное тысячелетнее мирное царство. Но евреи говорили: «Не хотим, чтобы Он царствовал над нами». Евангелие от Луки, глава 19, стих 14. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Хотя Иисус по своему обетованию пришел к своим, но и свои его не приняли. Израиль не признал Иисуса своим Мессией. Поэтому они кричали Пилату: «Пни, распни его». Евангелие от Луки, глава 23, стих 21. Хотя Иисус принес людям на Голгофе свет, но Израиль и дальше остается примерно на 2000 лет во тьме. Почему? Потому что за отказ принять Иисуса своим Мессией, своим Спасителем, Бог наложил на сердца израильтян покрывало и отставил их на 2000 лет времени благодати в сторону, как читаем об этом во втором послании Коринфянам, глава 3, стихи с 14 по 16. «Но умы их, то есть евреев, ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, сейчас, во время благодати, тогда это покрывало с отдельных кающихся лиц снимается, и на протяжении этого времени Господь Иисус занимается созданием Своей Церкви из язычников. Дорогие братья и сестры, запомните, что все евреи, за исключением отдельных лиц, которые в вере и с покаянием в своих грехах обращаются во время благодати к Иисусу, остаются во тьме. А со всей массы евреев, независимо от того, верят они или нет, Иисус Христос снимет покрывало с их сердец через двух свидетелей Иисуса, Моисея и Илию, чтобы во время 70-й седьмины они могли уверовать. Поскольку мы коснулись Божьего плана спасения евреев, то доведем его до конца. Остаток евреев в 144 тысячи душ, которые в первую половину 70-й седьмины уверуют и примут Иисуса своим Мессией через двух свидетелей Иисуса, войдут в обетованную землю. На них Бог изольет Свой Дух и осветит их сердца. Поэтому их познания будут намного выше и совершеннее, чем у нас, детей Божьих. Об этом мы читаем у пророка Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Этот завет Он заключил с ними на Голгофском кресте, а мы, все дети Божии, живем лишь во время этого нового завета. Но с нами Господь Иисус не заключал никакого завета. Новый завет можно заключать лишь с теми, с кем был заключен первый завет, как с Израилем». Стих 32 и дальше. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого», говорит Господь. «Потому что я прощу беззакония их и грехов их, уже не воспомяну более». Этот Новый Завет, который Господь Иисус заключил с Израилем на Голгофском кресте, Он введет в действие, то есть ратифицирует при вводе остатков 144 тысячи душ в тысячелетнее мирное царство. Поэтому Господь Иисус не будет больше жить в их среде во мгле, как читаем в нашем главном тексте. Но в этом тысячелетнем мирном царстве он чудным образом преобразит весь окружающий мир. И дальше читаем о том, что в тысячелетнем мирном царстве Господь Иисус будет жить среди своего народа. Об этом мы читаем у пророка Иезекииля в главе 37, стихи с 21 по 27. «Так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира. Завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом». Свое святилище, видимый храм, Господь Иисус устроит в Иерусалиме, где Давид будет пребывать в плоти, как видимый царь Израиля. А мы с Иисусом, как духовный Христос, Иисус – глава, а все дети Божьи – Его тело, вместе с Ним 1000 лет будем принимать участие в управлении Божьим народом Израилем. Господь Иисус установит такой порядок, чтобы каждое колено израильтян один раз в году приходило в Иерусалим для поклонения царю Израиля, то есть Иисусу, как читаем у пророка Захарии в главе 14, стихи 16 и 17. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Это будет им в наказание за непослушание повелению Господа Иисуса. Эта строптивость и своеволие, непослушание Господу Иисусу остается в их плоти, хотя наследственный грех им будет прощен. Это все же странно и поразительно, что грех Адама и Евы, который мы унаследовали через нашу плоть, настолько устойчив и богопротивен. Но выше я уже отметил, чем кончат все эти строптивые и своевольные израильтяне в конце тысячелетнего мирного царства. А что стало с нами, язычниками, после того, как Бог повелел из тьмы воссиять свету через своего Сына Иисуса Христа, когда Он явил свет в этот мир, как мы выше читали во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 6. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. О том, что с нами стало, Святой Дух однозначно сообщает нам в послании Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 8. Сначала, кем мы были? «И вас, язычников, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Стих 4. Теперь приходит поворот. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, Евангелие от Иоанна 3:16, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках, в вечности, преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. А Израиль не принял это богатство Божьей благодати во Христе Иисусе, не приняли этот Божий дар. Поэтому Бог призывает нас, всех детей Божьих, чтобы мы молились и постоянно напоминали Богу, не о Боге, а напоминали самому Богу о Его народе Израиле, как читаем у пророка Исаии, глава 62, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, нас, детей Божиих, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господу, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Тысячелетнем мирном царстве. Аминь.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Рейха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса. И через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лареха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом, Татьяна, рад тебя видеть, как настроение?
1: Шалом, Дима, замечательное настроение, я тоже очень рада тебя видеть.
0: Татьяна, слышала ли ты когда-нибудь такое утверждение, что все евреи не приняли Мессию, а язычники восприняли его с радостью?
1: Да, я слышала такое не раз, неоднократно. Подобные утверждения мне говорили мои как верующие, так и неверующие знакомые.
0: Однако, давай разберемся, является ли это утверждение правдой. Действительно ли все евреи отвернулись от Мессии, а язычники с радостью его приняли? И можно ли назвать евреев, собравшихся во дворе Притории в Иерусалиме 2000 лет назад, кричавших «распни его», олицетворением всей еврейской нации?
1: Мой ответ однозначно нет. Но для многих, насколько я знаю, это очень спорный и очень тонкий вопрос.
0: Именно поэтому я хочу, чтобы мы немного поговорили об этом. Давай посмотрим в целом на евангельские тексты и попробуем из них сделать вывод. Лично я, когда читаю Евангелие, я прихожу к совершенно обратному утверждению, а именно, что в большинстве своем еврейский народ был расположен по отношению к Иисусу положительно. Более того, из текстов Нового Завета мы узнаем, что как до, так и после распятия множество простых евреев следовали за Христом, а потом и за его учением. В Евангелии от Луки в 19 главе мы читаем, что когда Иисус учил в храме, первосвященники, книжники, религиозные лидеры пытались убить Иисуса, но не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Важно заметить, весь народ. Немного далее можно прочесть, что весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Евангелист Матфей пишет, что религиозные лидеры не могли арестовать Иисуса, боясь реакции народа. Это Евангелие от Матфея, 21 глава. А евангелист Иоанн говорит нам, что религиозные лидеры планировали также убить и Лазаря. Почему они это хотели? Так как потому, что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. В результате того, что Лазарь вернулся к жизни. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава. На самом деле, положение религиозных оппонентов Иисуса усугубилось настолько, что, наконец, в полном разочаровании они заявляют: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Евангелие от Иоанна, 12 глава.
1: Спасибо, Дима, за такое обилие библейских примеров, но мне думается, что как раз-таки из этих текстов очень сложно сделать вывод о том, что евреи отвергли своего Мессию.
0: Именно. Дальше больше. После воскресения Новый Завет продолжает нам свидетельствовать, что множество евреев продолжают приходить к вере в Иисуса как в Мессию. По мере роста первой общины христиан мы читаем, что сотни тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Это написано в книге Деяний, 21 глава. И все они становились последователями Иисуса. И это не единицы, это десятки тысяч евреев. И это были не просто евреи, а ревностные евреи, которые ревностно следовали Торе. Позднее апостол Павел в своих письмах упоминает о церквях в Иудее, подвергнувшихся гонениям, говоря о примере, которым являлись еврейские христиане для остальной церкви за пределами Израиля. Это написано в первом послании Фессалоникийцев во второй главе. Но, однако, сегодня вопрос совершенно в другом. Сегодня вопрос стоит: принимаем ли мы, современное общество, то, что Иисус сделал для нас всех, для евреев и для неевреев? Или отвергаем то, что Он сделал для нас? Верим ли мы истине Божьей, которая заключена в том, что Бог так возлюбил нас, что дал своего единственного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную? Вопрос не в том, много ли, мало ли евреев отвергли Мессию, или играли ли римские власти ведущую или второстепенную роль в его смерти, или, может, мы все так или иначе виновны в отвержении Иисуса. Не в этом суть. Нам следует проникнуться тем фактом, что действительно Христос умер за наши грехи по Писанию. что Он стал добровольной жертвой любви за нас, предсказанной и предназначенной волей Божьей, совершившейся благодаря Его воле и ведомой Его великой любовью к нам. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Ранами Его мы исцелились. Господу было угодно это. Это и есть благая весть, вдохновляющая и дающая уверенность, чтобы делиться Евангелием как с евреями, так и с неевреями, веря, что Евангелие – это сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, еврею, потом и эллину. Но самое главное в этом послании любви и надежды – то, что сказал сам Мессия. «Приходящего ко мне не изгоню вон».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лереха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лереха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

Искупление создает нужду, которую оно же восполняет. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2:14. Слово Божие, его Евангелие, возбуждает нужду в нем. Апостол Павел говорил: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для негодяев – нет, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Большинство людей вполне владеет собой в моральном отношении и не ощущает нужды в Евангелии. Бог сам создает нужду в человеке, которой ни один человек не создает до тех пор, пока Бог не явит себя ему. Иисус говорит: «Просите, и дано будет вам». Но Бог не может дать, пока человек не попросит. Не потому, что он удерживает, а потому, что так он установил это на основании искупления. Посредством нашей просьбы Бог пускает в ход процессы, творящие то, чего не было до нашей просьбы. Он творит то, о чем мы просим. В том и состоит внутренняя сила искупления, что оно творит постоянно. Так же, как оно творит Божию жизнь внутри нас при возрождении, оно творит и все, что относится к этой новой жизни, если мы об этом просим. Ничто не может удовлетворить потребности, кроме того, что сотворило потребность. Это суть и значение искупления. Оно творит, и оно же удовлетворяет. И когда буду вознесен от земли, многих привлеку к себе. Мы проповедуем наши собственные переживания и наш опыт, и люди слушают с интересом, но это не пробуждает ощущение нужды. Но если однажды Христос будет вознесен, Дух Святой создаст нужду во Христе. За проповедью Евангелия кроется творческое искупление Бога, и оно действует в душах людей. Не личное свидетельство спасает людей. Слова, которые я говорю, говорит Христос, они есть Дух и истина. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно.

0: До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2010 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Бразды правления. Что над нами имеет власть, то и управляет нами. Это реальность, от которой нам никуда не деться. Бог говорит через Священное Писание, что самое лучшее для человека – жить под властью Бога, быть гражданином Его Царства, подчиняться Его законам. Законы эти простые, понятные, их совсем нетрудно исполнять, если быть свободным от власти мира, в котором мы живем. Законы мира сего находятся в прямом противоречии с законами Царства Божьего. Мы это знаем, понимаем, осознаем и стараемся не подчиняться им. Но мир привязывает людей к себе, к своему образу жизни, покоряя их волю и желания. Человеку хочется просто немного отдохнуть, расслабиться в кругу друзей. Не заметил, как стал алкоголиком. Купил себе компьютер, чтобы не отставать от жизни, немного побаловаться, стал рабом компьютерных игр. Устроился на вторую работу, чтобы иметь хоть небольшую материальную независимость, мысли его и мечты в суммах выражаться стали. Мир подчиняет, насилует нашу волю, закабаляет нас, надевая на сердце человека узду любви к своим ценностям. Особенно успешно он укрощает свободный дух человека привязанностью к деньгам. Об этом нас Бог настоятельно предупреждает. И Иисус говорил об этой опасности чаще, чем о какой-либо другой. «Не можете служить Богу и мамоне», — категорически заявляет он. Апостолы, 3 года учившиеся у его ног, поняли эту истину и предупреждали об этом церковь. «Корень всех зол – сребролюбие», – пишет Павел своему ученику Тимофею. А в письме церкви в Колоссах он выражается еще радикальней. «Итак, умертвите земные члены ваши», то есть все, что от земной природы вашей, «блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение», Колоссянам 3:5. Решив посвятить номер журнала данной теме, мы предлагаем вам, уважаемые читатели, вместе с авторами статей, рассказов и стихов задуматься о том, свободно ли наше сердце, или мы грызем удила, покорившей нас страсти. Александр Себелев. «Не свое». Эпиграф. «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». 1 Тимофею 6:7. Сколько благ нетленных в Боге нам дано, сколько дорогих благословений. Не беда, что в вечность взять не суждено никаких земных приобретений. Впрочем, все даяния, нет сомнений в том, нам даны Мессией и пророком. Знающий все нужды, отказал ли в чем в истине ходящем перед Богом? Покидая землю, нам не унести все, что было дорого и мило, ни воспоминания, ни былой мечты, ни людей, что сердце так любило, ни богатства мира, ни красы земной под небесным синим небосводом. Ничего мы в вечность не возьмем с собой, лишь вину перед великим Богом. Проповедь. Вальдемар Цорн. Голос из ада. Знаете, кто больше всего досаждал Иисусу? Правильно, фарисеи. Они считали себя праведными, по крайней мере, лучше остальных. Иисус сказал окружающим его людям: «Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы и смеялись над ним. В ответ на их насмешку Иисус рассказывает одну историю. Историю о богаче и Лазаре. Иисус рассказывал много притч. Ни в одной из них он не назвал кого-нибудь по имени, так как это были притчи. А тут он рассказывает нечто большее, чем притча. Это совершенно реальная история. Я думаю, что у нас есть исключительная возможность узнать, как обстоят дела у людей, которые попали не на небо к Богу, а в ад. Что они думают и о чем волнуются, о чем сожалеют. Некоторые говорят, что осознанного существования после смерти не будет. Другие, что все идут через темный коридор к свету и теплу, независимо от того, кто они и как они жили. Они утверждают, что участь всех людей одинакова. Но тот, кто знает, о чем идет речь, Иисус Христос, говорит, что нет страшнее места, чем то, где нет Бога. Я попрошу вас прочесть в Библии текст из Евангелия от Луки 16:19-31. Прочли? А теперь мы вместе порассуждаем над ним. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Вессон – очень тонкая, легкая и очень дорогая льняная ткань. В жарком климате она незаменима. Но одеваться в вессон и порфиру могли только вельможи и цари. Некоторые толкователи считают, что, возможно, Иисус имел здесь в виду Ирода. Мы так не считаем, потому что Ирод Великий не имел 5 братьев, а Ирод Антипа еще не умер. В любом случае, это был очень высокопоставленный и очень состоятельный человек. В те времена даже состоятельные люди ели мясо 1 раз в неделю, а тут пир каждый день. Пиршествовать само по себе не грех, если состояние позволяет. Но человек может обладать всем богатством этого мира и все же подпасть под гнев Божий. Благополучие, благосостояние, успех, даже здоровье – не признак благословения Божьего. В любом случае мы видим здесь нарушение заповеди. Какой? Я думаю, что богач нарушал 4-ю заповедь. Написано: «6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему». Исход 29:10. Но это так, между прочим. Читаем дальше. «Был также некоторый нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». В те времена евреи, как и большинство восточных народов, не пользовались столовыми ножами и вилками. Кусочки пищи брали пальцами. В богатых домах руки вытирали ломтиками лепешек, которые потом выбрасывали. Вот этих кусков и ждал Лазарь. И собаки. Псы богача были добрее хозяина. Они зализывали раны бедняка. Раньше не было искусственных антибиотиков, и не зря говорили, как собака зализала. Слюна собаки имеет бактерицидное свойство. Между прочим, обратите внимание на имя – Лазарь. Это латинская форма еврейского имени Елиазар. «Бог, помощь моя, Бог, отрада моя». Какое имя? Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Лазарь умер первым. Часто так бывает, что нечестивые дольше живут. Народ иногда десятилетиями ждет, когда же диктатор наконец умрет. Похоронили ли нищего, не сказано. Может, бросили его в какую-нибудь яму и закопали. Помните рассказ о поле, названном Акелдама, «Земля крови», то есть поле горшечника, где погребали таких, как этот нищий Лазарь? Священники купили это поле на те деньги, которые Иуда им вернул после того, как раскаялся, что предал своего учителя. Итак, умер Лазарь и отнесен был ангелами на лоно Авраамова, то есть он попал туда, куда желают попасть все верующие в загробную жизнь люди. И ангелы – реальность, это не призраки, не персонажи сказок и легенд, а совершенно конкретные личности. В любом случае, мы можем быть уверены, что честь, оказанная Лазарю, была велика. У него был эскорт из ангелов. Ангелы ждали, когда Господь даст команду забрать Лазаря с земли, где он только и делал, что страдал, в приготовленное ему место. И друг Божий Авраам принимает нового почетного жителя небес. В любом случае, верующие, спасенные, не умирают. За ними приходят. Вам не приходилось наблюдать смерть верующего человека? А смерть безбожника? У иудеев времен Иисуса было 3 понятия для описания смерти праведника. Войти в сад Эдемский, прийти к престолу славы и взойти на лоно Авраамова. Наш бедняк взошел на лоно Авраамова. Он был отнесен туда ангелами. Умер и богач, и похоронили его. Вот и вся его характеристика. Богач. Не тебе Ирод, Рокфеллер или Билл Гейтс. Помните, как не так давно Ельцина хоронили? Приблизительно так можно представить себе похороны богача. Вся знать со всей страны на его похороны собралась. Тут тебе и речи, и панихида, и почетный эскорт, и траурная процессия. Не так, как у Лазаря. Богатство для многих стало непреодолимым искушением, непреодолимым препятствием на пути в небо. Недаром сказано в Библии: корень всех зол — сребролюбие. Легко забыть о вечности, если жить в постоянных удовольствиях или в поисках их. Удобства и удовольствия могут пробудить в нас сластолюбие и гордость, а это уже начало конца. Приходит как-то к раввину один богатый купец, член его общины, и говорит: «Равви, почему ты все время нас, богатых, ругаешь? Мы же и десятину даем, и общине помогаем. Вот недавно». Раввин говорит купцу: «Подойди-ка к окну. Что ты видишь?» «Площадь вижу, людей. А теперь подойди к зеркалу. Что ты видишь?» «Себя вижу. А теперь скажи, какая разница между стеклом в окне и стеклом зеркала?» «Зеркальное стекло с обратной стороны покрыто тонким слоем серебра», — ответил купец. «Вот об этом я и говорю», — сказал раввин. «Богатый находится в опасности видеть только себя, свою семью, свое дело, свои интересы». В 2004 году я читал интервью с Ходорковским, у которого забрали все его 15 миллиардов. И он в этом интервью говорит: «Но, пусть для многих это может выглядеть странно, расставание с собственностью не будет для меня невыносимо болезненным. Я вослед многим и многим узникам, известным и безызвестным, должен сказать спасибо тюрьме. Она подарила мне месяцы напряженного созерцания, время для переосмысления многих сторон жизни. И я уже осознал, что собственность, а особенно крупная собственность, сама по себе отнюдь не делает человека свободным». Далее он говорит еще более определенно: «Благодарен Богу, что в отличие от многих гонителей, я понял, что зарабатывание больших денег далеко не единственный и, возможно, далеко не главный смысл трудов человеческих». Этого осознания у нашего богача не произошло. Вспомним, почему смеялись над Иисусом фарисеи. Здесь уместно сказать несколько слов о богатом юноше. Помните случай из жизни Иисуса? Как его звали-то? Вот именно, неизвестно. Почему? Выбор неправильный сделал. Почему он этот выбор сделал? Привязан был к богатству. Уж очень богат был. Если бы он сделал выбор, как Ходорковский, мы бы и имя его знали, и, возможно, на иконах лик его видели, с нимбом, который над головами святых апостолов изображают. Ведь мог принять приглашение и следовать за Иисусом, но отверг. Богат был и привязан был к богатству. Что же сталось с нашим богачом? И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Не написано, что богач был человеком злым или особенно грешным. Богач попал в ад не за то, что он сделал, а был обречен на муки за то, чего он не сделал. «Грех, — говорит Иисус, — состоит в том, что не веруют в меня». И промелькнула у меня мысль: а не богатый ли юноша этот богач из истории, рассказанной Иисусом? Я думаю, что мучительность потери возможности спасения усиливается тем, что погибшие видят спасение других. Евангелист Лука приводит другой случай. Держа путь в Иерусалим, он учил и проповедовал в городах и селениях. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, говорю вам, многие захотят войти и не смогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“, но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобой, и на улицах наших учил ты“, но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все творящие неправду. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон“». Луки 13, 22, 28. Узнал богач Лазаря, а на земле наверняка мимо проходил. Лазарь живет и после смерти осознанно, как и Илья и Моисей, которых увидели на горе Фавор ученики. Помните? Так и мы будем узнавать друг друга. Так что богатство

Спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Иоанна 3:16-18. «Умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Он, оказывается, думает, что и после смерти выше Лазаря стоит, и им из ада командовать может. После смерти общественное положение не играет никакой роли. А ведь сколько люди жертвуют ради него? Некоторые даже своей вечной участью. Боясь потерять свое общественное положение, они говорят: «Что скажут люди, если я в церковь ходить буду?» Или «Чтобы карьеру сегодня сделать, по-христиански поступать не получится». В советское время одного верующего вызвали к генералу. Генерал начал убеждать солдата, что Бога нет, что Библия — книга непонятная, что никто не знает, что будет после смерти, на что солдат ответил: «Вы знаете, что будет после смерти». «Как так?» — удивился генерал. «Скажите, а вы будете после смерти генералом?» «Нет, конечно, какой вопрос?» «Вот видите, вы это знаете». Общественное положение важно, но ни в какое сравнение с положением перед Богом не идет. Вспомним наших отцов и дедов, которые прошли через страшные времена гонений и дискриминации. Как написано о верующих: «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления». Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Евреям 11:36-38. И богач получает ответ. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Небеса — это утешение, ад — мучение. Небеса — ликование, ад — плач и скрежет зубов. В отношении Лазаря верно слово апостола Павла: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Не могу в это углубляться сейчас, но обратите внимание на словосочетание «откроется в нас». «И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Чистилища нет, после смерти надежды нет, хоть все свечи мира ставь и на 100 лет вперед на каждый час панихиду заказывай. Бог положил этот предел. Ныне, когда услышите голос Его, Божий, не ожесточите сердца ваши. После смерти возможность перехода Бог исключил. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». У богача, видно, не было детей, он переживает за своих братьев. И за родных нужно переживать сейчас, во время жизни, а не тогда, когда поздно будет. Вместо перов, на которые он, наверное, своих 5 братьев приглашал, лучше бы кружок библейский организовал. На шаббат рави из Назарета пригласил. Глядишь, и сам бы уверовал, и братья бы покаялись. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Единственный путь познания Бога, путь к истинной вере, в чтении и слышании Библии. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего», пишет Павел. Бог открывает себя, свою волю, путь спасения в Библии. Ее слова живые. Они, как написано, дух и жизнь. Но богач и тут лучше знает. Он же сказал: «Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». И даже Аврааму возражает богач: «Сам попал в ад, а как спастись лучше знает. Сам не покаялся, а знает, как лучше проповедовать. Знакомо такое кому-нибудь?» Мне уже приходилось слышать такую критику от неверующих. И тот не очень грамотно говорит, и лучше бы об этом или об этом говорить. Да, я и сам таким был, когда, будучи еще неверующим, на собрания ходил. Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
Эту историю Иисус рассказал незадолго до того, как воскресил

Лазаря из Вифании. Как вы думаете, имя — случайное совпадение? Не думаю. У Бога случайностей не бывает. Но не послушали фарисеи Лазаря воскресшего. Вместо того, чтобы поверить, убить решили. Да и Иисусу Христу не поверили. И распяли его. Распяли его те самые, которые смеялись над ним, которым он эту историю рассказал. Сделаем несколько выводов из этой истории. Иисус избавил нас от ада. Чтобы избавить человечество от участи, приготовленной дьяволу и ангелам его, Иисус пришел в этот мир и взял на себя грех всего мира. Никто не попадет в ад за то, что он сделал. Он попадет туда за то, чего не сделал, не принял Иисуса Христа. Он дал нам место на небе, и ангелы ждут часа, чтобы отнести нас на лоно Авраамова. Одного старого шотландца некто спросил, надеется ли он попасть на небо, так сказать, на лоно Авраамова. Он ответил: «Я уже живу в нем». Это очень простая истина. Нам нужно иметь небо в сердце сейчас, чтобы попасть туда после смерти. Спасение только в этой жизни и только в Иисусе Христе. Рассказывают об одном лондонском богаче, что он, будучи при смерти, пригласил Сперджина, самого известного проповедника того времени, посетить его. Сперджин сам не смог пойти и послал к нему своего брата. Богач был очень разочарован. Он сказал брату Сперджина: «Если мне нужен был врач, я приглашал самого лучшего. Если мне нужен был адвокат, я нанимал самого успешного. И теперь мне нужна самая лучшая помощь». «Жаль, что он не к тому обратился», — считал Сперджин. «Единственный, кто ему мог помочь, — Иисус Христос». Наш самый главный враг внутри нас. Наше неистребимое желание — стать богаче, известнее, получить большее признание. Ответ на эту опасность — полное и безоговорочное посвящение себя, своей жизни, семьи и денег Господу. Только так мы можем спокойно ожидать того времени, когда Он пошлет за нами своих ангелов.

Пережитое. Андрей Синотрусов. Проблема сребролюбия. Дорогие друзья, братья и сестры, хочу поделиться с вами одной невыдуманной историей моей жизни. Это исповедь человека, столкнувшегося с реальностью проблемы сребролюбия. К сожалению, мы часто недооцениваем этот грех, а ведь корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофею 6:10. Так говорит Слово Божие, и только оно есть истина. Сколько я не пробовал это опровергнуть, слава Богу, мне этого не удалось. Началось все с попыток доказать Иисусу, что Он не прав. Можно служить двум господам. Можно. Матфея 6:24, Луки 16:13. Просто до меня этого не понимали. Господи, прости мне этот грех, только Ты, Иисус, истинен. В Евангелии от Луки в 10 главе повествуется о некотором законнике, искушавшем Иисуса Христа. Там же раскрывается суть этого человека и всех его действий – желание оправдать себя. Мой характер, к сожалению, не только мой, это характер такого же законника, только в иной сфере, в бизнесе. Когда мне пришлось заняться предпринимательской деятельностью, я видел огромную пользу от нее. Столько можно доброго сделать. Можно многим помочь, тем более, что и Христу многие служили своим имением, да и сам Иисус помогал нищим и неимущим. Поэтому я с радостью взялся за дело. Не один миллион прошел через мои руки. Возможно, в начале пути я и старался соблюдать христианские принципы, но чем дольше шел вперед, тем глубже скатывался в пропасть. И тогда начал оправдывать себя, ища в Слове Божьем поддержки своей глупости. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» — Экклесиаста 7:20. «Да, я хотел делать добро, но каждый день сталкивался со злом. Все больше и больше я уходил от истинного к ложному. Желание помочь ближнему сменилось желанием обогатить себя, и я уже не видел нуждающегося рядом с собою. «А кто мой ближний?» — задавал я вопрос, и, отвечая, видел только себя. «Я, мне, для меня». Постепенно это стало смыслом моей жизни. И Бога я захотел избрать себе в помощники как преступник, договорившись давать Ему часть. Но не угодно было моему Спасителю зло, творимое мною. Ты не оставил меня, успех превратился в крах. Но и оказавшись на дне, у разбитого корыта, погрязший в долгах, запутавшись в кредитах, я все еще полагал, что это временные трудности, что это просто испытание веры. Вот только какой веры и веры во что? Я решил, что Богу нужно просто больше отдавать, увеличить процент. Как же я был слеп. Жажда наживы сделала свое дело. Я стал банкротом. И самое страшное — духовным банкротом. В истории Израиля, вышедшего из Египта, есть одно событие, упомянутое Моисеем, которое сегодня особенно актуально. Это поклонение освобожденного из рабства народа золотому тельцу, символу богатства и процветания. Сам Господь свидетельствует о них. «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Исход 32:8. Другими словами, человек думает, что богатство может ему помочь, может его спасти. А Бог говорит, что это не тот путь, что это отклонение. Отклонение от веры. Друзья, я был на этом пути. Ничего доброго там нет. О мой Господь, Ты все, что нужно мне. Все в Тебе и только в Тебе. Ты не довольствуешься 10, 20, 99%. Тебе нужен весь я, без остатка, чтобы быть со мной, водить меня, любить. Воистину, ты Бог человеколюбивый. Я этого не понимал. Святые сограждане, будьте внимательны и осторожны. Некто сказал, что быть богатым так же трудно, как нести переполненную чашу, не проливая содержимого. Я не смог. И пусть сегодня этот опыт, эта исповедь помогут вам избежать уловок лукавого и помнить, какие опасности могут подстерегать нас на пути в небесную отчизну. Да благословит вас Господь!

Путь истины. Денис Г. Я никогда не думал, что смогу стать учащимся библейского корреспондентского курса «Быть христианином». Я был атеистом. В моей жизни все шло гладко. Я был успешным бизнесменом, тратил деньги, не думая о завтрашнем дне. А он наступил так остро и быстро, что я оказался почти на самом дне. Друзья предали, потерял бизнес, стал пить. Жена забрала детей и ушла от меня. Я скитался иногда в поисках куска хлеба. И вот однажды, около мусорного бака, я встретил женщину, которая положила мне в руки пакет, а в нем хлеб, булочка и кусок колбасы. Я был очень рад, что сегодня тоже мне не суждено голодать. На дне пакета была записка со словами, которые я никогда не забуду. «Бог любит тебя. Вспомни, кем ты был и кем можешь стать. Призови имя Господа Иисуса Христа, и Он спасет тебя». Я послушно воззвал в тот вечер к Богу, но сразу чудо не случилось. На следующий день, там же, около мусорного ящика, я снова встретил ту женщину. Ей интересно было, прочел ли я записку. Она очень обрадовалась, услышав утвердительный ответ. На этот раз она подарила мне вместе с хлебом и булочкой еще и ручку, которой приложила Евангелие и первый урок библейского курса «Быть христианином». Конечно же, я выполнил задание, которое вернул женщине. Вечером я снова молился, держа в руках брошюру с первым уроком и Евангелие. На следующий день я встретил школьного товарища, который занимает высокий пост в госучреждении. Он помог мне во многом, а точнее, как я теперь понимаю, Бог действовал в моей жизни через него. «Этот ваш курс прекрасный. Добрые, поучительные слова, написанные в брошюрах, помогли мне стать на путь истины. Вы сделаете очень хорошее дело, спасая таких, как я».

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
3: Археолог хочет узнать возраст найденного каменного топора. А геолог определить, когда потух вулкан. Или еще интереснее – узнать, сколько лет упавшему метеориту. Есть ли возможность определить этот возраст? И как? Об этом мы спросим нашего гостя, кандидата физико-математических наук Алексея Валерьевича Попова. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
4: Здравствуйте.
3: Ну, что же это за уникальный метод?
4: Ну, это целый набор методов, на самом деле. Мы с вами говорили в прошлой беседе говорили о том, что, до начала прошлого века основными методами определения горных пород, возраста горных пород, это были стратиграфические, палеонтологические методы. Мы говорили о том, что в этих методах заложена проблема порочного круга, когда мы определяем возраст окаменелости с помощью слоев породы, возраст осадочных слоев определяем с помощью тех же окаменелостей. То есть из этого круга нужно было как-то найти, нужно было найти то, что называют абсолютным методом датирования. То есть метод, который не привязан ни к окаменелостям, ни к слоям, породы осадочной. Вот. И такой метод дала ядерная физика. То есть он начал, развиваться где-то в начале 20 века. И сейчас, он достиг уже достаточно серьезных результатов.
3: И, наверное, высокой точности, да?
4: О точности мы с вами поговорим сейчас чуть дальше. Это так называемый метод или методы, их несколько, радиометрического датирования. То есть в чем заключается смысл этих методов? Как я уже сказал, здесь могут использоваться разные элементы для этих методов. То есть уран свинцовый, можете его встретить в литературе, в статьях. Уран свинцовый, рубиди стронцевый, калий аргоновый и так далее. Суть у всех у них одинакова. То есть основные, положения этих методов, они одинаковы. Во-первых, надо сказать, что с помощью них датируются горные породы. То есть не датируется то, что было живыми организмами, датируются камни.
3: То есть отложения можно датировать, да. А ископаемые остатки нет?
4: Обычно этого не делают. Чтобы проиллюстрировать, как работает этот метод, наверное, проще всего взять в качестве иллюстрации такой наиболее известный всем пример, как песочные часы. То есть песочные часы – это в некотором смысле замкнутая система, да, то есть вот сейчас, по крайней мере, их делают такая колба, определенной формы такой, восьмигранной, да, но она замкнута, то есть песок не может туда проникнуть извне, песок не может высыпаться наружу из нее, то есть там замкнутая система, соответственно, когда мы ее переворачиваем, у нас, песок находится в верхней части, да, в нижней части ничего пока нет. Момент переворота часов, да, когда мы их запускаем. Вот, потом песок начинает через узкое горлышко постепенно перетекать из верхней емкости в нижнюю. Соответственно, когда мы знаем, если мы знаем, сколько песка у нас было в начале верхней емкости, да, и если мы знаем скорость, с которой песок перетекает в нижнюю емкость, то, измеряя соотношение в любой момент времени, на самом деле, соотношение песка в верхней и в нижней емкости, мы, в принципе, можем посчитать, сколько времени прошло вот с момента переворота. когда мы перевернули эти часы. То есть так на этом принципе, собственно, они и работают, эти часы. Ну, обычно их используют так, насыпают ровно столько песка, чтобы он, предположим, одну минуту перетекал.
3: Ну, да,
4: из одной в другую, вот, или две, или пять. Мы переворачиваем и, соответственно, смотрим, сколько тут осталось. Но, в принципе, мы можем в любой момент времени, измерив количество песка вверху и внизу, сказать, сколько времени прошло вот с момента ноль. То же самое происходит и вот в радиометрических методах датирования, только здесь в качестве верхней чашки используется так называемый, значит, радиоактивный изотоп, радиоактивный элемент, то есть элемент, который распадается, переходя в какой-то другой элемент.
3: А почему он радиоактивный называется? А
4: потому что, когда он переходит, скажем так, ну, предположим, уран-238 переходит в торий-234, вот этот первый шаг, первый этап в уран-свинцовом методе, испускается альфа-частица.
3: Угу.
4: Вот, то есть это то, что называется радиацией.
3: Радиация.
4: Да. Угу. Альфа-частица, кстати, наибольшей ионизирующей способностью обладает вот из всех радиоактивных, так сказать, частиц. Там есть альфа, бета, гамма-излучение. Угу. Да, даже в школе там, по гражданской обороне это проходит. Вот альфа-излучение – это как раз и есть эти альфа-частицы. Вот. Они очень слабой проникающей способностью, то есть обладают их, лист бумаги уже может остановить. То есть угу. там не надо свинцовых стен для них.
3: Это радует.
4: Вот. Но при этом, если уж она попала, она разрушит гораздо больше, чем бета-излучение, это электроны.
3: Вот это плохо.
4: Вот, да. То есть действительно испускается радиация при этом.
3: Угу.
4: Вот. Но для нас важно, хотя мы вот как раз к этим альфа-частицам чуть позже вернемся, они нам еще понадобятся, но это уже, наверное, в следующей беседе. Вот. Но сейчас для нас важно именно вот не само излучение, а этот переход. То есть уран переходит в торий. Торий потом, насколько я помню, переходит в протактиний-234, mm-hmm. потом опять в уран, только уже 234. Вот, идет такая цепочка распадов. И в конце этой цепочки, вот здесь начали мы с уран-238 радиоактивно, mm-hmm. а в конце этой цепочки находится стабильный элемент, свинец.
3: Он уже не может распасться.
4: Он уже не распадается ни на что. То есть мы видим примерно то же, что с песочными часами здесь происходит. Да? То есть если предположить, что вот в верхней чашке у нас уран, вот этот вот через горлышко, то, что песок течет, это распад,
3: угу.
4: а в нижней чашке это вот то, что образовалось в результате распада, это свинец.
3: Свинец.
4: И если мы знаем скорость, с которой этот распад происходит, то, в принципе, измеряя соотношение между радиоактивным ураном и стабильным свинцом, вот в любом образце, да, мы можем вычислить возраст.
3: А как скорость измеряется распада?
4: Скорость распада, она измеряется экспериментально. Это, так сказать, для этого есть специальные установки. То есть это можно... Это не на кончике бумаги выводится.
3: Это
4: делается из эксперимента. И, собственно говоря, в том, что эта скорость сейчас такая, мы уверены.
3: Угу.
4: Ну, плюс-минус что-то, но там ошибка не очень большая. Вот, значит, в чем проблема? То есть с песочными часами здесь все работает хорошо. Но mm-hmm. даже когда мы смотрим на песочные часы и сравниваем это с тем, что мы имеем в радиометрических методах датирования, возникает как минимум три вопроса. Ну, лично у меня возникает, ну и не только у меня. То есть когда мы говорим о песочных часах, я вот не зря упомянул о том, что эта колба с песком, она герметична.
3: Замкнутая. Ага.
4: Да. То есть в нее извне ничто проникнуть не может. Да? Когда мы говорим о образце, образце породы, который мы берем из, значит, внешней среды какой-то, да? Тем более, если мы считаем или мы измеряем его возраст там, в сотни миллионов и миллиарды лет, возникает вопрос, а является ли это, можно ли считать эту систему замкнутой? То есть, угу. Откуда мы знаем, что, значит, вот количество урана, которое там есть, которое мы сейчас измеряем, оно уменьшалось только благодаря радиоактивному распаду. Может быть, он откуда-то еще поступал, и тогда это нам все карты, угу. ну, как говорят, да, все наши расчеты это путает. А то же самое со свинцом. Откуда мы знаем, что весь свинец, который там образовался, он поступил именно благодаря, то есть образовался именно благодаря распаду урана.
3: Может, он уже был там.
4: А да? Может быть, нет, может быть, он уже был там, может быть, он за сотню миллионов лет туда, так сказать, добавился откуда-то mm-hmm. извне. Ведь камень-то этот находился в какой-то среде, он не был в замкнутой системе.
3: Да, не в камере лежал.
4: Не является замкнутой системой, да. Ну, и второй вопрос, это вот первый вопрос. То есть могли быть примеси или, наоборот, потери материала помимо радиоактивного распада. Вот. Второй вопрос, который здесь возникает, это с песочными часами мы знаем, что у нас вот столько было в начале и столько сейчас. А с этим материалом мы не знаем, сколько было в начале. Мы можем измерить только вот это соотношение в настоящее время. Каким оно было 100 миллионов лет назад, мы сказать не можем. Опять вопрос, да, то есть как это учитывается. Ну и третий вопрос для нас, может быть, сегодня будет наиболее важным. А уверены ли мы, что скорость радиоактивного распада 100 миллионов лет назад была такая же, как сейчас? То есть, другими словами, является ли она постоянной величиной? То есть в методе предполагается, что она постоянна.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
4: Вот. И вообще говоря, вот очень часто в литературе по креационизму вот эти три причины приводятся, и они приводятся как, значит, основание для того, чтобы подвергать сомнению вообще точность оценок возраста, полученных с помощью радиометрических методов. Но здесь не все так просто, на самом деле. Здесь я должен сказать об этом, потому что это, в общем-то, проблема, которая перед нами, перед креационистами стоит, и мы пытаемся ее решить, хотя я не могу сказать, что абсолютного успеха в этом добились. Значит, дело в том, что вот эти вот первые две проблемы, то есть проблема примесей и проблема неизвестного начального соотношение между материнским элементом, радиоактивным элементом и дочерним элементом, они более или менее решаются в так называемом методе изохрон, который сейчас в основном и используется, вот, скажем, для того же уран-свинцового метода.
3: Интересное название.
4: Да. Значит, строится... Ну, что такое изохрон? Это некая прямая. Как она строится?
3: Это как график какой-то, да?
4: Да, это график. Я покажу сейчас пример такой изохрон, и чуть позже сначала расскажу, что, как это получается. Значит, мы должны быть уверены, что у нас есть, так сказать, ну, достаточно большой набор образцов датируемого материала, и все эти образцы имеют одинаковый возраст. Значит, как можно быть в этом уверенным? Ну, на самом деле, ну, пример такого можно привести, когда, например, у нас извержение вулкана происходит, да, вытекает лава, потом образуется, так сказать, магматическая порода. И, в принципе, мы можем сказать, что поскольку у нас эта порода образовалась в одном извержении вулкана, то, наверное, она должна иметь один и тот же возраст. Вот. Мы берем несколько образцов из разных мест. Еще одним очень важным условием для метода изохрона является то, что содержание материнского и дочернего элемента в этих образцах, оно должно быть разным. Да. Ну, это, ну, в каком-то больше, в каком-то меньше. Вот.
3: То есть, заранее это, конечно, мы не знаем.
4: Но оно должно быть разным именно сегодня. То есть мы можем измерить сколько. То есть если мы взяли 10 образцов, и у них во всех это содержание одно и то же, то для метода изохрона они не
3: подойдут. То есть мы выбрасываем эти образцы,
4: да, мы ищем другие. Берем какой-то один из них, да, остальные выбрасываем, ищем другие, измеряем, смотрим, вот здесь они уже это содержание разное.
3: Годны.
4: Вот. Да. И набрав такие образцы, то есть на самом деле это довольно сложно сделать. То есть не всякий материал можно датировать, подобрать вот так вот. Вот. Но что-то, так сказать, подбирается, и такое датирование проводится. И строятся так называемые изохроны. Это график отношения, ну, скажем так, график соотношения между дочерним элементом и материнским элементом вот для каждого образца. То есть каждый образец на этом графике свою точку ставит. Оказывается, что если мы измеряем, если вот эти вот все точки, которые мы построим, они ложатся напрямую, то это будет означать, что существенных примесей, вот, помимо радиоактивного распада, в этот образец, в эти образцы не поступало. Это первое. И второе. Наклон этой прямой, он зависит только от, скорости радиоактивного распада и возраста породы. То есть он не зависит от начального соотношения между материнским и дочерним элементом.
3: То есть если прямая круче, то это значит что?
4: То это значит возраст образца больше. То есть чем меньше возраст образца, тем она более пологая. Чем больше возраст образца, тем она более, значит, крутая, да, если так можно сказать. Но вы видите, что здесь вот первые две проблемы, они как бы обходятся. То есть наклон изохроны, он не зависит от начального, и от начального соотношения между материнским и дочерним элементами, с одной стороны. И с другой стороны, то, что изохрона, то есть то, что эти точки ложатся напрямую, это говорит о том, что существенных, по крайней мере, примесей не было. Ну, я покажу вот сейчас реальную изохрону, которая была получена на образцах, которые были добыты в Южной Калифорнии.
3: Вот. А это образцы чего? Вулканической породы?
4: Честно какой-то? Говоря, я не знаю. Какой-то породы. Я уже не помню. Вот здесь это хорошо видно. Вот это вот точки, это измерения.
3: То есть тут образцов-то довольно много получается.
4: Да, их достаточно много.
3: То есть
4: было
3: их не 5,
4: подобрано.
3: Не 10.
4: Вот почему я взял именно такую... Значит, такой график, потому что здесь действительно достаточно статистически значимый результат мы получаем. Да? И мы видим, что действительно эти точки достаточно хорошо ложатся на определенную прямую. Но тут возникает проблема. Проблема возникает в том, что возраст определенный по этой прямой, я обвел красным возраст этих образцов, 123 миллиона лет, получившийся по... методу изохрон. Вот. И как бы уже апеллировать к тому, что здесь неизвестное начальное и конечное соотношение там, или, может быть, примеси какие-то пришли, уже не очень правильно будет, потому что метод используется, который более-менее устойчив к этим проблемам. А сам возраст получается гораздо больше, чем 6-8 тысяч лет, о которых мы вчера говорили. Здесь уже вот 123 миллиона лет. Как это совместить с библейским повествованием об истории нашей Земли? Ну, во-первых, я могу сказать, что это действительно одна из самых серьезных проблем сейчас для креационистов, потому что удовлетворительного объяснения вот этому очень большому возрасту горных пород у нас, на мой взгляд, по большому счету, нет. Может быть, со мной не согласятся мои коллеги многие, но, на мой взгляд, удовлетворительного объяснения нет. Есть определенные объяснения, я о них сейчас расскажу, но все-таки это проблема, которую нам нужно решить. То есть нам нужно понять, почему радиометрические именно методы дают такой возраст. Что касается тех концепций, которые пытаются объяснить вот это вот расхождение, то здесь я хотел бы остановиться на двух для начала концепциях. Это концепция так называемой старой Земли, ее часто называют, и концепция взрослой Земли. Вот. А концепция старой Земли, они достаточно простые, я думаю, для понимания, и сложности не составят для наших зрителей. Значит, концепция старой Земли заключается в том, что бытие, повествование о сотворении в книге «Бытие» 1 и 2 главах, это повествование сосредоточено на сотворении, скажем так, жизни на Земле и условий для жизни на Земле. Да? Но мы почти ничего не читаем здесь о сотворении, скажем так, самой Земли, как вот каменного тела. Да? Вот написано, Земля же была безвидна и пуста.
3: То есть эти первые слова в начале...
4: Здесь уже, опять же, вопрос к богословам. Да, некоторые воспринимают, что Бытие 1.1, да, вначале сотворил Бог небо и землю. Здесь об общем творении говорится, да, всего. А потом вот эта Земля была безвидна и пуста, и концепция старой Земли, она базируется на утверждении о том, что мы не знаем, сколько времени она была безвидна и пуста. То есть, другими словами, между сотворением Земли, как вот каменного тела, каменной планеты, да, и сотворением жизни на Земле мог пройти неопределенный промежуток времени. Из-за этого вот у нас такой возраст большой для именно пород мы получаем. Вот. В некотором роде эта концепция близка, по сути, вот мы в самом говорили, в нашей первой беседе, об относительной позиции. По четвертому дню творения. Там тоже мы говорили о том, что, в принципе, у нас нет достаточной информации о возрасте Вселенной как таковой. Мы знаем, что 6-8 тысяч лет произошла неделя творения на Земле, была создана жизнь, были созданы условия для жизни. Вот. Но когда были созданы звезды, галактики и так далее, мы не знаем.
3: Угу.
4: Здесь у нас нет достаточной информации, Библия нам не дает достаточной информации, чтобы судить о возрасте Вселенной как таковой. Ну и, возможно, вот здесь же можно сказать и о Земле. Вот как о безвидном и пустом теле, возможно, она была сотворена еще до недели творения, а может быть и задолго на нее.
3: Как бы в резерве держалась, что-то получается.
4: Да, может быть, может быть. Вот. Но это все, я хочу сразу же сказать, что это все уже идут наши домыслы.
3: Это,
4: то есть Библия об этом,
3: да,
4: ничего не говорит, это мы домысливаем что-то, пытаясь объяснить вот очевидное несоответствие между тем возрастом горных пород, который дает радиометрический метод, и, соответственно, библейским повествованием о истории Земли. Вот. Есть еще одна концепция, которая тоже, в общем-то, распространена в некоторых кругах креационистов. Это так называемая концепция взрослой Земли. Эта концепция предполагает, что на самом деле Земля была сотворена действительно недавно, то есть далеко не миллионы лет назад, но Бог при сотворении уже заложил в горные породы вот, это, вот такое соотношение между материнским и дочерним элементами, что эти породы, они нами сейчас воспринимаются как старые.
3: Ну, так это же для нас плохо. Что же он не позаботился, получается?
4: Вы знаете, здесь мы не знаем, мы можем судить, так сказать, пытаться как-то судить действия Божьи, но это неправильно с нашей стороны. Мы не знаем, как устроена наша биосфера, какие процессы в ней действуют, тонкие процессы. Возможно, для нашего существования нужен определенный радиационный фон.
3: Угу.
4: Это, в общем-то, известно, да? И вот это радиационный фон, который создается этими радиоактивными элементами, вот он должен был быть таким, и этот уровень, он поддерживается вот за счет того, что Бог изначально так вот, собственно,
3: такое
4: его создал, его наладил таким образом, настроил таким образом.
3: Ну, это вот тоже, как я поняла, не доказать, да?
4: Ну, а как мы это можем доказать? На самом деле, у нас есть... Что мы знаем о сотворении нашей планеты? Только то, что в Библии написано.
3: Да.
4: Если Библия об этом ничего не говорит, доказать мы ничего не можем. Мы можем только предполагать, и проверять, что наши предположения, они не противоречат тому, что написано в Священном Писании. И если они не противоречат, ну, можно ими, ну, как бы их приводить как предположение. Но нельзя забывать о том, что это лишь предположение. Вот это вот важно. Потому что очень часто бывает так, что кто-то берет, ну, какой-то человек, возможно, ученый даже, берет какое-то предположение и выдвигает его как уже абсолютную истину. И говорит, вот это было вот так и никак по-другому. Но мы не знаем, как это было.
3: Угу.
4: То есть мы можем говорить о концепциях старой Земли, о концепции взрослой Земли. Но как оно было на самом деле, мы не знаем. Мы просто пытаемся найти какое-то объяснение. Вот. В этом смысле обе концепции, они действительно имеют право на жизнь, потому что так вот явно, резко они записанному в Священном Писании не противоречит. Но я хотел бы остановиться более подробно на другом варианте решения этого вопроса, вопроса о большом возрасте, получаемом в ходе радиометрического датирования. Это у нас ведь было три вопроса к радиометрическому датированию. И если с первыми двумя мы разобрались вот с помощью метода изохрон, ну, более-менее разобрались, вот, то третий-то пункт мы не трогали. Я имею в виду пункт о постоянстве скорости радиоактивных распадов. Обычно его и не трогают. Почему? Потому что данная скорость, вот то, с какой скоростью происходит альфа-распад или бета-распад, а это основные распады, которые вот входят в эти цепочки распадов радиоактивных элементов, это заложено, скажем так, или спрятано на внутриядерную, а то и внутринуклонную глубину. То есть это очень глубоко в ядра атомов это спрятано, а то и даже в частицы, которые эти ядра составляют, в протоны и нейтроны, в случае бета-распада. То есть, другими словами, повлиять на эту скорость, то есть придумать какой-то процесс, который бы менял скорость радиоактивного распада, мы сейчас не можем. Даже если мы взорвем термоядерную бомбу, это никак не повлияет на скорость радиоактивных распадов. Как бы мы их ни нагревали, ни остужали, ни осушали, ни наполняли водой, на них ничто не влияет действительно.
3: То есть это
4: вот такая,
3: это эксперименты
4: внутри
3: были уже,
4: ядра,
3: да?
4: Атома. Да, конечно, проводились. И даже иногда доходили слухи, так скажем. Официальных публикаций я не видел, а вот какие-то слухи доходили о том, что вроде бы удалось там изменить эту скорость, но до официальных публикаций публикации это никогда не доходил, поэтому это все остается пока лишь слухами. А вообще говоря, вот глядя на, то есть понимая природу радиоактивных распадов, конечно, физик, он понимает сразу, что там что-то изменить. Нам, по крайней мере, вот сейчас с нашими методами, с нашими возможностями нельзя. Мы туда не можем влезть.
3: И вообще ситуация безвыходная теперь,
4: кажется. Поэтому безвыходная. Не совсем безвыходная, я скажу почему. То есть, действительно, нам неизвестны механизмы и процессы здесь, вот сейчас, в настоящее время, которые могли бы повлиять на скорость радиоактивных распадов. Почему радиометрические методы вот и превозносят как такие абсолютно точные? Да? То есть там точные атомные часы, здесь можно так и сказать, даже ядерные часы. Вот. Но можем ли мы быть уверенными, что таких процессов, вот если сейчас такие процессы нам неизвестны, и сейчас они не происходят, можем ли мы сказать, что такие процессы не могли происходить в прошлом? Особенно, когда мы говорим о творении и о потопе. Конечно, сторонники теории эволюции, они в это не верят, они это не рассматривают вообще. Но если мы доверяем Библии, мы знаем, что эти события имели место быть, и что те процессы, которые там происходили, они не описываются, скажем так, по крайней мере, тогда шли такие процессы, которые не описываются нашими современными знаниями. И можем ли мы быть уверены, что эти процессы не могли влиять на скорость радиоактивных распадов? Я бы не брал на себя такую смелость.
3: Да. Вы знаете, как-то потоп, это, конечно, катастрофа, да, это гибель всего, что было на тот момент.
4: Да.
3: Но все-таки, что в нем такого необыкновенного-то? Вот вода пошла из коры земли, вода обрушилась из облаков, и вроде как
4: все. Можете привести хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь катастрофу в истории Земли, известную, так сказать, нам, которая могла бы сравниться с потопом по мощности?
3: Я, конечно, не знаю. Я не геолог и не историк.
4: Я вам скажу, что я тоже не геолог и не историк, но я точно могу сказать, что такого не было никогда.
3: Говорят, возможно, было падение метеорита.
4: Это все равно другое. Дело в том, что там было прямое вмешательство Божие, и какие механизмы Бог использовал для этого вмешательства. Дело в том, что мы же... То есть Бог, когда в Библии пишет о потопе, он использует то, что нам понятно. То есть он говорит о тех механизмах, которые мы можем понять. Но означает ли это, что других каких-то механизмов там не было? Потому что дело в том, что именно о потопе мы можем сказать, что здесь было прямое вмешательство Божие в историю Земли. И как это Бог делал, какими средствами, какие механизмы он там использовал, мы не знаем. Поэтому я бы не выбрасывал потоп из этого ряда. Именно потому, что речь идет о прямой интервенции, как говорят, Бога, в истории Земли. Вот. А с творением, я так понимаю, такого вопроса не возникает.
3: Творение вообще уникальное по своей сути.
4: То есть и при творении здесь без вопросов. И я все-таки думаю, что и при потопе, возможно, действовали какие-то механизмы, о которых сейчас мы не знаем. И утверждать с уверенностью, что эти механизмы тоже никак не влияли на скорость этих ядерных хронометров, радиометрические, скорость распада, радиоактивных элементов, я бы не брался.
3: Понятно. Алексей Валерьевич, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Спасибо вам за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие программы. Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 7 сентября, суббота. Поздравляю вас с началом осени, чудесной поры, очей очарованием, и предлагаю афоризм, принадлежащий перу Льва Николаевича Толстого. «Смирение, — сказал он, — есть следствие перенесения своих желаний из области вещественной в область духовную». Именно о смирении мы будем размышлять сразу после короткой сводки новостей. Частная католическая школа Нэшвилли в США убрала все книги о Гарри Поттере из своей библиотеки. Руководство школы заявило, что в них содержится, цитата, «настоящие проклятия и заклятия, которые при чтении человеком рискуют вызвать злых духов». Пастор католической школы Святого Эдварда, который обучает детей от дошкольного возраста до 8 класса, отправил всем родителям школы по электронной почте информацию о серии книг Джоан Роулинг, чтобы сообщить им о том, что он общался с несколькими экзорцистами, которые и рекомендовали ему убрать все книги этого автора из библиотеки. Эти книги представляют магию как добро и на самом деле являются хитрым обманом. На самом деле проклятия и заклятия, используемые в книге, являются настоящими, и при чтении их могут вызвать злых духов в присутствии человека, который этот текст читает. В Литве прошел молитвенный тур по ключевым местам Холокоста. Верующие разных церквей и еврейских мессианских общин из нескольких стран мира совершили молитву на местах трагедии. Они молились о прощении винов отцов в Холокосте и примирении с еврейским народом. В Кретинге молились на месте сожженной фашистами синагоги и на заброшенном еврейском кладбище в Плунге на местах расстрела евреев, в Каунасе на мемориале крепости 9-й форт, в годы войны, служившей местом заключения и массового убийства евреев. Шауляйское гетто и гетто Вильнюса – малая часть мест, записанных в черную книгу истории Литвы. Во время Холокоста здесь было уничтожено около 95% еврейского населения. К сожалению, точные места многих захоронений неизвестны до сих пор. На каждом месте, где проходила молитва покаяния, жители Литвы просили у Бога прощения за грехи своих отцов, молчаливых соседей, сообщников и участников казней. И если в Литве можно молиться где угодно, то в России это может быть запрещено делать даже, вы не поверите, в собственном огороде. Жителя Марий-Эл оштрафовали за богослужение на огороде. Далее цитата. «За использование земельного участка по нецелевому назначению». Так вот, за это использование 50-летний мужчина был оштрафован на 10 тысяч рублей. 4 сентября на сайте Республиканской прокуратуры появилось сообщение о том, что приусадебные участки, расположенный на нем дом, использовались их владельцем в качестве культового объекта для совершения богослужений и церемоний религиозной группой евангельских христиан-баптистов. В ведомстве уточняют, что федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях запрещает использовать огород для богослужений. Для проведения обрядов необходимо изменить предназначение земельного участка. Я уж было подумал, что прокуратура озаботилась имиджем христиан и посчитала молитву на огороде оскорблением чувств верующих, но нет. Собственника привлекли к ответственности за нецелевое использование его же, подчеркиваю, собственной территории. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил жителям Бреста уникальный экземпляр Библии. Это случилось вчера на торжественном мероприятии, посвященном празднованию тысячелетия города Бреста. В год малой родины эта вечно живая книга возвращается домой, отметил глава государства. Наши предки, продолжил он, считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой Бога. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди. Преподнося вам этот дар, я помню, что это стало возможным благодаря вашим предпринимателям, которые за собственные деньги приобрели и привезли на родину этот великий подарок. Так называемая Радзивилловская Библия является наиболее ценным изданием, напечатанным в 1563 году в Бресте. Это случилось в первой типографии на территории современной Беларуси по инициативе и на средства Николая Радзивилла Черного, старосты Брестского. Она считается самым большим по объему печатным изданием 16-18 веков Великого княжества Литовского и шедевром полиграфического искусства эпохи Ренессанса. Уникальность подаренного экземпляра заключается в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов, что является крайне редким явлением. Особую историческую и художественную ценность книги также придает то, что она украшена многочисленными гравюрами и заглавными буквами. Мы как-то уже говорили о том, что в центре Бреста в 17 году установлен памятник «Библия Брестская» или «Брестская», как там говорят. Памятник сооружен прямо в центре города, в небольшом сквере у центральной библиотеки. Он представляет из себя раскрытую Библию.

«И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Святое Евангелие от Матфея, 11 глава, стих 29. Смирение – наикратчайший путь к обретению благодати. Смирение. Слово это устаревшее, а потому без помощи Владимира Ивановича Даля нам, пожалуй, обойтись будет сложно. «Смирение, — говорит он, — это сознание слабости своих и недостатков, чувство сокрушения и где-то унижения, а где-то и раскаяния. В современном обществе это почти утраченное качество, оно забыто, как архаизм, ненужный и бесполезный пережиток прошлого. В цене нынче демонстрация силы, власть и покрытие собственных недостатков, образы терминаторов, Рэмбо, не знающих чувства стыда преуспевающих дам и джентльменов, кажется, окончательно вытеснил даже само упоминание о смирении. А между тем это качество обладает огромнейшим потенциалом. Я не ошибусь, если скажу, что это настоящий клад, богатство.

самим. Мы читаем: «Он», то есть Христос, «будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя». Смирил себя самого, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Во-вторых, смирение является основой для приобретения страха Господнего. Премудрый Соломон не дает повода для сомнений. «За смирением, — говорит он, — следует страх Господень. И далее — богатство и слава и жизнь». Но и это еще не все. Смирение способно открыть глаза. Вспомните, два разбойника одинаково близко оказались в свое время ко Христу. Христу, источнику жизни и спасения. И они совершенно по-разному отнеслись к этому величайшему событию в их жизни. Один из них, написано, злословил его. Можно с полной уверенностью сказать, что он был совершенно слеп. Нет, не в буквальном смысле. Зрение у него, скорее всего, было нормальным, но он не увидел в Иисусе Спасителя, того, кто может ему помочь. Но на этом не заканчивается его несчастье. Он делает ошибки, которые часто допускаем и мы, когда становимся неспособными проявить смирение. Имеется в виду простой эгоизм. Посмотрите, вместо того, чтобы сокрушаться о собственных грехах, преступник берется давать оценку своему соседу. «Если ты Христос», – бросает он ему вызов. По той же причине им допускается следующая осечка – необоснованные ожидания. Злостный нарушитель закона почему-то уверен, что все вокруг ему что-то должны. «Спаси себя и нас!» – требует он. Наконец, далекая от реальности оценка собственной жизни, собственных поступков, преступлений, своего истинного положения перед праведным судьей – Богом. В собственных глазах разбойник, конечно же, идеал. Именно поэтому он считает себя вправе злословить праведника. Второй же разбойник, наверное, тоже, будучи человеком не из робкого десятка, все же к смертной казни не приговаривают просто так, за какое-нибудь мелкое хулиганство. Так вот, он бесспорно прошел со своим коллегой и огонь и воду, но здесь, на кресте, он вдруг понял – это не самый удачный повод для проявления характера. Это не место для демонстрации силы воли. Посмотрите, насколько сильно отличается его оценка происходящего от оценки его подельника. Вот краткая характеристика его поведения. Во-первых, правильная оценка своих поступков. Он говорит: «Мы осуждены справедливо». Во-вторых, страх Господень, о котором мы уже с вами упомянули, как результат смирения. Или ты Бога не боишься? Третье – раскаяние. Мы достойное по делам своим приняли. И, наконец, самое главное – он увидел, узрел в распятом Спасителя. «Помяни меня, Господи», – просит он. Раскаивающийся разбойник своим примером являет еще одно важное свойство смирения. Но и это еще не все. Смирение открывает двери для благодати. Апостол Иаков, ссылаясь опять же на притчи, напоминает: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Обратим внимание, что в то время, когда гордый заполучает в качестве серьезного противника самого Господа, то есть Господь ему противится, в то же самое время смиренный пользуется его благодатью. Таким образом, смирение является кратчайшим путем к обретению благодати. Все мы помним, как вышел из более чем щепетильного положения Иаков в случае со своим братом Исавом.
Один шел

0: на встречу с войском, чтобы уничтожить другого, другой же проявил смирение. Он говорит: «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобой, то скажи: раба твоего Иакова. Это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за нами». Результат такого смирения всем известен. В случае же с разбойником ответ Христа превзошел все самые смелые ожидания. Конечно, кто-то скажет, что не плоть и кровь открыли ему это, а Отец, сущий на небесах. Но посмотрите, сколько всего произошло в душе разбойника до тех пор, пока он не воскликнул: «Помяни!» Какой длинный путь был им пройден. Он будто услышал призыв пророка Исаии и откликнулся сердцем на его слова. «Ищите Господа тогда, когда можно его найти. Призывайте его, когда он близко». Спаситель был очень близко к обоим разбойникам. Но один, лишь один почувствовал это и сказал: «Вот он, близко. Вот теперь время благодатное, сейчас или никогда, еще мгновение, и будет поздно». И он, используя это время, в смирении обратился к Спасителю. Итак, смирение – наикратчайший путь к обретению благодати. Этому чудесному качеству можно и нужно учиться. «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Желаем ли мы обладать покоем в Господе?
1: Что еще?
0: Определены и согласованы даты следующей поездки читателей Международной христианской газеты в Израиль. Состоится она с 19 по 26 марта. Приглашаем всех желающих. Подробный рассказ о том, как проходят наши поездки, с фотографиями и описанием, вы найдете на сайте христианин.eu. Ищите рубрику «Израиль» на верхней плашечке. Итак, с 19 по 26 марта. Берите отпуск и присоединяйтесь к группе. На этом все. Песня группы «Божье прикосновение», которая называется «Верю я», закончит наш подкаст. А я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

Словами «Мир вам» мы начинаем нашу сегодняшнюю программу «Благая весть» Портландского христианского радио, которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Для тех же, кто захочет послушать повторе одну из наших радиопередач, пожалуйста, выходите на радиоархив нашего церковного сайта fsbc.us.

Приветствую вас, братья и сестры, мир вам! Это воскресное утро, мы с вами имеем особое служение, будем размышлять о страданиях Иисуса Христа, нашего Спасителя, который действительно через свою жертву примирил нас с Богом. Это то, что никогда не должно перестать быть волнующим для нас. Это особое состояние, в которое привел нас Господь и нас недостойных. Поэтому сегодня это особое время, когда мы можем поклониться нашему Богу, когда мы можем поблагодарить Бога нашего. И совершая вечерю, мы должны совершать ее правильно, как Писание учит, чтобы мы могли проверять себя. Проверять себя, проверять свое сердце. Поэтому пусть Бог благословит сегодня каждого из нас, благословит все собрание, благословит и проповедь, чтобы мы услышали. И за все да будет Богу славу. Мы помолимся, попросим Бога.

Мир вам, дорогое собрание! Сегодня мы вспоминаем страдания нашего Господа, проверяем свою веру, какое наше отношение к тому, что совершил наш Господь. И не только мы проверяем, многие люди, бывает, проверяют себя, они задумываются, когда им тяжело, когда трудно. И я хотел бы вспомнить, как проверяли себя ученики, особенно в тот день или перед страданием нашего Господа. Господь беседовал с учениками, и они выразили свою уверенность в том, что они имеют полную веру. Я прочитаю это место Писания, Евангелие от Иоанна, 16 глава, мы будем читать с 30 стиха по 32. «Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя, поэтому веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете? Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». Вот такое место Писания для начала нашего рассуждения о вере, о нашем отношении к нашему Господу. В один момент показалось ученикам, что они теперь веруем, что Он от Бога исшел, что Он есть Бог. Но Иисус выразил сомнение, говорит, «Теперь веруете? Вот пришел час, когда вы все рассеетесь, и меня оставите одного». Меня оставите. Что мы можем для себя взять из этого? Ученики, конечно, они не знали своего состояния. Они думали, что они имеют веру, что они не оставят. Они верили в то, что они будут всегда с Господом. Но Господь, зная наперед все, что произойдет с Ним, что с учениками, и сказал им это слово, «Вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Если мы задумаемся над словами нашего Господа, «Вы рассеетесь», это Он сказал ученикам. А если Господь к нам обратит это слово, «Вы оставите меня», при каких-то обстоятельствах трудных вы меня можете оставить, и вы оставите меня. Что мы можем на это ответить? Ученики, конечно, ничего не сказали, здесь не написано дальше на это. Но если мы вспомним, как Петр ответил, но это уже мы найдем в Евангелии от Матфея. В Евангелии от Матфея Господь в 26 главе сказал, или Петр сначала сказал Господу в ответ. Мы находим 26 глава, 33 и 34 стихи. Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Если все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь». Такая уверенность была у Петра. Может быть, такая же уверенность и у нас с вами. Вот сегодня то время, когда мы проверяем свою веру. То время, когда мы подтверждаем, что мы с нашим Господом, что мы Его не оставляем, что мы ходим в истине, что мы исполняем Писание, исполняем Его заповеди, что мы Его любим. Вот то, что сегодня мы совершаем, мы задумываемся, мы судим сами себя. Мы не можем судить кого-то, мы не можем рассуждать о чем-то. Мы сегодня сосредоточены на нашем взаимоотношении с нашим Господом. Вот мы и перед нами Господь. И Он сегодня обращает свое слово к нам. И Он сказал ученикам, «Все вы рассеетесь, каждый в свою сторону». В свою сторону. У каждого человека есть своя сторона. А сегодня в нашем мире очень много сторон. Наши мысли могут уходить куда-то в сторону, о чем-то мы размышлять можем. Сегодня столько информации, сегодня столько возможностей, такая загруженность, такие переживания, такие события, которые происходят, которые нас отвлекают от наших взаимоотношений с нашим Господом. И, может быть, внутри мы себя чувствуем, как Петр. «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». А Господь, зная его состояние, зная его неутвержденную веру, говорит, прежде нежели пропоет петух, ты уже успеешь три раза от меня отречься.
Мы знаем историю, как это произошло. Как Господь говорит, когда Господа повели, когда его взяли в преторию, и Петр отрекался, он говорил: «Я не знаю этого человека, я не знаю». Он делал вид, что он ни при чем, что он не являлся учеником, хотя ему говорили, служанка говорит: «И ты был с ним, и речь твоя тебя выдает». Но он отрекался. Бывают обстоятельства, когда наша вера сокрушается. Бывают обстоятельства, когда мы неправильно действуем по отношению к нашему Господу. Может быть, в чем-то небольшом, мелочном, но мы отступаем от нашей веры. И Господь не хочет, чтобы мы его оставляли. Конечно, то критическое время, когда Господь перед страданиями очень желал, чтобы ученики присутствовали рядом с Ним, очень желал, чтобы они вот с Ним вместе разделили, пободрствовали, особенно в эту последнюю ночь перед Его тяжкими страданиями. И об этом записано. И к этому же Петру, который был уверен о себе, что он не оставит, Господь подходил, когда он совершал молитву там, в Гефсимании. Мы читаем в этой же главе 26, 40 и 41 стихи. «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“». Приходит к ученикам, к этим трем ученикам, которых он отдельно взял, чтобы, отойдя в сторону, помолиться, и чтобы они тоже молились. Он думал, что они в молитве поддержат нашего Господа. Он молился, знаете, это была особая молитва. Он настолько переживал, что пот его, Писание говорит, был как капли крови. Вот так вот он сильно переживал. И он очень хотел бы, чтобы кто-то был рядом, чтобы ученики его не оставляли. Он взял Петра, Иоанна, Иакова и думал, что они тоже будут молиться. Но они заснули. Им было тяжело выдержать этот один час. И Господь как бы упрекает Петра. И именно к Петру он подошел, потому что Петр сказал: «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Может быть, у нас есть такая уверенность, но Господь предупреждает, чтобы мы, как здесь сказано, бодрствуйте и молитесь. Я представляю, если бы Петр, когда услышал это слово, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть немощна, если бы он начал молиться, может быть, он бы избежал и от того, что он отрекся, он бы не стал отрекаться, он не пободрствовал, он не молился. Похоже, иногда случается и с нами. Иногда мы в очень большом расслаблении, нас отвлекают какие-то обстоятельства, этот мир, какие-то события, что-то еще нас отвлекает, и мы не бодрствуем, и тогда приходит вот это искушение, когда мы можем отречься каким-то поступкам, каким-то действиям. Может быть, что-то не так мы скажем, не так отнесемся, или наоборот, что-то не сделаем. Вот ученики, они не сделали, они не бодрствовали с Господом, и, конечно же, за это они поплатились. И как мы уже прочитали в Евангелии от Иоанна, что «все вы рассеетесь каждый в свою сторону, вы оставите меня одного». Господь не очень, он не хотел, чтобы ученики оставили. И я задумывался над этим, может быть, и вы задумывались. А что бы случилось, если бы ученики не разбежались, а остались? И вот вы взяли их вместе со Христом и повели. Я почему-то имею такую уверенность, что Господь бы их сохранил. Может быть, им бы труднее пришлось, но Господь бы их сохранил. Их бы не стали распинать. Может быть, они перенесли какие-то побои, но они бы не оставили Господа. А я думаю о себе. А вы можете подумать каждый о себе. А если бы вы оказались в такой момент вот с Господом, когда надо бодрствовать, когда пришли его взять, когда нужно за веру пострадать, что бы мы сделали? Вы знаете, сегодня, сейчас, когда все благополучно, я тоже уверен, и вы уверены, что мы бы остались верными Господу. Но если мы не молимся, если мы не приобщаемся к нашему Господу, не имеем с Ним одной части, мы не бодрствуем, то, конечно же, тогда мы можем и ослабеть. Тогда мы можем так же, как и ученики, каждый в свою сторону. Как бы хотелось, чтобы сегодня мы были на стороне нашего Господа, не на своей стороне, не на том, что нам удобно, что выгодно, а то, что хочет Господь. Сегодня мы вспоминаем страдания нашего Спасителя.
И мы еще прочитаем несколько мест, несколько стихов, какие эти были страдания. Мы находим место Писания Матфея, 27 глава. Это уже после того, когда Иисуса судил Пилат, когда уже он был перед Синедрионом, а теперь он уже пристал на поругание перед воинами римскими. Прочитаем эти строки, как это было тяжело, как это было трудно. И в то же самое время, мне кажется, хорошо бы помнить, что ученики его оставили. Они переживали. Петр отрекся. Господь все это знал. И ему было очень тяжело. Никого рядом с ним нету. Но мы прочитали, что «Отец со мною». Господь сказал в Евангелии от Иоанна в 16 главе, мы прочитали. «Но я не один, потому что Отец мой со мною». И вот я верю, что в эти вот переживания, тогда, когда было поругание, Отец Небесный был с Господом. Как хорошо, если и нам, когда очень тяжело, очень трудно, может быть, и мы несем какое-то поругание или какие-то внутренние переживания, как хорошо нам чувствовать, что Бог Отец Небесный с нами. Тогда нам легче переносить эти трудности, эти страдания, искушения. Все, что бы ни происходило в нашей жизни, нам легче переносить, когда мы ощущаем присутствие Бога Отца в своем сердце, как подобный Иисус Христос. Когда мы ощущаем Его заповеди, когда мы живем по этим заповедям, наше сердце уверено, мы верим, что Господь нас не оставляет, Он с нами, что бы с нами ни случилось. И мы сейчас будем читать поругание над нашим Господом. Мы с 27 стиха прочитаем по 35. «Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк, и, раздевши Его, надели на Него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость, и, становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на Него, и, взявши трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его в одежды Его и повели Его на распятие. Выходя, они встретили одного кирянина по имени Симона, и этого заставили нести крест его. И, пришедши на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Вот до этого стиха мы прочитали место Писания, отрывок. Я хотел бы немножечко как бы углубиться в то, что происходило. Надели на него багряницу. Багряница – это царская одежда, это красного цвета, такая специальная одежда для богатых людей, и это багряный такой красноватый такой цвет. Это очень дорогая одежда, потому что краска для этого очень дорогая. И вот почему-то где-то не нашли, надели на него эту багряницу, потому что они слыхали, что он царь иудейский. Они так и говорили. Они одели в багряницу, дали ему трость, на голову одели венец из терна. Я думаю, что у нас тут нету, а вот было как-то венец. Это такие острые длинные шипы. И вот брали эту трость, которая у него была в правой руке, и этой тростью били по голове, по венцу. И эти шипы вонзались в чело, в голову Спасителя. Какая ужасная боль. Я не представляю, как после этого можно еще жить, думать, рассуждать и двигаться. Но у Спасителя хватало на это сил. Его били сильно, его били плетями специальными. Его тело было избито, изранено. Он не имел силы уже нести крест. Поэтому здесь мы прочитали, что Симон Кирянин, который шел с поля, они возложили на него крест Господа, потому что Господь уже не был в состоянии нести этот крест. Какое унижение было для нашего Господа? Плевали на него. Вот эти плевки, поругания, издевательства, это все, конечно, совершали воины. Конечно, они были римляне, они не были иудеями, они были язычниками, но предатели были иудеи. Те люди, которым он пришел, которым он желал спасения, он желал им мира, но они этого не захотели. И они отдали вот на это поругание своего Спасителя, царя
как и воины говорили, это была действительно правда. Он является и являлся царем иудейским, но он понес вот такое поругание. Для чего? Для того, чтобы спасти, для того, чтобы мы с вами имели вот это приобщение. Если бы не смерть Иисуса Христа, то язычники никаким бы образом не имели наследия в жизни вечной. Никакого спасения бы это люди не имели. Пришли на место, мы прочитали, на место лобное, которое называлось Голгофа, и там, прежде чем забить гвозди в руки, прежде чем положить его на крест, дали ему специальный состав, написано, 34 стих, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и отведав, не хотел пить. Исследователи говорят, что этот состав как бы помогал терпеть боль. Он как бы делал боль не такой невыносимой. Но Иисус не принял этого облегчения. Он решил до конца вот испытать и перенести на себе все эти страдания. Он нисколько не пытался уйти в сторону куда-то. Он готов был для того, чтобы вот пережить эти страдания, для того, чтобы множество людей, весь мир был бы спасен. Если бы не страдания нашего Господа, то трудно сказать, что было бы на сегодняшний день с этим миром. Наверное, он бы перестал существовать. Это только заступничество нашего Спасителя. Благодаря Его крови мир сегодня еще существует, но он существует до определенного времени. Мы знаем события, которые должны быть, которые происходят, и к чему мир готовится, мы это тоже хорошо знаем. И это христиане всегда знали. И все, что происходит в мире, мы сегодня связываем с тем, что сделал наш Господь, что Он сделает, когда Он придет второй раз, когда Он явится за Церковью, когда Он придет судить этот мир, а это время, конечно, оно сбудется, оно придет это время. Вот такие страдания Господь понес за нас, чтобы нам с вами иметь сегодня жизнь вечную. Мы сегодня говорим о том, что ученики оставили нашего Господа. Пророческое слово за 500 лет до страданий Господа, мы читаем книгу пророка Захарии, 13 глава, 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». У меня здесь отмечено, это было пророчество за 520 лет до рождения Иисуса Христа, а до Его страдания еще больше, на 33 года. И, конечно, люди, которые читали это пророчество, они не имели понятия, какого пастыря, какое поражение, как оно будет происходить. Но оно это произошло, пророческое слово. Я хотел бы прочитать еще два стиха ниже. Что Господь говорит о тех людях, или о народе, или о земле, о народах, о царствах, что будет происходить дальше? Я думаю, что Господь не оставляет вот без внимания то, что совершили люди, совершило человечество. И оно обязательно понесет наказание. И, наверное, эти стихи 8 и 9 говорят об этом. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». Почему-то после 7 стиха, где говорится о поражении пастора, говорится о том, что ожидает людей. На всей земле, не просто где-то в определенной части, на всей. Две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу: это народ Мой, они скажут: Господь, Господь Бог Мой. Вот так вот Господь пророчески сказал. Я вижу, что это слово еще не сбылось, и вижу, что оно должно сбыться. Когда оно сбудется, Господь знает. Но мы, христиане, читаем это пророческое слово и знаем, что непременно это сбудется. И мы ожидаем, что когда-то придет Господь и нас возьмет, и нас не коснется это. Нас не коснется, но а других людей коснется. И это мир к этому готовится. И, скорее всего, уже готов. И нам нужно быть ожидающими. Нам нужно быть верными. Нам не нужно уходить от Господа в свою сторону. Надо принимать сторону Господа. Сегодня у нас есть возможность вспомнить страдания нашего Господа,
рассуждая о нашей вере, о нашем хождении, о нашем личном отношении, действительно ли мы такие твердые, и мы можем бодрствовать и противостоять всем козням лукавого и оказаться с нашим Господом, чтобы Он не говорил, как об учениках, что вы все рассеетесь, теперь веруете. Да, конечно, мы веруем, но какая наша вера? Господь знает, и нам нужно приготовляться. Я думаю, что сегодня есть хорошая возможность такая каждому еще раз и еще раз проверить, насколько у нас правильное хождение перед нашим Господом. В наше утешение еще хочу прочитать одно местописание. Это первое послание апостола Петра, первая глава, перед нашей молитвой, чтобы нам было за что благодарить нашего Спасителя. Первое послание апостола Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, по Его великой милости возродил Он нас воскресением из мертвых к упованию живому. Мы уверовавшие, мы воскресшие, мы теперь не мертвые по отношению к нашему Богу. Мы возродились по великой Его милости. И именно, наверное, вот это не хватало ученикам. У них не было возрождения. Они не чувствовали живого упования. И они, конечно же, рассеялись каждый в свою сторону. Слабая вера, она приводит к тому, что и теряется упование. Слабая вера бывает от того, что не знаем мы того, что написано, не знаем учения нашего Господа. Слабая вера, когда мы не участвуем, пропускаем или нерадиво относимся к тому, чтобы вспоминать Его страдания. Иногда я думаю о том, что, Господи, когда Ты страдал, а была ли у Тебя вера? А действительно, а нужна ли была вера Иисусу Христу? Наверное, как он говорит в Евангелии от Иоанна, «Отец во мне, я в Отце, я и Отец одно». Там не может быть даже и близко к тому, что там нужна была бы вера, потому что Отец пребывал в Иисусе Христе. И Господь сказал ученикам, мы об этом упоминали, «Вы рассеетесь, вы оставите меня одного, но Отец мой со мною». И я так считаю, что если мы задумаемся, а Отец в нашем сердце, если Господь в нас, вот подобно как в Иисусе Христе, конечно же, это утверждает нас. У нас нету такой возможности отпадать, если Отец постоянно пребывает в нашем сердце. Для чего мы и совершаем этот завет, я бы сказал, завет не то, что заповедь, это больше заповеди. То, что мы совершаем хлебопреломление, это вхождение или участие в Новом Завете. Новый Завет – это присутствие Божие в нашем сердце. Бог никогда не нарушает этот завет. Мы можем нарушить, но Бог никогда не нарушает. Если мы в чем-то нарушили завет, у нас есть время помолиться, исправиться, у нас есть время, чтобы Господь нас освободил от всего, что мешает, что ненужное. Мы говорим о том, что Господь сказал «Я и Отец одно», и что Отец со мною, я не один. Но мы читаем в Евангелии от Матфея, мы читали уже с 27 главы, но я хочу коснуться 46 стиха. 27 глава, 46 стих от Матфея. Когда Иисус уже на кресте находился, и когда Он понял, что уже время Его отшествия наступило с этой земли, Он произнес громко вот эти слова, мы их сейчас прочитаем. 46 стих. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом, «Или, лама савахвани», то есть Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Если мы подумаем о нашем Господе, ученики оставили. И вот в этот последний момент Он возопил и говорит, «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Если бы Отец не оставил Сына, Он бы и не умер.
Но ему нужно было испить эту чашу до конца. И последнее, что тяжело оказалось для Господа, это его смерть, когда Отец Небесный его оставил. Дорогие друзья, как нам не благодарить нашего Господа? Его все оставили. И хорошо, что мы сегодня не оставляем. Хорошо, что мы сегодня с Ним. И Его Слово, Его заповедь мы исполняем. Мы участвуем в этом Новом Завете, в этой чаше, которая нам сегодня предоставлена. Мы подтверждаем, мы говорим: Господи, мы Тебя не оставляем. Мы с Тобой. Мы не будем уходить каждый в свою сторону. Да поможет нам Господь совершить эту вечерю и участвовать в этом. Да благословит Господь дальнейшее служение. Ему слава. Аминь.

Напоминаем, что с вами в эфире Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня мы вспоминаем Голгофу. Мы вспоминаем страдания и смерть Христа. Мы проверяем наше отношение к тем далеким событиям в историческом смысле, но близким и дорогим нашему сердцу. Мы также проверяем свое духовное состояние. Для чего? Чтобы нам участвовать в хлебопреломлении достойно.

Сегодня уникальное сочетание, которое мы имеем в этом богослужении, сочетание страданий нашего Господа Иисуса Христа и Его победоносное воскресение. Это уникальное то, что мы можем сегодня не просто вспоминать, но прочувствовать в сердечной благодарности того, что совершил Господь для нашего спасения. Я понимаю, что всегда, когда мы совершаем вечерю Господню, когда мы принимаем участие в этом служении, мы переживаем особые чувства. Я верю, что каждый христианин может сегодня в глубоком смирении склониться перед Голгофской жертвой и сказать: «Господь, благодарю Тебя, потому что я спасен. Ты для меня пришел на эту землю, чтобы умереть и воскреснуть для того, чтобы подарить мне прощение грехов. И открываешь небо для того, чтобы взять нас к себе». Друзья дорогие, мне очень хочется, чтобы сегодня наше сердце наполнилось молитвенной благодарностью и хвалой нашему Небесному Отцу за то, что Он отдал самое драгоценное Своего Сына на смерть, чтобы искупить нас. Мне очень хочется, чтобы сегодня каждое сердце могло по-особому подойти к этой заповеди и быть участником в этой трапезе. Пусть Господь нас благословит. Я хочу пригласить всех нас вместе пережить это событие. Отрывок этого события записан в Евангелии от Матфея, 27 глава, с 15 стиха. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: „Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?“ Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: „Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него“. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: „Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?“ Они сказали: „Вараву“. Пилат говорит им: „Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?“ Говорят ему все: „Да будет распят“. Правитель сказал: „Какое же зло сделал он?“ Но они еще сильнее кричали: „Да будет распят“. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: „Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы“. И, отвечая, весь народ сказал: „Кровь его на нас и на детях наших“. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие». Друзья дорогие, это событие, которое пережил наш Господь перед тем, как был распят на Голгофском кресте. Я понимаю, что, вспоминая эти события из года в год, каждый месяц мы что-то отмечаем для себя, что-то берем.

которые, сокрушаясь сердцем, плакали о том, что совершается над Иисусом Христом несправедливый суд. Для Пилата это был обычный рабочий день. Необычное было только в том, что перед ним стоял, как он свидетельствует, праведник. Он видел, что его осудили из-за зависти, его обвиняют ложно, и смятение наполняло его сердце. Я не могу до конца представить состояние его внутреннего мира. Он колеблется где-то, жена приходит или присылает к нему людей и говорит, чтобы ничего не сделал этому человеку, много пережило во сне. Колеблется сердце Пилата, но стоит толпа людей. Люди, которые готовы предать на смерть лишь только потому, что этот человек совершал определенные действия, совершал чудеса, исцелял тех, кто нуждался в исцелении, воскрешал мертвых, кормил голодных людей. И для них это было недосягаемое в их жизни. Они понимали, что этот человек набирает авторитет, а их религиозность становится где-то позади. Где-то они теряют свой авторитет и влияние на людей. Пилат задает вопрос, казалось бы, обычный вопрос, который мог прозвучать в этот момент. «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Не так бы хотелось, чтобы, затаив дыхание, толпа могла умолкнуть. Эти преступные возгласы прекратились. Хотя бы на какое-то мгновение люди могли осознать, что происходит в действительности. Почему звучит этот вопрос? И что необходимо было ответить их сердцу. Друзья дорогие, я слышал очень много свидетельств людей, которые говорили, если бы мы находились в это время там, у подножья Голгофы, там, где выносился ему приговор, мы бы предприняли все, чтобы остановить это безумие. Наверное, в какой-то период нашей жизни мы тоже так понимали и говорили, если бы наша жизнь была в то время, если мы были там, наше бы отношение было противоположно отношению людям. И действительно, это побуждение сердца, сердец людей, которые познали Господа. Но я хочу сказать, есть одна деталь в нашей жизни. Голгофа всегда остается Голгофой на протяжении всех веков. Человечество, которое рождается на эту землю, оно продолжает быть среди этой толпы людей, наблюдая за тем, что происходит на Голгофе. И нам надо согласиться, что мы присоединяемся к этой толпе людей, потому что мы приходим в этот мир через жизнь, которую Бог дарит нам, через наше рождение. И как для тех людей, так и сегодня для нас остается этот момент принятия решения. Друзья дорогие, этот вопрос звучит через все века, что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? И зачастую мы должны, точнее, мы всегда должны ответить на этот вопрос. Нет такого человека на земле, чтобы он мог избежать ответа на этот вопрос. Человек должен однажды дать свое решение, сказать свое решение, ответив на этот вопрос. Я понимаю, что сегодня, как верующие люди, я верю, что мы святые люди, потому что мы искуплены Его драгоценной кровью, и мы не можем по-другому ответить, как сказать: «Господь, мы хотим, чтобы Тебя не распинали, мы хотим, чтобы Ты остался жив, чтобы не было этого страшного преступления на земле». Друзья дорогие, мы откликаемся на призыв Господа, и этим своим откликом мы говорим о том, что мы на стороне Иисуса. Но как часто бывает в нашей жизни, когда возбуждают эти люди эту толпу и говорят, чтобы просили Вараву, а Христа предали смерти, как часто бывает, что обстоятельства вокруг нас побуждают делать что-то другое. И как ни парадоксально звучит, бывает в жизни христианина, когда он в обстоятельствах жизни говорит: «Да будет предан смерти Христос». Я вспоминаю события ветхозаветнего времени, ветхозаветняя Пасха.
А люди готовятся к тому, чтобы совершить Пасху, и Господь дает повеление.

Ангел дает повеление от Господа, чтобы люди, заколов Агнца, взяли крови этого Агнца и могли помазать косяки дверей и перекладину дверей своего дома. Друзья дорогие, это повеление приходит в момент, когда провозглашено о том, что в эту ночь пройдет ангел-губитель и первенец, так говорит Священное Писание, от человека до скота в египетском народе будет поражен. Это страшное известие приходит, известие о смерти, если не будет крови на косяках дверей. Я представляю эту картину, израильский народ, евреи, которые понимают, что это очень серьезное провозглашение, они стараются очень тщательно исполнить это повеление от Господа. И люди мажут косяки дверей своего дома. Через небольшое время будет идти ангел-губитель, и я понимаю, что многие, затаив дыхание, ожидали, что произойдет. «Господь, мы верим Твоему Слову». И были египтяне, соседи, которые жили рядышком. Я понимаю, что эти египтяне, они в какой-то мере дружили с евреями. Где-то было очень близкие отношения, где-то ребятишки вместе играли. Я понимаю, что дети евреев говорили, что-то произойдет ужасное в этой ночи. Я не думаю, что кто-то не просил из египтян, дайте нам этой крови помазать косяки дверей и нашего дома. Друзья дорогие, но это невозможно было сделать. Для израильского народа это было обетование, данное Господом. Для египтян это приговор, который пришел за то, что они совершали в своей жизни по отношению к Божьему народу. Мои дорогие братья и сестры, мы стоим сегодня перед Голгофой. Порой для некоторых людей это действительно перекресток судьбы или вопрос жизни и смерти. Иногда хочется, понимая, что ожидает впереди, иногда хочется уйти от ответственности и помазать косяки своих дверей, своего сердца кровью, пролитой на Голгофском кресте. Но это нельзя сделать, потому что состояние души совсем другое. Попирается кровь завета, попирается Сын Божий, который умирал на Голгофском кресте через жизнь нашу на этой земле, неправильную жизнь. Перед нами события, участие в вечере Господней, в этой трапезе, где есть призыв апостола Павла испытать себя, проверить себя. И Павел говорит о достойном участии. Павел знал, что кровь ветхозаветней Пасхи помогла только тем, чье сердце принадлежало Богу. Нельзя проскочить мимо по-соседски, за компанию, которая, может быть, очень нравится мне, но я не хочу быть похожим на этих людей. Друзья дорогие, сегодня мы будем соприкасаться с этой святыней. Сегодня наше решение, что мы сделаем с Иисусом, который называется Христом, имя которого мы сегодня провозглашаем как воскресшего нашего Спасителя. Что ты сделаешь, как ты поступишь? Мы действительно сегодня имеем это полное право на участие в вечере Господней. По крайней мере, так читается в тексте Священного Писания, так будут читать служители. Друзья дорогие, но наша совесть или наше испытание, или момент этого испытания, он индивидуальный. Это наше личное отношение с Богом. Вы представляете, насколько Бог в величайшей своей любви приближается к нам. Он позволяет нам испытать себя, пройти через суд своей совести, пройти через суд своего сердца, испытать.
И дальше Павел говорит, и таким образом быть участниками в этой святыне. Друзья дорогие, если мы оценим жертву нашего Господа Иисуса Христа, если мы искренне проанализируем нашу жизнь на этой земле, если мы будем иметь эти близкие отношения с Господом, по крайней мере сейчас мы действительно будем совершать эту заповедь не в осуждение себе. Представьте себе, если бы Господь не дал такой возможности испытать себя, проверить и что-то изменить. Наверное, для многих людей, которые называют себя верующими, это была бы смерть. Ни один судья, ни один закон, ни одно государство не позволяет преступнику или обвиняемому вынести себе приговор. Давайте на мгновение представим себе эту картину. Заводят обвиняемого, снимают ему наручники, судья поднимается, снимает свою одежду, дает возможность этому обвиняемому одеть эту одежду на себя, дает все права, чтобы он прошел на его место и вынес себе приговор. Я понимаю, что ни один бы преступник не был бы осужден. Было бы тысячи оправданий, почему он совершил это преступление. Он бы нашел вину других людей, которые сделали все обстоятельства так, что он был вынужден совершить то или другое преступление. Друзья дорогие, поэтому судья никогда не отдает этого права. Ни один закон не позволяет это сделать обвиняемому или преступнику. Но Бог позволяет сегодня нам, людям, которые, живя на этой земле, осознают, что многие моменты нашей жизни – это то, что необходимо изменить. Если очень честно подойти к совершению вечери и участию в вечере Господней и заглянуть в глубинку нашего сердца, как много вещей необходимо изменить, оставить, приблизиться к Богу и отделиться от той толпы, которая сегодня кричит: «Да будет распят! Им не нужен живой Христос!» Религия нужна, сегодня это привычно, сегодня это модно, сегодня это вовлекающее. Но живой Христос не нужен, потому что, приближаясь ко Христу, приближаясь к Его святости, входя во свет Божьей святости, открываются и обнаруживаются дела каждого человека на этой земле. Друзья дорогие, мне очень хочется, чтобы сегодня мы склонились на колени перед нашим Небесным Отцом и могли сказать Ему самые сердечные слова благодарности за все, что Он сделал для нас, провозгласив нас оправданными только лишь по той причине, что кровь Его Сына была пролита на Голгофском кресте. Мне очень хочется сегодня попросить, чтобы каждое сердце, даже те, кто не будет участвовать в вечере Господней, не являясь членами церкви, вы могли в смирении поднять свой взор к небесам. Вы живы, потому что Господь любит вас. Вы живы и не исчезли с этой земли, потому что Его благодать и милость продолжают распространяться на этой земле. Мы живы, потому что Он воскрес. Мы живы, потому что Он победил смерть и ад, и сегодня предлагает спасение. Да благословит нас сегодня Господь. Да поможет нам, чтобы мы могли действительно от всего сердца, от всей души поблагодарить Его за все, что Он сделал для нас. Он этого достоин.

Имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: «Библейский радиоурок», программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Царство Божье. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Луки, 11 глава, текст 2. Евангелие от Луки, глава 1, текст 32-33. 18 глава, тексты с 16 по 30. Евангелие от Луки, глава 17, текст 23-24. Книга Откровения, 21 глава, тексты с 1 по 3. Евангелие от Луки, 21 глава, тексты с 34 по 36.
3: Памятный текст. «И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божьем». Евангелие от Луки, 13 глава, 29 текст. «Царство Божье» – основная тема и важный приоритет в учении Иисуса. Эта фраза появляется почти 50 раз в Евангелии от Матфея, 16 раз в Евангелии от Марка, около 40 раз в Евангелии от Луки и 3 раза в Евангелии от Иоанна. Во всех случаях, будь то в молитве Господней, или в Нагорной проповеди, или в другой проповеди и притчах Иисуса, «Царство Божье» является выражением того, что в истории Бог сделал для человеческого рода, решая проблему греха и ведя великую борьбу с сатаной до окончательной и решительной победы. Царство Божье не похоже ни на какое другое царство мира, и это потому, что оно не от мира сего.
2: Царство Божье не является чем-то внешне примечательным. Оно приходит в мягком назидании Его Слова, через пробуждающую совесть, внутреннюю работу Его Духа, через общение души с тем, кто является ее жизнью. Величайшее доказательство Его власти проявляется в человеческом естестве, возрастающем до совершенства характера Христова. На этой неделе мы рассмотрим, как эта тема раскрывается в Евангелии от Луки.
3: Характеристики Божьего Царства, часть 1. Евангелия наполнены упоминаниями о Царстве Божьем. Все вместе они свидетельствуют о том, что в Иисусе и через Него был установлен новый порядок. Что говорит Евангелие от Луки, 11 глава, 2 текст, о Царстве Божьем?
4: «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе».
3: Чье это царство и почему это так важно? Сказать, что это царство Бога, значит не просто сказать очевидное, но скорее подтвердить. Царство Божье – это не философское понятие и не этическая доктрина. Это не социальное Евангелие, провозглашающее хлеб и воду голодным или равенство и справедливость политически угнетенным. Оно превосходит всю человеческую благость и нравственную деятельность и находит свою центральную точку в суверенной деятельности Бога через воплощенного Сына, который пришел проповедовать благословение. Весть о Царстве.
2: Что сказано в Евангелии от Луки, 1 главе, 32-33 текстах? О том, кто установил Царство Божье и каким будет его окончательный результат.
5: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».
2: Этот отрывок имеет первостепенное значение по двум причинам. Во-первых, Мессия, которого ожидали во времена Ветхого Завета, есть никто иной, как Иисус, Сын Всевышнего. Во-вторых, царству его не будет конца. Это значит, что посредством своего воплощения, смерти и воскресения Иисус преодолел попытки сатаны оспорить владычество Бога и навеки установил Его царство. Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа и будет царствовать во веки веков. В столкновении между Христом и сатаной последний заявил о своей победе после грехопадения Адама и Евы. Но миссия Иисуса доказала ложность претензий врага. Он победил сатану на каждом шагу и своей смертью и воскресением заверил всю вселенную, что Царство Божье уже наступило. Как наша жизнь может свидетельствовать о том, что Царство Божье уже наступило? Что должно измениться в нашей жизни?
3: Характеристики Царства Божьего, часть 2. Как следующие тексты характеризуют граждан Царства Божьего? Евангелие от Луки, 18 глава, с 16 по 30 тексты.
4: Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него».
5: И спросил его некто из начальствующих:
6: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
5: Иисус сказал ему:
4: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою».
5: Он же сказал:
6: «Все это сохранил я от юности моей».
5: Услышав это, Иисус сказал ему:
4: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною».
5: Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал:
4: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».
5: Слышавшие сие сказали:
7: «Кто же может спастись?»
5: Но он сказал:
4: «Невозможное человеком возможно Богу».
5: Петр же сказал:
8: «Вот мы и оставили все и последовали за тобою».
5: Он сказал им:
4: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной».
3: Евангелие от Луки, 12 глава, с 31 по 33 текст.
4: «Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство».
3: Евангелие от Луки, 9 глава, с 59 по 62 текст.
5: А другому сказал:
4: «Следуй за мною».
5: Тот сказал:
6: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
5: Но Иисус сказал ему:
4: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
5: Еще другой сказал:
8: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими».
5: Но Иисус сказал ему:
4: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия».
2: Вход в Царство Божие не зависит от статуса или положения человека, от богатства или его отсутствия. Лука, наряду с другими авторами Евангелий, указывает, что человек должен прийти к Иисусу с готовностью полнейшего подчинения, абсолютной зависимостью и детским доверием. Вот как характеризуются те, кто вошел в Царство Божие. Они должны быть готовы отказаться от всего, если будет необходимо, ибо то, от чего они не хотят отказываться, будет в определенном смысле не только соперничать с Иисусом, но по сути побеждать его. Иисус обладает преимущественным правом на нашу жизнь, на каждый аспект нашей жизни. И в этом глубокий смысл, потому что только благодаря Ему мы вообще существуем. Поэтому, конечно же, Он заслуживает нашей полной преданности.
3: Прочитайте еще раз Евангелие от Луки, 18 главу, 29-30 тексты.
4: Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной».
3: О чем говорит нам Иисус и что обещает? Нужно оставить родителей, супруга, даже детей ради Царства Божьего? Это очень высокие требования, не так ли? Иисус не говорит, что так обязаны поступать все верующие. Но если кому-то придется оставить это ради Царства Божьего, Царство Божье того стоит. Рассмотрите подробнее слова Иисуса: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Какая важная истина выражена здесь для человека, который ищет оправдание, чтобы не следовать за своим Господом, независимо от того, насколько обоснованными эти оправдания могут показаться.
2: Царство Божье уже и еще нет. Иисус пришел, проповедуя Царство Божье. В своем первом обращении к народу в Назарете Он утверждал, что через Него исполнилось мессианское пророчество Исаии о Божьем Царстве и Его искупительном служении. Лука записал еще одно высказывание, удостоверяющее реальность наступления Царства. На вопрос фарисеев о том, когда наступит Царство, Иисус ответил, что Царство Божие внутрь вас есть. Другие переводы предлагают идею о том, что Царство Божие среди вас. То есть с приходом Иисуса Царство уже наступило, что видно в таких его проявлениях, как исцеление больных, проповедь Евангелия, прощение грехов и сокрушение сил зла. Таким образом, приход Иисуса сделал возможным наступление Божьего Царства внутри человека, преобразуя его, чтобы он мог быть похожим на него. Царство Божье проявляется также в общине верующих, откровении праведности и спасения. Настоящий аспект также известен как Царство Божьей благодати, которое утверждается ныне по мере того, как день за днем сердца, прежде исполненные греха и противления, покоряются могуществу Его любви.
3: В то время как Царство Божье уже наступило, уже означает окончательность Его установления, то есть поражение греха и сатаны и победа Иисуса в великой борьбе. Аспект еще не только ожидает физического истребления зла и сотворения новой земли, но окончательное установление Его Царства Славы произойдет только при втором пришествии Христа. Что эти тексты говорят о Царстве Божьем в конце века? Евангелие Луки, 17 глава, 23-24 тексты.
4: «И скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой».
3: 21 глава, с 5 по 36 тексты.
5: «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал:
4: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено».
5: И спросили его:
9: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?»
5: Он сказал:
4: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец».
5: Тогда сказал им:
4: «Восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. прежде же всего того, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все, противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великой. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.
5: И сказал им притчу.
4: Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все это будет. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.
3: Весь наш мир и его состояние, потрясения, печали, неприятности в нем, конечно же, отражают слова, сказанные здесь Иисусом. Хотя некоторые утверждают, что боль и страдания в этом мире означают, что Бога не существует, мы можем ответить, учитывая предупреждение Иисуса почти 2000 лет назад, состояние нашего мира помогает доказать не только существование Бога, но и истину самой Библии. Если бы мир сейчас был раем, слова Иисуса были бы ложью. Только в конце времени будет установлено Царство Божье во всей его полноте. До тех пор мы должны терпеливо ждать.
2: Царство Божье и второе пришествие Христа. Когда Иисус говорил о Царстве Божьем, Он говорил о двух несомненных фактах. Первое – о деятельности Бога через Иисуса Христа в истории человечества ради спасения его от греха. И второе – о том, что Бог завершит историю земли, осуществив в жизни спасенных свой первоначальный план – жизнь с Ним на обновленной земле. Первое, как уже отмечалось, совершилось посредством миссии и служения Христа. В Нем мы уже живем в Царстве благодати. Вторая часть искупления – жизнь спасенных в Царстве славы – является будущей надеждой, которую ожидают те, кто во Христе. Сам Иисус и все авторы Нового Завета связывают этот исторический момент, когда верующие унаследуют царство славы, со вторым пришествием Христа. Второе пришествие Христа является кульминацией благой вести, которую провозгласил Иисус, когда пришел в первый раз. Тот же Иисус, победивший грех и сатану на Голгофе, в скором времени вернется, чтобы начать процесс искоренения зла и очищения этой земли от несчастий, которые сатана навел на все Божье творение.
3: Прочитайте Евангелие от Луки, 21 главу, с 34 по 36 текст.
4: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого».
3: Своими словами перескажите основную идею отрывка. После этого проанализируйте вашу жизнь и подумайте, как эти слова относятся к вам. Что вам необходимо сделать, чтобы следовать всему, о чем говорит здесь Иисус? Нас, ожидающих Его возвращения, Иисус призывает: «Бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь предстать пред Сына Человеческого». Текст 36. Те, кто вошел в Царство Благодати, должны ждать, бодрствовать и молиться о наступлении Царства Славы. Между одним и другим, между «уже» и «еще нет», верующие должны быть заняты служением и миссией, живя и надеясь, уча и свидетельствуя. Ожидание Второго пришествия требует освящения нашей жизни здесь и сейчас.
2: Свидетели, прочитайте книгу «Деяния», первую главу, тексты с 1 по 8.
5: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И, собрав их, Он повелел им:
4: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым».
5: Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря:
7: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?»
5: Он же сказал им:
4: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».
2: Какие важные истины о Царстве Божьем здесь выражены. Когда Лука писал продолжение своего Евангелия в форме краткого изложения истории ранней Церкви, он более всего думал о Царстве Божьем. В первых строках своего исторического повествования книги «Деяния святых апостолов» Лука утверждает три фундаментальные истины относительно Царства Божьего.
3: Во-первых, будьте уверены, что Иисус придет снова. В течение 40 дней между Своим воскресением и вознесением Господь продолжал преподавать то, чему учил Своих учеников перед распятием, о Царстве Божьем, Деяния 1:3. Удивительные события, связанные с крестом и воскресением, ничего не изменили в учении Иисуса о Царстве. Во всяком случае, в течение 40 дней воскресший Иисус продолжает убеждать учеников в реальности Царства. Во-вторых, ожидайте, что Иисус придет снова. снова в Богом назначенное время. После воскресения Иисуса ученики задали ему серьезный волнующий вопрос: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Деяния 1 глава 6 текст. Иисус не ответил на вопрос, но подкорректировал ученикам перспективу. Бог остается Богом. Исследовать его разум, предсказывать время осуществления его планов, проникать в его тайны – не дело плоти и крови. Он знает, когда царство славы должно наступить, и он исполнит сие в свое время, так же, как когда пришла полнота времени. Он послал своего Сына, чтобы установить царство благодати.
2: В-третьих, будьте свидетелями Евангелия Иисуса. Христос перенаправил учеников от размышлений о неизвестном, когда придет царство славы, к тому, что известно и должно быть сделано. Время второго пришествия не открыто, но мы призваны ждать тот славный день и до тех пор употреблять в оборот данные нам дары и способности. Это означает, что мы должны участвовать в распространении Евангелия Иисуса Христа до края земли. Это наша обязанность не своими собственными силами, а силой Святого Духа, которую Бог обещал излить на всех тех, кто должен быть свидетелями виденного и слышанного ими. Эти верные последователи Иисуса все еще имели некоторые неправильные представления о характере работы Христа. И все же Господь использовал их. Чтобы Бог мог использовать нас, нам не обязательно понимать все в полной мере. Какой урок содержится в этом для нас?
3: Для дальнейшего исследования. О нищих духом Христос говорит: «Их есть Царство Небесное». Спаситель вовсе не имел в виду временное земное царство, как на то рассчитывали слушатели Иисуса. Христос раскрыл перед ними духовное царство своей любви, благодати и праведности. Знаком, свидетельствующим о правлении Мессии, является подобие Сыну Человеческому. Его подданные – нищи духом, кротки, гонимы за правду, им принадлежит Царство Небесное.
2: Сейчас мы находимся в Божьей мастерской. Многие из нас подобны неотесанным камням, только что привезенным из каменоломни. Но когда мы принимаем истину Божью, ее влияние изменяет нас. Истина облагораживает нас и удаляет от нас любое несовершенство и грех. Таким образом, мы готовимся к тому, чтобы увидеть Царя во всей Его красоте и объединиться с чистыми небесными ангелами в Царстве Славы. Именно здесь, на земле, эта работа должна быть произведена для нас. Именно здесь наши души и тела необходимо приготовить к бессмертию.
3: Вопросы для обсуждения. Первый. Хорошо известно, или скорее печально известно, высказывание физика Стивена Вайнберга о Вселенной. Чем более понятной становится Вселенная, тем более бессмысленной она кажется. Его слова произвели настоящий переполох, и он в итоге попытался смягчить то, что сказал. Некоторые, однако, не видят никаких причин оспаривать бессмысленность Вселенной. Почему она должна иметь смысл? Вопрошает о Вселенной гарвардский астроном Марта Геллер. Какой может быть смысл? Это же просто физическая система, какой в ней смысл? Я всегда недоумевала по поводу этого заявления. Вселенная просто система, да к тому же бессмысленная. Как христианин, ожидающий второго пришествия Иисуса и полного и всестороннего установления Царства Божьего, как бы вы ответили на идеи, стоящие за этими утверждениями?
2: Вопрос второй. Каждое поколение христиан ожидало, что Иисус вернется именно в их время. А некоторые пасторы, евангелисты даже называли определенные даты. Но все они ошиблись. Что плохого в установлении времени возвращения Христа?

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Рассказывают, что одного попугая научили выговаривать слова «я очень счастлив». Однажды в доме, где жил этот попугай, произошел пожар. От испуга попугай начал выкрикивать заученную фразу, и чем больше огонь приближался к нему, тем сильнее он кричал «я очень счастлив». Пламя охватило весь дом, попугая спасти не удалось, и он так и погиб с этими словами «я очень счастлив». В нашей жизни происходит нечто подобное. Многие люди стоят на краю погибели и говорят «я счастлив». Однако в грехе и без Бога настоящего счастья не бывает. Но что же такое счастье? Говорят, что счастье – это любить и быть любимым. Если не достает любви, то и счастье будет не доставать. Кажется, Лев Толстой утверждал, что все несчастные семьи несчастны по-своему, а счастливые одинаковы. Другие утверждают, что счастье – это знать свое будущее. В одной газете я увидел такую рекламу. Счастье – это когда компьютер подключен к интернету. Как видите, у каждого человека свое понятие о счастье. Если сложить все эти мнения, можно вывести следующее определение счастья. Это удовлетворение духовных и физических потребностей человека. Однако проблема в том, что есть много вещей, которые препятствуют человеку быть счастливым. Миллионер из Техаса признался: «Я думал, что счастье покупается за деньги, но я разочарован, это не так». Одна кинозвезда разрыдалась и сказала: «У меня есть деньги, обаяние и популярность, мне следует быть самой счастливой женщиной в мире, но я чувствую себя настолько жалкой. Почему?» После того, как известный полководец Александр Македонский силой своего оружия достиг пика славы, он погрузился в глубокую печаль, потому что, как он выразился, не осталось стран, которые можно было бы завоевать. Богатство, слава, власть и удовольствие не сделали этих людей счастливыми. Мы можем все это иметь, но если в нашем сердце нет источника счастья Иисуса Христа, тогда можно с уверенностью сказать, что мы самые несчастные люди на свете. Почему? Потому что мы ищем счастье там, где его заведомо быть не может. Кто-то ищет счастье в наркотиках, алкоголе или азартных играх, но такими способами совершенное удовлетворение души не достигается. Нам нужно такое счастье, которое приносит в жизни прочные устои, а не поверхностное счастье, которое зависит от случайных обстоятельств. Многие думают, для того, чтобы быть счастливым, нужно иметь злое сердце и вовсе не иметь совести. Достигать счастья таким способом просто ненормально. Но что же делать? Как по-настоящему стать счастливым? Священное Писание, Библия, дает ответ на этот вопрос. В книге «Псалтирь», в первом псалме, с 1 по 3 стих написаны такие слова: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет».

Так как же стать счастливым? Во-первых, нужно отвернуться от греха. Здесь сказано «блажен», то есть «счастлив». Муж, счастлив тот человек, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Счастлив тот человек, который отвернулся от греха и не дает ему места в своем сердце. Если вы желаете стать по-настоящему счастливыми людьми, первое, что вам нужно сделать, это отвернуться от греха. Во-вторых, нужно повернуться к Богу. Для того, чтобы стать счастливым, нужно не только отвернуться от греха, а также еще и повернуться лицом к Богу. Написано, что «в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Сегодня всем нам нужно принять в свое сердце Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, полюбить Его Слово, Библию, размышлять над Божьими словами и исполнять их в своей жизни. Если сегодня спросить людей, счастливы ли вы, большинство по разным причинам, скорее всего, ответило бы «нет». «Я несчастен, потому что мне кто-то изменил. Я несчастен, потому что болезни замучили меня. Я несчастен, потому что на работе полгода не поднимают зарплату. Счастье человека очень временно, потому люди не знают, что такое настоящее счастье». В чем же причина несчастья людей? Библия говорит, что причина – это человеческий грех. Первые люди, Адам и Ева, не знали, что такое несчастье. Они не знали, что такое болезнь, измена, усталость и голод. Они не знали, что такое смерть. Они жили в раю. Но когда они не послушались Бога, в мир вошли смерть и болезни, появилось зло. На протяжении многих веков люди продолжают грешить. Именно поэтому человечество не знает, что такое настоящее счастье. Секрет к счастью мы находим в Библии. «Блажен», читаем мы в Псалме 31, «кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Безмерно счастлив тот человек, кому прощены грехи. Человек грешит, но Бог хочет, чтобы человек просил у него прощения, чтобы быть счастливым. Господь желает, чтобы люди покаялись перед Ним в своих грехах. Покаяние – это не означает сожалеть о содеянных грехах. Это не означает каяться по праздникам, а потом продолжать ругаться, думать о ком-то плохо и обманывать, как Лермонтов когда-то писал «грешу и каюсь», «каюсь и грешу». Это не есть настоящее покаяние. Покаяться означает отвернуться от греха и повернуться к Богу. Покаяться – это изменить образ жизни и мыслей, отвернуться, возненавидеть все то, что не угодно Богу. Результат настоящего покаяния – жизнь человека с Богом. И будет он, как сказано в первом псалме, к которому мы возвращаемся, будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Человек, посвятивший свою жизнь Господу, будет находиться под Его защитой и водительством. Он будет иметь счастье, радость и мир в своей душе. Итак, как стать счастливым? Во-первых, нужно отвернуться от греха. Во-вторых, нужно повернуться к Богу. Человек создан для счастья, как птица для полета, но многие люди так и не смогли расправить свои крылья и полететь за ним. Один из директоров Венского городского театра в конце своей жизни сказал: «Когда меня похоронят, на моей могильной плите можно будет прочитать: всю жизнь ему улыбалось счастье, но он никогда не был счастлив». Достигнуть настоящего счастья, как в этой жизни, так и в вечности, можно лишь с Иисусом Христом. В одной песне есть такие слова: «А счастье, счастье где-то рядом. С Христом лишь примириться надо. Человеку нужно нечто большее, чем то, что он имеет. Все вещи на этой земле, пусть даже они и кажутся такими желанными, не могут удовлетворить самые глубокие потребности человеческой души. Мы имеем божественное происхождение. В Библии говорится, что Бог вдохнул в человека душу, и поэтому мы не можем получить полного удовлетворения и быть по-настоящему счастливыми без Него». Без Бога другого способа просто нет. Человек находится

находится под властью греха, и отсюда все его несчастье, все его беды и беспокойства. Но всякий, кто примет Спасителя, посланного Богом, Иисуса Христа, получит прощение своих грехов, успокоение совести и радость вечной жизни. Только Бог через Иисуса Христа может дать вам, дорогой слушатель, настоящее счастье.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам послушать передачу «Церковь Христова». Ее подготовил и ведет Иван Михайлович Колесников.
1: Рассказы для детей. Рассказ 12. Чудеса царства пернатых. Немыслимо не восхищаться чудесным устройством птицы. Сложно, и вместе с тем, как гармонично действуют их органы, как отлично они приспособлены к тем особым условиям, в которых им приходится жить. Крылья птицы имеют полые кости, особое устройство легких, воздушные мешки и все другое. Как можно додуматься, чтобы все это произошло беспризорно, и мертвая природа столь разумно могла устоять в такие организмы? Слава Богу, что в созерцании царстве пернатых всемогущей десницы Божией нет надобности обладать научными степенями или быть специалистом-орнитологом. Вполне достаточно иметь открытые глаза и уверенное Богу сердце. Библия говорит, что сама тварь скажет о своем Творце и Создателе. И подлинно: спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, кто во всем этом не узнает, что рука Господня сотворила сие. Книга Иов, 12 глава. В прекрасном мире царств Бог создал самостоятельное причудливое царство птиц. Начиная миниатюрной птичкой мухой калибри с красивым ярким оперением и до громадной быстро бегающей птицей жарких стран страусом. Все в этом царстве прекрасно, заслуживает удивления и восторга. Птицы – очаровательные существа, все они художественно созданы, каждая из них предназначена для определенной цели и специальное назначение. Существует отдельная отрасль науки – орнитология, часть зоологии. Она занимается изучением и классификацией пернатых нашей планеты. Эти живые, быстрые, легкие, неутомимые птички и тяжеловесные птицы, великаны, обладают исключительным искусством воздухоплавания. Авиация со всеми ее вертолетами и джетами не может превзойти техники и точности приборов птичьей навигации и состязаться с бесконечной вариацией птичьих взлетов, полетов и посадок. Калибри, например, способны, как никакой геликоптер, летать в любом направлении, вверх или вниз, горизонтально, назад и вперед, или вдруг застыть без движения в воздухе. Некоторые птицы способны не только летать с поразительной легкостью и быстротой, но также плавать на поверхности воды и нырять, оставаясь продолжительное время под водою. Разные птицы живут в разных климатах и местах, на вершинах неприступных скал, горных вершин, в болотистых зарослях, песчаных пустынях, дремучих лесах, широких полях, обширных лугах, беспредельных степях, реках, прудах и озерах и на островах бесконечных океанов. Птицы питаются зернами, фруктами, мясом, рыбой, насекомыми, травой, даже сосновой иглой. В зависимости от того, чем питается птица, Бог дал ей специально приспособленный клюв, крылья, ноги, плавники, шею, глаза для дневной или для ночной жизни. Вспомните удивительное разнообразие птичьих голосов. Какое обилие звуков! У каждой птицы свое постоянно одинаковое строение гнезда и тот же самый размер и цвет яиц. Количество яиц у каждой птицы разное. Пингвин, живущий на острове Южной Джорджии, кладет свое яйцо на верхней части своей правой ступни плавника. Творец дал этой птице особый кусок кожи, растущий на поверхности плавника, которая не только удерживает яйцо от падения, но и согревает его вплоть до появления птенца. Кукушка не вьет своего гнезда, но не кладет своих яиц, где попало, а находит место и улучшает подходящий момент, чтобы положить яйцо и чтобы оно попало в надежные условия к птичке-хлопотуньи. Высиживание яиц, забота о птенцах, даже и сами птенцы способны умилять всякого нормального человека. Куриный зародыш, развиваясь в яичной скорлупе, питается 3 недели запасом белка. Выйдя из скорлупы, полностью сформированный цыпленок может видеть, ходить, питаться и заботиться о себе. Снова простые детские вопросы. Как и откуда птица знает, что ей надо вить гнездо, когда ни одного яйца еще нет, и, возможно, она еще никогда его не видела и не имеет о нем никакого понятия? Откуда птица знает, что в положенном ей яйце должен быть ее детеныш? и что нужно сидеть на этом яйце определенное число дней, сохраняя нужную для этого температуру. Где она слушала лекции по биологии или читала книги по этому вопросу? Орел живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных, оттуда высматривает себе пищу или наблюдает с подоблачной высоты за степной мышью в траве, ибо глаза его смотрят далеко. Книга Иов, 28 и 29 главы. Пеликан, летающий над бурными волнами бушующего океана, завидев рыбу в мутной воде, буквально камнем падает на нее с большой высоты и схватывает рыбку без промаха. Где брал он уроки такого рыболовного искусства? В Австралии и на соседних с нею островах водится птица, прозванная шалашник, величиной в галку. С блестящими цветами перьев шалашник строит из хвороста род шалаша и украшает его разными яркими цветами. Кто дал шалашнику этот забавный инстинкт декорировать свое жилище? Почтовый голубь, выпущенный из клетки, опишет несколько кругов в воздухе и безошибочно возьмет свое точное направление к дому, неважно, как бы далеко от него он был завезен. Кто одарил голубя такой способностью ориентации? Многие птицы осенью улетают на юг, а весной возвращаются обратно в свои гнезда. Кто дал им понятие о приближающейся зиме? Откуда они получили сведения о существовании теплых стран за далеким океаном? Кто снабдил их знанием времен года, климата, расстояния и знания географии? Когда и при каких обстоятельствах они впервые решили делать ежегодно подобные перелеты? Некоторые птицы перелетают с холодных мест в жаркие страны на зиму. Но есть такие же птицы, живущие постоянно в жарких странах и никогда не летали на север. Они, встречая ежегодно гостей, прилетевших с севера, не улетают с ними посмотреть, что там делается, откуда прилетели и куда улетают эти тяжеловесные утки, почему бы им не остаться всегда вместе с южными. Строение птичьего перышка считается чудесным и изумительным. Птичье перо – один из шедевров Божьего творчества. Каждое перышко имеет свой размер, форму, вес и цвет. Каждое перышко приспособлено для выполнения той или иной функции в птичьем теле. Перья живут и питаются от кровообращения. Устаревшие отмирают и выпадают, так что некоторые птицы во время смены перьев не могут летать. Домашние птицы во время линьки, особенно куры, перестают нестись. Люди не могут создать что-то подобное. Каждое ответвление пера может быть нарушено или отделено от другого порывом ветра или другой какой причиной, но эти ответвления пера не причиняют птице вреда. Все возвращается на прежнее место. Каждое из ответвлений пера закрепляется удивительными по своей структуре замками или скрепками, которых насчитывается на одном большом пере до миллиона. Кто и какая природа или даже фабрика способна создать подобное перо? Ученые-материалисты, приверженцы теории эволюции, учат, что птицы произошли от рыб и пресмыкающихся, и что перья птицы – это не что иное, как бывшая рыбья чешуя, когда-то сама собою превратившаяся в перья. Легко сказать, из пресмыкающихся существ холодной кровью вдруг получились птицы, существа с кровью горячей. Как можно учить этому наивному измышлению? На протяжении истории прошлого времени, видя и переживая историю текущего времени, ничего нельзя сказать о появившихся новых тварей, но зато вымирание и исчезновение многих тварей существует много доказательств об этом. Чтобы быть птицей, только один путь – наследственность. Надо вывестись из яйца. Змеи родят змеи, рыбы – рыб, человек от человека, обезьяны от обезьян, хотя некоторые ученые и клевещут на обезьян, якобы они породили их в далеком прошлом. Но обезьяны об этом ничего не знают, да и ученые, толкующие эволюцию, не больше знают. Присоединиться из одного царства в другое – нет пути перехода через улучшение или эволюцию. Одно единственное условие – это родиться от того или иного царства. Религии наперебой, нараспев проповедуют, что путем добрых дел, эволюционируя, достигается Царство Небесное. Люди надеются очутиться в Царстве Небесном. Алкоголики, ворожеи, колдуны, ведьмы, воры, обманщики, прелюбодеи и прелюбодейцы, блуд, нечистота, непосредство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, разногласия, соблазны, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Послание к Галатам, 5 глава, 19 по 21 стих. Все эти доблестные дела плоти нашли приют и свели свои гнезда в религии, рождены в религии, и жизнь религиозная. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Евангелие от Иоанна, 3 глава. К этим злым, религиозным людям Бог послал Сына Своего, Господа Иисуса Христа. Один из религиозных учителей пришел ночью к Иисусу, чтобы сказать Ему, что они знают, что Он учитель, пришедший от Бога. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 глава, простите, 1 и 2 стих. Иисус открыл этому религиозному учителю, что должно Ему и всем, кто желает быть в Царстве Божьем, родиться от этого Царства. Возможность родиться свыше от Бога для человека дана Богом только в этой земной жизни. Чтобы быть религиозным, набожным человеком, нужно родиться и воспитаться в религии. Но чтобы быть в Царстве Божьем, надо родиться свыше от Бога. Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Царство Божие – это совершенно отдельное от мира сего царства. Через рождение свыше Бог сделал возможным вход в свое царство путем новым живым, нового рожденного от Бога человека. Послание к Ефесянам, 2 глава, 15 стих. Это не религиозное учение теории эволюции, что можно быть религиозным, набожным и усовершенствоваться, улучшаться до степени, что Бог рад будет твоим делам, о которых религия утверждает, что они угодны Богу. Бог добрые дела ожидает только от детей Божьих. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. «Всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равно и не любящие брата своего». Первое послание Иоанна, 3 глава, 10 стих. «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нея, народ мой, чтобы не участвовать вам во грехах ее». Откровение, 18 глава. Наконец, Господь явился самим одиннадцати во время вечери, после упрека, и сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Следующий раз рассказ «Царство млекопитающих». Библейский курс выписывайте по адресу Иван Колесников.
2: Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, Церкви Христа, почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз. Церкви Христа, почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, поставьте две буквы О и К. Почтовый код 73083 США. Вы также можете слушать изучение про Господа Бога на русском языке на интернете на английском языке www.oldpaths.com. Еще раз www.oldpaths.com на римском алфавите. Спасибо за ваше внимание. Имейте хорошей вечности.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в течение этого часа мы предложим вам проповедь Александра Иванова, затем через полчаса слушайте краткую проповедь Чарльза Сперджена, ежедневную страничку «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Святое Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 стиха. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм». И весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставившие его посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе повелел побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она сказала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Как раз сегодня в нашем собрании нет двоих людей, и я хочу рассказать то, что один из этих молодых людей мне рассказывал. Ну, теперь он уже женатый, а вот когда он был холостяком еще, он пришел поздно домой, и как раз пришла к ним сестра в гости из их же общины, с их местности, где они уехали, и спрашивает его: «Ты где был?» Ну, он говорит: «Я вот в ту и ту семью заехал». «А, там, говорит, сестра была. А что ты ей сказал?» Ну, он говорит: «Я то и то сказал». «Она что сказала?» «Она то и то сказала». «А ты что сказал?» «А я то и то сказал». «А она что сказала?» Друзья, и это обыденная наша жизнь. Очень часто бывает так в нашей жизни, что мы тоже проявляем особое любопытство к чему-нибудь. Нам очень интересно, что сказал тот или другой человек. А что он сказал? А что она сказала? И вы знаете, это настолько обыденно, что мы порой даже не замечаем, что это происходит в нашей жизни. Правда, бывает у одних людей это больше, у других людей это меньше. Но бывает. Бывает такое, что мы спрашиваем или интересуемся, а что он сказал, или какое его мнение было. И хорошо, если это бывает, когда, например, мы спрашиваем: «Брат, а какое у тебя мнение по поводу того или иного места из Священного Писания?» И плохо, когда мы спрашиваем: «А что он сказал?» Ну, просто там по какому-то поводу, может быть, совсем незначительному. Мы очень часто находим на страницах Священного Писания, что тоже спрашивали кого-то или по какому-то вопросу, что люди говорят, или что он говорит, или что она говорит. Помните, когда Иисус Христос однажды, это записано в Евангелии от Матфея в 16 главе, Он однажды, придя в страны Кесарии Филипповой, спрашивал учеников Своих: «За кого люди почитают Меня?» Его интересовал этот вопрос: «За кого люди почитают Меня? Что они обо Мне говорят?» Молва об Иисусе Христе распространялась. Многие слышали о Нем. И вот Иисус Христос спрашивает: «За кого люди почитают Меня? Что они говорят?» И ученики Ему отвечают: одни за Илью, другие за Иоанна Крестителя или за одного из пророков. А он спрашивает: «А вы за кого почитаете Меня? Вы что скажете? Что вы скажете обо Мне? Ведь я с вами пребываю, и вы постоянно вокруг Меня». И помните, что Петр ответил ему: «Ты Христос, Сын Бога Живого. Что вы скажете обо Мне?» Очень часто было так, что Иисус Христос тоже спрашивал. Помните, когда прочитываем 22 главу 42 стиха, когда Иисус Христос говорил некоторые истины, Он как бы в заключении говорит: «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» И они отвечают Ему и говорят: «Давидов». «Вот что мы думаем. Ты хочешь знать, мы тебе отвечаем. Мы думаем, что Он Давидов. Что вы думаете о Христе?» Были такие моменты, когда приходили к Иисусу Христу и задавали вопросы только лишь для того, чтобы Его уловить в чем-нибудь. Уловить Его в словах. К примеру, это же Евангелие от Матфея, 22 глава, где выше немножко мы читаем, когда фарисеи совещались, как бы уловить Его в словах. И они нашли двоих людей. Это, наверное, были очень способные люди к тому, чтобы найти или подойти как-нибудь. Они, помните, взяли динарий, пришли к Иисусу Христу и показывают Ему этот динарий. И говорят: «Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Что ты скажешь на это?» И Иисус Христос, зная ихние мысли и зная, почему они подошли к Нему, чтобы уловить Его, Он им отвечает и говорит: «Отдавайте Кесарево Кесарю, а Божие Богу». И сказано, евангелист Лука уже говорит, что они, удивившись Его ответу, замолчали. Вы знаете, друзья, они подошли с тем, чтобы уловить Иисуса Христа, но они вовсе не думали и вовсе не знали, что Иисус Христос, отвечая на ихний вопрос, скажет истину, о которой будут говорить и сегодня. И скажет настолько великую истину, что в действительности о ней можно говорить очень много. Кесарево и Божие. Это был всего лишь навсего ответ на вопрос. В прочитанном тексте, который я прочитал, здесь другая картина. Стоит Иисус Христос, и приходят к Нему толпа людей. Там были разного сословия, разного чина. Приводят к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И говорят Ему: вот смотри, закон говорит, что вот таких людей, как эта женщина, которую мы взяли в прелюбодеянии, закон говорит, что ее нужно побивать камнями. Ты что скажешь? Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что все те люди, которые там находились, они все до единого обвиняли эту женщину. Слово Божие нам не открывает, было ли это постоянная ее жизнь, или это был какой-то отдельный момент в ее жизни. Но, по крайней мере, привели ее и говорят: закон говорит, и мы так понимаем. И, наверное, многие из них уже держали в руках камни, чтобы побить ее камнями. Ты что скажешь? Осталось одно единственное, что ответит Иисус Христос на то, что говорили они. Я вспоминаю из нашего соседнего города один из моих ровесников, моих друзей. Это был сын служителя, который трагически погиб. Живя уже без отца, он начал пить. И пил не просто так, как пьют все люди. Даже соседи, обращаясь к его матери, говорили: «Катя, твой Толик пьет, как никто не пьет». Уже, говорит, наши пьют, но это вроде понятно. Но они так, говорит, не пьют, как твой пьет. А у тебя, говорит, же был такой отец, праведник был. Все его любили, отца, уважали. И, говорит, он так пьет, что никто столько не пьет. И в действительности это было так. Он до того напивался, что не приходил домой. Он ночевал, где упадет, там и ночует. Бывало такое, что он приходил в одном ботинке и не знал, где второй, где он его потерял. Это было в его жизни. И все говорили, уже даже, казалось бы, неверующие люди, которые нормально относились к этому, или даже которые говорили: лучше бы он пил, чем он в штунду пошел. То они говорили: уже так, как Толик пьет, никто, говорит, не пьет. Это уже сверх всего. То есть все смотрели на него, как на какого-то безнадежного человека. Практически его уже никто не... Они говорили: это алкоголик, это будущий алкоголик, это человек, который должен в скором будущем попасть туда, где начинают применять медицину. Но они не знали, что еще Христос не сказал свое слово. Много бывает так в жизни людей, что смотрят и говорят: это безнадежный человек. Практически его, ну, как говорят, могила исправит. То есть его уже ничего абсолютно не поменяет. То ли у него характер такой, то ли у него привычка какая-то, то ли в действительности он наркоман стал, или еще какое-то что-то худшее с ним случилось, и говорят: все, это уже пропащий человек. И закон говорит, что в действительности это так. Такие люди, они обречены. Их нужно побивать камнями. Их уже абсолютно ничего не исправит. Друзья дорогие, я хочу сегодня из этого текста сделать одно единственное заключение. Последнее слово за Иисусом Христом. Вы знаете, когда эти люди приводили эту женщину, они даже не знали, они даже не думали. Они просто хотели, как обыкновенно, как обычно они это делали, уловить в чем-то Иисуса Христа. И они думали: а вот интересно, а что он скажет? Найдем ли мы зацепку в его словах? Как он ответит? Скажет ли он что-нибудь против закона или он не скажет? Что будет? Как он выйдет с этого положения? У них была эта единственная мысль. Но они даже себе и не представляли, что, приведя ее к Иисусу Христу и задавая этот вопрос: что ты скажешь, они откроют для нас сегодня эту огромную истину из страниц Священного Писания, что последнее слово всегда за Иисусом Христом. Тот Толик, о котором я говорил, что говорили о нем: никто так не пьет, как он, это уже все, его могила исправит. На сегодняшний день это пресвитер поместной церкви, один из благословенных служителей, потому что Иисус Христос сказал свое последнее слово. Когда мы читаем Евангелие от Луки, 28 главу, с 22 по 25 стих, там описана одна интересная история. История, которую мы иногда прочитываем и даже проповедуем с этого места. И, наверное, вы тоже не один раз слышали. Это когда Иисус Христос понудил учеников переправиться на другую сторону, вошли они в лодку, Он вошел с ними, и они плывут. Их настигает буря, лодку заливает волнами, они находятся в опасности, они обращаются к Иисусу Христу, говорят: «Неужели тебе нужды нету? Мы же погибаем». Друзья, дорогие, это была правда, это была истина. Вы не думайте, что в лодку сели те люди, которые боятся, что чуть-чуть волна качнет. Это были рыбаки, это был их промысел, они знали, что такое буря. И если уже они говорили, что мы погибаем, это была правда. И они обращаются к Иисусу Христу и говорят: «Неужели тебе нужды нету?» Иисус Христос, за которым последнее слово, Он поднимается, запрещает ветру, запрещает морю, и становится идеальная тишина. Последнее слово за Иисусом Христом. Пусть это будет даже безнадежное, безвыходное положение. Я вспоминаю пример из одной книги, которую я прочитывал. Человек описывает свою жизнь и говорит, что, убегая из плена, он ночью шел через лес. Вот у него было такое побуждение, что дальше уже нельзя идти. Он останавливается, ложится прямо на том месте и засыпает. Помолился и уснул. Когда он утром проснулся, уже был рассвет, он спал на краю обрыва. Еще только один шаг, и человека жизнь бы оборвалась. Но Господь побудил его, чтобы он остановился. Последнее слово за Иисусом Христом. Вспомните еще один пример. Это Иаир, которого дочь была при смерти. И он просит Иисуса Христа: «Приди в дом мой и исцели дочь мою». И там случилось, что как раз вмешалась вроде женщина, как раз не к времени, прикасается к нему, исцеляется, проходит определенное время, потом они уже идут, чтобы исцелить дочь, и выходит навстречу вестник и говорит, что «не утруждай учителя, потому что дочь твоя уже умерла». Казалось бы, здесь уже нету слов для объяснения. И что можно еще сказать? И вы помните, как там написано в Евангелии от Луки в 8 главе, что когда он вошел в дом, все плакали и рыдали о ней. Иисус Христос обращается к ним и говорит: «Не плачьте, она не умерла, но спит». Сказано, и смеялись над ним, потому что видели прекрасно, что произошло. Это была не инсценировка какая-то и не игра. И в действительности девица умерла. А Иисус Христос говорит: «Она не умерла, она спит». И смеялись над ним, потому что не знали, что последнее слово за Иисусом Христом. Ему не только стихии подвластны, ему не только подвластны те люди, которые на краю погибели и для которых, казалось бы, безнадежное состояние. Даже смерть подвластна Иисусу Христу. Она говорит: «Не умерла, она спит». Текст, который я прочитал, он открывает нам очень важную истину. А именно какую? Слово Божье говорит так: это закон Божий, незыблемый закон Божий. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все до одного негодные. И возмездие за грех – это смерть. Но стоит вопрос Иисусу Христу: «А что ты скажешь?» Иисус Христос, за которым последнее слово, умирая на Голгофе, сказал: «Совершилось! Совершилось спасение рода человеческого!» И хотя даже тот же Божий закон говорит, что возмездие за грех – смерть, но Иисус Христос пролил свою святую кровь. За Ним последнее слово. Друзья, как это важно и как это ценно для каждого из нас. И как это хорошо, когда мы в своей жизни это осознаем. Как хорошо, когда мы можем себе представить, кем бы мы были и где бы мы были, если бы не последнее слово было за Христом. Если бы там на Голгофе Иисус Христос не сказал бы «совершилось». Он принес спасение для меня, спасение для каждого сидящего на этом месте. И спасение для тех, которые считают себя сегодня безнадежными. Запомните, друзья, последнее слово за Иисусом Христом. У нас время заканчивается. Я хочу сказать только еще одну истину, и мы будем молиться. Многие прочитывают этот текст и приходят в недопонимание. А как же так получилось, что закон говорит, а вот Иисус Христос сказал: «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Друзья мои дорогие, да. Иисус Христос не вынес суда этой женщине. Он ей сказал свое последнее слово. Я не знаю, встречались ли они больше, эта женщина с Иисусом Христом или нет, но последнее слово Иисуса Христа для этой женщины было: «Иди и впредь не греши». Когда мы прочитываем слова Иисуса Христа, которые сказал Он в 12 главе этого же Евангелия от Иоанна, там сказано так: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Все равно последнее слово за Христом. Не хотим мы принять то слово, которое Он сказал на Голгофе, «совершилось». Это слово, оно осудит нас в последний день. Это тех, которые не покаются, тех, которые не примут слов Иисуса Христа. Иисус Христос сегодня не осуждает, Он сегодня проявляет любовь свою, Он проявляет милость, Он благодать подарил для нас. Мы очень многие говорим, о, мы живем во время благодати и позволяем себе все, что угодно. Иисус Христос такого не сказал. Он сказал, иди и впредь не греши. И это слово, оно будет судьей для нас в последний день. Поэтому дал бы Господь, чтобы сегодня каждый из нас мог подумать над своей жизнью, как мы живем. Исполняем мы слова Иисуса Христа, ибо это слово, это будет решающим словом, чтобы определить, где мы будем проводить вечность. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы могли здраво подумать над этим. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Не молю, чтобы ты взял их из мира». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 15. О, это радостное и благословенное событие, которое произойдет в назначенное Богом время со всеми верующими. Возвращение домой к Иисусу. Через несколько лет воины Господни, которые совершают сейчас добрый подвиг веры, покончат с бранью и войдут в радость их Господа. Но хотя Христос молится, чтобы люди Его были в конце концов там, где и Он не просит, чтобы они сразу же были взяты из этого мира на небо. Он хочет, чтобы они оставались здесь. Но однако, как часто возносит усталый странник молитву: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился». Но Христос молится не так. Он оставляет нас в руках Отца Своего до тех пор, пока, как сноп пшеницы в полной зрелости, не будет каждый из нас убран в житницу Господа нашего. Иисус не просит о нашем немедленном удалении из мира через смерть, ибо оставаться во плоти нам необходимо для других, если не плодотворно для нас. Он просит сохранить нас от зла, но Он никогда не просит, чтобы мы были допущены к наследию в славе, пока не достигнем полного возраста. Христиане часто хотят умереть, когда переживают какую-нибудь скорбь. Спросите их, почему, и они ответят: «Потому что мы хотим быть с Господом». Но, боюсь, это не столько потому, что они страстно желают быть с Господом, сколько потому, что хотят избавиться от своих скорбей. Иначе они испытывали бы такое же желание умереть и в другое время, когда они не под гнетом испытания. Они хотят домой не столько ради соединения со Спасителем, сколько ради того, чтобы обрести покой. Желание разрешиться теперь совершенно правильное, если мы можем желать этого в том же духе, что и Павел, потому что быть со Христом несравненно лучше, но желание избежать скорби эгоистично. Пусть лучшей заботой и желанием вашим будет прославление Бога вашей собственной жизнью именно здесь и так долго, как будет Ему угодно, даже если будет это среди трудов, борьбы и страданий. И предоставьте Ему сказать, когда довольно.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Драгоценное отбытие. Псалом 115, 6 стих. «Дорога в очах Господних смерть святых Его». Выставка скульптора Лиз Шеффорд «Ожидание» была описана корреспондентом газеты «Бостон Глоб» как пробуждающее воспоминание о всем драгоценном, светлом и вечном в жизни. Идея выставки была навеяна временем, которое Шеффорд провела у постели умирающего отца. Эта выставка передает тоску, пустоту, утраты и то ощущение ранимости, когда любимых людей больше нет рядом. Мысль о том, что смерть драгоценна, может показаться неожиданной. Однако псалмопевец восклицает: «Дорога в очах Господних смерть святых Его». Бог высоко ценит смерть своих избранных, потому что после их ухода с земли Он встречает их дома. Кто эти Божьи святые? Согласно описанию псалмопевца, это те, кто служит Богу с благодарностью за Его спасение, кто призывает Его имя и дорожит словами, которые произносят перед Ним. Такие действия присущи людям, которые решили жить с Богом, принять Его свободу и развивать отношения с Ним. Поступая так, мы присоединяемся к Иисусу Христу, Богом избранному, драгоценному. Ибо сказано в Писании: «Вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится». Если мы доверились Богу, то наш уход из этой жизни будет дорог в Его очах. Как ваше представление о смерти сочетается с Божьим взглядом на уход Его святых? Как влияет на вас то, что сказано в Библии о смерти? Боже, помоги мне доверяться Тебе даже среди испытаний и потерь.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити» «Библейский институт по радио». Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий – Рудик Андрей Федорович.
1: Мы весьма благодарны Господу за то, что сегодня можем начать передачу радиопрограмм. Молитвенно поручаем вашему вниманию эти передачи, в которых мы будем говорить о христианском вероучении, о духовных вопросах и изучении Священного Писания. Первое. Книга, которую мы будем изучать. В нашем мире существует одна удивительно уникальная книга. Другой, подобно ей, мы не знаем в человеческой истории. Пришла она к нам из глубины веков, без рекламы о самой себе. Оценку важности и значения этой книги можно сделать только посредством познания ее. Познать же эту книгу можно лишь через изучение ее. Вошла она в жизнь людей просто и скромно, как приходит все великое и необходимое. И сразу же заняла прочное и почетное место в нашей цивилизации, которая и творилась в большей или в меньшей мере под ее влиянием. Книга эта называется «Библия» или «Священное Писание». Она признается священной у евреев и христиан. Евреи признают священной только первую часть, то есть Ветхий Завет. Христиане признают обе части – Ветхий и Новый Завет. Книга эта не есть собранием человеческих произведений, но Божьим откровением, объявленным через пророков и апостолов, которые и записали их на страницах этой книги. Послушаем, как свидетельствует о ней святой апостол Павел. Цитирую. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Галатам, 1 глава, 11 и 12 стихи. Следовательно, если эта книга не есть человеческая, а есть откровением Божьим, то только Бог через Духа Святого может открыть и дать понять все то, что нам нужно понять в изучении Святого Слова. Зная силу и полезность Священного Писания, святый апостол Павел рекомендует его своему молодому духовному сыну и сотруднику Тимофею, чтобы он читал и изучал Священное Писание. Послушаем, как он об этом говорит. «Все Писание Боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофея 3:16. Священное Писание полезно для научения, а оно учит только хорошему. Оно обладает силой обличать, если в человеке окажется что-либо плохое. В Слове Божьем имеется сила и средство, что он может исправлять и научать, чтобы жить в праведности так, как нужно. Существует рассказ о императоре Петре Великом. Однажды он сказал такие слова. «Усмирил стрельцов, осилил Софию, а себя самого усмирить не могу». Действительно, весьма правдивые слова. Как бы человек не был силен, но истинную победу в нем может совершить лишь Бог через свое слово. Поэтому Павел и рекомендовал это его своему сотруднику Тимофею. Второе. Великая книга. Необходимо признать, что Библия есть великой книгой. Она содержит в себе 66 книг. Писали эти книги более 40 авторов. Среди них были цари, хлебопашцы, министры, ремесленники, священники, рыбаки, ученые, генералы, пастухи, юристы, мытари и врачи. Одни из них были богатые, другие – бедные. Жили они на трех континентах и в разное время, мало или ничего не зная друг о друге. Отражают они все социальные прослойки тогдашнего общества. Писалась эта удивительная книга на протяжении более 1500 лет. Содержит она в себе многие виды литературных произведений, такие как «Богооткровение», «Историю», «Законы», «Пророчества», «Поэзии», «Биографии», «Письма», «Философию» и «Послания». Чтобы приобрести познание об этой книге, нужны годы изучения ее. Однако и в короткий срок с хорошо сорганизованной программой можно хорошо ознакомиться с основными истинами этой книги. Такое изучение бывает удивительной наградой в испытанных благословениях для изучающего ее. Прежде чем приступить к изучению содержимого в ней, необходимо ознакомиться с некоторыми важными фактами о самой книге. Такие познания сделают это изучение более осмысленным и полезным. Третье. Библия писалась еврейскими авторами. Необходимо сказать, что Библия в своей первоначальной форме была книгой еврейского народа. Поэтому и писалась она еврейскими авторами, за исключением двух книг. Евангелие от святого Луки, носящее название своего автора, и книги Деяний апостольских. Лука был греком. Подтверждается это следующим. Деяния апостольские, 1 глава, 19 стих. Цитирую. «И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так, что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови». Апостол Лука, употребляя фразу «на отечественном их наречии», говорил, что он не принадлежал к еврейской национальности, потому что иначе он бы сказал «на отечественном нашем наречии». Почти все происшествия и события, записанные в Библии, имели какое-то отношение к еврейскому народу. Однако в перспективе исторических событий в Библии упоминается и о других народах. Правдой является также то, что после смерти Иисуса Христа в новозаветной истории христианской церкви видно, как ученики Христовы прокладывают новые пути согласно завета Христа, делая Евангелие Благой Вести достоянием всех народов, не закрывая его в своих национальных храмах или синагогах, а делая его достоянием для всякого, кто лишь призовет имя Господне. Нужно, однако, заметить, что все эти люди, уверовавшие во Христа, были все-таки евреями. Для них нужно было перешагнуть свои установленные веками традиции, чтобы поделиться учением Богооткровения, Благой Вести о спасении во Христе Иисусе с иными народами. Четвертое. Значение слова «Библия». Слово «Библия» взято из греческого слова «библос», которое означает в прямом смысле –

относится ко второму столетию до Христа. Потом это название стали употреблять к названию самих книг, которые были написаны на папирусе. И в этом определении это означало «книга». Через латинское употребление этого слова оно вошло и в иные языки, как слово «Библия». Помимо того, что эта книга всего лишь в одном томе, однако она содержит в себе 66 книг Ветхого и Нового Завета, объединяет 39 книг Ветхого и 27 книг Нового Завета, объединение 39 книг Ветхого и 27 Нового Завета произошло в 5 столетии нашей эры. Все эти книги Ветхого и Нового Завета, собранных и объединенных в одну книгу, называются одной книгой Библией.

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Шоколадки тут мне маячат. Очень люблю шоколад. К сожалению, в этом году у меня не выпадает на воскресенье. Как жаль. Благословенное утро вам всем, дорогая церковь. Брат уже начал говорить или затронул тему отношений, да, между нами людьми. И я хотел бы тоже сегодня проповедовать об отношениях между людьми. Но у меня проповедь несколько другого плана, потому что брат говорил о том, как мы должны относиться или как мы не должны относиться по отношению к другим людям. А я буду говорить о том, как к нам относятся некоторые люди, а об отношении других людей к нам. Эта тема касается вообще сферы, можно сказать, психологии. Но это не психология, потому что об этом сказано в Библии. Мы будем с вами читать библейские тексты. Но это психологическая проблема. Причем проблема, которая касается очень многих людей и очень часто встречается в обществе. И, конечно, об этом сказано и в Библии тоже. Ну и также эта тема очень обширна. Я, конечно, в рамках своей проповеди не смогу коснуться очень много нюансов. Мне хотелось очень много интересного рассказать на эту тему, но я не стал просто использовать это для того, чтобы... Мне хотелось бы, чтобы мы больше сосредоточились на каких-то духовных уроках. Ну давайте начнем с такого текста, который вы знаете и, наверное, читали не раз в Библии. Это слова апостола Павла, послание к Галатам, 1 глава. 10 стих. Он говорит так: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Об угождении людям. То есть получается здесь так. Апостол Павел ясно говорит, что если ты угождаешь людям, ты не можешь быть рабом Христовым. Ну, наверное, сразу у вас тоже возникает вопрос: так подождите, но ведь мы верующие люди, мы же должны как-то служить во благо других людей, мы должны делать добро другим людям, да? Мы должны угождать, ну, в конце концов, уступать даже, да? Мы говорим там, жертвовать чем-то ради других, да? То есть благотворить, то есть, ну а как же тогда? То есть мы не должны угождать? Или все-таки нужно угождать? Расскажу вам такую историю, хотя я уже, наверное, об этом как-то рассказывал. К нам пасторам иногда приходят люди со стороны с такими просьбами, очень сугубо материальными такими, да, то есть вот там приходят, говорят: вот у меня попал в беду, у меня такая нужда, вот срочно нужны деньги, помогите. Ну и очень жалобно, очень убедительно, очень так, как бы сказать, просят. И знают же, что мы верующие люди, у нас должно быть доброе сердце, Библия учит нас благотворить нуждающимся, и мы должны любить людей там, и так далее. И, конечно, так, первая реакция, конечно, хочется все сделать для человека, потому что, имея доброе сердце или Духа Святого в сердце, мы хотим делать добро людям. Но, знаете, часто эти люди ссылаются на то, что вот, там, приехал из другого города, к примеру, да, мне нужно там куда-то еще ехать, денег нет, там еще что-то. И вот я там в том городе, я знаю пастора, я ходил в эту церковь, ну, пытаясь, как бы сказать, убедить в том, что я свой человек, что все хорошо. Но так как у нас есть отношения между служителями церкви, мы, как правило, говорим: хорошо, сейчас мы позвоним пастору, узнаем о вас, что этот пастор о вас скажет, того города или той церкви. И знаете, очень часто бывает так, что реакция такая очень бурная на это. То есть человек начинает возмущаться, он говорит: вы мне не верите, как же так, вы вот, что ж вы за христиане такие, вот вы проповедуете о добрых делах, значит, а сами такие жадные, ну теперь я понял, какие вы, вот я пойду теперь всем расскажу. Встает, дверь хлоп и все такое. Ну, вы понимаете, что здесь такого, да, позвонить, узнать, просто мы же тебя не знаем, мы хотим как-то хоть, чтобы кто-то тебе сказал. Но вы понимаете, какое чувство этот человек пытается вызвать в нас? Чувство вины. что мы поступили так с человеком нехорошо, да, и, ну, нужно догнать его, извиниться, ой, извини, конечно, мы для тебя все сделаем и так далее. Но мы не останавливаем человека, пусть идет. И вы знаете, ну, может быть, кто-то осудит нас за это, что мы так, может быть, черствы, да, по отношению к людям, но, знаете, вот в этой сфере отношений мы должны отличать или понимать некоторые моменты. Как вообще можно назвать действия вот этого человека? О, очень точное слово, о котором как раз сегодня и буду говорить. Это манипуляция или манипулирование, да? Я не знаю, как правильно здесь говорить. Манипулирование. И я крайне всегда чувствительно или негативно отношусь к тому, когда кто-то пытается мною управлять. У меня это вызывает внутреннюю просто бурю. Я не знаю, вы понимаете, что это, да? Когда вы ощущаете, что кто-то вами пытается вот так вот управлять, причем очень хитро. Что такое манипулирование? Я дам, в общем-то, об этом сегодня я буду говорить. Я дам такие определения, чтобы мы лучше понимали, что это такое. Манипулирование – это умение контролировать людей или обстоятельства непрямыми, нечестными или обманными способами, преимущественно в личных целях. Ну, вот такое определение. Другое, что манипулирование – это скрытое управление человеком или людьми. Это психологическое воздействие на кого-либо с целью возбуждения у него намерений, не совпадающих с его реально существующими желаниями и целями. То есть, как бы не то, как он хочет, а как нужно тому человеку что-то, да? Это способ психологического воздействия, нацеленный на изменение направления активности других людей и осуществляемый настолько искусно, что остается незамеченным ими. Или это такой способ применения власти, при которой обладающий ею, этой властью, влияет на поведение других, не объясняя им, чего он от них ожидает. Понимаете, да? То есть не прямо говорит, а так, я ничего не говорил, я ничего, это ты сам. Но хитро. Это своеобразное господство над духовным состоянием людей и управление путем навязывания людям идей, установок, мотивов, стереотипов поведения, выгодных субъекту воздействия, то есть тому, кто манипулирует. Достаточно, да? Я думаю, вы понимаете, что это такое, когда человек пытается вами управлять, когда человек пытается какими-то такими действиями, не слишком открытыми, да, заставить вас сделать то, что ему хочется, то, что ему нужно. Это, в общем-то, сфера психологии, она очень много есть материала на эту тему, поэтому я даже не буду сильно в это вдаваться так слишком, да, но немножко, конечно, мы попробуем разобраться в этом. Манипулирование довольно часто встречается. Даже, я бы сказал, наверное, слишком или очень часто встречается, да. Желание манипулировать присуще очень многим людям, если даже не всем. Наверное, каждый из нас где-то в какой-то мере пытался или интуитивно, мы можем не разбираться в этих вопросах, но интуитивно где-то пытаться влиять на другого человека и заставить его сделать так, как тебе нужно. Да или нет? Ну, наверное, да. И, конечно же, здесь есть люди, которые делают это интуитивно, есть вообще люди, которые, ну, не знаю, может, от природы вот такие вот манипуляторы, да, такие искусные манипуляторы. То есть они интуитивно, они не разбираются, они не изучали, может быть, психологию, но они интуитивно так умеют влиять или воздействовать на других людей, что вводят их за нос, как мы говорим, или делают, то есть заставляют их делать то, что им нужно. Но, конечно, есть те люди, которые как науку это изучают, знают и используют осознанно эти методы. Но существует также отличие манипулирования, есть другое понятие, это убеждение. Что такое убеждение? Ну, когда мы убеждаем другого человека, да? Убеждение, то есть убеждая, мы привлекаем человека на свою сторону с помощью объяснений, логических доводов или взывая к разуму человеку, да? Обычно так мы делаем, убеждаем. И те, кого удалось в чем-либо убедить, принимают сторону убеждающего под воздействием логических доводов, каких-то разумных рассуждений. Поэтому в чем разница между манипулированием и убеждением? Убеждение – это всегда используют логику, размышление, разум. А манипулятор использует эмоции. Он играет на наших чувствах, на наших эмоциях и заставляет нас почувствовать что-то, исходя из этих чувств, чтобы мы делали нечто, что ему нужно. Ну, давайте пару примеров из Библии. Давайте вспомним Авраама. Может быть, такой неяркий сильно пример, но помните Авраама, у которого была красавица, жена, Сара. И вот он идет со своей женой в другую чужую страну, и он испытывает страх от того, что он боится, что царь этой страны увидит его жену, красавицу, и возьмет себе в жены. И он, так как Сара была также его как бы сводной сестрой, то он с ней договаривается. Он говорит: давай... сделай, как там написано, что сделай со мной такую милость, что в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, что это брат мой. То есть не говори, что я муж твой, а говори, что я твой брат. То есть Авраам так хитро, как бы, знаете, классическая формулировка манипулятора, это вот, если ты меня любишь, сделай так, как я хочу. Это классика. Вот подобным образом Авраам ей как бы говорит: если ты меня любишь, если ты вот, то сделай мне милость, то есть так, как я тебе говорю, да, то есть говори так. И фактически он заставил Сару, как бы лукавить, хотя вроде бы там откровенно это не было такой ложью, потому что она была на самом деле его сестрой, но это не было всей правдой. И Авраам здесь фактически манипулировал ей. Но другой пример возьмем, который очень яркий в Библии мы видим. Может быть, вы даже его сразу же вспомнили. Вообще эта сфера очень часто проявляется в сфере отношений мужа и жены. И вот вспомним историю человека по имени... Не вспоминайте, очень яркий пример. Самсон, точно, Самсон, там просто прямая манипуляция была. Самсон, который был мужем Божьим, да, человеком, которого Бог избрал, которому Бог дал особенную силу физическую, да. И он женится на женщине по имени Далида, и она была из вражеского народа, филистимского народа. Он ее берет в жены, и, как мы с вами понимаем, это естественно, что враги, они начинают через нее пытаться влиять на Самсона. Они не знали его секретов, его силы физической, откуда у него такая физическая сила, когда никто его не мог победить, этого Самсона. Отсюда вот это слово, имя Самсона. Вот. И Далида, так как Самсон очень любил Далиду, она его начинала мучить: ты же меня любишь, да? Скажи, открой мне секрет, почему, откуда у тебя такая сила? Ты необычный человек, откуда ты такой, да? И она его и так, и сяк. Женщины же умеют, да. И она и так. И вот к чести нужно сказать, что Самсон очень долго стоял твердо, не поддавался ей. Но там написано о том, что в конце концов тяжко стало Самсону. Настолько тяжко, что вот она его так окутывала вот этой любовью и заставляла выдать этот секрет, что он сдался. Он сдался в конце концов, и ей выдает все секреты. И этим он, конечно, мы знаем, поплатился своей жизнью даже. Это манипуляция. Если ты меня любишь, то сделай так, как я тебе, как я хочу. Как пословица, у нас есть такая пословица: на всех угождать, самому в дураках сидеть. Часто это все во вред нам, когда мы поддаемся или когда мы делаем то, что другие хотят, но фактически мы приносим себе самому вред. Давайте рассмотрим некоторые такие типичные приемы манипуляторов. Сколько у меня их? 9 таких. На самом деле их очень много разных. Просто примеры приведем. Да? Есть такой синдром: ты должен. Слышали? Ты должен. И вот как бы, когда нам говорят, что ты должен уважать меня, да, и поэтому, если ты должен меня уважать, да? Ну, да, вроде бы, да. Поэтому ты должен поступать вот так. Я хочу, чтобы ты так поступил, или тебе следует так поступать. И нас вынуждают делать то, ради, я же уважаю, поэтому я должен сделать вот это. Или ты должен удовлетворять мои потребности, поэтому ты должен сделать вот так. Или ты должен сделать меня счастливым, поэтому я ожидаю, чтобы ты поступал со мной вот так, или сделал для меня вот это. То есть подразумевается, что если ты не отвечаешь моим ожиданиям, то ты виновен в своем пренебрежительном отношении ко мне. Да? И это вызывает чувство долга, да, что я должен сделать так, как этот человек хочет. Второй способ, другой способ – скандалы. Ну, простите меня, сестры, но я как бы часто, я думаю, что вот женщины умеют пользоваться приемами манипуляции. Я, может быть, буду больше примеров таких приводить, хотя не только женщины. Понятно, что это присуще всем людям. Но, например, скандалы, да? Закатывает человек скандал для чего? Чтобы повлиять, надавить, чтобы заставить человека сделать то, что ему нужно. Да? Манипулирование с помощью отказа от общения, например. Да? То есть, ах, раз так, я с тобой не буду разговаривать, я с тобой не буду общаться. Там, или с помощью запугивания. Да? Ну, раз так, я тебе докажу, я тебе покажу. И как бы устраивается вот этот скандал. То есть, если ты не делаешь то, что мне нужно, ты об этом еще пожалеешь. И этим самым человек ставится в такую ситуацию, что вот вынужден он делать то, что требует этот человек. Другой прием – сарказм. Сарказм. Такой колкий юмор, да? Язвительные замечания, презрительные комментарии в нашу сторону, насмешки. Это все вызывает у нас тоже определенные чувства, да? Чувства, неприятные чувства, которые мы хотим избежать таких ситуаций. И мы стараемся сделать так, чтобы нас никто не обсмеял. Там, то есть, другими словами, что если ты не соответствуешь моим требованиям к тебе, то есть я вправе смеяться, делать то, что я хочу. Да? И вот таким образом вынуждают. Другой способ. Показное расположение, наоборот, обратное, да? Чрезмерная похвала, лесть. Ощущали это, когда к вам подходит и начинает говорить: какой вы замечательный, какой вы замечательный, прекрасный человек, и ты все достоинства, все такое. Для чего? Чтобы вас заставить сделать то, что ему нужно. И ты напрягаешься и думаешь, что этому человеку надо от тебя, да? Потому что вот как-то он слишком много говорит хорошего в твою сторону, да? То есть воздействует на твое самолюбие. Или, ну, если в отношении начальника подчиненного, то это подхалимство называется, да? Когда подчиненный начинает хвалить слишком начальника, чтобы как-то расположить его и заставить его что-то сделать хорошее для самого себя. Подарки или деньги, когда человек дарит, да, подарками заваливает, да? То есть тоже пытается человек заставить чувствовать тебя теперь обязанным. Я очень так тоже настороженно отношусь это хорошо, если мы так искренне что-то дарим друг другу, да, но бывает так, что люди это делают для чего? Чтобы как бы расположить тебя особенным образом, чтобы сделать тебя теперь должным. И в определенный момент времени этот человек подойдет тебе с просьбой, и ты не сможешь ему отказать. Почему? Он же тебе подарил такой подарок. Вы понимаете? И вы попадаете в некую ловушку, что ты теперь что-то должен. Поиски сочувствия, такие постоянные требования помощи, сочувствия, да, многочисленные жалобы на судьбу, роль беспомощной жертвы, которая ждет своего спасителя, да, вот мне так плохо, я так нуждаюсь, вот мне это и вот у меня так в жизни сложно, чтобы заставить вас как бы помочь этому человеку, то есть пойти навстречу, захотеть что-то сделать для этого человека, да, то есть позаботиться о его чувствах и так далее. То есть если ты этого не делаешь, то ты черствый человек, ты жестокий человек, да, и вот что, когда мы начинаем ощущать себя так, мы не хотим быть черствыми, поэтому мы делаем то, что хотят эти люди. Молчание, хмурое лицо, недовольный вид, такая отстраненность, да, женщины часто используют сексуальное отстранение, да, то есть, ах, раз так, я тебе все, не подходи ко мне, да, если ты не играешь по моим правилам, то ты не получишь ничего, ни моего одобрения, ни моего общения, ни моего тела. Это тоже манипуляция. Резкие движения. Хлопнул дверью, бросил трубку телефона, да, там что, да, то есть, ах, раз так, и все, да, тоже это манипуляция. Я тогда не буду с тобой разговаривать, да. Презрение, недовольство, закатывание глаз, шумные вздохи, оханье, стоны, цоканье языком. То есть, если ты не делаешь то, что мне нужно, а за что тебя уважать, все. То есть, и такое бывает, да. Ну, или последнее, хотя на самом деле тут много, это огромный список вариаций. Отказ от активности, тоже такие подчеркнуто медленные действия, да, то есть, демонстративные опоздания, нарочитая забывчивость, вот это все, оно тоже показывает, что человек, он сам по себе. Ах, раз так, я тебе покажу, кто вообще хозяин, что я могу и без тебя, я тут сам по себе, если ты не хочешь сделать то, что я хочу. И на самом деле, конечно, приемов очень много, я просто привел несколько примеров для того, чтобы вы понимали, что на самом деле вот это все является способом воздействия на людей, попыткой заставить человека сделать то, что он хочет. Братья дорогие, будьте внимательны. Я видел, как ваши жены сейчас очень все тщательно записывали. Будьте внимательны, на следующей неделе могут быть эксперименты. Но я шучу, конечно, я понимаю, что не только сестры, женщины на это способны, и братья тоже. Поэтому я просто говорю для того, чтобы мы с вами разбирались в этой теме. Люди редко восстают против своих манипуляторов. Почему? Потому что они находятся в зависимости от них. Ну, такие виды зависимости, в чем это проявляется? Что неверные приоритеты, когда фактически мы придаем, или человек придает мнению окружающих чрезмерное значение. Знаете такое выражение? Ой, что подумают люди, да? Ой, что они подумают? И мы стараемся сделать так, чтобы выглядеть в глазах людей достойными, хорошими, приличными, да, порядочными и так далее. Ну, зачастую публичные люди очень сильно заботятся о своем, как говорят, имидже, да, то есть, чтобы выглядеть очень красиво в глазах людей, достойно и так далее. Есть такая тоже пословица: разорвись надвое, скажут, а что же не на четверо, да? То есть, что бы ты ни делал, все равно тебе люди скажут, а почему именно так, а почему не так? Поэтому угодить всем невозможно, но люди стремятся это сделать, да, угодить всем для того, чтобы быть для всех всем. Некоторые люди находятся в сильной зависимости от другого человека тогда, когда человек не может жить без этого человека. Ну, когда семья, близкие отношения, да, когда человек слишком любит этого человека, и он не мыслит жизни без него. И тот человек, он чувствует это, понимает это и начинает этим манипулировать, да, это использовать для того, чтобы заставить человека делать то, что он хочет. Это зависимость такая, да. Боязнь неодобрения, когда человек боится быть отвергнутым. Наверное, тоже это присуще многим людям. Мы хотим быть принятыми другими людьми, да, и мы боимся оказаться для всех отвергнутыми, да. Поэтому есть вот этот страх, может быть, в какой-то мере у всех людей, но когда это слишком большой страх, то это человека заставляет делать то, что хотят люди, угождать людям. Или, например, одобрение основано на правильном поведении. Ну, то есть, другими словами, что меня ценят только тогда, когда я угождаю другим людям. То есть, если я не буду угождать, если не буду делать то, что люди говорят, меня не будут ценить. Но мы хотим, чтобы нас ценили, да, чтобы нас как-то считали важными. И поэтому вот это, мы пытаемся получить это одобрение. И поэтому стараемся делать какие-то правильные вещи, хорошие вещи для этих людей. Ну и люди, которые находятся в такой зависимости, да, они часто оправдывают манипулятора, они говорят, ну, он хочет как лучше, или, ну, вот такой он, да, что он уже не может измениться и так далее, и человек как бы соглашается и просто делает все, что говорит этот человек. В притчах, книга притчи, 29 глава, 25 стих, здесь сказано, боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Страх. Страх – это оружие или средство, которое может быть основой манипуляции, манипулирования. Да? с помощью страхов часто люди действуют на других людей, да, пугая, не, запугивая, не напрямую, но ставя нас в состояние, когда мы чувствуем некий страх или что-то подобное. То же самое делает сатана. Он тоже использует страх, запугивает человека для того, чтобы заставить его делать то, что ему нужно. И, конечно, это приводит к рабству. Это ловушка. Здесь написано, что боязнь пред людьми ставит сеть. Ты попадаешь в сеть. Ты теперь не свободен. Ты теперь раб. Ты теперь не можешь быть свободен и делать все, что хочешь. Поэтому, если ты попадаешь в эту сеть, ты уже не можешь быть рабом Христовым, потому что ты стал рабом вот этих людей или вот этих сил. Мы не должны бояться людей. Здесь написано, боязнь пред людьми ставит сеть, а мы должны надеяться на Господа. Другой текст, книга пророка Иеремии, 17 глава, 5 стих. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Посмотрите, да, проклят тот человек, который надеется на человека. Что значит надеяться на человека? Это значит ориентировать свою жизнь на мнение людей, опираться на мнение людей, да, то есть на то, что люди думают, на их суждения, зависеть от других людей, надеяться, то есть полагать свою надежду, опору, то есть зависеть от других людей. Проклят такой человек, который надеется на людей, да, или зависит от них, и которого сердце удаляется от Господа. То есть это противопоставление. Мы не можем быть слишком зависимы от мнения людей и быть рабами Божьими. Мы должны понимать эти вещи, поэтому... Если мы хотим быть действительно настоящими христианами, если мы хотим быть зависимы от Господа, то мы должны пересмотреть эту сферу отношений, наших отношений с людьми и то, как, насколько мы зависимы от других людей. Причина, почему люди поддаются вот этому манипулированию, да, со стороны других людей. Дело в том, что все люди, наверное, вы согласитесь с этим, что все люди нуждаются в том, чтобы хорошо относиться к самому себе. Да или нет? Вы нуждаетесь, вы хотите к самому себе. Понимаете, вот мы иногда, может, не можем так проанализировать эти моменты, но на самом деле это наша потребность. Хорошо относиться к самому себе. Помните, написано, возлюби ближнего твоего, как самого себя, потому что любить самого себя, это естественно, это нормально, потому что мы заботимся о самом себе. И иногда вот в этой сфере происходят какие-то проблемы, мы хотим чувствовать себя лучше, да, и от этого, то есть, ну, например, такое чувство собственного достоинства, да, ведь это присуще каждому из нас, иметь это чувство собственного достоинства. Я не говорю о гордости, о высокомерии, то есть это, конечно, грех, там, гордыни и так далее. Я говорю о естественных, нормальных потребностях человека, это иметь чувство собственного достоинства. Я личность, принятие самого себя, некое самоуважение. Это совершенно не имеет общего ничего с грехами, которые описываются в Библии, там, гордости, там, высокомерие и все прочее. И как следствие, когда мы стремимся к этому естественному чувству, то человек стремится получить одобрение от окружающих, потому что это помогает ему получить это чувство, что ну я же неплохой человек, смотри ко мне, как люди относятся, смотри, меня уважают, смотри, ко мне подходят со советом, смотри, да, вот ну, мы сами себе говорим, и мы лучше себя чувствуем, когда эти люди, мы делаем что-то для этих людей и отвечаем на их ожидания. Но что должно быть основой правильного отношения, нашего отношения к самому себе? Что должно на самом деле быть основой? Мнение людей о нас, их отношение к нам или отношение Бога к нам? И вот то, чему учит Библия, это когда мы строим наши мироощущения, самоощущения, да, самого себя, когда мы строим это на основе Божьего отношения к нам. И вот теперь давайте подумаем или вспомним, что Бог, что Библия говорит о Божьем отношении к нам с вами. Мы все с вами испытываем потребность, три потребности такие яркие. Это потребность в любви. Да? Мы хотим быть любимыми, да? Чтобы нас любили. Это потребность в значимости, я уже об этом сказал. Мы хотим, ну, как-то быть личностью, да, как-то в мире, ну, состояться, понимать, что я что-то значу, что я не пустое место. И третье – это потребность в безопасности. Вот эти три потребности, они естественны для человека, для всех нас. И это нормально, когда мы стремимся или хотим, или нуждаемся в этом, потому что это потребность, это необходимая составляющая части нашей жизни. И Бог, Он отвечает на эти потребности. Когда мы пытаемся восполнить эти потребности за счет других людей, то есть мы делаем все для людей, для того, чтобы чувствовать себя хорошим, да, или вот это все почувствовать, да, это одно. Но на самом деле мы должны увидеть, как Бог восполняет эти потребности и переориентировать наши цели, наш фокус на Бога, на Его отношение к нам. Давайте попробуем вспомнить, что Бог делает в отношении нас. Первое, если говорить о любви, Бог любит нас. Ну, истина всем известная нам, да? Но посмотрите, Бог любит нас особенной любовью. Не простой, не так, как все люди любят, да? Бог любит нас особенной любовью. Мне очень нравится один текст из Библии. Это текст, церковь, в которой я родился, ну, в которой вырос, да, в детстве ходил туда, в воскресную школу. Я помню, что где-то в зале на богослужениях я время от времени читал этот текст, он висел на стене. Эти слова, они мне очень нравились. Всегда они мне очень нравились, и они запали в мою душу, и я хочу, чтобы вы тоже их прочитали. Пророк Иеремия, 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». «Издали явился мне Господь». Почему «издали»? Мы с вами понимаем, что наши грехи удаляют нас от Бога, да? Мы с вами ужасны в своих грехах. И мы заслуживаем ужасной участи. Мы недостойны лучшего. Поэтому мы отдалились от Бога. Мы с вами все понимаем, я думаю, вы это ощущаете или понимаете. Мы знаем сами себя. Мы знаем, что мы несовершенны. Мы знаем, что в нас нет ничего хорошего. Я не знаю, ощущаете вы временами такое, когда ты ненавидишь себя за какие-то поступки. Ты ненавидишь себя за какие-то вещи, проявления в твоей жизни. И ты ничего с этим поделать не можешь. И мы из-за этого мы прячемся от Бога. Помните, как Адам в Эдемском саду, когда он сделал грех, когда что-то он не послушался Бога, произошел вот этот внутренний конфликт. Появилась внутренняя проблема, психологическая проблема. Да? Это грех принес разлад внутренний. И он ушел, он спрятался в кусты. Подобным образом мы с вами тоже прячемся от Бога, потому что вот этот грех, живущий в нас, вот эта внутренняя грязь или как бы ощущение, что собственной недостойности, да, оно приводит нас в эти кусты. Мы прячемся от Бога. Нам трудно выйти вот так открыто, открыть свое сердце до конца Богу. Мы боимся, мы прячемся, нам стыдно. Мы не хотим, чтобы вот это тайное, вот то, что никто не знает, вот то, что никто не видит, что это тайное вдруг станет явным, что это кто-то узнает об этом или оно выберется наружу. Вот эта боль внутри, которая живет годами. И мы ничего с этим не можем поделать. Из-за этого мы не подпускаем близко людей. Почему? Мы боимся, что нас не поймут. Мы боимся, что нам еще больнее сделают. Мы боимся, что над нами просто посмеются. Мы не подпускаем близко людей к себе и Бога тоже. Потому что мы боимся, что Бог тоже с нами поступит таким же образом. Мы не доверяем никому, и Богу в том числе. Мы боимся, что люди сделают нам больно, и Бог сделает больно. Когда я открою свое сердце Богу, и Бог скажет, ай-яй-яй, ну как же так, ну кто, что ж ты так, а я-то думал, что ты такой, а я ж-то думал, что ты вот такой хороший, а ты, оказывается, вот какой. И мы не хотим испытать вот это ощущение отверженности. Поэтому мы держим всех на расстоянии, в том числе и Бога. И вот там, на этом расстоянии, издали, приходит Бог, понимая, что мы его так близко не пустим сразу. И он говорит нам эти слова на расстоянии. Говорит: друг, послушай, я любовью люблю тебя вечно. Моя любовь другая, моя любовь вечна. Я люблю тебя не за то, что ты делаешь или что ты не делаешь. Я люблю тебя просто так. Я знаю, кто ты. Я знаю, какой ты. Я знаю все твои вот эти тараканы, как мы говорим, да, все эти скелеты в шкаф. Я знаю все это. И несмотря на это, я люблю тебя. Я все равно люблю тебя. Моя любовь неизменна, она вечна. Скажите, может ли Бог разочароваться в людях? Может ли Бог разочароваться в нас? Как вы думаете? Разочаровывается человек тогда, ну, мы с вами как представляем себе ситуацию. Вот я познакомился с человеком, такой замечательный человек, да? И мы устанавливаем с ним такие добрые отношения, мы начинаем дружить с этим человеком. Ну, казалось бы, душа в душу, он меня понимает, все так замечательно, хорошо. И мы открываемся этому человеку, все хорошо. Но через какое-то время этот человек поступает с нами плохо. И приходит разочарование. Я не знал, что он такой. Я не знал, что он может так поступить. Да, я думал, я же считал его другом, а он так со мной поступил. Приходит разочарование. Скажите, Бог разве не знает, на что мы способны? Бог разве не знает, какие там червяки у нас находятся? Бог разве не знает склонности нашего характера? Бог разве не понимает, не видит нашу вот эту испорченность внутреннюю? Видит, знает, понимает. И несмотря на это, Он говорит: я люблю тебя. Я люблю тебя вечной любовью, которая не прекращается, которая не остановится. Не будет такого момента, когда Бог разочаруется в нас и скажет: ну, я любил тебя, но ты вот такой вот. Бог знает, какие мы. И независимо от этого, Бог любит нас. И написано, Он простер к нам благоволение. То есть Его доброе расположение, Его отношение к нам доброе. Он простирает руки в ожидании доверия, чтобы мы в ответ тоже проявили к Нему это доверие. Чтобы мы позволили Богу подойти ближе. Чтобы мы позволили Ему. Бог любит нас. И когда мы не понимаем или не принимаем Божью любовь, то наше сердце, оно нуждается, оно скучает. Ему нужна любовь, нам нужна любовь. И мы начинаем эту любовь искать в людях, мы начинаем зарабатывать эту любовь вокруг нас, мы пытаемся сделать все для людей, то, что они хотят, чтобы они выразили к нам эту любовь, чтобы нам чувствовать себя лучше. Друзья мои, забудьте обо всем этом. Вот настоящая любовь. Бог любит нас. И этого достаточно для того, чтобы мы с вами восполнили эту потребность в любви и чувствовали себя так, как мы должны чувствовать. Вторая потребность, о которой мы сказали, это потребность в безопасности. И Бог хочет дать нам тоже это чувство безопасности. Очень много библейских текстов об этом говорят. Всего лишь один прочитаю, чтобы напомнить вам. Второзаконие, 31 глава, 8 стих. Смотрите, сказано: Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя, не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. Конечно, эти слова сказаны там, где-то кому-то в прошлое время, там во Второзаконии, это Ветхий Завет. Но, друзья мои, это обетование, которое мы можем принять для себя. Каждый из нас, слышите, проговорите эти слова к себе лично. Бог говорит вам, Господь говорит вам, что я сам пойду перед тобою, впереди тебя. Когда ты идешь и не знаешь, что будет тебя ожидать завтра или послезавтра, что тебя ждет, следующий шаг твоей жизни. Бог идет впереди тебя. Я пойду впереди тебя. Я буду с тобою. Не отступлю от тебя никогда. Не оставлю тебя. Не бойся. Не ужасайся. Это обетование, которое мы можем принять для себя.

Ты не будешь зависеть от людей, если ты доверишься Богу, позволишь Ему быть твоим защитником. И третья потребность – это чувство собственной значимости. Как я уже сказал, что у всех людей есть эта потребность собственной значимости. И знаете, есть такое в христианстве неверное представление о смирении. Что такое смирение? Библия призывает нас смириться перед Богом. И иногда у людей складывается такое представление, что смирение – это значит, что вот, ну, смириться – это значит стать никем, ничем. Это стать пустым местом. Это стать таким безвольным рабом. Это значит ничего не значить вообще. Вот смириться, все, и вот все, перестать быть личностью. Друзья мои, это неправильно. Люди думают, что Бог – это такой жестокий господин, который подавляет людей, который стремится властвовать над людьми, заставить их перестать чувствовать себя личностями, да, вот раствориться, перестать быть кем-то. Ничего подобного. Ничего подобного. Смирение не имеет с этим ничего общего. Сатана иногда нам специально так говорит для того, чтобы мы не слушали Бога. Что такое настоящее смирение? Или почему мы должны смиряться перед Богом? Что значит смириться? Смириться – это значит отказаться от своих путей для достижения собственной значимости. Ведь посмотрите, мы фактически ставим себя в зависимость от мнения людей. Мы делаем все в этом мире, на работе, в семье, везде. Человек делает все для блага другого человека, зачастую для самого себя, чтобы себя чувствовать хорошо, достойным, принятым, частью общества и так далее. Человек впадает в зависимость, то есть фактически человек смиряется, но перед другими людьми, перед обстоятельствами. Человеку нужно достичь успеха в жизни, стать богатым. Для чего? Чтобы почувствовать себя наконец, что я что-то значу, я кто-то, я что-то. Это зависимость. Но когда мы смиряемся, но мы в то же самое время мы не позволяем Богу управлять нашей жизнью, потому что мы зависим от этих вот обстоятельств или внешних факторов. Но смириться перед Богом – это означает отказаться от этих зависимостей. Склониться перед Богом и сказать: Господь, Ты для меня теперь будешь основой жизни. Смириться перед Ним. И когда мы смиряемся перед Богом, Бог начинает вести нас в нашей жизни. Бог начинает управлять нашей жизнью. И это намного лучше, чем люди. У пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих, мне очень нравятся эти слова. Бог говорит: ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Как мне нравятся эти слова. Послушайте, у Бога есть намерение, замысел, план для вашей жизни. И этот план, смотрите, он говорит: эти намерения во благо. То есть я хочу добра для вас. То есть лучшее, доброе, что-то достойное, будущее, да, надежда. Все это Бог имеет для нас. Скажите, какие намерения были у Бога для вас, и какие намерения Бог реализовал или исполнил в вашей жизни? Вот это благо. Я обращаюсь к христианам, которые доверили свою жизнь Богу. Вы получили вот это благо от того, что Бог начал исполнять эти намерения в вашей жизни. Вот эти благословения. Посмотрите, здесь в этом тексте Бог как бы дает обещание. Он говорит: у меня есть намерение, замысел. Просто доверься мне. Но не говорится о каких-то конкретных вещах. А вот где эти конкретные вещи? Можно ли их увидеть? Можете вы в своей жизни увидеть, как Божьи намерения воплотились в вашу жизнь? Вот посмотрите, эти слова Бог говорит в Ветхом Завете. Далеко, много тысяч лет назад Бог сказал эти слова. А сегодня, можно сказать, что эти намерения на протяжении тысяч лет уже как-то проявились, показались, и мы теперь их можем увидеть. Да или нет? Да. В чем? Где? Давайте прочитаем.

хотя бы вот такой текст. Послание Галатам, 4 глава, 4 стих. Послушайте, вот какие здесь слова. Меня всегда вдохновляют эти тексты. Галатам, 4 глава, с 4 стиха написано: «Когда пришла полнота времени», то есть Бог исполнил этот замысел, да, намерение свое, «когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, то есть нас, дабы нам получить усыновление. И как вы теперь сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва Отче», то есть родной отец. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Кем ты был? Кем ты себя ощущаешь? Кто ты есть на самом деле? Но здесь Библия говорит о том, кем Бог хочет сделать каждого из нас, кем Он уже нас сделал. Его намерение, оно проявилось в том, что Он делает нас сынами, сыновьями, детьми Божьими. Знаете, я всегда сравниваю это, пытаюсь осознать вот значимость вот этого избрания или Божьего вот плана. Вот, знаете, можно, многие люди или там некоторые люди стремятся заслужить определенное там расположение или отношения выстроить с какими-то значимыми личностями в этом обществе, в этом мире. И для человека почетно быть как бы другом кому-то там, да, известным, или быть его представителем где-то в какой-то мере, да. И можно сказать, что где-то, может быть, для людей тоже, люди считают это почетным, если человек стал Божьим каким-то особым сосудом, да, там, пророком Божьим, да, провидцем каким-нибудь, да, что вот мне Бог сказал для тебя, вот Бог сказал через меня тебе. Это значимость человека, что ты у самого Бога являешься как бы таким особенным служителем. Представляете высоту, да? Быть пророком Божьим. Но здесь больше, чем пророк. Бог делает нас детьми. Он усыновляет нас. Мы становимся Его детьми, сыновьями. Это намного более высокий статус — быть Его драгоценными, любимыми детьми. Бог стал для нас папочкой. Вот это Авва Отче, родной отец. Если в вашем сердце вот эта молитва, когда вы обращаетесь к Богу, и вам хочется Бога назвать папочкой, родной Господь мой, да? Когда Дух Святой в твоем сердце есть, когда Бог усыновил тебя, ты испытываешь эти отношения с Богом, когда Бог для тебя — это не карающий судья, когда Бог для тебя — это не какой-то там владыка, да, сильная личность, который вот от тебя требует и манипулирует тобой. Ну-ка, шаг вправо, шаг влево, делай то, что я тебе сказал. Не будешь делать — в ад попадешь там, или еще что-то. И мы ходим в страхе перед Ним, потому что вот Он такой страшный судья, а иначе предстану перед Ним на суд. Он же все, меня там, все, заслуживаю ада. Ничего подобного. Бог делает нас сыновьями. Бог приближает нас настолько, что мы становимся Его родными детьми. И мы можем к Нему обращаться как родной папа. Авва Отче. Вот какое намерение у Бога для нас. Вот какая значимость у нас с вами на самом деле. Мы пытаемся быть кем-то, мы пытаемся стать чем-то в этом мире. Мы пытаемся заслужить чье-то внимание, отношение, положение в этом обществе, еще что-то. Мы делаем все для каких-то людей, для того, чтобы самим почувствовать себя кем-то. Друзья мои, кто мы есть? Мы дети Бога самого. И это великое призвание. Это великий статус. Более того, что Бог не выдвигает нам никаких условий, чтобы получить этот статус. Этот статус не заслуживается. Мы в этом мире пытаемся заслужить. Да, то есть наша жизнь, наша карьера, наша деятельность — это все для того, чтобы заслужить уважение в этом обществе, да, в конце концов почувствовать себя вот этим состоявшейся личностью. Все это мы заслуживаем. Здесь же Бог нам просто дает это как подарок. Я хочу сделать тебя
моим сыном или дочерью. И нам просто нужно это принять, стать усыновленными им. Божье отношение к нам, оно все меняет. И если мы не понимаем этих вещей, этих истин, то мы будем зависимы от этих внешних факторов, от людей. Мы будем угождать кому-то, чему-то. Мы будем искать вот этих восполнений потребностей в этом мире. Но очень важно осознать, увидеть и воспользоваться теми благословениями, которые Бог открывает нам в Слове Своем. Ну, заключение. Как избавиться от манипулирования? Если вы в своей жизни ощущаете, видите, как люди пытаются вами управлять, и вам приходится угождать другим, делать то, что они хотят, и вы вынуждены, вы чувствуете, что вы не можете иначе. Как избавиться от этого? Ну, три совета. Первое – это осознать свою значимость в глазах Бога. Если мы дети самого Бога, зачем мы пытаемся заслуживать у людей их доброго расположения? Бог, если Бог ко мне так относится, какая разница, что обо мне думают люди? Какая разница, какое мнение у людей относительно меня? Это не важно. Важно то, что Бог меня любит, Бог принял меня, Бог любит меня вечной любовью, я его дитя, сын, дочь, и Бог мне предназначил вечность. Мы становимся свободными. Мы становимся независимыми. 1 Коринфянам 7 глава 23 стих сказано: «Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человека». Не делайтесь рабами человека. Подумайте, может, где-то в вашей жизни есть эта зависимость, слишком большая зависимость от людей. Перестаньте бояться и трепетать. Вы уже значимы. Вам не нужно эту значимость достигать и заслуживать у кого-то. Просто принять ее от Бога, поверить в это, кто мы есть на самом деле. Второе. Откажитесь от угождения людям. Рассуждайте, анализируйте, размышляйте над своими поступками. Если дело, которое вы делаете для других людей, если эти дела угодны Богу, то делайте. Если кто-то заставляет вас делать что-то, что не согласуется с вашими принципами, если это неправильно по сути, научитесь давать отпор. То есть не соглашаться, не делать того, что требуют эти люди. Чтобы угодить Богу, нужно отказаться от угождения людям. Это не означает, как я уже сказал, равнодушие к нуждам людей. Это не означает, что перестать благотворить, перестать участвовать в нуждах людей, когда человек приходит и что-то просит, и действительно нуждается. Мы должны являть добро другим людям, но это должны мы делать в свободной форме, а не оказываясь в определенной зависимости. И третий совет. Всецело доверьтесь Богу. Если, запомните, если вы поддаетесь манипулированию, если вы зависимы от людей, это говорит о том, что вы недостаточно доверяете Богу. Это означает, что вы недостаточно верите своему Господу. Еще раз прочитаю этот текст, который сказал апостол Павел. В самом начале мы читали. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Задайте себе этот вопрос. Важно ли для меня мнение людей? На что я ориентируюсь? Благоволение людей мне важно? Или я независим от этого? Не важно, что люди обо мне думают. Важно, что Бог обо мне думает. Людям ли угождать стараюсь? Или я Богу стараюсь угодить? Если бы я и поныне угождал людям, я не был бы рабом Христовым. Если мы хотим быть настоящим христианами, если мы хотим, чтобы Божье благословение в полной мере пришло в нашу жизнь, мы должны пересмотреть и наши отношения с другими людьми. Давайте помолимся. Мы можем сейчас в молитве открыть свое сердце Богу, сказать то, что мы хотим сказать Ему. Если в вашей жизни вы чувствуете большую зависимость от людей, от мнения людей, чем от Бога, скажите об этом Богу. Попросите, чтобы Бог помог вам перенести фокус, внимание вашей жизни на Бога, чтобы Бог для вас значил больше, чем люди. Посмотрите или проанализируйте свои поступки, дела. Возможно, что вы делаете очень много
просто потому, что вы ориентируетесь на людей, не на Бога. Подумайте о том, что Бог хочет в вашей жизни. И начинайте делать то, что Бог ожидает, Божья воля для вашей жизни. Если сегодня есть люди, которые еще не посвятили свою жизнь Богу, если есть те, которые не приняли Бога как своего Господа, кто еще живет в этих зависимостях земных, если есть те, которые хотят сегодня посвятить свою жизнь Богу, то вы можете это сделать тоже в молитве, сказать Богу: «Господи, прости меня, я хочу служить Тебе, я хочу жить, угождать Тебе, я хочу, чтобы Ты для меня был Господом моей жизни». Давайте помолимся, пока звучит музыка. Время нашей личной молитвы.

Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сделал для нас. Благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас такой любовью. И Ты так, мы для Тебя настолько драгоценны, что Ты отдал своего Сына ради нашего спасения, чтобы мы вытащить нас из этого болота греха, чтобы мы ощутили себя, вот это обрели чувство собственного достоинства, но не потому, что мы сами по себе такие, а потому, что Ты нас сделал такими, Ты нас усыновил, Ты нас сделал сынами, дочерями Твоими. Господь, благодарим Тебя за эту великую милость, что Ты сделал для нас. Господь, помоги нам всей душою прилепиться к Тебе, Господь, и быть зависимыми от Тебя, и освободиться от этих зависимостей, которые мы имеем в этом мире. Господи, дай нам ориентироваться на Твое мнение о нас больше, чем на мнение людей. Дай нам, научи нас угождать Тебе, жить жизнью угодной Тебе, а не людям. Благослови нас в этом. Пусть вся слава Тебе, нашему.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

0: Сколько раз мы слышали, что жизнь полосатая. И черную полосу невзгод обязательно сменит белая полоса радости. Но иногда бывает, что неприятности так затягиваются, что теряется уверенность когда-нибудь вступить на светлую полосу. Надежда на лучшее, вера в неизменную победу добра постепенно тает. И мы уже готовы отречься, отступиться от наших убеждений. Библия говорит:
1: накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит. Итак, познай и размысли, ак худо и горько то, что ты оставил Господа, Бога твоего, и страха моего нет в тебе.
0: Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но ты, Господи, твори с нами ради имени твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред тобой.
1: Верно слово: если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может.
0: Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: познал Господь своих. И да отступит тот неправды всякий, исповедующий имя Господа.
1: Не изнеможет слово у Бога, а мне не в мочь. Звезды смотрят сурово с неба в души моей ночь. Как случилось такое, что перестал я взывать? Небо висит голубое, льется кругом благодать. Вглядись же смелее, воспряни, заговорит душа, звездных отпив сияний, сумерки сокруша. Все нам возможно в Боге, слово плоть обретет. Смотри, прочертилась дорога, звездой видно к счастью полет.

0: Вайт в своих комментариях к Библии писал: «Люди в этом мире переживают различные трудности. Горечь и разочарование угнетают каждую душу. Но если рядом с вами есть друг, он укрепит и поддержит вас. Он защитит от вражеских стрел, направленных против вас. К сожалению, найти друзей даже среди христиан не так легко. В часы искушения, тяжелого переживания, сочувствие верного друга трудно переоценить. Сатана в такие минуты посылает своих агентов, ищущих нашего падения. Но истинные друзья укрепляют своим советом надежду и поддерживают веру, так необходимую для угнетенной души. Такая помощь дороже всех сокровищ. Надеемся, что именно такую помощь вам окажет проповедь доктора Билли Грэма. Послушайте, пожалуйста, ее перевод на русский язык.
1: Библия учит, что человек безнадежно испорчен грехом. Как ни работай над собой, как ни трудись, не станешь ни лучше, ни добрее. Изменить нас может лишь Бог, наш Создатель. Когда мы обращаемся к Иисусу Христу, в нас происходят удивительные перемены. В Библии сказано: «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Что же с нами происходит? В Библии сказано, что, уверовав во Христа, мы становимся духовно возрожденными или рожденными свыше. Рождение духовное подобно рождению физическому, только рождение свыше – это рождение от семени нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Рождение свыше дается человеку Святым Духом. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа, сказано в Библии. И все же феномен рождения свыше понять до конца невозможно. Оно не исходит свыше от Бога, по его милости к нам. А это великая тайна. Рождение свыше дается нам раз и навсегда. С него начинается наше духовное обновление. Из мертвых мы становимся живыми, из грешников превращаемся в новое творение. Рано или поздно рождение свыше проявляет себя в стремлении жить благочестиво. Так начинается святая вечная жизнь. Вы стали новым творением, наследником Царства Божия. Не стоит думать, однако, что все совершится само собой. Нам дана заповедь: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, обещал нам Бог. Вера наша тоже дар Божий. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, говорит Писание. Бог дает нам все, чтобы мы могли уверовать. Но право выбора – ответить на призыв Святого Духа или уклониться от него – он оставляет за нами. Как происходит духовное рождение? Дух возрождает человека через богодухновенное Святое Слово. Проникая в человека, Дух Божий дает ему новую, вечную жизнь. Новая жизнь, приобретенное духовное начало, не передается по наследству. Обретает его лишь тот, кто лично обращается ко Христу. Кто-то, может быть, думает, что человека возрождают духовно добрые дела. Но Библия учит, что Христос спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по милости своей, банею возрождения и обновления Святым Духом. А кто-то считает, что путь к духовному возрождению лежит через самоусовершенствование. Стремясь к нему, люди перепробовали десятки разных рецептов, но в Библии сказано, что проблема человека не в том, что он чего-то умеет или не умеет, а в том, что совесть наша обременена грехами и праведность наша, как запачканная одежда. Есть люди, которые ищут спасения в подражании Христу. Задумывались ли они когда-нибудь, кому и чему они подражают? Христос был послан Богом, чтобы принести непорочную жертву и искупить нас от греха. и он выполнил свою миссию. Чего же хотим мы, грешники, мертвые по своим преступлениям? Если мы что и можем сделать, так это покаяться. Тогда Дух Святой возродит нас к новой жизни. Как родиться свыше? Во-первых, нужно осознать, что ты грешник. В Библии сказано: нет праведного ни одного. Дела наши шли вразрез с Божьими заповедями, и по закону мы заслуживаем суда и смерти. Поэтому нужно покаяться перед Богом в своих грехах. Покаяться значит измениться. Покаявшись, мы должны оставить греховную жизнь, начать жить по замыслу Божьему. Во-вторых, нужно понять, что Бог любит тебя. Ради тебя Он послал Сына Своего умереть на кресте. Смерти заслуживали мы, но вместо нас ее принял Христос. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Бог любит каждого из нас, несмотря на то, что мы грешники. И в-третьих, нужно верить в свою жизнь Иисусу Христу. В Библии сказано, что спасение – это дар. Бог все сделал для нашего спасения. Он-то дал нам свой дар, а мы? Примем ли мы дар Божий? Если вы хотите принять дар Божий, если хотите обрести рождение свыше, просто скажите в молитве покаяния Богу: «Господи, я осознаю, что я грешник, и раскаиваюсь. Я верю, что Ты умер на кресте, спасая меня. Я готов служить Тебе. Я доверяю Тебе свою жизнь. Я прошу вас, сделайте это сейчас, не откладывайте. Вас ждут удивительные перемены».
2: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Тема проповеди «Давид и Голиаф» – это первая проповедь на эту тему. Духовная основа победы Давида. Как мы услышали из названия проповеди, в этой проповеди речь пойдет не о самом сражении между Давидом и Голиафом, а о том, что явилось духовной основой его победы. И это самое главное. О самом сражении речь пойдет во второй проповеди. Невидимая духовная основа победы – это суть, это самое важное, что дает основу внешней победе. Но человеку свойственно уделять внимание внешнему эффекту, внешней зрелищности, потому что это впечатляет. Но внешняя сторона – это не главное. Главное то, что создает внутренне эту внешнюю сторону. И именно из этой невидимой основы победы мы и будем извлекать для себя практические духовные уроки и назидания. Также, чтобы лучше понять духовную основу победы Давида, мы рассмотрим, какой дух был в Давиде, и постараемся лучше понять духовную основу врага Давида, Голиафа, ну и народ его филистимлян, чтобы мы лучше увидели, какое было духовное противостояние, на самом деле невидимое. И из этого мы сможем сделать более глубокие практические выводы. Итак, читаем 1 Царств, 17 глава полностью. «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азиком, Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его. И древко копья его, как навой у ткачей. А самое копье его 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иессея, у которого было 8 сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иессеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну: старший Елиав, второй за ним Аминадав и третий Самма. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. То есть молод он еще был, юноша был, куда ему на войну идти? И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорей в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и взял ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовилась к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле», то есть свободным от уплаты налогов. «И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышав Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех пустыни? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». Видите, сатана тут уже вставился, используя небодрствование брата. «И сказал Давид: что же я сделал, не слова ли это?» И отворотился от него к другому и говорил те же слова. И отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И сумку, и с пращой в руке своей, выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям полевым, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Вот так вот юноша отвечал. «И узнает весь этот сон, то есть множество, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку в свою сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и наступил на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек ему голову его. Филистимлянин, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, воскликнули и гнали филистимлян до входа в долину и до ворота Корона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до Корона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами, и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска: «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша». Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» Отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Вот такое вот впечатлительное повествование. Прежде всего, давайте обратимся к самой сути того, почему Давид победил Голиафа. Самое главное то, что на нем был Дух Господень. Именно Дух Господень наделил Давида великой верой, храбростью, отвагой и преданностью делу Божьему еще с раннего возраста. Мы знаем, что еще будучи пастухом юношей, он отличался такими делами, которые присущи для опытного воина. Он был бесстрашным и храбрым. Он любил овец. Он был действительно пастырем добрым, который был готов положить душу свою за овец даже в юном возрасте. Он со всей ответственностью относился к делу, и, судя из его речей, которые он произносил, он любил Бога, Дух Божий пребывал на нем, и сами речи говорят о том, что он говорил не от себя, а по вдохновению от Духа Божьего. Дух Божий говорил устами Давида. Сам юноша не способен на то, чтобы так говорить. Тем более, какая обстановка была, представьте себе. Но эту обстановку мы еще лучше узнаем из сегодняшней проповеди. Фактически, битва была не между юношей Давидом и великаном Голиафом, а между Духом Господним и языческим духом филистимлян. То есть это замаскированный под язычество бесовский дух. Давид и Голиаф были лишь носителями этих духов. И их битва была лишь внешним проявлением этих духов. Теперь давайте рассмотрим, какой дух противостоял Духу Господню. Мы имеем Духа Господня, Духа Святого, и какой это дух, и что это за дух, мы хорошо это знаем. Чтобы лучше понять дух филистимлян, необходимо рассмотреть, кем были сами филистимляне. Коренные филистимляне происходят от сыновей Мицраима, сына Хама. В Бытие 10:6 мы читаем: «Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан». А Бытие 10:13 сказано: «От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим». Оттуда вышли филистимляне. Вот от кого именно и пошли коренные филистимляне. Земля, которой владели филистимляне, называлась Филистия. Что это слово означает? На иврите слово «плештим» или «пелештим» означало «вторгшиеся», «чужаки» или «захватчики». Так древние иудеи называли народ, который сперва вторгся с целью переселения из Греции, Крита и Анатолии в Египет. Анатолия – это середина современной Турции. В переводе с греческого обозначает «страна восходящего солнца», потому что она находилась на восток от Греции. Самое первое дошедшее до нас упоминание о филистимлянах археологи обнаружили в виде настенных надписей и изображений в храме при фараоне Рамсесе III. Это 1185 год до нашей эры. На изображениях чужаков были видны древнегреческие головные уборы, украшенные вертикальными перьями, расположенными в ряд. Но их ни с чем не спутаешь, что это греки. Потом фараон Рамсес III изгнал этих чужаков из своих пределов примерно в 1200 году до нашей эры. Египтяне их называли народами моря, потому что они находились на греческих островах по ту сторону Средиземного моря. Этим чужакам ничего не оставалось делать, как захватить соседние земли, поэтому они вторглись на юго-восточное побережье Ханаана и захватили полоску земли вдоль моря. Они разрушили Тир, Сидон, Угарит, Мегиддон и Аскалон. И они же основали 5 городов – Азот, Экрон, Аскалон, Геф и Газу. Так образовалась Филистия. Как мы видим, филистимляне теперь стали смешанным воинственным народом, основу которого уже составляли греки, а не потомки Хама, как это было в начале. Переселившись, они постепенно смешались с хананейско-еврейским населением захваченной территории. И эту полоску земли вдоль Средиземного моря иудеи назвали Плешет – «земля захватчиков». В греческом переводе оно зазвучало как «Филистия». Это искаженное греками чтение древнееврейского слова «плешет». Но греки стали говорить у себя не «филистия» от еврейского, а «палайстина», заимствовав его от ассирийского слова «паласту», с тем же значением «земля чужаков или захватчиков». Римляне видоизменили греческое слово «палайстина» в удобное для них чтение «Палестина». Исходный смысл происхождения этого слова все равно остался тот же самым – «земля захватчиков» или производное слово «земля филистимлян». В 70-м году нашей эры римляне подавили мощное восстание иудеев под руководством лжемессии Бар-Кохбы. Разъяренные римляне решили стереть само слово «иудея» с лица земли, поэтому Иудею они переименовали в Палестину и присоединили ее к Сирии, а Иерусалим переименовали в город Элия Капитолина и запретили туда вход иудеям. Израильтяне не сталкивались с филистимлянами, когда завоевывали Ханаан, но к тому времени, когда Иисус Навин уже состарился, в Иисуса Навина 13 глава 2 и 3 стихи сказано, что филистимляне владели 5 городами – Газой, Аскалоном, Азотом, Экроном и Гефом. И начиная со времен судей, начались боевые столкновения Израиля с филистимлянами. А во времена царей их агрессивность стала очень большой и превзошла агрессивность всех врагов Израиля. Последний раз о филистимлянах в Ветхом Завете упоминается в пророчестве Захарии. Филистимляне быстро впитывали в себя культуру и религию хананеев. Они нашли много общего у своих богов с богами хананеев. По всей видимости, они хотели заискивать у местных божеств, так как считалось, что местные божества обладают большей силой, чем чужие боги, и быстро приспособили свою религию к местной. Смешение религии приводило и к смешанным бракам, и при раскопках в местечке Тел-Казили было найдено 3 филистимских храма. Они похожи на греческие языческие храмы, которые были на островах Эгейского моря и на Кипре. В каждом храме было святилище с очагом и бронзовой круглой купелью для жертвенных нужд. Теперь давайте посмотрим на религиозные убеждения Голиафа, который восхвалял своих богов и хулил истинного бога. Как мы увидели, филистимляне – это не просто были какие-то предки древних арабов, а основу их составляли греки. А греки, мы знаем, были отличные воины древности. Поэтому израильтянам приходилось сражаться с очень серьезным противником, который по своей силе превосходил другие соседние народы, которые имели более примитивные армии и хуже были вооружены. Понятие хананеев, чью религию впитали филистимляне, их боги отличались крайней неустойчивостью характера. Самым могущественным из них считался бог Эль, в переводе «могущественный». Арабы заимствовали это слово и стали называть этим словом слово «бог». Эль или производная Аллах – это все идет от языческого бога Эль. Он, понятие хананеев, возглавлял совет богов, и его изображали в виде седобородого старика. У Эля, как они считали, было три жены – Астарта, Анат – это богиня плодородия и войны, жаждущие крови, и Ашера – богиня моря и жена Эла. На одном из найденных изображений изображена Астарта в виде яростной обнаженной всадницы со щитом и копьем, и она соответствовала греческой Венере. Все это мерзость перед Богом, и не может это быть произведением искусства, как это преподносят людям. Ваал, бог бурь и грома, считался первым помощником Эля, и впоследствии он свергнул, как они говорят, самого Эля. Ваала также называли сыном Дагона. Дагон – это значит рыба. И филистимляне считали его также покровителем города Азота. Природные явления и смену времен года хананеи объясняли поведением своих богов. Они также считали, что богини периодически вступали в интимные отношения с Элом. И также считали, что для того, чтобы получить благословение от богов, необходимо подражать их поведению и приносить им жертвы, вплоть до человеческих жертвоприношений. Поэтому языческие храмы хананеев и, соответственно, филистимлян были наполнены половой распущенностью, мерзостями и безумным поведением. Теперь себе можете представить, каким с детства воспитывался Голиаф. В 4 книге Царств, 3 главе, говорится о великом поражении моавитян израильтянами. Царь Моавитский оказался в критической ситуации, на грани полного разгрома. И вот 4 Царств 3:26 написано. «И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому, но не могли». И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Вот что он даже сделал. Своего сына, которому надлежало царствовать, принес на городской стене в жертву всесожжения своему богу языческому. Очень страшное мировоззрение, очень страшные, ужасные, извращенные понятия. Также у них еще был Вельзевул, что в переводе означает «повелитель мух» или «господин навозной кучи». Это языческое божество филистимского города Аккарон. Возможно, он получил свое название за то, что гадатели, предсказатели распознавали волю Вельзевула по жужжанию мух или по их поведению. И при раскопках в филистимских городах обнаружили золотых мух. То есть они использовались в идолослужении этому богу. Все это, конечно, выглядит очень глупо и мерзко, однако мы читаем 4 Царств 1:2. Ахозия, это царь израильский, упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог, и послал послание.

что нельзя Господа, Бога живого, вопросить о том, выздоровеет он или нет? Что он послал послов к язычникам, которые вот будут по жужжанию мух определять, выздоровеет он или не выздоровеет? Ну что за глупость? Как глупо поступают современные люди, когда подобным образом, вместо того, чтобы искать воли Божьей за своей судьбой, обращаются к гороскопам, к звездам всяким, к предметам различным. То кошка дорогу перебежала, то порожнее ведро пронесли через дорогу, то еще что-нибудь. Те же примитивные язычники, что и филистимляне. И христиане не должны ни в коем случае этим суевериям верить. У нас есть Господь Бог, мы на Бога живого должны уповать. В те времена было принято называть нечистую силу именами идолов враждебных народов. Поэтому слово «Вельзевул» у иудеев стало означать «сатану», «господина нечистых духов», которые, подобно назойливым мухам, роятся, пристают к людям, желая их погубить. Как мы видим, религия хананеев и филистимлян была не только примитивной, но в гораздо большей степени мерзкой. И она делала этих идолослужителей не только невежественными, развратными, жестокими, но она и делала их моральными уродами. И поведение Голиафа, который превозносил своих богов, вы сейчас услышали, что это были за боги и как им служили, и который поносил живого Бога Израиля и воинство его, говорил о том, что он был тем же моральным уродом, что и его народ. Вот теперь между юношей Давидом и гигантом Голиафом предстояла битва. У язычников было принято перед сражением предоставить богам проявить их волю через единоборство лучших воинов. У язычников считалось, что тот бог сильней, чей единоборец победит. Израильтяне боялись Голиафа, как мы слышали из повествования, вместе с царем, и никто не решался сразиться с ним. По правилам того времени было так: если не находился воин-доброволец для единоборства, тогда вызов должен был принять сам царь. Но царь Саул и здесь проявил слабость и не пошел сражаться. Все это в духовном плане означало, что израильтяне как бы говорили филистимлянам своими действиями, что их бог очень слаб и даже не способен наделить силой и храбростью ни одного человека, и даже царя, который считался проводником его воли в народе. А для Голиафа это лишь был радостный повод хулить Бога истинного и народ его, а боевой дух филистимлян лишь укреплялся от этого злорадства. Соответственно, боевой дух израильтян что? Падал. И вот Давид, придя в стан израильский, увидел все это и был в большом негодовании. Его больше всего задело то, что хулится Господь, а вместе с тем и царь хулится, и народ хулится. И ревность о Боге в нем была очень сильная. Дух его находился в очень большом негодовании, и он, можно сказать, рвался в бой, чтобы отстоять честь Бога, отстоять честь своего народа. И из истории известно, что начало краху филистимлян положил именно Давид. Он, будучи юношей, победил великана Голиафа, как мы это слышали из повествования, и обратил бегство филистимлян. И во время своего царствования, когда мы читаем дальше Священное Писание, мы видим, что Давид положил конец могуществу филистимлян и очень их сильно ослабил. Но, несмотря на это, филистимляне еще долгое время оставались агрессивными в отношении евреев, и при царе Иоараме они даже смогли захватить приграничный город Ливна, что в переводе означает «тополь». Давид больше многих праведников осознавал свои отношения с Богом. Он давно понял, что не формальное соблюдение закона угодно Господу, а соблюдение закона и воли Божией от всего сердца, с верою и любовью. Он лучше других осознавал волю Божью и понимал, что Божью волю надо не только исполнять, но нужно, чтобы Бог прославлялся.

через человека. Язычество, которое нас окружает в этом мире, постепенно становится все более похожим на уродливое язычество древности. И с каждым годом это видно все сильнее и сильнее. Особенно заметно это по степени половой распущенности современников. Они все больше уподобляются распущенным язычникам древности, но еще не дошли до их уровня. В одной из европейских стран, в Западной Европе, сейчас садят в тюрьмы тех проповедников, которые в церквах проповедуют о мерзости гомосексуализма, то есть мужеложства. Европа веками была главным носителем христианства в мире. Теперь в Европе начали садить в тюрьмы за обличение в мерзких грехах. И мерзкие грехи там набирают все большую и большую силу. Это все говорит о том, что язычество наступает. В средствах массовой информации также пишут и о других эпидемиях, как эпидемия курения в мире. Сейчас уже в год от курева умирает 5 миллионов человек. Их будет еще больше умирать, потому что уже даже девочки курят, школьницы, в юном возрасте. А что уже говорить о более старших поколениях? Это все показывает внешние признаки степени внутреннего, духовного, морального, умственного падения, деградации людей. Они все больше становятся, как те филистимляне, впадают в духовное невежество и в моральное уродство. Грех всячески наступает сейчас. Многие верующие люди в мире оскверняются теми грехами, за которые лет 20 назад их бы отлучили в тех же самых церквах. Теперь же эти грехи не считают грехами, а оправдывают их тем, что говорят так: «Нам по благодати Христовой теперь это можно». Или говорят: «У нас нет комплексов прежних поколений верующих. Мы хотим быть современными верующими». И целый ряд многих ядовитых отговорок придумывают. Но заповеди Христовы этим не отменяются, и воля Божия из-за их заявлений, из-за их моды остается непреложной. Когда придет Господь и будет судить мир, Он за все спросит. Нам надо не проигрывать в битве против Голиафа мира сего, который мир, эта масса, как тот сильный крепкий Голиаф, восстает на нас, на детей Божьих. И мы, подобно тому юноше Давиду, вынуждены каждый день отбиваться. И нам надо оставаться победителями в каждый день в битве против греха. Суть духовной битвы, которую выиграл Давид, в наши дни остается той же самой. Мы, имея Дух Господень, Дух Святой, боремся против духа мира сего, против духов злобы поднебесных, против всего того, что восстает покорности Господу нашему Иисусу Христу. И обратим внимание на важнейший духовный урок в этой проповеди. Если наши сердца будут совершенно открытыми для действия Духа Святого, и мы будем готовы полноценно осуществлять волю Божию в нашей жизни и в служении Богу, тогда Бог будет действовать через нас могущественно, подобно Давиду. И Он будет прославляться, и дело Божие будет иметь большой успех. Именно это нам больше всего нужно, потому что от этого напрямую зависит наша духовная сила. Никто из нас не скажет, что у нас избыток духовной силы. Наоборот, нехватка. Пример Давида учит нас великой духовной силе. Силе веры, стойкости, бесстрашию, которые в Давиде были очень сильными. А он по возрасту кем был? Юношей. Он был всего лишь юношей, которого даже на войну не взяли по его юности, по возрасту. Значит, степень духовной силы зависит не от того, как долго мы верующие, а насколько Богу открыты наши сердца, наши жизни, насколько мы способны впитывать Его Дух, Его слова и осуществлять в своей жизни. Давид это делал полностью и совершенно. Для Духа Святого, для Духа Божьего двери сердца его, разума, воли были распахнуты на всю.
Вот Бог через него и действовал, и о Давиде Бог сказал, что он муж по сердцу моему, и он был назван другом Божьим. В 1 Иоанна 2:14 написано: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». О духовных юношах говорится. Давайте не будем младенцами колеблющимися. Духовный возраст зависит от духовного труда, от духовного созидания, от того, насколько Духу Святому мы даем созидать себя, а не от того, сколько лет мы верующие. Можно быть много лет верующими, но оставаться младенцами. И когда сатана, как Голиаф, на нас наступает, наступает страх, паника и смятение. Так с немощи никогда не выберемся. Когда Духу Божьему будем давать простор и укрепляться верою и любовью во Христе Иисусе, тогда мы будем сильными. И врага будем встречать не с робостью, не со страхом, а со смелостью Божьей. И будем думать о том, что Бог через нас прославился. Да благословит Господь, чтобы это назидание, которое мы выслушали сегодня, принесло добрый плод в нашей жизни. И когда в жизни нашей приходится нам сражаться с Голиафами мира сего, чтоб мы не робели, но все преодолевали силой возлюбившего нас и оказывались духовными победителями, а побеждающий, что написано в Писании, наследует все, и буду ему Богом, и он мне будет сыном. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Продолжение нашей темы о последних событиях, темы, которые мы назвали «Блаженное упование и явление славы» на основании текста из послания Титу, которое показывает нам, что мы должны ожидать этого явления. Это явление Господа нашего, это наше блаженное упование. И как мы говорили в прошлый раз, вот на основании этого текста и в этом названии, мы видим как бы две стороны. Наше отношение к тому, что мы, о чем мы говорим, это блаженное упование. Это надежда, это упование, которое в конечном итоге даст нам блаженство. И мы видим здесь вторая сторона, это явление славы. Если первая часть – это наша часть, наше отношение, второе – это действие Божие. Когда Христос явится, это будет явление славы Божией. И мы рассуждаем сегодня, и если вы помните в прошлый раз, когда мы говорили, касаясь вот общей картины, как Писание показывает нам, чтобы нам понять эти события последнего времени, нам важно увидеть всю картину Писания, начиная от творения, откровения, которое показывает нам всю эту картину времен и в конечном итоге заканчивается вечностью, о чем мы и говорим вот в настоящее время. И в прошлый раз мы говорили о всех этих моментах первой части, первого пришествия Господа нашего, крест. Это был главный момент первого пришествия. Мы говорили о нашем времени, где церковь является телом Христовым, которое созидается, и событие, которое закончится вторым пришествием. И вот сегодня мы и дальше будем рассуждать вот об этой части, о пришествии Господа нашего и о тех событиях, которые Священное Писание нам открывает. И в прошлый раз мы уже касались вот этой схемы, которая показывает все события будущего, и мы раздавали копию. Я просто хочу сказать, что вы можете пользоваться нашим веб-сайтом. И как вы знаете, что у нас есть наш церковный веб-сайт, и там есть эти материалы, и там в том числе и вот эта схема, если кому-то нужно распечатать еще, может быть, посмотреть. Просто пользуйтесь нашим веб-сайтом, слава Богу за то, что у нас есть эта возможность, и там транслируются наши проповеди, и эти темы, и этот материал тоже можно находить, в частности, вот эту схему тоже можно там найти. И мы говорили, что на этой схеме показано вот это событие нашего времени, церковь, то, что началось с момента креста Господа нашего, когда Он умер за грехи наши, когда Он пролил Свою кровь, и слова Его «Я создам церковь» осуществились в тот момент, когда Он послал Дух Святой. Дух Святой сошел на эту землю, и была образована церковь. И вот это период нашего времени, когда существует то, что называется христианство. И мы говорили, что христианство – это еще не церковь. Христианство – это люди, которые называют себя, принадлежат, заявляют о своей принадлежности к церкви. Но среди всего христианства есть истинная церковь, которая является телом Иисуса Христа. Это спасенные, которые находятся в Нем, в Иисусе Христе. Это те, кто получили возрождение и живут с Господом, и имеют общение с Ним. И вот сегодня мы переходим, можно сказать, к первой теме, поскольку в прошлый раз у нас было такое введение. И сегодня наша тема – это восхищение Церкви. Это первый момент, и вот на этой иллюстрации как бы более увеличено вот это событие, о котором мы будем говорить сегодня – события восхищения Церкви Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем как бы основной текст, который касается восхищения Церкви, в котором упоминается вот это слово и само событие. Это второе послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках с ретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот этот текст, который мы находим, это слово «восхищены». И, как вы помните, в прошлый раз, когда мы касались основных терминов, которые употребляются в Священном Писании в отношении пришествия Христа, и мы рассуждали об этом слове «восхищенный» или слово «восхищение». Это греческое слово «харпадзе», которое означает буквальное значение «забирать силою». И мы говорили о том, что вот именно этот смысл заключается в этом событии восхищения. Восхищение Церкви – это момент, которого мы все ожидаем. И мы знаем, Писание показывает нам, дает нам принципы ожидания восхищения. И это как бы три основных принципа, которые мы находим в Священном Писании, когда мы говорим о времени, когда же это произойдет, когда будет восхищение Церкви. Три основных принципа, которые находятся в Священном Писании. Христос сказал: «О дне и часе том никто не знает». Это первый момент. И поэтому всякий раз, когда мы где-то слышим, где-то видим, что люди назначают дату, назначают год, говорят о том, что это произойдет, мы можем сразу это отвергнуть как лжеучение. Потому что Писание говорит: о дне и часе никто не знает. Второй принцип. Христос сказал: да не обольстит вас никто никак. Это второй момент. Христос сказал, что обязательно придут те люди, которые будут обольщать вас, которые будут увлекать вас своим лжеучением, и мы должны быть готовы к этому. И чем ближе к событию восхищения мы живем, тем больше будет этого появляться. И мы уже сегодня это видим, проявляется. Вот эти последние десятилетия, оно показывает, как много самых различных предсказаний, как много различных дат, основано ли это на календаре майя, основано это на каких-то других древних источниках 2012 года или чего-то еще. Все больше и больше появляется предсказаний, и Христос говорит: да не обольстит вас никто никак. И мы должны знать это. И третий принцип. Христос говорит: «Се гряду скоро». То есть, когда мы думаем о восхищении Церкви, мы должны понимать, Христос сказал: «Я гряду скоро». И мы должны именно так это воспринимать. Это скоро произойдет. Мы не знаем, когда произойдет, мы не знаем дня, часа, дня, но это скоро произойдет. И мы должны готовиться к этому. И Церковь должна готова быть к этому событию восхищения Церкви. По-разному люди представляют, как это произойдет. И, наверное, вы помните, и в Церкви были во все времена различные декламации, различные стихотворения, которые говорят вот об этой внезапности пришествия Христа, о том, как это отразится в мире, как это будет вот с людьми, которые вдруг увидят или станут свидетелями того, что исчезла церковь, исчезли христиане. Люди по-разному пытаются вот каким-то образом представить себе, проиллюстрировать это. Я хочу, чтобы мы посмотрели два таких коротких видео. Это тоже представление людей, это тоже как бы люди пытаются изобразить, как это будет происходить. Это художественное изображение, но просто, чтобы мы посмотрели, как же люди пытаются вот представить это событие, которое однажды произойдет. Пожалуйста, брат, если можно, первое видео посмотрим. Вначале сотворил Бог небо и землю, и сказал Бог: да будет свет, и стал свет. Через 6 тысяч лет.

Все, гряду скоро. Проповедь о скором пришествии Христа.

Вот это один пример. Пример, когда люди пытаются изобразить, как произойдет восхищение. И мы видим вот в этом видео события последнего времени, то, о чем говорил Христос, что будут войны, будут глады, будут моры, будут землетрясения. И все это будет указывать на приближение Иисуса Христа, на приближение восхищения Церкви. И мы видим действительно в последнее время, как больше этих событий буквально приближаются и осуществляются. И мы видим, как вот там было изображено, что, возможно, так будет. Будет проповедь, будет церкви, и вдруг произойдет восхищение церкви. Давайте посмотрим еще один пример, как люди пытаются изобразить, как это может произойти. Пожалуйста, еще одно видео.

0: Это еще один пример, как люди пытаются изобразить, как будет восхищение церкви. И мы знаем, что, как говорит Писание, описывая восхищение церкви, это будет внезапно. Всегда описывается вот это состояние «вдруг». «Вдруг». Это «вдруг» произойдет. Будет ли это так, как вот там изображали вот те, кто готовили это видео? Будет ли это по-другому? Мы не можем точно утверждать и сказать, что да, это будет так, это будет по-другому. Но мы знаем, что мы должны быть готовы. Мы знаем, что это приближается. Мы знаем, что церковь должна быть готова. И вот сегодня мы коснемся этой темы события восхищения Церкви Иисуса Христа. И в этом вопросе, когда мы рассуждаем, мы сказали, что мы не знаем, когда это произойдет, мы не знаем точно дня или часа, когда это произойдет, но мы должны быть готовы. Но даже в этом вопросе есть разные мнения. Мнение в церкви, мнение от понимания текстов Писания в отношении события восхищения церкви, когда это произойдет. И мнения обычно разделяются в отношении восхищения церкви, когда это произойдет по отношению к скорби, к великой скорби. Произойдет ли это в начале великой скорби, произойдет ли это в середине великой скорби, или произойдет это в конце великой скорби, когда скорбь уже закончена. Пожалуйста, братья, можно включить наше. Вот на этой картине вы видите эти три различных мнения, которые есть, когда истолковывается текст Писания. И вы видите, что великая скорбь, она занимает 7 лет, так говорит Священное Писание, и она делится на 2 периода. И вот это в центре как раз и есть, это середина великой скорби. Первые 3,5 года, потом середина великой скорби, потом вторая половина, вторые 3,5 года. И вот вы видите, что вот эти вот три колонки или три вот этих линии, они как раз изображают эти три различных понимания, когда произойдет восхищение церкви. Там слишком умные слова, которыми называются вот эти мнения, и они происходят от латинского слова «трибулацио», то есть «скорбь», и называется «претрибулационизм», «митрибулационизм» или «посттрибулационизм». Более просто это восхищение до великой скорби, восхищение в середине великой скорби или восхищение в конце великой скорби. Вот это три основных мнения, которые существуют сегодня в церквях в вопросе толкования этого вопроса. Давайте посмотрим так бегло, может быть, на каждое из этих мнений, и увидим, на каком основании, вот какие тексты берутся в основание того или другого понимания. Итак, первое мнение – восхищение в середине великой скорби. И по этому мнению церковь пройдет через период начала болезни, так называется первый период великой скорби, то есть первые 3,5 года, и она будет восхищена к моменту мерзости запустения. Мерзость запустения – это середина великой скорби. И вот к этому моменту в середине она будет восхищена. Почему? На каком основании вот это понимание возникает? Несколько аргументов. Первое. Церковь не избежит этого суда, так как суд начнется с Дома Божьего. Мы читаем об этом 1 Петра. Написано, время начаться суду с Дома Божьего, поэтому и церковь, возможно, останется на великую скорбь. Второй момент. Чтобы церковь не подверглась осуждению с миром, Господь очистит ее в огне страдания. То есть церковь должна быть в великой скорби, она должна пройти это очищение страданием. Третье. Верующие будут страдать вместе с другими, так как они призваны быть свидетелями, и поэтому они должны пройти вот эту часть страдания. Четвертое. Жена, как об этом написано в Откровении, 12 глава, истолковывается как церковь. Там в 12 главе написано, что жена, которая должна была родить младенца, что это церковь, и жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. То есть это 3,5 года она должна скрываться, быть в пустыне, в то время, когда на земле будет скорбь, и потом она будет восхищена. И пятый аргумент, последняя труба, о которой говорится, это седьмая труба книги Откровения. И вот соединяются два этих текста, и говорится, что речь идет об одном событии. 1 Коринфянам 15 глава, где сказано о восхищении, сказано, что не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе. ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными». И второй текст – это Откровение 11 глава, которая описывается именно середина великой скорби. И там сказано: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будут царствовать вовеки». И вот эти два текста соединяются вместе, и говорится, это и есть восхищение церкви, и 11 глава книги Откровений говорит о середине великой скорби, и вот здесь как раз описано восхищение церкви. Вот это как бы аргументы, почему иногда объясняется, что именно в середине великой скорби. Второе понимание, о котором мы коснемся, это восхищение в конце великой скорби. Некоторые говорят, что церковь пройдет всю скорбь, все 7 лет будет на земле. Это понимание так говорит, что Христос придет за своей церковью в конце 7-летнего периода скорби, который будет пройден церковью. Какие аргументы вот здесь есть, почему вот так понимаются иногда? Слово «избранные» – это верующие, так понимаются во всех текстах. И поэтому, когда в Матфея 24:31 написано: «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их», речь идет о пришествии Христа на землю, пришествии Христа уже в конце великой скорби. И раз речь идет об избранных, что ангелы должны их собрать, значит, церковь останется на всю великую скорбь, и только в конце этого периода будет восхищение. Другой аргумент. Гнев Божий во время скорби не будет распространен на верующих, но только на неверующих. На верующих пойдет гнев Антихриста. Так понимают те, кто говорят, что церковь останется весь период скорби. И приводятся вот эти аргументы, что неверующие, они подвергнутся гневу Антихриста, гневу Божию, а верующие гневу Антихриста. Матфея 24 глава: «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». И мы видим вот в этом тексте, как бы речь идет о том, что это с церковью будет происходить. Откровение 7:14 сказано: «И сказал я ему: Ты знаешь, Господин. И он сказал мне: Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Вот в этом тексте тоже мы находим, что будут те, которые придут от великой скорби. И истолковывается этот текст, что речь идет о церкви. Они как раз и придут от великой скорби. Еще один аргумент в том, что церковь всегда была подвержена скорбям. Это Иоанна 16:33 сказано: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И говорится, что скорбь всегда была у церкви, и последняя великая скорбь, это также церковь не избежит этого и будет находиться в скорби. Деяние 14:22 сказано: «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». И поэтому церковь не избежит скорби, останется. И последний текст – это послание Фессалоникийцам 4:17 сказано: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И вот этот текст истолковывается, что церковь, подобно вот как невесты, как девы, помните притча о 10 девах, они вышли навстречу жениху, и потом они встретились, 5 разумных, и они вернулись вот в дом пира, где происходил пир. И говорится, что так будет и с церковью. Она будет восхищена на облака и сразу вернется, потому что Христос же должен в конце периода прийти, тысячелетнее царство устанавливать. Вот церковь, как эти подруги, они встретятся с женихом и потом сразу вернутся на землю. Вот это аргументы, которые предлагаются, когда речь идет о середине великой скорби и о конце великой скорби. И третий момент – это восхищение в начале скорби. Я сразу скажу, что это так, как я понимаю. Я понимаю, и вот на этой схеме, которую мы раздавали, это все понимание построено на том, что церковь будет восхищена в начале великой скорби, и церковь не пройдет и не останется на это событие великой скорби. Итак, как понимается вот в этом вопросе восхищение в начале скорби? Восхищение церкви – это первое событие эсхатологии. Эсхатология – это учение о последних событиях. То есть в этом понимании самое первое событие, когда начнутся развиваться вот все те события, о которых мы говорим, это будет восхищение. Церковь не будет участвовать в скорби, но будет восхищена до нее. Всегда указывается на уникальность скорби. То есть, да, церковь проходила скорби, были скорби в церкви на протяжении истории, но когда речь идет о великой скорби, это не просто какая-то скорбь, которая была там в средние века или во время гонений на церковь. Это особое событие, это великая скорбь. Это скорбь, которая отличается от всех скорбей, которые были. Это особое время. Третий момент. Пришествие Христа будет иметь две фазы, которые необходимо четко разграничивать. Это пришествие Христа на воздухе и пришествие Христа на землю. И мы сейчас увидим это на этой схеме. И вот в этом вопросе не нужно смешивать это. Христос ясно показал в Слове Божьем, что будет событие пришествия Христа на воздухе и на облаках, и потом будет событие пришествия Христа на землю. И мы находим указание, что церковь не предназначена на гнев, но она будет избавлена от него. Давайте посмотрим, вот что Писание нам говорит. Событие пришествия Христа в воздухе и события пришествия Христа на землю. Это одно событие. Можем ли мы их совместить и сказать, это все произойдет одновременно? Это все одно и то же? Или все-таки это два разных события? И Писание показывает нам, что мы должны отличать. Посмотрите, вот на этой таблице я делаю две колонки, в которых я хочу, чтобы мы увидели, что это разные события. Это абсолютно разные события. Первая колонка – это восхищение церкви. И в Священном Писании, когда речь идет о восхищении церкви, это событие называется «День Христов». И когда вот мы смотрим 1 Коринфянам 1.8, 2 Коринфянам 1.14, Филиппийцам 1.6, «День Христов» – это всегда восхищение церкви. Второе пришествие, это вот вторая колонка сверху, это День Господень. Это пришествие Христа на землю. И оно называется День Господень. 2 Фессалоникийцам 2 глава, там как раз речь идет о Дне Господнем. И вот в этих колонках мы видим, что это два события совершенно отличаются друг от друга. Посмотрите, откровение Дня Христова – это тайна. Павел говорит, говорю вам тайну. Что значит тайна? Об этой тайне никто ничего не знал, об этом ничего не написано в Ветхом Завете. О восхищении церкви не было сказано нигде. И Павел открывает это как тайну. Он говорит, говорю вам тайну, не все мы умрем, а все изменимся вдруг во мгновение ока. Поэтому восхищение церкви – это тайна, которую нужно было Павлу открыть. Когда мы говорим о Дне Господнем, это вот вторая часть, День Господень или пришествие Христа на землю, о нем много говорится в Ветхом Завете. Посмотрите, я только некоторые тексты привожу. Иоиль, Амос, Сафония, они все говорят о Дне Господне. Они много текстов пророчеств, которые говорят о том, что придет этот день и как он будет совершаться. Вы видите отличие? Тайна, которая не была открыта, и события, о котором много говорилось в Ветхом Завете. Третий момент. Когда мы говорим о восхищении церкви, это будет событие для избранных, то есть это будет событие для спасенных, это не будет событие для всего мира. Итак, мы читаем об этом филиппийцам, коринфянам, для нас, мы будем участниками этого события, спасенные люди, которые в церкви находятся. Когда мы читаем о Дне Господнем, это будет событие для всего мира. Это событие будет для всего мира, не только для каких-то особых людей, для избранных или для церкви, для всего мира. И вот мы читаем об этом тексте Писания. Восхищение церкви сказано, что это будет событие внезапное, без каких-либо явлений, без каких-либо предупреждений. Сказано «вдруг». Вдруг, в мгновение ока, и мы ожидаем этого события, восхищения церкви именно так, вдруг произойдет, без каких-либо предупреждающих действий. Когда мы говорим о событии пришествия Христа на землю, сказано, что перед наступлением этого дня будут знамения. Будут знамения, когда люди увидят какие-то явления, какие-то события, и они будут свидетельствовать о том, что совершается это событие. Событие восхищения церкви – это время, которое названо время благословения и утешения. Павел говорит, утешайте друг друга этими словами. То есть, когда мы, верующие, говорим о восхищении церкви, для нас это радость, для нас это утешение. Мы говорим, это благодатное утешение. Мы радуемся, когда мы думаем о том, что это придет. Когда речь идет о Дне Господнем, это событие, время ужаса и проклятия. Почитайте вот эти тексты Сафонии, Амоса. Это время ужаса и проклятия, которое придет. И главное событие – это будет суд. Это самое главное событие второго пришествия Христа на землю. Дальше другой момент. Восхищение церкви. Христос приходит на воздухе. В воздухе, на облаках. Так Писание говорит, что мы восхищены будем на облаках, в сретении с Христом на воздухе. Вот как будет происходить это событие. Когда же речь идет о пришествии Христа второй раз, Он придет на землю. Захарии 14 глава говорит, «И станут ноги Его на горе Елеонской, на той горе, с которой Он вознесся». Он придет буквально на землю, и Он будет, это будет пришествие на землю. И это другое событие. Когда мы читаем о восхищении церкви, сказано, Он приходит за святыми. За святыми. Эти святые на земле. И Он приходит за ними, чтобы взять их. Когда речь идет о пришествии Христа на землю, сказано, что Он приходит со святыми. Он уже взял их, Он со святыми приходит для этого события. И дальше последний момент. Когда речь идет о восхищении церкви, Христос назван «звезда светлая и утренняя». Что такое звезда светлая и утренняя? Утренняя звезда – это первая звезда, которая появляется вот на небосклоне. Причем появляется тогда, когда уже самое темное время суток. И Христос назван для верующих, для церкви звезда утренняя. То есть мы должны ожидать, мы должны не спать, мы должны бодрствовать. И тогда, когда наступает это самое темное время суток, мы должны ожидать утреннюю звезду. И когда она появляется, эту звезду, «Звезду видят те, кто не уснули, это видят те, кто бодрствует, это увидит церковь, которая будет в этом должном состоянии. Мы увидим эту звезду утреннюю, это будет восхищение церкви. Все остальные в это время будут спать, они не будут участниками этого события. Звезда утренняя явится только для бодрствующих христиан». Когда мы говорим о пришествии Христа на землю, он назван «Он придет, как солнце правды». А солнце правды уже будет для всего мира. И мы читаем, так говорит об этом Малахия. Не для тех, кто бодрствует, для всего мира. Это будет пришествие Христа на землю, и все люди станут свидетелями вот этого события. Итак, мы с вами увидели вот по этой таблице, я хочу, чтобы мы вернулись опять к нашей схеме. Мы увидели, что вот это событие, восхищение церкви, вот она звезда утренняя, это событие отдельное. И потом вот здесь, через 7 лет после великой скорби, будет событие «Христос как солнце правды». Если здесь Он придет за церковью, то вот здесь второе событие, через 7 лет, которое пройдет скорбь, Христос придет с церковью, Он придет как солнце правды. И это будет совершенно другое событие, нежели восхищение церкви. Еще несколько моментов, еще несколько аргументов, которые показывают, почему мы соглашаемся с тем, что восхищение церкви будет в начале скорби. Первое, мы должны задать вопрос, когда речь идет о великой скорби, откуда начинается эта мысль и к кому относится вообще время скорби? Указание на скорбь мы находим в книге пророка Даниила, который пишет о 70 седьминах. И Даниила 9:24 сказано, 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны видения и пророк, и помазан был святой святых. Мы еще будем касаться вот этого текста несколько позже, когда будем говорить об этих 70 седьминах, и мы будем рассматривать, что это значит. Но основная мысль, 70 седьмин – это был Богом определенный период времени для народа Божьего, для народа израильского. Для чего? Мы видим, здесь написано, чтобы покрыто было преступление, запечатаны грехи, заклажены беззакония. Это было время восстановления народа израильского для того, чтобы они были готовы к принятию Мессии. И когда мы читаем и историю рассматриваем, она показывает, что 69 седьмин уже исполнились перед первым пришествием Христа. С момента восстановления Иерусалима после Вавилонского плена прошли 69 седьмин, они уже исполнились. И вот в конце этого периода, когда осталось только 7 лет, Христос приходит на эту землю в первом пришествии, и Он входит в Иерусалим как ожидаемый Мессия. И евреи принимают Его, они поклоняются Ему. И если бы, хотя нельзя так в истории говорить о сослагательном наклонении «если бы», но если бы евреи приняли Христа как своего Мессию, я думаю, чтобы прошло 7 лет, и началось бы тысячелетнее царство, то, что было обещано в пророках. Евреи бы приняли Христа как Мессию, заглажены были их беззакония, преступления и правда вечная. И Христос, как обещанный Мессия, Он бы установил свое царство, как об этом говорится в Ветхом Завете. Но проблема – евреи отвергли Мессию. Они приняли Его, они поклонялись, они кричали «Осанна, Аллилуйя!», но через неделю они Его распяли. И Божий план, Божья программа восстановления народа израильского остановилась. И потом была образована церковь, и мы живем во время церкви. И поэтому 7 лет, которые необходимы для того, чтобы восстановить народ израильский, еще не прошли. И тогда, когда церковь будет восхищена, когда она будет взята с земли, у Бога еще есть 7 лет по своему определению и установлению, чтобы народ израильский был очищен, восстановлен, и чтобы они приняли Мессию. И это произойдет во время великой скорби. Почему я об этом говорю? Потому что церковь не участвовала в 69 седьминах. Это было еще до пришествия Христа. И когда мы говорим о последней седьмине, о последних 7 летах скорби, мы говорим, церковь и там не будет участвовать. Время церкви как раз между ними. Это период церкви, это период спасения людей без разницы, евреи они или русские, или украинцы. Но тогда, когда закончится этот период, и церковь будет восхищена, Бог в своем плане, Он исполнит свое слово. И Его народ, который избранный, он будет восстановлен, он будет очищен через страдания, как здесь написано, для народа твоего. Он будет восстановлен, хотя многие погибнут, но остаток, как пишет Павел, спасется. И когда Христос придет второй раз на землю, этот остаток, увидев Мессию, примет Его как своего Мессию, раскается и войдет в тысячелетнее царство. И вот в этом как раз мы и видим, что эти 7 лет скорби, они не определены для церкви, и церковь не участвовала в самом начале. И поэтому мы читаем даже в книге Откровения, сказано, «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, который придет на всю вселенную, дабы испытать живущих на земле». Итак, мы видим, это один момент. И время наше закончено, мы продолжим это в следующий раз. Я хочу сейчас, чтобы у нас было время для молитвы. Когда мы рассуждаем вот об этих моментах, о восхищении церкви, мы продолжим наше рассуждение в следующий раз. Но я хочу сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы обратились к одному тексту, который бы настроил нас на нашу молитву. О чем мы можем помолиться сейчас, когда мы начали рассуждать о восхищении церкви? Что мы Богу можем сказать? Апостол Петр пишет так, это 3 глава 2 послания Петра, 14 стих. 2 послание Петра, 3:14. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Мы не знаем, когда произойдет восхищение, мы знаем, что это будет скоро, так говорит Христос. И Писание говорит, что ожидая сего, чего ожидая? Мы сказали, мы ожидаем блаженного упования явления славы. Мы ожидаем этого. И Писание говорит, ожидая сего, почтитесь, то есть прилагайте все усердие, все старание, готовьтесь и проверяйте себя. И сказано, чтобы явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Если церковь будет восхищена, и мы не знаем когда, мы должны стремиться к тому, чтобы быть готовыми. Это может произойти в любой момент. Это может быть произойти так, как мы видели вот на этом видео. И нам нужно проверить себя, готов ли я к этому. И если я не готов, как Писание советует, стараться и стремиться, чтобы быть неоскверненным и непорочным. Благослови нас, Господь, в этом. Аминь. Помолимся Господу.
1: Говорит радио «На пути».
2: В эфире передача «Слово на сегодня».
3: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
4: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, на волне нашей программы. Слово на сегодня – судья. Очень часто мы склонны судить других людей, которые, на наш взгляд, неправильно поступают. Но во многих случаях наш суд оказывается пристрастным и несправедливым, потому что мы не в состоянии заглянуть внутрь человека и увидеть истинные мотивы его действий. Поэтому гораздо полезнее для каждого из нас исследовать и судить самих себя. И, конечно, надо помнить, что справедливый суд исходит от Бога. Бог – последняя судебная инстанция. Только Бог может заглянуть в наши сердца. Только Он знает отдаленные и тайные уголки нашей души. В 18 главе Евангелия от Луки, начиная с 9 стиха, мы читаем о суде, который Бог вынес двум разным людям. И Господь объясняет, почему судебное решение было именно таким. Итак, два человека пришли в храм помолиться. Один из них – фарисей. Фарисей – это человек, который думает, что он лучше всех других людей на земле. В своей гордыне он хочет убедиться, что все видят это. В храме он встал на самом заметном месте и, без сомнения, очень выразительно поднял в молитве руки, стараясь привлечь к себе внимание. Он явно показывает себя так, как демонстрирует выставочный экспонат. Он представляет себе, как он высоко поднялся над обычным средним человеком. Он смотрит сверху вниз на мытаря, стоящего в углу, скрывшегося от глаз присутствующих, и говорит: «Я, конечно, намного лучше, чем этот тип. Посмотри, Боже, на мои качества, которых он не имеет, и на все то, что я делаю». Он полагает, что Бог просто-таки должен гордиться им и всем тем, что он делает. Он также считает, что этот бедняга, который стоит в углу, возможно, нуждается в большей милости от Бога. Но фарисей не испытывает в своем сердце любви ни к бедному мытарю, ни к кому бы то ни было еще. Он слишком поглощен самим собою. Он так любуется собой. Но как отвратительна молитва фарисея для слуха Бога? Бог ненавидит гордость. Гордость – это значит сказать Богу: «Ты мне не нужен, Бог, я могу сам позаботиться о себе». Это богохульство, оскорбление Всевышнего. А теперь давайте посмотрим на другого человека, который пришел помолиться. Это мытарь. Он пришел в храм в смирении сердца. Он не выставляет свою молитву всем людям на показ. Он нашел для себя укромный и спокойный уголок, где смог уединиться. Он бьет себя в грудь. Возможно, он в недоумении и смущении. Как же я мог так согрешить? О, если бы только я мог выбить из себя это зло. Он смирился перед Богом. Он очень чувствителен к святости Божьей. И он понимает, как сильно и далеко удалился от исполнения Божьей воли. И он полностью осознает, что исполнен зла. Приближаясь к Богу, бедный мытарь понимает, что между ним и святым Богом пролегает глубокая непреодолимая пропасть. Он не знает, как он может выдержать взгляд Бога, как может стоять в его присутствии. Он ощущает всю свою греховность. Мытарь – это полная противоположность фарисею, который так

моя единственная надежда на то, что ты проявишь милость ко мне. Мытарь ведь, согласитесь, тоже мог чуть-чуть приподнять себя. Господи, благодарю тебя, что я не такой, как большинство мытарей. Даже в храм иногда прихожу. Но мы не слышим здесь даже слова оправдания. Он ожидает оправдания от Господа. И вот наступает время Божьего суда. Сейчас Бог вынесет свое решение по этим двум людям. Он оценивает их. Вначале он смотрит на фарисея. Перед взором Божьим его гордость. Какого высокого он о себе мнения. Он приходит к Богу, как между прочим, как бы попутно. Скорее всего, этот человек чувствует, что он практически не нуждается в помощи от Бога. И вот какой суд Бог выносит над фарисеем. Он говорит, что человек, который считает, что он настолько хорош, выйдет из храма без помощи, без благословения. Он уйдет осужденным, потому что в своей молитве он так и не попытался взыскать Бога и понуждаться в нем. Он не получит милость от Бога, потому что он сам отгородился от нее своей самоправедностью. Он не уйдет домой благословенным. После этого Бог объявляет свой суд над мытарем. Он говорит: «Я возвышу этого человека, который так унизился и смирился. Я вознесу его и благословлю его, потому что он взывал ко мне о помощи. Он исповедал свои грехи и раскаялся. Он смирил себя и обратился ко мне с просьбой о милости, и я окажу ему милость». Нам трудно понять шок, который испытали слушатели Христа, потому что слово «фарисей» сегодня вызывает негативные чувства. Если мы хотим кого-то обличить в нехристианском поведении и лицемерии, слово «фарисей» тут как тут. Но в первом веке фарисеи были весьма популярны в народе. Их уважали за строгую жизнь, ритуальную чистоту, скрупулезное исполнение закона. Наш фарисей постился дважды в неделю. А вы это делаете? Он отсчитывал десятую долю от всех доходов? А вы отдаете десятину с каждого выращенного на даче или в огороде мешка картошки, каждого килограмма огурцов, каждого литра смородины, каждого лукошка, собранных в лесу грибов или ягод? Мало того, ему еще, наверное, приходилось немало терпеть от этих мытарей, готовых забрать последнее. Так кто должен пойти домой оправданным? Неужели Бог оправдывает нечестивого? Причина неожиданного вывода в притче заключается в том, что фарисей больше не осознает, что он виновен. Он полностью чист перед своей совестью. И как может Иисус повлиять на него, если он прав? Как Иисус может пробиться в его сердце, если он закрыто броней самоправедности? Как Бог может простить грехи фарисея, если он не нуждается в прощении? С другой стороны, когда мы приходим с истинной верой и исповеданием, это подразумевает раскаяние. Тогда мы говорим Богу: «Боже, я знаю, что я заслуживаю Твоего суда. Я так безнадежен. Я настолько далек от того, чего Ты ожидаешь от меня. Но я еще раз в смирении прихожу к Тебе, Боже, в раскаянии и с мольбой о прощении. Исцели меня и укрепи меня. Освободи меня от этого рабства. Я в смирении прошу Твоего прощения и благословения, Боже». А человека, который пришел в смирении просить его о милости и помощи, Бог объявляет, что он ушел домой с благословением. Этот человек провел прекрасное время в общении с Богом. Он открыл свое сердце Богу, и Бог исцелил его, укрепил и окружил его любовью. Это и есть истинные взаимоотношения с Богом. Если ваше сердце полно гордости, самовосхваления и самодовольства, в нем совсем нет места для Бога. Но если ваше сердце смиренно и сокрушено, Бог явит вам милость. Бог любит смиренное и сокрушенное сердце, сердце, которое ищет Божьего прощения и помощи. О таком человеке Бог говорит: «Я услышу его молитву и отвечу на нее. Вы непременно обретете благословение. Бог простит вас, будет укреплять и питать вас своими благами. Помните, Бог – это тот, кто заглядывает в ваше сердце. И именно помышления сердца Он судит. Приходите к Нему с открытым, искренним и смиренным сердцем, и Он благословит вас».

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли», передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Прямой путь. Путь слова то же самое, что слово дорога. По-другому прямая дорога. Сколько дорог есть вокруг нас? Посмотрите, одна прямая дорога, другая извилистая, третья. Вообще практически невозможно ехать, например, дорога в горах. Горный серпантин. Слышали когда-то об этом? Или, может быть, ездили? Очень тяжело по нему ехать. Особенно в высокогорных регионах. Есть разные пути, есть много разных дорог. Но в Библии указан тот путь или та дорога, которая среди всех дорог является дорогой от Господа. Дорогой для Господа, дорогой для людей. Мы говорим об этой дороге, об этом пути сегодня. Для кого изначально в Библии предназначалась прямая дорога? Давайте прочитаем об этом в книге пророка Исаии, 40 главе, с 3 по 5 стих. Исаия, 40 глава, с 3 по 5 стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи пути Богу нашему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и увидит всякая плоть спасения Божия. Ибо уста Господня сказали это». Мы видим пророка Исаия о прямом пути, об этой дороге. «Глас вопиющего в пустыне» — известная формулировка, которая воплотилась с приходом на землю Иисуса Христа. Кто приготавливал путь для Иисуса? Кто выполнял служение, при этом говоря, «Сам я недостоин даже развязать у него обувь». Конечно же, это Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, который своим служением приготовил путь для того, чтобы начал служение Иисус Христос. Как он сам сказал об этом, радостная весть от Матфея, 3 глава, стих 11. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести его обувь. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн Креститель, самый великий человек, о котором сказал Иисус. Что он делал? «Я крещу вас в воде в покаяние». Крещение Иоаннова. «Но идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». То есть Иоанн Креститель четко показал, что его служение не является всеобъемлющим, оно является подготовителем к приходу нечто большего, к началу служения Иисуса Христа. Пророчество Исаии, 40 глава, о чем прочитали? «Глас вопиющего в пустыне». приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи его пути. Прямой путь. Сначала он предназначался для Господа Иисуса Христа. Своим служением Иоанн Креститель подготовил этот прямой путь для того, чтобы Мессия начал свое служение. Это прежде всего прямой путь. Он от Господа и для Господа. Это самое первое. Но Иисус Христос, в котором воплотилось это пророчество Исаия, он сам стал тем самым путем. Тем самым прямым путем, который предназначался для него. Он сам же с приходом своим и им стал. Что он сам говорил, Иисус Христос? Радостная весть от Иоанна, 14 глава, стих 6. Иисус сказал ему: «Я путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иисус называет себя путем. Иисус — это путь на небо. Это тот самый путь, прямой путь на небо. Кроме Него других путей нет. Представляете? Нет других путей, кроме прямого на небо. Прямой путь через Иисуса Христа. Больше недоступно ничего. Хотя люди что только не предпринимают. В основном хотят спастись через дела. Делай добрые дела. И думай, что через это наследует жизнь вечную. Но добрые дела — это отношение наше к другим. Это показатель нашей доброты. Это показатель спасенных людей. И просто добрых людей. Но просто добрым быть недостаточно. Ведь кто не идет по прямому пути Иисуса, тот не получает спасения. Почему? Потому что извилистый путь к Богу невозможен. Путь этот не извилистый. Он прямой через Иисуса. Он один единственный. Поэтому Иисус и говорит о себе: «Я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Этот путь, который предназначался для Господа, воплотился с приходом Христа. Иисус стал сам прямым путем. Ведь через Иисуса мы получаем спасение. Иисус Христос — главная основа этого прямого пути. Итак, Он для Господа. И также Он от Господа для людей, для того, чтобы всякий приходящий к Нему не погиб, но имел жизнь вечную. Кто верует в Иисуса, тот не погибнет, тот будет иметь жизнь вечную благодаря прямому пути, который через веру он приобрел. Как ходить по прямому пути? И зачем? Как нам ходить по нему? По этому прямому пути. Письмо Евреям, 12 глава, стих 12 и 13. Евреям, 12 глава, стих 12 и 13. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Ходите прямо ногами вашими, чтобы хромающая не стала еще больше хромать, а лучше исправилась. Как мы ходим пред Господом? Если мы идем по пути веры, по этому прямому пути, проложенному для нас Иисусом. Как мы ходим по этому пути? Какова наша жизнь? Что мешает нам ходить слабые колени, которые трясутся. Может быть, хромота? Все это, конечно, духовные плане. Может быть, что-то еще? Как написано, ходите прямо вашими ногами. Это так должно быть. Но если мы посмотрим каждый на свою жизнь, каждый может сказать, ходит ли он прямо или он ходит не очень прямо. Но если вы пошли по пути Иисуса и получили спасение по благодати, выполните то, что требует от нас Бог. Ходите прямо вашими ногами, вашими духовными ногами. Христианская жизнь должна быть прямой, на твердых ногах веры. Только так и никак иначе. Потому что путь для нас прямой – это сам Иисус Христос. По-другому мы никак не можем делать. Зачем нам идти по прямому пути на прямых ногах? Для чего? Были примеры на страницах Библии. Для чего нам ходить? Евреям 6 глава, 11-12 стих. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Прямой путь, исполнившийся пророчество Исаии в Иисусе Христе. Прямой путь, проложенный для нас. От нас требуется идти на прямых ногах. Для чего? А для этого. Чтобы мы не обленились, но подражали тем героям веры, которые верою и долготерпением наследовали обетование, то есть наследовали то, что им обещал Бог. Бог, что обещал, то и исполнит. У него не остается бессильным никакое слово. Именно для этого. Какое для нас главное обетование? Это слова Иисуса Христа. Живущий и верующий в меня не умрет никогда. Радостная весть от Иоанна, 11 глава, стих 26. Вечная жизнь. Верующий в Иисуса не умрет никогда. Это самое главное обетование для нас. То обетование, что спасенный человек будет с Господом всю вечность. А там уже не видела того глаз и не слышала уха, что приготовил Бог любящим его. Не видела, не слышала. Хотя совсем малую часть Бог открыл на своем слове в книге Откровения. Каково жить на новой земле, под новым небом. Об этом вы можете послушать передачи из нашего цикла «Открывай Писание». А сегодня мы говорили о прямом пути. Прямой путь, который был обозначен в пророчествах Исаии, который воплотился в Иисусе Христе. Иисус, который сам стал тем самым путем. Путем прямым, единственным, верным, идя по которому мы наследуем вечную жизнь от Господа. Идя по которому. И от нас требуется идти на прямых ногах. Зачем? Чтобы Господу служить и Его прославлять. Потому что кто хромает в вере, ему служить тяжело, он должен сначала на себя обратить внимание. А кто идет на прямых ногах, тот и может служить Господу полноценно. Благослови вас всех, дорогие друзья, чтобы вы шли по пути Иисуса на этом прямом, единственном и верном пути к Господу. На прямых ногах для Божьей славы. А на сегодня у нас все. Мы благодарим вас за внимание. Слава Господу Всемогущему! хвала и благодарение за все. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж», «Духовные беседы», и в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас и продолжаем наши передачи Малого Библейского колледжа. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередную беседу о ценности Христа. В ней мы расскажем, что вы должны делать, чтобы считать себя истинным учеником Иисуса.
1: Сегодня я хочу напомнить вам о том, как много проповедовал Иисус и как это описывает Евангелие от Иоанна, в частности, в 5 и 8 главах. Он исцеляет больного в купальне Вифезда. Это исцеление является, по-видимому, тем, что я называю стратегическим исцелением. Иисус хотел завязать диалог с религиозными иудеями, а этот исцеленный послужил поводом для начала диалога. Иисус исцелил его в субботу. Он велел исцеленному встать, взять свою постель и ходить по улице перед храмом. Но в законе было сказано, что в субботу нельзя делать никакой работы. Иисус знал, что это вызовет возмущение религиозной верхушки, и так оно и вышло. Но его действия позволили ему начать диалог, который происходит в разных местах, хотя, по сути, это один и тот же диалог, начавшийся в 5 главе и продолжающийся в 6, 7 и 8 главах Евангелия от Иоанна. В конце этого диалога мы видим его результат. Многие уверовали в него. Иисус всегда старался найти подход к иудеям. Среди религиозных начальников были такие люди, как Савл Тарсянин, и они были небезразличны Иисусу. Мы видели, как в притче о блудном сыне отец убеждает старшего сына войти и присоединиться к празднованию в честь возвращения брата. Мы уже говорили, что отец – это прообраз Иисуса, протягивающего руку религиозным иудеям и пытающегося набрать среди них учеников. Результат оказался двояким. В конце 8 главы говорится: «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него». Значит, в массе своей религиозные деятели ему не поверили, а некоторые даже захотели побить его камнями. Но были среди них и те, кто поверил. Мне это кажется удивительным. Именно здесь Иисус показал, что Он высоко ценит свое учение, когда эти люди уверовали в Него. Иисус обратился к ним и сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Сейчас с церковью происходит то, что, по моему мнению, очень огорчает Бога. Мы придаем слишком большое значение самому факту признания в своей вере. Наше отношение к большинству покаявшихся выражается словами: «Наконец-то ты сказал, что уверовал. Теперь ты должен креститься, мы занесем твое имя в списки членов церкви, и ты продолжаешь жить, как будто ничего не произошло». Некоторые называют это необременительной верой, другие – текстуализмом, то есть верой, что понимание смысла какого-либо стиха позволяет вам считать, что вы испытали все, о чем там говорится. Я считаю это искусной уловкой лукавого. Когда люди говорили Иисусу, что они уверовали, Он не говорил им: «Замечательно, а теперь пойдемте к другим и попробуем убедить их уверовать». Нет. Когда кто-нибудь заявлял Иисусу о своей вере, Он в первую очередь говорил о важности своего учения. Он говорил: «Очень хорошо, вера – это первый шаг. Но если ты действительно веруешь, то важно, чтобы теперь ты пребывал в Слове Моем и стал истинно Моим учеником». Ученик – удивительное слово. В переводе с греческого ему ближе всего слово «подмастерье». Оно означает учащийся, который делает то, чему его учат, и исполнитель, который учится тому, что делает. Я считаю, что ученичество – очень важное звено, к сожалению, отсутствующее сегодня в религиозной жизни многих христиан. Когда Иисус встретил апостолов, Он сказал им: «Следуйте за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков». «Следуйте за Мной» – это ваше дело, а «Я сделаю вас» – это Мое дело. Они последовали за Ним. В главе 1 Иоанна сказано: «Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот». Они прожили с Ним 3 года. И хотя некоторые были неграмотными, это не мешало им слушать Его Слово. Это было не праздное времяпровождение, не интеллектуальная беседа, а очень практическое занятие. Они учились превращать Его слова, Его учения в систему ценностей, представителями которой они являлись. Они исповедовали ценности, заключающиеся в самой сердцевине слов Иисуса. Они исповедовали систему ценностей Иисуса. И в процессе этого они обучались и становились истинно Его учениками. В процессе этого учения Иисус дает еще одно обетование. Он говорит: «Если вы верите, если вы пребудете в Слове Моем и станете истинно Моими учениками, то вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». В одной из предыдущих бесед мы говорили о том, как Иисус ценил людей, которых Он называл нищими духом. Он пришел служить духовно слепым людям. Он пришел служить ущемленным и сломленным людям. Он пришел, чтобы исцелить их. Но если вы помните, Иисус называл их также людьми, пребывающими в рабстве, людьми несвободными. Богу неприятно видеть несвободных людей. Одно из величайших чудес Ветхого Завета произошло потому, что Бог не хотел видеть своих детей в узах рабства. Чудесная история Исхода показывает нам, насколько тягостно было Богу видеть свой народ несвободным. Пребывая в этом мире, Иисус, конечно, встречал несвободных людей. И в современном мире есть несвободные люди. Их может связывать, например, пристрастие к алкоголю или наркотикам. Они могут находиться в рабстве своих желаний или привычек. Иисус сказал нам в Своем великом Назаретском манифесте: «Я пришел освободить узников». Сегодня мы видим, как Он это делает. Так как же Иисус освобождает пленников? Как Он избавляет людей от пристрастия, дурных привычек и всего, что порабощает их? В главе 8 Иоанна Иисус открывает нам способ освобождения пленников. Для Него Его учение так важно еще и потому, что оно служит средством освобождения порабощенных людей. Иисус говорит: «Пребудьте в Слове Моем». Он не говорит, сколько они должны находиться в Его Слове, чтобы стать свободными. Апостолам для этого понадобилось 3 года. Я не думаю, что они освободились ранее дня Пятидесятницы, но Его учение привело их к этому дню. Лично я 12 лет пребывал в Его Слове, прежде чем у меня возникло ощущение, что я выхожу из тюрьмы, что я выпущен на свободу. Иисус говорит об этом чуть позже, в главе 8. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». А когда Он говорит «и познаете истину», то использует слово, означающее в дословном переводе «узнать лично». Поэтому можно считать, что Иисус хочет сказать: «Пребудьте в Слове Моем». И когда вы проникнетесь им, когда вы используете его на практике, с вами произойдет нечто. Вы лично узнаете того, кто есть истина, узнаете Сына. И когда вы, приложив усилия, сблизитесь с живым Христом, тогда это знание освободит вас. Это тоже говорит об огромной ценности его учения. Я считаю, что оно открывает нам 3 измерения веры. Первое измерение – уверуйте. Второе – следуйте, особенно в смысле пребывания в Его Слове. Постоянно возвращайтесь к Его учению. Найдите эти слова Иисуса и попытайтесь понять, что они означают именно для вас. откройте для себя систему ценностей, представленную в его учении. И тогда вам откроется его третье измерение. Вы усовершитесь. С вами произойдет нечто. Вы сможете расширить пределы Библии, этой святой книги, применив Слово Божие к своей жизни, став подмастерьем Бога или учеником Христа. Результатом этих действий будет освобождение. Именно освобождением подчеркивается огромная ценность учения Христа. Я хочу спросить вас, если вы верующий, хотите ли вы исповедовать ценности Иисуса? Хотите ли относиться к Его учению так же уважительно, как относился Он сам? Будете ли вы пребывать в Его Слове, пока лично не познакомитесь не только с истиной, содержащейся в Его Слове, но и с тем, кто есть истина? Испытаете ли вы чудо освобождения, потому что оценили Его учение так же, как Он сам?

Вы слушали очередную беседу Малого Библейского колледжа. Мы говорили о том, что быть истинным учеником Иисуса – это значит исповедовать ту систему ценностей, которую исповедовал Он, и осознать важность Его учения, которое Сам Иисус оценивал очень высоко. В следующий раз мы продолжим наш разговор. Передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Пишите нам, мы будем рады получить ваши письма. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: Слушайте, дорогие, со вниманием Священное Писание. Прочитай первое место из Деяний апостолов из 17 главы. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Второе место из книги Откровений, из 20 главы. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанным в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Третье место из книги Екклезиаста, из 7 главы. «Лучше ходить в дом плача об умерших, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». Четвертое место из послания к евреям из 9 главы. «Итак человеком положено однажды умереть, а потом суд». В прошлых беседах мы говорили о важнейших событиях в периодах времени, которые для всего человечества – и для каждого человека в отдельности являются решающими в их судьбе в вечности. Мы говорили о смысле первого пришествия Бога Сына на землю, который Он осуществил на Голгофе, совершив спасение грешников от власти греха и от вечного осуждения. Мы разбирали период величайшей милости и долготерпения Бога к человеку, периоде благодати Божией, действующей еще и сегодня по милости и любви Бога к человеку. Этот период дает возможность каждому человеку, ищущему спасение, при его искреннем покаянии, непосредственно пред Христом и желанием оставить грех, получить спасение сегодня. Во Христе, как его дар, без всяких заслуг. Согласно исполнению отмеченных Христом признаков, мир стоит накануне величайших событий, пред которыми бледнеют все прошедшие великие события в мире. Это второе пришествие Господа Иисуса Христа на землю. Этому грозному событию для людей мира сего предстоят исполнение пророческих событий. Первое – это воскресение мертвых, умерших во Христе, и восхищение Церкви Христовой на небо. Церкви, которая состоит из принявших спасение во Христе, прощенных в грехах, примиренных с Богом, рожденных от Духа Святаго, чад Божьих. Это великое событие является завершением совершенного Христом спасения на Голгофе. И второе событие, которое последует немедленно по восхищению Церкви Христовой на небо. Это ужасное событие и последующий кошмарный период определяется явлением Антихриста, имеющим власть над всем миром, и наступлением великой скорби на земле. В последней беседе мы отметили сам факт второго пришествия Христа на землю, с тем, чтобы слушающие эту истину были должным образом готовы к его встрече и не обманули себя ложной надеждой, внушаемой от дьявола. Ложная надежда от дьявола заключается в том, что человек, не принимая спасения во Христе, его пречистой крови, пролитой на Голгофе, не желая оставить грех искренним покаянием, надеется на любовь и милость Бога помимо Голгофы, получить спасение и избежать его справедливого суда. Это гнусная ложь от дьявола, чтобы погубить бессмертную душу человека. Сегодня наша беседа будет о судах Бога. Цель проповеди не для запугивания человека, как некоторые мыслят по внушению от лукавого, но предупредить человека о страшной опасности его ожидающей, если он сегодня не укроется во Христе, приняв его своим личным спасителем. Напомню уже когда-то приводимый пример. Этикетка с черепом и двумя костями на флаконе с ядом наклеена добрым человеком и предупреждает об опасности, но не для запугивания. Безумец, которому не понравится это предупреждение, может отлепить этикетку, но свойство яда остается без изменения. Сегодня, к большому сожалению, многие люди отвергают предупреждение Бога о возмездии за грех, но оно остается неизменно. Каждый человек знает, что ему, как и всем, положено телом умереть. А что потом? Безумец говорит: ничего, смерть и все кончается. А Бог говорит через Писание: нет, а потом суд. Суд святой, справедливый, беспощадный, окончательный и обжалованию не подлежит. Вы должны согласиться, дорогие слушатели, что, зная о неизбежной грядущем суде, является особо важным вопрос, как действительно избежать суда Бога. В последних беседах мы уже сказали по Священному Писанию, что Церковь Христова, состоящая из истинных христиан, принявших для себя совершенное Христом спасение, рожденные от Бога, никогда не будут судимы вместе с народами, не принявшими этого спасения. Христос сказал, читаем из Евангелия от Иоанна, из 5 главы: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Из 3 главы: «Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Восхищенная Церковь на небо будет судиться там, но не для осуждения, а для получения наград по заслугам. 2 Коринфянам 5:10. В последней беседе мы говорили, что при своем втором пришествии Господь совершит суд над живущими народами по их отношению к Его избранному народу, как к Его меньшему брату. Затем Христос будет царствовать на земле 1000 лет вместе со Своей Церковью, после чего будет воскресение всех мертвых, не спасенных во Христе, для совершения над ними суда. В книге Откровения в 20 главе, где говорится о первом воскресении спасенных во Христе, сказано: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Христос это воскресение называет воскресением осуждения. Иоанна 5:29. Пророк Даниил говорит, что они пробудятся на вечное поругание и посрамление. 12 глава, 2 стих. В воскресении мертвых наступит последний страшный суд. В раскрытых книгах записаны все дела и даже слова каждого человека. Человек не сможет и рта открыть пред святым судьей против явных фактов своих дел. Все эти воскресшие мертвые по своему неверию не были записаны в книгу жизни и потому будут осуждены на вечное мучение. Ты, дорогой слушатель, должен знать, что место вечного осуждения есть место вечных мучений. Тяжело иметь мучение души и тела час, день, неделю, год, а там будет мучение без конца. Христос неоднократно называл это место тьмой внешней, печью огненной, местом, где будет плач и скрежет зубов. Как жаль, что большинство людей об этом совсем не думает и безотчетно увлекается грехом и безудержным весельем. И время сегодня, как пир во время чумы. Действительно лучше.

Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует, чтобы и они не пришли в это место мучений». Как видите, богач не желал прихода к нему любимых братьев, и он знал, что, видя их мучения, он будет сам мучиться еще больше. Мы имеем много примеров жизни, когда боль одного передается другому. О, как тяжело будет смотреть на ужасные мучения близких вместе вечных мучений. Жуткая встреча там произойдет на основании слов Христа. В Евангелии от Матфея в 10 главе и в Евангелии Луки в 12 главе Христос говорит, что в вопросе спасения враги человеку домашние его. Христос знал, что даже в одной семье не примут все спасения, совершенные им на Голгофе. Как это наглядно видно сегодня. И место мучений будет местом вечных упреков одного другому. Это ты виноват, что я здесь мучаюсь. Ты виновата, мать. Ты виноват, отец, ибо я шел по твоим следам. Ты виноват, брат, сестра, сосед и так далее. Сегодня на земле никто за собой этой вины не чувствует. А какая скорбь охватывает сердце, глядя сегодня на молодежь, на их поведение. Дорогие слушатели, родители, проверьте себя, как вы воспитываете своих детей, по какому пути вы их направляете, какой вы даете им пример. Любовь Бога, голгофская жертва Христа не трогает сегодня окаменевшие сердца людей. Люди сегодня очень смелые на всякое скверное, но боязливые довериться Евангелию. Многие более доверяют чародеям, чем Слову Божьему. Есть таковых, ожидает страшный суд. Из книги Откровений 121 главы читаем: «Боязливых же неверных и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Разбирая Священное Писание о страшном суде и о месте вечных мучений, какая великая радость наполняет сердце от тех, кто избавлен от него тем, что он принял всем сердцем совершенное Христом спасение, записан в книгу жизни и имеет жизнь вечную. Вместо страшного места мучения в вечности их ожидает новое небо и новая земля. Их место жительства в Новом Иерусалиме, где они будут пребывать в постоянном общении с Богом в Его славе и свете. Там не будет ни горя, ни слез, не будет зла и ничего нечистого, ибо сказано: «И не войдет в нее ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Дорогой друг, если ты не имеешь радости и спасения, и нет у тебя уверенности в получении жизни вечной, пойди сейчас же к ногам Христа и с искренним покаянием и верою прими совершенное Христом спасение и для тебя на Голгофе. Аминь.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.
1: С миром Божьим ко всем, дорогие друзья! Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Итак, речь о последнем дне, о дне Господнем, когда придет всему конец. И вот есть такое толкование, что раз сравнивается с вором, то никто не знает, когда вор приходит, ты спишь ночью, утром проснулся и увидел, тебя обокрали, и ты даже и не заметил, что приходил вор. Отсюда есть такое понимание, толкование и учение, что Христос, то есть день Господень, вот пришествие Христа будет вроде как даже два раза. Значит, первый раз он придет как вор, незаметно, и заберет своих святых. И вот люди, значит, очнутся, и вот кого-то не хватает, там дети поисчезают, вдруг все испарятся, как улетят, исчезнут. Это значит, Христос забрал своих и так далее. Потом, значит, начнется великая скорбь. Ну, в общем, я не буду это говорить. Если вам интересно, можете заниматься этим учением. Я бы хотел сказать, как по Писанию. На самом деле, как все просто. И хочу поделиться этим с вами, чтобы утвердиться нам в общей благодати, в правде и в истине. Идет сравнение с вором. Значит, как тать? Почему так? Это не говорит о том, что Господь придет незаметно, и никто этого не увидит. Сравнение с вором потому, что показать, насколько это будет неожиданно, и когда меньше всего будут об этом думать. Вот посмотрите, Петр сам тут же, вот я читаю дальше, если как так все это разрушится, то есть вот когда этот день придет, как тать ночью, то есть очень неожиданно, как вор, тогда все это разрушится. То какими должно быть в святой жизни благочестие вам, то есть нам сегодня, которые ожидают и желают пришествия Дня Божия, вот этот день последний, день Господень, мы ожидаем, святые дети Божии, в который, вот в этот последний день, в который воспламененные небеса разрушится, и разгоревшие стихии растают. То есть придет в один день, в одно мгновение придет всему конец. Вот опять 10 стих. Придет же день Господень, как тать ночью, как вор. И тогда, в этот день, небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят в этот день. То есть Петр просто, понятно, написал о дне, что вот еще пока время стоит, придет же последний день, и после этого дня земли уже этой не будет, она сгорит. Итак, верить и понимать так, что будет вознесение церкви, то якобы сначала придет Христос, и втихаря никто не заметит, заберет своих, потом настанет, значит, тяжкие времена, а потом он еще раз как-то придет. Я не знаю, не вникаю в это. Я вот вникаю в то, что написано и как написано. Вот посмотрите, как говорится в других местах об этом положении, как все это будет. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, тут я пропускаю несколько предложений, в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию, Евангелию, благовествованию. Вот сейчас Евангелие проповедуется, и придет день, когда в пламенеющем огне Бог явится с совершающим отмщение, не познавшим, то есть не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться в святых Своих. И явится дивным в день Он, и вот в этот день Господень, в последний день, во всех верующих, так как вы поверили нашему свидетельству. Итак, в чем вся суть? Вот в это время, пока стоит день благодати, есть возможность спастись, услышать Евангелие, поверить в него, тогда ты явишься со Христом вместе. Вот как об этом говорит также Павел. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Значит, вот Христос явится, как мы здесь вот читали, в пламенеющем огне. Он явится, прославится в тех, кто Ему поверил. А те, кто не поверил, те, кто не покорился Евангелию, они подвергнутся наказанию вечной погибели. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангелии и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в сретении, то есть навстречу Господу в воздухе, и так всегда с Господом будем. Так вот, этот день, об этом дне Господнем написано много. Вот как об этом говорит просто понятный Христос, и становится очень понятной картина для всех нас. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И вот сравнение. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. Вот как сегодня. Кто на работе, кто на фабрике, кто в семье. Каждый занимается своим делом. Вот все нормально. И вот так неожиданно, как тогда, в одни Ноя, когда они не думали об этом совершенно и представить себе не могли, пришел потоп и погубил всех. Вот Христос говорит, так же будет. То же самое будет. Притом, тогда ведь потоп погубил всех, так же будет и теперь, как об этом и говорит Петр, что думающий так не знает, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Итак, один день, который определит все. Когда придет в одно мгновение конец всему, святые будут забраты, они будут восхищены со Христом в воздухе навстречу, и так с Господом всегда будут. Нечестивые же люди, не покоряющиеся Евангелии, подвергнутся вечному наказанию от Бога. Так написано. И далее, посмотрите. Так же было и в одни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. И вот дальше, если мы читаем, то тут Христос говорит вот о чем, что ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. Почему так Христос сказал, что один возьмется, другой оставится? Потому что один восхитил в себя небесное царство, поверил, стал Детем Божиим, а другой нет. Так сегодня и есть. Например, в семье кто-то один уверовал, например, жена уверовала, а муж нет. Муж вообще не верующий. Или вроде ходят двое на собрание, муж и жена, и спят в одной кровати, однако один стал святым, а другой нет, не уверовал, остался идолопоклонником. То есть Христос ясно показывает, как это будет, что человек может вообще до последнего обманываться и считать себя, что я со Христом, я буду спасен, на самом деле придет конец, один возьмется, а другой останется. Вот пока день благодати стоит, пока есть возможность спастись, спасайся. Потом придет конец в одно мгновение. И уже не будет никакой возможности потом что-то еще делать так, как земля и все дела на ней сгорят. Это произойдет именно в день Господень, в последний день. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою, многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Вот как Христос сказал об этом, что увидит Сына Человеческого, который придет силою великою, и тогда звезды спадут с неба. То есть все, вот это вот все пройдет. Небо и земля придут, им придет конец, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Нам не дано знать об этом дне. И не надо об этом дне знать. В общем, мы видим, что мы живем в последнее время. Это очень очевидно и очень понятно. Предсказать же что-то нужно иметь действительно откровение от Бога, прежде чем начинать учить. Например, учить о том, что якобы будет сначала восхищение церкви, а потом второе пришествие Христа. Что якобы это две разные вещи. Восхищение церкви одно, второе пришествие Христа – это другое. Но чтобы так учить и утверждать, нужно иметь откровение от Бога и показать это по Писанию. Я по Писанию так не вижу. Я вижу, что это будет один раз, однажды, в один день, когда придет всему конец. Обратите внимание на простую вещь. Фарисеи в то время, вообще израильский народ, иудеи, они ожидали Мессию. И по Писанию они вникали, читали и полностью, так сказать, имели представление, как это должно было бы быть. И вот является Мессия, является Иисус Христос, Сын Божий на эту землю. И что? Они Его совершенно не узнали. Они не могли определить. И Христос и укорял их, и говорил, что вы можете наблюдать по небу, значит, предсказывать, будет ли дождик, будет ли зной, а сего времени, Он говорит, не узнаете, не узнали, потому что имели полное свое личное представление из каких-то логических выводов, вникая в закон Моисеев, в пророков, они излагали и предполагали, вот так, так должно это было бы быть. Казалось, совсем не узнали. Не так ли сегодня, когда многие вникают и занимаются совершенно не тем,